«Господи, научи нас молиться», – просят молодые ученики учителя из Назарета. Это их требование едва ли дает себе отчет о масштабах такой просьбы. Значение ее раскрывается медленно и глубоко лишь во время их апостольского служения. Молитве мы учимся на протяжении всей нашей жизни.

Какой пустой становится жизнь, если не можешь или не хочешь молиться? Иногда в жизни приходится бежать дистанцию, полную горечи и страданий. И иногда приходит такой день, когда думаешь: «Бездна свалившегося на меня страдания настолько глубока, что даже с Богом уже невозможно говорить об этом». Жизнь при этом превращается в карусель, вращающуюся вокруг моего «я». Потом тебя захлестывают волны беспомощности и бессмысленности, и ты начинаешь говорить с Богом. Только этот разговор с Богом кажется тебе чем длиннее и чаще, тем неуместнее, незначительнее и пустее. То, что ты, молясь, выкрикиваешь перед Богом, это укороченные мысли, которые уже больше не затрагивают твоей настоящей нужды. Да, ты кричишь к Богу, но твое доверие к Нему и к людям размыто, опустошено. Одинокий и до крайности разуверенный, ты попадаешь в длинный темный тоннель, и отчаяние охватывает тебя. Поэтому для нас молиться — это не значит в первую очередь произносить слова. Это значит прислушиваться к божественной речи. Об этом ты можешь подумать. Ты учишься ожидающему молчанию. И тогда незабываемым становится для нас тот день, когда Бог начнет говорить. Может быть, осуждая, потом прощая, а затем глубоко утешая.

Мы сотворены по образу и подобию Божию. Еще со времен Эдемского сада люди постоянно имеют желание общения и уединения с Богом. И человек постоянно ощущает потребность в Боге и призывает имя Его. Уединенная молитва человека с Богом такая же естественная, как беседа ребенка с отцом или матерью. Если человек по-настоящему знает и понимает Бога, у него обязательно возникает желание говорить с Ним, и уединение – лучшее время общения с Богом. В отношении молитвы Христос дал нам пример, чтобы мы шли по Его следам. И уже если такая жизнь, как жизнь Христа, всецело Богу посвященная, вся отданная на служение людям, нуждалась в подкреплении молитвой, то тем более мы не можем ни в чем преуспевать без молитвенного общения с Богом. В уединенной молитве человек свободно изливает переживания сердца перед Богом, высказывая Ему все, что его волнует. В Библии мы встречаем много примеров таких молитв, когда человек просит Бога о том, что его волнует и затрудняет в данную минуту. Помните, как слуга Авраама молил Бога указать ему невесту для Исаака? Совсем точно и доверчиво говорил он, точно сын отцу своему. Анна в горе своем молится в душе, со слезами Господу, прося его послать ей сына. Поэтому молиться — это не просто произносить слова, пустые и сухие. Молиться в духе — это нечто противоположное. В такой молитве есть теплота, реальность и сила. И это происходит потому, что Дух творит молитву в нашем сердце и уме. Мы молимся не из чувства долга и даже не по желанию, но с побуждением Духа. И в этом сила и способность молитвы. Бывает так, что наша молитва не достигает своей цели. Что именно препятствует душе нашей в эти минуты возноситься к Богу? Во-первых, наша рассеянность, потом наша мудренность, а затем наша слабая вера. Если в своей жизни человек вспоминает о Боге только в определенное время, а не постоянно и с порывом души, то его молитва не будет горяча и рискует постепенно обратиться в простую формальность. И в таких условиях человеку очень трудно, молясь, вознестись душою к Богу, потому что сердце его холодно. Таким образом, мы должны помнить, что для нас молитва — это время личного поклонения Богу. И если мы собираемся встретиться с Богом, нужно готовить себя к этой встрече. Вы должны приходить в уединенной молитве к Богу, сознавая свою греховность и недостойность. Тогда вы размышляете о любви, о милости Божией. Вы отключаетесь от мира и стремитесь остаться наедине с Богом. Это нелегко, поэтому перед молитвой старайтесь создать соответствующий душевный настрой, более всего желая внутренне встретиться с Богом. Если во время уединенной молитвы ваше сердце не согрето мыслью о Господе Иисусе Христе, значит вы молитесь не в духе. Дух всегда приводит нас к этому чувству, к пониманию того, что мы приобщаемся к святыне через кровь Иисуса. И в тот молитвенный момент, когда вы осознаете это, сердце ваше наполняется трепетной радостью. Помните, вам дарована возможность приходить к Нему со священным дерзновением. Уединенная молитва души должна быть свободной. Есть ли на земле что-либо прекраснее свободы в молитве? Во время свободной молитвы вы испытываете восторг, радость, утешение. Когда вы духом уноситесь прочь из своей оболочки, когда слова свободно льются из вашего сердца, и вы уверены, что говорите с Творцом, вот то мгновение уединения, и наступает общение. Ни одна общая молитва молитвы уединенной вам не заменит. Почему? Потому что при такой молитве один на один с Богом имеется больше возможности всмотреться в свое сердце, понять свои личные потребности и побуждения. И не только в себя. Мы в Бога можем лучше всмотреться, находясь наедине с Ним, в Его любовь, в Его милость лично каждому из нас.
Уединенная молитва – это не обычай и не привычка. Это требование души. Только в минуты уединения со Христом душа наша живет своими глубинами и отделяет в себе вечное от повседневных случайностей. В это время широко открываются таинственные глубины души, и ясно слышится голос Бога и грозные раскаты совести. Услышав небесный аккорд, душа пробуждается, преображается, приобщается к небесному естеству. Когда Бог говорит с человеком, то Он уединяет его, очищает от гордости, плотского «я», очищает от греха, и только тогда открывается ему. Уединение – это преддверие к Богу. Стоит сделать один шаг, чтобы быть перед лицом Его. Кто изучал жизнь великих людей, тот мог убедиться, что они вдохновлялись силою и лучшими мыслями в минуты их уединения и тишины. Тогда их ум становился восприимчивым ко всему прекрасному и святому. Все люди нуждаются в уединении с Богом, вдохновении, сосредоточии воли, духа, ума. Обремененные каждодневными проблемами, мы часто устаем душой, лишаемся прозорливости, остроты мысли и молитвенного общения с Богом. Остается только одна формальная молитва. Чтобы исправить такое положение души, нам нужно остановиться. Остановиться – значит быть недвижимым и безмолвным. Остановиться – предстать пред Богом с чистым сердцем и через чтение Слова Божьего прислушаться к Его голосу. И еще одна последняя мысль. Мы можем очень много знать, слышать и читать о молитве, но единственный путь стать сильным и постоянным в молитве – это молиться.

Друзья, молитесь, внутренне общайтесь с Христом, открывайте свои проблемы перед Богом, прислушивайтесь в вашей уединенной молитве к голосу Бога, который сделает вас среди бушующих жизненных бурь тихим ковчегом, местом жертвенного поклонения. Этому искусству Бог хочет нас научить, проводя нас через одиночество.

0: На рассвете опять разыгралась метель. Начинается серый, неласковый день. Запахнувшись в халат, я к окну подхожу и с тоскою в замерзшие окна смотрю. Почему я одна? Почему я одна? Мне бы лучик надежды, крупицу тепла, лишь немного любви, как у тех, у других. Почему у меня все не так, как у них? Надоело одной мне по жизни шагать. Все труднее о счастье мне псалмы слагать, а в душе непогодой бушует протест. Я устала нести одиночество крест. В предрассветной тиши я присела к столу и увидела контур распятия в углу. Голос нежный и кроткий услышала я. «Хочешь, я понесу этот крест за тебя?» Протянул мне ладони из раненых рук, надо мною склонился мой пастырь и друг. И, вложив свои руки в ладони Христа, я в горячей молитве открыла уста. И, получив этот подарок молитвы, мы идем по жизненному пути. Любовно и смиренно мы храним его в нашем сердце, пока не уразумеем. Трижды единый Бог никогда не оставлял нас. Он постоянно формирует из нас молитвенников, верою способных проходить через долины смертной тени и при этом двигать горы.
1: Открывший дверь.

Сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы снова будем размышлять над такими прекрасными темами на основании Слова Божия, Библии. Поэтому, друзья, если вы любите наши программы, слушайте их в это же самое время, на этой же волне. И если у вас возникают какие-либо вопросы, мы будем рады, если вы поделитесь с нами. Пишите свои письма по адресу почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Святое Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». Перед тем, как мы будем молиться, я одну мысль хочу сказать. Если бы спросить сегодня каждого из нас, для чего Бог выводил народ израильский из египетского рабства? Или вернее сказать, что Моисей должен был сказать фараону, когда он предстал перед фараоном и говорил: «Отпусти народ мой Израиля». Я думаю, что вы помните это одно единственное. Для того, чтобы они пошли в пустыню на 3 дня пути, чтобы поклониться Господу, чтобы совершить жертвоприношение. «Отпусти Израиля, отпусти первенца моего», чтобы он пошел и совершил жертвоприношение. Вот для чего должен был выйти народ израильский из египетского рабства. Когда мы читаем повествование народа израильского, Господь, как сказано, рукою сильную и крепкую вывел Израиля, привел их до этой горы. И когда Господь сошел на эту гору, я не буду прочитывать эти места, потому что времени у нас нету, то народ израильский, когда увидел все то, что происходило, что гора дымилась, что были громы, молнии, и они убоялись, и знаете, что они сказали? «Вот мы послушали, Моисей, тебя, и пришли на это место. А вот теперь ты, говорит, иди и говори с Господом, а потом придешь и все нам расскажешь». Одна единственная мысль: «Ты говори с Господом, а мы будем говорить с тобою». И знаете почему? Потому что с тобой, Моисей, мы можем поспорить, а вот с Богом страшновато немножко. Братья и сестры, порою наша жизнь – это просто недоверие нашему Господу. Или наша жизнь – это просто наши пути, религиозные пути. Порою наша жизнь – это просто наша жизнь, когда мы вовсе не хотим иметь общение с Господом. Пусть кто-то другой имеет, пусть кто-то другой идет на эту гору, хотя, может быть, страшновато, хотя, может быть, нас там что-то ожидает, или нас там Господь за что-то спросит, или потребует что-то от нас. А нам хорошо быть вот так вот, как брат говорил, прийти, посидеть, послушать, уйти, а там дальше, а дальше видно будет. И Иисус Христос пришел в этот мир не для того, чтобы мы жили, как мы хотели, а для того, чтобы нам иметь тесное общение с нашим Господом. Это Тот, Который примирил нас с Отцом Небесным. Он пришел для того, чтобы мы могли, каждый из нас могли иметь тесное общение, и чтобы мы могли вот так вот просто, как здесь в этой молитве, «Отче наш», сказать «Отче наш», то есть обратиться как к нашему Отцу. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Мы будем молиться и будем благодарить нашего Господа за Спасителя Иисуса Христа, за то, что это Царство Небесное теперь в наших сердцах, и за то, что мы можем иметь это тесное общение с нашим Господом. Не так, как когда-то народ израильский сказать, что «Ну, Моисей, ты говори с Господом, а мы потом с тобой поговорим, а мы потом потребуем от тебя то, что мы хотим, потому что нам это нравится». Братья и сестры, сегодня Бог хочет, чтобы каждый из нас имел общение с Богом, как с нашим Отцом. Поэтому давайте в нашей молитве поблагодарим нашего Господа за эту возможность, которую Он предоставил для нас. И попросим у Него милости, чтобы жизнь наша, это была жизнь общения с нашим Господом. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви Ковчег, из города Бельцы, Молдова.
1: Присаживайтесь, братья и сестры. Пожалуйста, служение хора.

Слава Богу. Я попрошу еще 5 стих, потом мы чуть позже споем, но хочу сказать несколько слов. Сейчас мы будем молиться о втором хоре. Это молодежь, это особый контингент церкви, от которой зависит будущее. И хочу, чтобы вы молились, братья и сестры, не только сегодня, когда мы вспоминаем об этом. Молитесь об этом контингенте людей. Это наши дети. И как важно, когда мы с детства, как сказал брат Вениамин, что мать брала и учила: если вы будете петь, вы будете жить. Как только перестанете петь, вы перестанете жить. Как важно прививать вот этот принцип славы Бога. И мы будем молиться о детском хоре. Это тоже один из коллективов нашей церкви. Приучайте первое к церкви, второе к служению Богу. А сейчас давайте мы встанем перед молитвой и попрошу, чтобы 5 стих высветили, и попрошу, чтобы все братья в зале спели вместе с братьями этот псалом, этот стих. «Веди меня, Дух Божий, Господь из Назарета, пусть там, где мне пройти, с тобою дано». Будем петь все братья, пожалуйста.

0: Можем лучше. Сейчас молитву благословения молодежи, детский хор, брат Владимир помолится.
1: Но для того, чтобы ободрить молодежь, второй хор, я сам выходец в прошлом второго хора, Василий Зинович, первый мой реген, Петр Георгиевич Заворотный. И хочу для того, чтобы ободрить молодежь, что все, кто когда-то пел во втором хоре, подняли руку. Неважно, сколько вам лет сегодня, поднимите руку, кто был во втором хоре. Выше. Молодежь, вы видите? Они тоже второй хор прошли. Молимся Господу. Господь наш и Бог наш, благодарны мы Тебе за то, что Ты создал нас необычными, чудными, Господь. И мы понимаем, что Ты создал нас для того, чтобы мы славили Тебя. Ты дал нам голосовые связки. Ты дал нам возможность петь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что это умение, оно присутствует практически у каждого. Господи, каждый в силу своих музыкальных способностей, мы славим Тебя, мы воспеваем Тебя. Воспеваем Тебя и в семьях наших, в домах наших. И мы поклоняемся Тебе пением в Церкви Твоей Святой. Благодарю Тебя за этот вид служения. Особенно благодарен за молодых людей, братьев и сестер второго хора, за маленьких детей, которые организовываются в детский хор, за то, что с раннего возраста и за то, что в молодые годы мы имеем возможность славить Тебя. Господь, научи нас славить Тебя так, чтобы ангелы прислушивались к нашему пению. Научи нас славить Тебя так, чтобы сердце наше отдавалось этому пению, этой славе. Научи нас славить Тебя так, чтобы это было качественно, чтобы это было прекрасно, чтобы это служило и свидетельством для внешнего мира, что мы любим Тебя. Благослови молодежь, благослови детей. Помоги им, Господи, возгревать этот дар во славу Твою. Аминь.
0: Мы так стоя еще выслушаем пение «Свят, свят, свят».

0: Аминь. Слава нашему Господу. Как-то в одну церковь, где хор восхвалял Господа, регент имел очень хорошую связь с светскими дирижерами, которые очень прославленные и способные. И они пришли, послушали христианскую музыку, пение хора. И после служения регент спрашивает этих своих друзей: «Как вам пение?» Ну, вы знаете, когда есть профессионал, который всю жизнь вкладывает, то ритм и там есть замечания. А он говорит, а я говорю, что, слава Богу, супер. Он опять ему говорит, что есть это? Говорит, нет. Они все, никто не знает нот. Они поют на слух. Хористы сегодня здесь, если спросить, буквально, может быть, 80% они не знают нот. Но они славят Господа. В первом и втором хоре у нас есть регент. Есть в детском хоре есть регент. А третий хор без регента. Но они тоже славят Господа. Они любят это пение. Они радуются. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня приглашаем вас всех. Приходите, славьте Господа. Восхваляйте Ему, потому что Он достоин славы. Свят, свят. Молитву благословения или просить у Бога благословения на третий хор помолится брат Виктор Корнеевич.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стихи. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Хвала в пении – это не только искусство профессионального исполнения, но и слияние с поклонением Господу. Это слияние, это гармония и действие Духа Святого. Вся слава, честь, поклонение пусть принадлежит только нашему Господу Иисусу Христу. Бог ищет себе истинных поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе и истине. От всей души, от всего сердца хочу пожелать, просить третий хор, наш возлюбленный хор, чтобы они не искали новых форм поклонение Господу. Оставайтесь такими, какими вы есть. Пусть Господь будет объектом вашего поклонения, чтобы вся слава принадлежала нашему Господу. Будем молиться о служении третьего хора. Пусть Господь их благословит обильно. Аминь, братья и сестры. Отец наш Небесный, мы вновь и вновь склоняемся перед Тобой, благодарим сердечно за все музыкально-певческие коллективы нашего хора. Особо молю Тебя, Господь, за третий хор, за каждого брата и сестру в отдельности, за братьев-руководителей, за Евгения Гелецкого, за Виталия Полевого, за Дмитрия Полевого, Господи, за их сладостное, прекрасное пение. Я молю Тебя, чтобы Ты и впредь оставался с ними в их служении, в их поклонении Господу, чтобы они были истинными поклонниками, поклоняющимися Тебе в духе и в истине. Прошу это во имя Иисуса Христа для Твоей славы. Аминь.
0: Присаживайтесь, братья и сестры, мы еще услышим пение хора.

Я желаю, братья и сестры, прочитать место Священного Писания, также из книги Псалмов. Это книга, которая говорит о песнях и о молитве Давида, Соломона, других видных людей веры. 91-й Псалом, читаю всего несколько стихов. Псалом. «Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Аминь». Пожалуйста, присаживайтесь. У раввинов бытует мнение, что 91-й Псалом один из самых древних гимнов, песен, какие только существовали в Израиле. Якобы он настолько древний, что даже в свое время пел его Адам. Конечно, когда мы читаем этот псалом и видим о том, что он говорит о нечестивых людях, о несмысленных, о невеждах, то в раю не могли быть такие люди, потому что практически там только был Адам и Ева. Но вот когда Господь его изгнал из рая, еще долгое время человек жил вне Эдемского сада. А Библия нам говорит, что уже пятый праправнук был отцом играющих на инструментах. Вполне возможно, что Давид пел в то время. И Иовал, отец был, играющих на свирели, на гуслях. И в то время Адам еще жил. Потому что после этого еще Сиф родился, еще и так далее. Так что раввины в какой-то степени, может быть, были и правы. Что Адам тоже участвовал в пении этого гимна. Нам неизвестно, кто его написал. Мы не знаем автора этого гимна. Мы только видим, что его особо подготовили для определенного служения. Как вы думаете, для какого служения? Для субботнего. Вначале я прочитал. Для субботнего человека, субботнего служения. А скажите, а чем этот день был важен для израильского народа? День покоя. Знаете вы о том, что с пятницы они уже готовили себя. Они проверяли свои чувства, свои мысли. Завтра, рано, утром быть в синагоге, воспеть имя нашего Господа. Как они трепетали, как они готовились. Вы знаете, что прошли тысячелетия, они и сегодня ценят намного лучше день субботний, чем я и вы сегодня воскресный день. Мы хотим их спасать, мы хотим их свидетельствовать. Они Мессию не приняли. Но вот подход к этому дню, который когда-то они приняли, они не изменили свое отношение к нему. Чего не скажешь о нас? Разве воскресный день менее важен для Церкви Христовой? Чтобы народ собирался и славословил, и воспевал имя Господа? Нет. Разве это не говорит о том, что в субботу я не только привожу порядок в свое жилье, но я привожу порядок в свою душу, готовлю себя, потому что воскресный день. Я должен поклониться Ему. Я должен всеми видами, кто только способен на что, прославить нашего Господа. Как печально. Когда есть христиане, которые предпочитают, что можно больше получить на рынке, в торговле, чем здесь. Ну, куда Бог денется? Бог есть и в воскресенье, понедельник, а рынок, самый главный, это воскресный день. Вы знаете, что это делается? Это каждый раз в воскресный день надо ставить эти две позиции на весы своей совести. Нет, я там... Неужели там больше можно взять? Не думаю.
А вот намного больше потерять можно здесь. Сегодня день поста и молитвы. Как же было сказано, что этот день поста и молитвы о музыкально-певческих коллективах. Я хочу более сказать о тех, кто прославляет Господа всеми видами, способностями, которые только нас Бог наделил. Здесь масса людей, которые имеют от Бога способности. И пение, и словословие, и восклицание, и свидетельство. Все это во славу нашего Небесного Отца. Пусть никто не думает, что он сегодня здесь лишний. Вы знаете, когда рано утром только открываешь глаза, первое, что приходит на мысли: Господи, я жив. Я радуюсь этому дню. Я славлю Тебя. Я благодарю Тебя. Что тогда, когда я погрузился в глубокий сон, Ты не оставил меня без Твоего присутствия. Ангел-хранитель оберегал меня, мою семью, мое имущество. О, слава Тебе, Господи, за это. Это должно нас привести в великое чувство благодарности нашему Богу и славословие. Давид говорит: служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Вы знаете, как люди восклицают какие-то за особые события? Как восклицал когда-то народ: слава партии, слава народу! Сегодня кричат: слава Украине! Что же мы, как мы должны восклицать о нашем Господе? Почему сегодня бы не сказать: аллилуйя, слава Тебе, Господи! А мы молчим. Мы молчим. Мы слушаем, как поют люди. А это у нас не принято. А как объяснить слово восклицание? Вы можете мне сказать? Наоборот, когда даже где-то мы услышим, что кто-то сказал из зала: аллилуйя Богу нашему и Спасителю, мы поворачиваемся: что с этим человеком? Нет, мы должны повернуться на себя. Что с этим человеком, что он молчит и никогда не восхищается этими великими событиями, которые совершил наш Господь Иисус Христос? Слава Богу! Слава Богу! Как он в этом нуждается? Как нам трудно выйти из привычного образа жизни? Потому что так было 100 лет назад. А где же эта радость? Ну, смотрите, поем радостные песни. И еще будет петь хор. О Царе Небес! И мы все равно сидим такими, как были в прошлом. У нас должно гореть желание. Гореть желание чем-то. То, что только у меня есть способность прославить моего Бога и Спасителя Иисуса. Я хотел бы вас спросить, кто из вас сегодня переживает эту радость? Вы знаете, что только переступаем порог молитвенного дома, мы должны ликовать, потому что мы присутствуем в присутствии святого Бога. Того Бога, который ничего не пожалел ради нас. А мы уставшие, не выспавшиеся. Даже поднимается вопрос: ну что так рано делать собрание? Надо бы хоть на пару часов перевести ее попозже. Вот тогда, когда мы хорошо отдохнем, может быть, тогда будет слава Богу. Может, тогда будет аллилуйя. Может, тогда будут звучать молитвы. Может, тогда будет все собрание петь. От души, от сердца. А так... Знаете, если бы наш Бог не был верен в своих обетованиях, если бы Иисус не был подлинным искупителем наших душ, если бы Дух Святой не был нашим утешителем, если бы Бога не было достаточно сил, чтобы нас оберегать, хранить, благословлять, утешать, если бы Он изменил нам в любви своей, что делают люди, тогда мы могли бы печалиться: а где наш Бог? А его вообще, может быть, нету. Тогда бы мы переживали. Тогда надо посыпать пеплом голову. Тогда надо умереть еще одеваться. Но это не так. Это не так.
Пока Бог является сущим, верным, истинным Богом, пока обетования Его тверды и непоколебимы, пока сердце Иисуса Христа принадлежит церкви Его, возлюбленной невесте, пока рука Его не сократилась, чтобы спасать, пока ухо не отяжелело, чтобы слышать молитвы святых, пока зрение не притупилось, чтобы каждого из нас видеть, где Он находится. Пока завет Его любви, пока завет Его любви не нарушился, а Он обещал это, что Он будет нас любить, тогда правым сердцем что? Прилично славословить Господа. Где это приличие? Где это славословие? Я смотрю, поют, собрали все хоровые коллективы. Они старались, готовились. А мы как будто ничего не замечаем. Как будто никаких изменений абсолютно. Как будто бы это служение среды или субботнее утром. Братья и сестры, что с нами? Скажите, что с нами происходит? Как нас вывести с этого спящего состояния? Каким образом, каким тембром голоса говорит человеку? Почему мы такие унылые? Почему мы не можем друг друга расшевелить, и мы ожидаем со дня на день пришествия нашего Господа Иисуса Христа? Господь говорит нам: горы сдвинутся, холмы поколеблются, но милость моя не истощится к вам, и закон мира не упразднится. Вы посмотрите, какие великие обетования. И это не сказанные слова впустую. За что, казалось бы, ну ликовать надо, восклицать надо. Абсолютно никакого движения. Абсолютно. В лучшем случае мы можем выслушать эти слова и успокоиться, и продолжаем так же жить дальше. А это как раз говорит, если его обетование непоколебимы, если горы сдвигаются, холмы, прочее, а завет миром сохраняет, как? Как не славить его? Как не поклониться? Как не перебивать друг друга в молитве, чтобы мне успеть несколько слов сказать Богу? Как? На кладбище на одной из могил была обычная надпись, какую пишут все люди. Дата рождения и дата смерти одной женщины. О чем говорила эта надпись, что она прожила 80 лет жизни. Но далее было написано то, что не всегда вы встретите, а может быть, даже никогда и не встречали, что обычно на надгробии пишется. А далее написано было: после долгой, радостной, счастливой жизни перешла в вечность. Вы когда-нибудь такое читали? Вот брат Жорик среди нас, вы живете уже несколько лет в Америке. Там более кладбища ухожены, уже четко там написано. Вы когда-нибудь такую фразу находили? А вы, харисты, где-нибудь вы ее читали? Неужели это одна единственная женщина прожила радостную, счастливую жизнь? Вы никогда об этом не думали? Когда мне приходится хоронить моих братьев, сестер по вере, и когда я прихожу в семью усопшего, спрашиваю: ну, расскажите что-нибудь про вашего отца или мать, зависимо, кто умер. Как он жил? Чем он с вами делился? Что для него было особое? Что он для вас оставил? Как его жизнь прошла? О, брат, и не спрашивайте. Тяжелая жизнь была у нашего папы. Работа, забота о семье, материальная недостаточность, болезнь. Скажите, ну, после этого какой некролог, можно сказать? Обычно мы говорим:
Брат родился тогда-то, покаялся тогда-то, был 40 лет членом церкви, вчера отошел в вечность, и вот ваш весь некролог. Я не верю, что в этой душе, в этого брата или сестры не было счастливых дней, так как и вам не верю. Я не верю, чтобы здесь сидящие люди, да, они не имели счастливых, радостных дней в жизни. Я этому не верю. Но кто об этом знает? С кем вы поделились? Кому вы об этом рассказали? Увы. А ведь так много было приятного, хорошего. Но наши уста закрытые. И для пения, и для словословия, и для хорошего свидетельства они у нас закрыты. Мы их не открываем. Вы скажете, ну, хорошо петь хористам, другим коллективам, музыкантам, когда на вас Божье благословение льется рекой, когда все, что вы не делаете, успеваете, во всем вы видите успех, ваши дети вместе с вами, никакой материальной недостаточности. А что, если за углом ожидает нищета? А что, если кроме постели, которой я омываюсь слезами, больше ничего не вижу? Как тогда петь Господу? Знаете ли вы, что как раз в этот момент это самое достойное поклонение, слава и хвала Богу? Иов все это пережил, что я рассказал, и больше этого. Абсолютно все. Все, чем он обладал, начиная от чисто человеческой славы, уважения, до потери самого дорогого, что он имел. А он говорит, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословен. Даже когда Господь забирает самое дорогое и последнее, что у нас есть. И тогда надо подобные слова сказать. Сегодня для меня особый день. 22 марта. Я вспоминаю 28 лет. Точно такой же день, воскресный день, 22 марта. И такая температура на улице. Маленькая-маленькая, как будто бы изморозь. Я стоял с своей супругой перед лицом многочисленного народа в церкви Фаня. Когда братья дали краткое наставление перед святым рукоположением на пасторское служение. С тех пор прошло 28 лет. За 28 лет тысячи людей приходило ко мне с разными вопросами. Что значит с разными вопросами? С болью, с тревогой, со слезами, с переживаниями, с волнениями. И что я мог в меру своих способностей, которые дал Бог, то я делал. Прошло время, люди, которые приходили с проблемами, Бог их устранил. Кто-то нашел свою драхму, и вы знаете, материальное положение ему поправилось. Кто-то хромал на оба колена. Бог поднял его, восстановил в правах полноправных членам тела Христова. Но ни один за эти годы не пришел, не сказал, брат мой, порадуйтесь со мною, я нашел потерянную драхму. Почему? Так много написано о радости, так много написано о том, что мы его склоняли. Почему друг с другом мы не делимся этим? А вот когда слезы, когда печали, когда скорби, и Америка знает, и другие страны знают, и вся Молдова знает, все церкви знают, у меня беда, братья, слезы, беда. И люди молятся со слезами. Беда уходит, и больше никто ничего об этом не говорит. Как такой человек может радоваться? А ведь написано, плачьте с плачущими. И дальше как? Радуйтесь с радующимися.
Много вы радовались. Много к вам подходили люди. Слушай, ну у меня просто все с неба валится, все сыпется. Я даже не знаю, как мне благодарить Бога. Ну порадуйтесь со мною. А нет, он будет мне завидовать. А это есть частица Божьего дела. Поэтому, милые мои братья и сестры, когда даже у нас тревоги, переживания, не переставайте поклоняться Богу. Поклонение Богу и через песнопение, через словословие, через молитвы, через увещание друг друга, через рассказ о пережитом нашем повседневной жизни, это все служит к славе нашему Небесному Отцу. Пророк Аввакум говорит, что хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградной лозе, не было в стойлах овец, не было бы в загоне крупной рогатой скоты, я и тогда буду радоваться о Господе и Боге спасения моего. Вы слышите? А мы же все спасены. Где эта радость? Где она? Есть над чем подумать. Как велики Божьи милости по отношению к каждому из нас. Просто невозможно их всех оценить. И мы настолько привыкли к этой доброте, к этой заботе Бога, что мы просто, возможно, не уделяем должного внимания этому. Мы не слепы. По крайней мере, насколько мне известно, здесь нет ни одного человека слепого. Мы не глухи. Знаете, иногда там на передней скамейке сидят слабослышащие. Мы видим, мы слышим, мы не немые, мы можем разговаривать. И когда я смотрю, очень редко, но иногда они поют. Эти глухонемые люди поют. Я себе ставлю вопрос перед собой, что же они в этом понимают? Он же не слышит, он не может разобрать, знаете, звуки этой песни. Он поет верой, надеждой. Что-то он хороший говорит Богу. И вот только знаками, пальцами своими показывает, рассказывает о величии Господа и Спасителя. А мы всем этим обладаем. И молчим. Часто эти скамейки здесь полупустые. Вы это видите. Мы сразу приготовили большую платформу, будут люди полупустые. Вместе с тем, сколько здесь способных людей. Но вы не хотите менять привычный образ своей жизни. Нет. Знаете, когда-то в древности были такие люди, у которых и запах, и все сохранилось прежнее, о котором Иеремия говорит, вам надо поменять свой образ жизни. Вам надо перейти из одного ряда в другой ряд. Нет, мы даже там имеем свое место, ни в коем случае. И даже бывает случай, когда подвинься здесь, я сижу. А может быть, ваше место здесь? А может быть, здесь? Тут всегда пусто, понимаете? Когда Николай Васильевич сказал, ну, а почему мы поем? Брат, так вы нас заставляете. Вы сказали, что надо петь. А я себе думаю, а как мне сегодня сказать? Чтобы... Почему мы проповедуем? А вы сказали, Иван Ильич, так это вы проповедуете. А я хочу, чтобы и вы проповедовали. И здесь еще есть место. Мы еще можем еще один ряд поставить. Где вы? Где вы, окончившие семинарию, окончившие институты, окончившие колледж духовного характера? Где вы? Где вы? Почему не участвуете в этих видах служения? Это говорит о славе нашего года? Нет. Это не говорит, простите, это не говорит об этом. Сегодня, братья и сестры, мы другие, мы не тем, которые были вчера. Вчера мы были еще без Христа. Мы были еще, кто-то был гонитель, кто-то был хулитель, кто-то был безбожник, вор, пьяница, прелюбодей. А сегодня мы другие. Разве это не причина для славы нашего Господа? Вы же когда-то были другими людьми. Сегодня вы святые, избранные во Христе Иисусе. Так почему же? Разве это не
самая важная причина, которая побуждает меня и говорить, и петь, и молиться, и поклоняться Тебе. Что еще нужно больше для этого сделать? Знаете, мы же избраны нашим Господом Иисусом Христом. Мы призваны, мы искуплены, мы прощены, мы оправданы, мы освящены, мы сохранены во Христе Иисусе. Так рассказывайте об этом через песнопение, через слово вашей молитвы, через слово Евангелия. Рассказывать, радуйтесь. Я нашла потерянную дидрахму. Порадуйтесь, подруги, со мною. Разве там идет речь о той копейке? Не идет речь о том, что вот так радуются небеса, когда видит, что какая-то душа здесь радуется, которая пришла к Богу, и она славословит Его. Как бы хотелось, чтобы наши отношения в этом плане изменились. Почему автор этого псалма разделил две основополагающие истины? Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Другие переводы Библии говорят верность Твою в ночи. Две истины. Я прочитал из этого псалма. Возвещать утром милость Твою и верность Твою в ночи. Потому что, когда, я уже сказал, когда мы просыпаемся, мы видим, что милость Божия не только сохранилась, но она обновляется. Если я проснулся, еще не успел ни слова никому не сказать, а знаю Божие обетование, и зная, что его верность не поколеблется, каждое утро обновляется Его милость над нами. Какое это прекрасное время для прославления нашего Господа. Где можно найти более подходящее время, как не утром, восхвалить Бога нашего? Знаете, рано на рассвете все просыпается. Абсолютно. Природа раскрывается перед нами. Птицы объединяются в великолепный хор, самые разные птицы, разных размеров, разные голоса. Это что-то потрясающее, и это можно только утром услышать. Каждая снежинка, каждая капля небесной росы сверкает всеми цветами радуги, когда ее касаются первые лучи восходящего солнца. Ой, как бы хотелось воскликнуть Богу. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи! Я это вижу, я это ощущаю. Я хочу Тебе прославить. Возвещайте милость Его поутру. Какое прекрасное время для поклонения нашему Богу. Я призываю вас, никогда не меняйте утренние часы поклонение Богу. Это самое лучшее. Вы еще ни с кем не запачканы. Вы еще ни с кем сначала к Богу. Если некоторые церкви даже в обед делают, сколько до обеда можно пройти, сколько можно встретить преткновений, сколько можно встретить искушений. Ой, очень много. Мы можем это сказать из собственной жизни. Утро. Как замечательно. Только представьте себе лучи восходящего солнца. Просто она чарует нас, когда мы видим. Когда мы видим нашего Творца, который это создал. И я являюсь частью Его творения. И здесь так и написано. Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Восхищение – это больше, чем радость. Это что-то на уровне восклицания, восхищения, восклицания. Это восхищаться можно только добрым, чистым, святым, достойным, но ни в коем случае не греховным. Вечер, возлюбленная церковь, имеет свою красоту. Когда вы видите, когда солнце на закате, оно иногда привлекает наш взор, мы просто не можем оторвать от него. Есть особая красота.
Это свидетельствует о конце дня. О, вечер, вечер. Это мы начинаем себя проверять, как я его прожил. А что в этом дне? Сколько минут я уделил до моего Господа в течение этого дня? Сколько раз я о нем думал? Вы знаете, я, может быть, вообще не думал. День прошел, я даже не вспомнил. Суета, беготня, работа и многое другое. И только когда я могу это сопоставить, как не вечером, не только что я сделал, а что я во имя моего Господа принес. Вечер – это место поклонения Богу. Это вечерняя жертва хвалы уст наших. Вы скажете, знаешь, брат, после трудового дня, когда я ног под собой не чувствую, быстрее бы добежать домой, прислонить голову к подушке, а вы еще о каком вы поклонении говорите? Знаете вы о том, что люди всегда уставали? Они уставали в прошлом, они устают сегодня, они будут уставать и завтра. Но очень жаль, что мы настолько устаем, что для Бога нет сил. Нет сил ему и помолиться как следует. Нет сил поразмышлять над каким-то стихом из Библии. Нет сил с кем-то пообщаться, хотя бы по телефону, хотя бы. Ну как, брат, день вот прошел, и сестра? А ты знаешь, а у меня просто сердце ликует. Вы знаете, какое я место Священного Писания прочитал? И вы делитесь ему по телефону. Вот, и смотришь, я этого брата заинтересовалась. А я как-то не обращал раньше на это внимания. Но это надо иметь желание. Это надо иметь стремление к этому. Вечер – это конец трудового дня. Вечер – это время, когда мы размышляем о Господе. Это время, когда мы видим Его верность, проявленную к нам. Он обещал нам дать хлеб. Скажите, Он нам дал хлеб? Есть здесь хотя бы один человек, который бы сегодня голодал? Поднимите руку. Мы объявим сбор по местной церкви, чтобы вы имели хлеб и нужные необходимые, по крайней мере, на ближайшие эти месяцы. Есть такие люди? Верен Бог остался? Верен. Верен. Он нас научил молитву, Отче наш. Дай нам хлеб насущный каждый день. Он нам дает. А Его надо славить. А Ему надо петь. А о Нем надо восклицать. Вечер – это в то время, когда мы вспоминаем, как Бог нас предостерег от многих опасностей, которые мы даже не представляли себе. Знаете, мы встречали и поношение, и клевету, и даже шантаж, и Бог дает терпение, дает мудрости те или иные вопросы решать. Бог верен в своем. Возвещайте верность Его в ночи. Только вы подумайте, сколько вы найдете причин для того, чтобы это возвещать, чтобы прославлять имя нашего Бога. Вечер бывает не только в природе. Вечер бывает в нашей собственной жизни. Есть ее начало, есть ее конец. Есть приливы, есть отливы. Есть восходы, есть падения. Есть начало, есть конец. Конец. Конец, начало нашей жизни – это день. Я обращаюсь к молодежи. Ой, какой у вас прекрасный. Время. У вас постоянный день. Вы молоды. Постоянный день. У вас нет вечера, вы понимаете? Как счастливы вы, когда вы можете прийти к Богу в неюности своей прекрасной. Как счастливы вы, что вы можете сегодня хвалить Бога. А многие здесь так, как и я. Зрелые годы. И мы уже ближе к ночи, нежели к дню. Наш день на закате. И я верю, что здесь есть люди, созревшие не только своими годами жизни, в чисто физической жизни, но они созрели в духовной жизни. Они в старости, плодовиты, сочны. И возвещаешь, что праведен Господь, и нет в нем неправды. И как важно этому зрелому обществу передать молодым людям, надо так жить, надо так поклоняться.
и в скорбях, и переживаниях никогда не переставать хвалить имя нашего Господа. А вы молоды, не упускайте это время. Помните, что молодость так же быстро проходит, приближает нас к старости. Я подошел к концу. Приношу свои извинения, что я не уложился в то время, которое мне было выделено. Но я не хотел оставить вас без внимания. Не хотел. Потому что сегодня все направлено к хоровому музыкальному певческому служению, за что я весьма благодарен. И поистине не было бы их, если они нас не могут развеселить, если они не могут вселить в нас радость, то я вам сказал другие методы, которые могут расшевелить меня, расшевелить вас. Примите это как наставление, как просьбу, как обличение. Но идти в Дом Божий нам нужно готовиться. Вы должны предвкушать еще за один квартал, пока не доехали до Дома молитвы. Что же я буду делать сегодня в этом Доме молитвы? Может быть, чему-то Бог мне научит, но у меня уже есть что сказать Ему. Так скажите, для чего мы здесь? И то, что вы скажете, оно рядом сидящего брата, сестру порадует. И то, что я скажу, кому-то оно подойдет. Но молчать мы не должны. Потому что если есть счастливое и радостное общество на земле, это церковь Господа Иисуса Христа. Нет ей подобного, понимаете? Нет. Это люди, которые имеют такие мотивы, знаете,

0: Прости Богу, скажите ему в нескольких словах, в двух-трех предложениях, чтобы наш Бог прославился. Пристанем. Мой любящий Господь, я благодарен Тебе вместе с Твоим искупленным народом. Благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, положил такие мысли, что Ты дивен и чудный Бог. И Ты верен во всех своих обетованиях. Ты ни одно из них не отменил. Наоборот, Ты их утвердил. И Ты приводишь на страницах Писания, что даже если горы и холмы подвинутся, изменятся, но, Господи, но мир Твой, милость Твоя, благодать Твоя не отнимется от нас. О, слава Тебе, Господи, за это! Я благодарен Тебе, Господи, за это служение. Я благодарен Тебе за всех певцов, за всех музыкантов, которые имя Твое святое прославляют и на десятиструнной псалтире, Господи, и на трубах, и на других видах инструментов. Благодарю Тебя за это. Благодарю Тебя за то, что не только это, но много, Господи, других способностей Ты дал Церкви. Дай нам раскрыться перед Тобой, друг перед другом, чтобы поистине мы сюда приходили не плакать, не скорбеть, ликовать, что Ты у нас есть. Ты наш Бог, Ты наш Спаситель, Ты нас искупил, Ты нас избрал, Ты нас призвал. Благодарен. Благодарен, что сердце Твое посвящено Церкви Твоей искупленной. Благодарен, что Ты заботишься о каждом из нас. Благодарен, что Ты обладаешь той силой, которая в состоянии нас оберегать, хранить и благословить. Благослови каждого отдельности, каждую семью, каждого ребеночка, Господи, тех, которые среди нас, и тех, кто, может быть, дома остались, сохрани нас. Сохрани нас друг для друга, для Тебя самого, для Царства Твоего Святого. Будь Ты за все прославен, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
1: 7 часов вечера в Сиэтле.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» – ежедневный радиожурнал и «Час решения» – проповедь Билли Грэма.

В эфире программа для женщин «Суламита». Быстро пролетела неделя после нашей последней встречи. И вновь с вами в эфире программа «Суламита». Приветствую вас, дорогие слушатели, и приглашаю порассуждать над еще одним предметом из Божьего всеоружия. Надеюсь, вы помните, что данная серия программ подготовлена по отрывку из 6 главы послания Ефесянам. А с вами по-прежнему ведущая Елена Делюк. В прошлых передачах мы уже говорили о поясе истины, броне праведности, о готовности благовествовать мир. А сегодня пришла очередь поговорить о щите веры. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, пишет апостол Павел. Большой длинный щит – доспех тяжело вооруженного воина. К самому страшному оружию древности относились горящие дротики. Это были дротики, на конце которых была привязана пакля, облитая смолой. Пропитанную смолой паклю поджигали и дротик метали. Щит римского воина изготавливался из дерева и был размером 3/4 метра в ширину и немногим более метра в длину. Он обтягивался льняным полотном и кожей, так что попадавшие в него горящие стрелы гасли. Таким образом, он предохранял от загорания и другие части доспехов. Вера есть духовный щит. Непоколебимая вера христианина в Господа может, следовательно, стать преградой на пути раскаленных стрел лукавого и угасить их. Дьявол, враг человеческих душ, очень коварен. Он не устает обстреливать детей Бога,

их огненными стрелами. Стрела, попадая в человека, или убивает его, или ранит. Сатана обстреливает христиан для того, чтобы убить их духовно, возможно, также и физически. А если не удается убить, то хотя бы ранить, уловить свои сети, особенно тех, кто не бодрствует. Поэтому апостол Петр пишет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». Второе послание Петра, 5 глава, 8-9 стихи. Иаков же добавляет: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Послание Иакова 4:7.

Для того, чтобы противостоять дьяволу, сначала нужно покориться Богу. В послушании Богу и проявляется наша вера. Если это, конечно, не абстрактная вера, вера в то, что Бог есть, и на этом все. И даже не просто вера в то, что Христос пострадал за нас, чтобы дать нам жизнь вечную, но вера в то, что Бог живой, любящий и всемогущий, такой, каким показывает его Библия. Вера в то, что каждое слово, сказанное им, правда. И если он обещал заботиться о нас и охранять нас, значит, он обязательно будет это делать. Для апостола Павла вера означала полное доверие Христу. Если мы доверяем Христу, тогда мы уверены в том, что все те чудеса, о которых мы читаем на страницах Библии, он может сотворить и в нашей жизни. Если мы Богу доверяем, тогда мы не будем думать, что, возможно, когда-то он кого-то исцелял, где-то кому-то помогал, кого-то избавлял от беды, а до нас ему и дела нет. Но мы будем думать, что раз Бог сохранил друзей Даниила в раскаленной печи, и они не потерпели никакого вреда, значит, он и нам поможет и выведет из беды. У Глэдис Эльвард, английской миссионерки, трудящейся в Китае, тоже был в жизни момент, когда из ее души несся крик о помощи. «Великий Боже, который сохранил Даниила во рву львином, сохрани мою жизнь!» В нее летели не огненные стрелы, но прямо на нее бежал мужчина с топором в руке. Это было в тюрьме, куда ее пригласили подавить мятеж. Не понимая, почему начальник тюрьмы послал за ней, она все же отправилась за курьером. У входа с бледным как мел лицом ее ожидал начальник тюрьмы. Ломая руки, он в отчаянии воскликнул. «Узники страшно взбунтовались!» «Да, это слышно даже здесь», — ответила она ему. «А почему же бунтуют?» «Ой, не знаю. Никогда не знаешь, от чего это может быть. Мы обращаемся с узниками как можно строже, но все-таки это случилось. Они были во дворе, один из них нашел топор и, кажется, с ума сошел. Ужас! Пойдемте со мной. Пойдемте, я вам покажу, как это ужасно!» Настойчиво упрашивал он Глэдис. Он повел ее к входным воротам и открыл окошко в тяжелой двери. «Вот», — указал он, — «вон там этот высокий парень с топором. Он бросается на всех подряд. Он уже ранил несколько человек, и другие тоже в опасности. Какой ужас!» «Но почему вы не остановили этот мятеж?» — воскликнула потрясенная Глэдис. «Вы должны немедленно положить этому конец!» Дрожа от страха, он посмотрел на нее и объяснил. «Если я пойду туда, они меня убьют. Вот почему мы послали за вами. Никто другой, кроме вас, не осмелится туда войти». И он дрожащей рукой показал пальцем на безумно дерущихся узников. Глэдис в ужасе посмотрела на него. Она не могла поверить своим ушам. Неужели она правильно поняла его? «Вы имеете в виду меня? Мне туда? Как вы можете мне такое предлагать?» — спросила она с дрожью в голосе. «Вас не убьют, потому что вы христианка. Вы сказали людям, что живой Бог послал вас в Китай и что он пребывает с вами», — сказал начальник тюрьмы совершенно серьезно и с полным убеждением. Он сунул большой ключ в замок двери и открыл ее. Когда Глэдис с трепетом взглянула в темный коридор, ведущий во двор, он настойчиво крикнул: «Теперь вам надо идти!» Она услышала, как за ней закрылась тяжелая дверь, и опять скрипнул ключ в замке. Казалось, будто горло ее сдавило, в глазах у нее рябило. Вот она стоит в темном коридоре тюрьмы. Во дворе перед ней сумасшедший мужчина, кидающийся на узников с топором, в полумраке вокруг нее крики смертельного ужаса, а за ней закрытая дверь. «Ну идите же, быстрее!» — крикнул надзиратель через окошко в стене коридора. Глэдис чувствовала, что она в смертельной опасности. Вот тогда из ее души вознесся крик о помощи. «О, Боже мой! Великий Боже, который сохранил Даниила во рву львином! Сохрани мою жизнь! Помоги мне!»
При виде страшной картины во дворе, освещенной дневным светом, ей стало дурно. На квадратной площади под палящим солнцем метались смертельно мучаясь человеческие существа, преследуемые высоким парнем с топором в руке. Он уже наметил очередную жертву, которую пытался убить своей ярости. Преследуемый старался спрятаться за спины других узников. Но когда этот буян с топором бросался на группу людей, все разбегались. На земле уже лежали двое раненых. Глэзис стоял неподвижно, словно в столбняке. В голове у нее стучало, ее тошнило, но она все-таки верила теперь сию минуту, что Бог способен спасти ее. «Господи, яви свою силу!» — молилась она в душе. Бедный узник уже не мог прятаться, парень с топором преследовал его по пятам. Крича от ужаса, преследуемый вдруг увидел незнакомую женщину, подбежал и спрятался за ее спиной. И вот к ней подбежал безумец. Глэдис распростерла руки и во весь голос крикнула: «Остановитесь!» Неожиданный звук женского голоса заставил высокого парня остановиться. Он стоял перед ней с высоко поднятым топором в руке и, дико вращая глазами, смотрел на нее. Протянув к нему руку, она повелела: «Дайте мне этот топор!» Ее голос откликнулся эхом от стен внезапно притихшего двора. Мужчина смотрел на нее еще с минуту, его рука с топором опускалась, но глаза еще пылали яростью. Глэдис стояла неподвижно. Она без страха повелительно посмотрела на мужчину. «Дайте мне этот топор!» — повторила она громким голосом. А душа ее кричала: «Господи, помоги же мне!» Мужчина заметно растерялся. На его лице появилось недоуменное выражение, и он подал ей топор. Вот так, защитившись щитом веры, Глэдис удалось остановить мятеж. Этот случай дал ей возможность посещать узников и рассказывать им о живом, любящем Боге. Вооружившись щитом веры, мы сможем отразить все стрелы лукавого. И так мы сможем претворить в жизнь Божие обетования, которые обладаем благодаря вере в Господа Иисуса Христа.

наша встреча заканчивается. В следующий раз я продолжу рассказ о предметах Божьего всеоружия. Слушайте программу ровно через неделю в это же время и на этой же волне. А пока я с вами прощаюсь и оставляю адрес редакции. Программа «Саламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам Божьих благословений.

Вы слушаете «Радио на пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения».

эфире серия радиобесед «Истина сегодня». Мы начинаем новую передачу под заголовком «Что Библия говорит о смерти?». Наша новая серия посвящена теме «Христианин и горе». Когда приходит смерть и забирает наших любимых, наш дом становится таким пустым и тоскливым, говорит Стивенс. Всякий, кто пережил смерть любимого, может подтвердить эти слова. Как нам справиться с утратой близкого человека? Какую помощь предоставляет нам Библия, когда мы пытаемся выбраться из бездны отчаяния? Прежде чем досконально ответить на эти вопросы, давайте разберем, что говорит о смерти Писание. Понять библейское учение о смерти чрезвычайно полезно. Христиане могут относиться к смерти не так, как другие люди, и правильное отношение поможет нам принять факт смерти и найти утешение. Прежде всего, Библия учит, что смерть – это отделение духа от тела. Человек состоит из плоти и духа. Иаков писал: «Тело без духа мертво» – Иакова 2 глава 26 стих. Прочитаем также Экклесиаста 12 главу 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Духовная смерть – это разлука с Богом. Об этом говорит послание к Ефесянам 1 и 12 стихи 2 главы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», говорит 1 стих, и затем 12 стих говорит, «что вы были в то время без Христа, отчуждены от общения израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Вечная смерть является вечным отделением от Бога. Читаем второе послание Фессалоникийцам, 1 глава 7 по 9 стихи. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса Христа с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». В современном переводе эти стихи звучат таким образом: «А нам с вами, перенесшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдет тогда, когда Господь Иисус придет с небес с могущественными ангелами в пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто не познал Бога и остался непослушным радостной вести нашего Господа Иисуса Христа. Они будут наказаны вечной гибелью, будут навсегда отдалены от Господа и от славы Его могущества», подчеркивается здесь. Кроме того, из Библии мы узнаем, что физическая смерть всех людей – это следствие греха Адама. Прочитаем об этом в книге «Бытие», 3 глава, с 1 по 4 стихи. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете». И дальше в этой же главе прочитаем 22 и 23 стихи. «И сказал Господь Бог: вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Прочитаем также послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Смерть отдельного человека не обязательно является следствием его собственного греха. Невинные умирают так же, как и виновные. Библия учит нас, что смерть приходит ко всем. В послании к Евреям, 9 главе, 27 стихе говорится: «Людям положено однажды умереть, а потом суд». Только те люди не умрут, которые будут еще в живых, когда вернется Христос. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 51 по 53 стихи.
Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Все великие люди Библии умерли, и Авраам, и Исаак, и Иаков, и Иосиф, и Моисей, и Давид, и Стефан, и Иаков, все за исключением Еноха и Илии. Даже Иисус Христос, Сын Божий, умер, читаем мы в послании Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». В 12 главе книги Екклесиаста жизнь представлена ценной и хрупкой, а смерть неизбежной. 6 стих говорит: «Доколе не порвалась серебряная ряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем». Без всякого преувеличения смерть настолько же естественна, насколько и жизнь. Как бы долго мы ни жили, смерть приходит скоро. Псалмопевец сказал: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89, стих 10. Иаков писал: «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова, 4 глава, 14 стих. Это высказывание сопоставимо с книгой Иова 14:2, где написано: «Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». Ибо умирающему человеку или человеку, теряющему любимого, почти всегда кажется, что смерть приходит слишком рано. К тому же смерть часто приходит внезапно, когда ее не ждешь. Евангелие от Луки, 12 глава, 20 стих говорит: «Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» В Библии смерть называется врагом. Прочитаем первое послание к Коринфянам, 15 главу, 26 стих. Там написано: «Последний же враг истребится — смерть». Слово «жизнь» используется в метафорическом отношении, в отношении Бога и добра, а смерть — в отношении зла. Например, о слове Иоанн писал: «В нем была жизнь» — Иоанна, 1 глава, 4 стих. Иисус заявлял, что является жизнью, Евангелие от Иоанна 11, 25 и 26, а также 14 глава, 6 стих. Кроме того, Христос говорил, что Он может дать жизнь с избытком, Евангелие от Иоанна 10 глава, 10 стих. Откроем также Второзаконие, 30 главу, стих 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». В Ветхом Завете со смертью ассоциируется беззаконие. Псалом 17, стих 5 говорит: «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». Еще одна ассоциация со смертью в Ветхом Завете — это болезнь. Прочитаем Псалом 29, стихи 3 и 4. «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». Со смертью ассоциируются также враги. Псалом 9, стих 14. «Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти». Также с ней ассоциируется несправедливость. Прочитаем об этом в 114-м псалме в 3-м стихе. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь». Смерть изображается ненасытной в пророка Аввакума, 2 глава, 5 стих. Также она изображается как сила, поглощающая людей, Псалом 17, стихи 5 и 6, а также притчи 13-14, и как город, в котором заключены мертвые, книга Иова 38, 17, а также Псалом 9, стих 14.
Следовательно, смерть была не другом, которому всегда рады, а противником, которого нужно избегать. Когда христиан в первом веке предавали смерти за их веру, они не стремились к мученичеству. Павел сказал, что готов был умереть в Иерусалиме за Господа Иисуса Христа, Деяния 21:13. Тем не менее, когда иудеи замышляли поймать и убить его, он избежал смерти, обратившись к кесарю. Об этом мы читаем в Деяниях 25 главе 1-11 стихов. Описание заговора можно найти в 23 главе книги Деяний с 12 по 33 стихи. Представление, что истинный верующий должен стремиться к мученичеству, чтобы быть благословленным с избытком в жизни после смерти, чуждо библейскому учению. Библия учит тому, что жизнь драгоценна, а смерть — это прекращение жизни. Как следствие, лишение человека жизни последовательно осуждается в Библии. Прочитаем в книге «Бытие» в 4 главе стихи с 8 по 11. «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: „Где Авель, брат твой?“ Он сказал: „Не знаю, разве я сторож брату моему?“ И сказал: „Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: „Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь гоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня“». Прочитаем также книгу «Бытие», 9 главу, 6 стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Закон Моисея гласил: «Не убивай» — Исход, 20 глава, 13 стих. Убившие по неосторожности или преднамеренно по закону не подлежали смертной казни, но они все равно несли наказание за то, что причинили смерть. Они должны были бежать в один из городов-убежищ и оставаться там до смерти первосвященника, как об этом говорится в книге «Исход», 35 глава, 25 стих. Новый Завет также запрещает убийство. Давайте посмотрим в Евангелии от Матфея, 19 главу, 18 стих. «Говорят ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй“». Также прочитаем Римлянам 13:9. «Ибо заповеди: „Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого“ и все другие, заключается в всем слове: „Люби ближнего твоего, как самого себя“». Иакова 2 глава 11 стих. «Ибо тот же, кто сказал: „Не прелюбодействуй“, сказал и: „Не убей“. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Откровение, 21 глава, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою» — это смерть вторая. С библейской точки зрения, жизнь настолько ценна, что сама мысль о самоубийстве должна быть отвергнута. Если взять содержание Библии со всеми слабостями, несчастьями и греховностью ее главных персонажей, то удивительно, что текст фиксирует так мало самоубийств среди Божьего народа. Среди тех, кто самоубийством покончили с жизнью, мы находим Саул и его оруженосец, 1 Царств, 31 глава, с 1 по 5 стихи, Ахитофел, 2 Царств, 17-23, царь Замврий, 3 Царств, 16-18, и Иуда Искариот, Матфея, 27-5. Смерть Самсона следует рассматривать не как самоубийство, а как акт мести Божьим врагам. То, что автор Екклесиаста, говоря о бессмысленности жизни, явно никогда не помышлял о самоубийстве, есть веское доказательство против той идеи, будто для верующего в Бога самоубийство было приемлемо.
Но почему же эти случаи столь редки? Потому что человеческая жизнь ценна. Люди сотворены по образу Божьему, и у нас нет права лишать жизни людей или даже лишать жизни самих себя. Для христиан, в отличие от некоторых культур в истории, самоубийство не может считаться достойным способом завершения жизни. Сегодня, как и в библейские времена, смерть любимого человека – это повод для скорби. Когда умер Иаков, скорбели и египтяне, и израильтяне. Мы читаем в 50 главе книги Бытие, стихи 3 и 10. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. И дошли они до Горен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. Когда умер Лазарь, горевали члены его семьи и друзья», о чем мы можем прочесть в 11 главе Евангелия от Иоанна. Некоторые христиане считают, что скорбь или печаль по умершему другу или члену семьи свидетельствует о недостатке веры. В их понимании идеальная реакция на смерть любимого человека – что-то вроде стоицизма, мужество, демонстрирующее отсутствие эмоций. Однако стоицизм был добродетелью у греков, а не у христиан. Когда умирает последователей Христа, христианам следует скорбеть. Павел писал: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». 1 Фессалоникийцам 4:13. Христиане скорбят. Когда хоронили Стефана, мужи сделали великий плач по нем. Деяния 8 глава, 2 стих. «На могиле Лазаря Иисус прослезился», говорит Иоанна 11:35. То, что Новый Завет считает скорбь правомерной, выражено в словах «плачьте с плачущими», записанными в послании к римлянам 12 глава 15 стих. Также прочитаем Деяния 20 глава 37 и 38 стихи. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Также Филиппийцам 2:27 говорит: «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Хотя христианам позволено горевать, мы должны помнить, что смерть не является концом существования человека. Ветхий Завет содержит намеки на то, что умершие будут жить снова. Вторая книга Царств в 12 главе в 23 стихе говорит: «А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Это слова Давида после того, как он испытал смерть собственного ребенка. Прочитаем также книгу Иова, 14 главу, с 7 по 14 стихи. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и отпускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Но так человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена», — говорит Иов. Псалом 22, стих 6. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Экклесиаста, 12 глава, с 5 по 7 стихи. «И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой,
и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Итак, мы с вами рассмотрели намеки в Ветхом Завете на то, что умершие будут жить, что умершие будут воскрешены в жизни. Мы также находим такие места, например, в книге Даниила, 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Прочитаем первую книгу Царств, 2 глава, стих 6. «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». А вот что записано в книге пророка Иезекииля, 37 глава, с 1 по 14 стихи. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь, Бог костям сим, вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне, Сын Человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог». «Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь». Кроме того, в Ветхом Завете мы находим те места, которые говорят о том, что Бог в конце концов упразднит смерть. Давайте прочитаем книгу пророка Исаии, 25 главу, стих 8. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Кроме того, воскрешение Елисеем сына Санамитянина, описанное в 4 книге Царств 4.35, свидетельствует о силе Бога воскрешать мертвых. В дни Иисуса многие иудеи верили в воскресение мертвых. Тот факт, что о смерти часто говорится как о сне, подразумевает продолжение существования. Спящие рано или поздно просыпаются. Преображение Иисуса доказывает, что хотя Моисей и Илия умерли задолго до того, они по-прежнему были живы в дни Иисуса. Этот отрывок мы находим в 17 главе книги Евангелия от Матфея. Мы читаем с 1 по 5 стихи. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних.
и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Люди после смерти, в соответствии с библейским учением, сохраняют свою индивидуальность. Об этом свидетельствует история о богаче и Лазаре, записанная в 16 главе книги Евангелия от Луки, стихи с 19 по 31. Все мертвые, по свидетельству Писания, воскреснут. Прочтем Евангелие от Иоанна, 5 главу, 28 и 29 стихи. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Библия также говорит, что все мертвые будут судимы и навечно попадут либо в рай, либо в ад. Прочтем Евангелие от Матфея, 25 главу, стихи с 31 по 46. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». В большинстве культур в истории человечества верили в загробную жизнь. Древние египтяне верили в жизнь после смерти и готовились к ней. Греки считали, что после смерти человек пересекает реку Стикс и отправляется в подземный мир, где будет награжден или наказан. Римляне рассматривали жизнь как тюрьму, срок, который должен был отбыть дух, прежде чем сможет освободиться и занять свое место в главном Млечном пути. Некоторые американские индейцы надеялись в конце концов отправиться в рай. Через Христа христиане смогут победить смерть. Христос освободил своих учеников от рабства страха смерти. Об этом мы читаем в послании к евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Также второе послание Тимофею, 1 глава, 10 стих. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие».
Христианин перешел от смерти в жизнь, как говорит Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Он, если и умрет, оживет. Иоанна, 11 глава, 25 и 26 стихи. Хотя Бог и допускает, что Его дети умирают, и даже некоторые умерли мученической смертью, например, Стефан, Деяния апостолов 7:52, верным Он дает вечную жизнь, читаем мы в Откровении, 6 глава, стихи с 9 по 11 и 7 глава с 9 по 17. Наша надежда на вечную жизнь опирается на тот факт, что мы восстанем из могилы, одержав победу над смертью. Об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 15 глава, с 54 по 57 стихи. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Эта победа стала возможной благодаря воскресению Иисуса Христа. И поэтому в этой же главе с 20 по 22 стихи мы читаем: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Бояться смерти естественно, ибо смерть — это путешествие, из которого никто не возвращается. Исключение из этого правила составляют воскресшие из мертвых в библейские времена, однако позже они все равно все умерли снова, за исключением Иисуса Христа, который воскрес из мертвых и затем вознесся на небеса, где был сделан Господом и Христом, как говорится в Деяниях, 2 глава, 36 стихи. Даже Иисус боялся умереть, читаем мы в Евангелии от Матфея 26:39. «И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Но так как христиане будут жить снова, мы можем преодолеть страх смерти и сказать вместе с Павлом: «Ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение, и разрешиться и быть со Христом несравненно лучше». Эти слова записаны в послании филиппийцам, 1 глава, 21 и 23 стихи. Гонимым святым в новозаветные времена Иисус сказал: «Не бойся, я был мертв и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Откровение, 1 глава, 17 и 18 стихи. Они черпали утешение из слов подобным следующим: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение 14:13. Библия говорит, что в конце концов, после суда, Бог упразднит смерть, после чего праведники будут жить с Ним вечно в месте, где нет смерти. Своей смертью Иисус лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, как сказано в послании к евреям, 2 глава 14 стих. «Когда в день Господень мертвые воскреснут, его победа над смертью будет полной. Последний же враг истребится — смерть», написано в первом послании к Коринфянам 15:26. Тогда мы увидим исполнение слова написанного: «Поглощена смерть победою», 1 Коринфянам 15:54. Также смерть и ад будут повержены в озеро огненное, как сказано в Откровении, глава 20, стих 14, а спасенные будут продолжать существовать на небесах, где отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение, 21 глава, стих 4. Страх смерти понятен, но больше бояться нужно другого — вечной смерти. Иисус сказал: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».
а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Евангелие от Матфея 10:28. «Бояться нужно Бога», как написано в книге Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. «Судьба, которая хуже смерти, это смерть вторая в аду». Откровение, 20 глава, стихи 14 и 15. Когда христианин становится перед выбором неповиновения Богу или гонения, правильной реакцией для него будет сказать, как сказали апостолы, «должно повиноваться больше Богу, нежели людям». Деяния 5:29. Важно помнить, что цель — сохранить собственную физическую жизнь любой ценой, преследуемая миром, не является наивысшей целью для христианина. Послушание Богу и верность Ему при любых обстоятельствах намного важнее. В случае смерти утешение надо искать в Библии. Так как в конце концов христиане одержат победу над смертью, нам не нужно бояться смерти, а стоит ожидать награды, которая затем последует. Понятно, что утешение, которое предлагает Библия, только для христиан. Бог Хандрен хорошо сказал. Филиппийцам 1:23 Павел говорит о смерти как о приобретении. Он может сказать это, потому что для него смерть означала больше Христа. Кто-то сказал, что этот отрывок лучше всего можно понять, если рассматривать его как уравнение, где «ибо для меня жизнь — это x, для меня смерть — это y». Если под иксом поставить что угодно, кроме Христа, то для Игрека невозможно быть приобретением. Посмотрите, для меня жизнь – деньги, умереть означает потерять все это. Для меня жизнь – власть, умереть означает потерять контроль. Для меня жизнь – удовольствие, умереть означает лишиться всего. Возьмите любую комбинацию, и всегда результат будет одинаковый. Пока жизнь для вас не означает Иисус Христос, смерть не может быть приобретением. Если мы хотим, чтобы смерть была приобретением, то мы должны обратиться ко Христу и жить для Него.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэмма.
1: Мы живем в удивительное фантастическое время. Конец 20 века обрушился на нас лавиной информации, научно-технических достижений, новых открытий. Мир мечты научной фантастики, не успевая появиться на бумаге, уже становится былью. Стремительный темп нашего времени чувствуется практически во всем. В скорости машин, в ритмах современной музыки, в порывистости движений, фраз. Но как часто в этом мире, полном событий, изменений, новшеств, мы чувствуем себя одинокими и никому не нужными? Как часто невозможность удержаться в ритме нашего времени порождает стрессы, отчаяние, неуверенность в себе? И как часто крик «помогите», готовый сорваться с наших уст, замирает, ибо мы не знаем, к кому обратиться за помощью?
2: Зной без сияния, тучи безводные, шум городской суеты, в сердце тоскующем думы бесплодные, трепет бескрылой мечты. Жду, когда новая туча надвинется, думы прольются в слезах, и над разбитую скорбью поднимется лик твой, как солнце в лучах.
1: Библия говорит:
2: да даст вам Бог верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Благодать со всеми неизменно любящими Господа. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Ищите Господа –

0: Что может сделать для вас Бог? Так называется проповедь Билли Грэма, перевод которой вы сегодня услышите.
1: Перед всем свободным миром стоит ныне величайшая проблема. Имя ей – ненормальное поведение. У меня есть друг, известный психиатр, и он мне недавно сказал, что 75% психических и психологических проблем имеют у людей духовную подоплеку, идут от безверия. Долгие годы у психиатров не было даже времени на то, чтобы заглянуть в Библию. А теперь специалисты, наконец, решили призвать на помощь психологии религию, чтобы помочь множеству умственно больных. Мы тут все думали, что Бога переросли. Ах, нет. Осознали таки, что без веры в Него не разрешить наших внутренних конфликтов. Нет, не вышло выкинуть Бога из общей картины жизни. Поможет ли Бог разрешить психические и эмоциональные проблемы? Что даст вам вера в Бога, когда вы окажетесь перед лицом жизненных стрессов и трудностей? И вот что я хочу сказать тысячам людей, страдающих от нервных и психических расстройств. Ну, во-первых, Бог избавит вас от чувства вины. Правда, в этом столетии психологи придумали другое название для осознания человеком своей греховности. Они называют его «комплекс вины». Все мы сознаем, что «да, мы грешны». Так вот, для всех, кому плохо, кого мучает чувство вины, кто устал от неудач, Иисус Христос открывает возможность все изменить. Бог избавит вас от мучительного чувства греховности. Ведь в чем суть учения Христова? В прощении. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот слова Его, несущие свободу всем плененным грехом и вам. Еще Бог избавит вас от уныния. Современная жизнь со всей ее штампованной продукцией породила новую болезнь, называемую скука. Скучно нынче даже молодым, кому по-хорошему только бы и радоваться жизни. У нас теперь все делают машины: тренажеры, автодоилки, счетчики купюр, рентгеноскопы. Нажал кнопку, включил свет, стиральную машину, пылесос, миксер. А если для души, то телевизор. Удобно, но до чего же скучно. Люди подавлены банальностью и бессмысленностью жизни. Нет у них цели в жизни, нет средств к ее достижению, нет внутреннего стимула. Христос спасет от будничной чумы. Он придаст вашей жизни направленность, избавит от неудовлетворенности. В-третьих, Бог избавит вас от тревоги. Человеку вообще свойственно волноваться, а уж под грузом нынешних проблем тем более. Христос же сказал: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». В-четвертых, Христос избавит вас от чувства растерянности. Сколько на свете людей, растерявшихся перед лицом жизни, не могут они взять в толк, почему они так подвержены всему дурному. Их просто ужас берет, дрожат и не могут ни справиться, ни разобраться с собой. Христос вам четко ответит на вопросы: кто я, зачем родился на

0: свет. Что делать? Как быть? Все эти вечные вопросы разрешимы. Стоит лишь обратиться, довериться Христу, ко Господу и Спасителю. Человеку нужно, чтобы его направили, указали ему, что делать. Пусть Христос вам укажет. Поставьте его над собой. Пусть правит вами, и не о чем вам будет тревожиться. Еще Бог избавит вас от одиночества. Сколько сегодня одиноких, не счесть. Но не для тоски же и внутреннего одиночества создал Бог человека. В Эдемском саду Бог сам снизошел к первочеловеку, чтобы тому одиноко не было. Едва ли не самые укрепляющие слова, обращенные Иисусом к ученикам, последние: «Я с вами во все дни до скончания века». Ибо в мир он пришел, дабы восстановить связь человека с Богом и спасти людей от одиночества. Так пусть сегодня Христос войдет в вашу жизнь и избавит от одиночества ваши души. Он станет вам другом и спутником, будет ближе брата. Еще Христос избавит вас от чувства тщетности бытия. У кого из нас не рушились мечты? Задуманное не получалось, надежды не сбывались, желания не исполнялись. От всего этого возникает ощущение беспомощности и собственной ненужности. Сколько людей физически больны, без надежды на излечение, а скольких из них болезнь скосила в рассвете сил? Вот и ждут многие, чтобы прозвучал голос, перекрывающий мирскую суету, голос вне времени и пространства, глаз Господен. Ибо лишь Он, проникнув в души ваши, преобразит вас. Так вручите себя Христу, ибо лишь с верой во Христа приходит к человеку осознание смысла жизни и своего места в ней. И пусть над вами сгущаются тени, со Христом в сердце солнце не угаснет для вас. Прибудут с вами надежда и оптимизм. Прибудет святая вера в то, что любящим Бога все содействует ко благу. Ну хорошо, скажете вы, очистит меня Бог, избавит от всего этого. А чем мне дальше жить? Будет чем. Избавит вас Бог от душевного разлада, а взамен даст вам умиротворение. Миром своим наполнит душу вашу. Всю могучую силу присутствия своего подарит вам Бог. Хорошо, спросите вы, а как мне ко всему этому прийти? В 5 стихе 36-го псалма лучше всего сформулировано, как прийти ко Христу. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». То есть предай все Богу и сам подчинись Ему. На первый взгляд это сложно, как прыгнуть в темноту. Следующий шаг – вера. Уповай на Господа. Заметьте, нет тут никакого мудрствования. Нам нужно просто поверить человеку, Господу Иисусу Христу, сказать: «Я Его принимаю, я Ему верю, я доверяюсь Ему». Нужно усвоить раз и навсегда: спасение дается милостью Божией. Наше дело – вручить себя Ему, уверовать, а Бог изменит нас и нашу жизнь. Пусть в Царство Божие войдет каждый, а путь в Царство Божие непостижим. Наш удел – смириться и уверовать. Его дело – дать нам новую жизнь. Так что даст вам Бог? Он даст вам несравненно больше, нежели вы смеете даже помыслить. Ибо написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Так примете ли вы его сегодня? Кто бы вы ни были, допустите его к себе, дайте ему разрешить насущнейшие ваши проблемы. Пусть он наполнит душу вашу миром и радостью, подарит вам все, почему вы так тосковали. Примите его как Спасителя прямо сейчас. Склоните голову в молитве покаяния. Примите его сердцем своим.
1: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!
2: Восемь вечера по тихоокеанскому времени.
3: В эфире радио «На пути».

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжим беседу на тему «Отцовское сердце Бога», исходя из следующих вопросов. Правда ли, что Бог нас так любит, как об этом говорит Библия? Неужели Бог проявляет к нам настоящую отцовскую любовь? В прошлой программе мы рассмотрели два аспекта проявления Божьей любви к нам – родительская власть и родительская верность. Наш следующий аспект гласит «родительское великодушие».
1: Есть на земном шаре места, которых цивилизация еще вообще не коснулась. Нет асфальтированных дорог, каменных домов, нет модно одетых людей и тому подобное. И вот, наблюдая эту жизнь, можно в некоторых отношениях позавидовать тем детям. Как редко этим детям приходится слышать слова «не трогай», «оставь это в покое», «осторожнее» и так далее. Они живут в совсем простых домах. Земляной пол, тростниковая крыша и циновки. На ночь циновки еще и развешивают, и они выполняют роль перегородок. А наши современные дома, наоборот, набиты дорогой и хрупкой обстановкой, сложными приборами. Для любознательных малышей, только начинающих ходить, это настоящие минные поля, где их на каждом шагу подстерегает опасность вызвать неудовольствие и упреки. Как часто матери сердятся на малыша, повредившего какую-нибудь вещь, дорогостоящую или дорогую из-за связанных с ней воспоминаний. Детям то и дело напоминают о важности вещей, об их цене, о том, как нужно о них заботиться, и часто из этого они редко слышат простые слова «Я люблю тебя».
0: И в подсознание наших детей пробирается разъедающая мысль. Она все жужжит и жужжит, как надоедливый мотив. «Вещи важнее меня». «Вещи важнее меня». Так что же нам делать? Бросить наши современные квартиры? Конечно, нет. Но мы должны по-настоящему осознать, что наше представление о великодушии Бога могло быть искалечено всем тем, что нам пришлось пережить в детстве.
1: На самом деле Бог великодушен по своей природе. По цвету, по форме, по сложности все сотворенное им показывает такое необыкновенное, щедрое разнообразие, которое, конечно, не могло бы быть вызвано простой необходимостью. Вот сейчас высоко в итальянских Альпах сверкает на солнце крошечный белый цветок. Никогда еще глаз человека не любовался им во все периоды его цветения. Он не служит неотъемлемым звеном в экологической цепи. Если бы этого цветка и не было, ни один вид из живых существ не подвергся бы угрозе вымирания. Спрашивается, зачем он тогда нужен? Он был создан Богом в надежде, что когда-нибудь сыны Адама или дочери Евы увидят его и возрадуются его красоте.
0: Больше всего отцовское отношение Бога к нам проявляется в его внимании к подробностям нашей жизни. Какие сюрпризы преподносит он нам, какие маленькие удовольствия и сокровища он нам дарит. Только отец мог бы догадаться, как желанны они нам. Бог не скуп, он не упивается собственностью, ему чужды материальные расчеты. Мы используем людей, чтобы приобретать вещи. Он использует вещи, чтобы доставлять людям радость.
1: Есть в мире много миссионеров и благовестников, не имеющих регулярных приходов для повседневной жизни. Есть много старых, больных и всеми забытых людей, поселам, деревням и хуторам, не могущих работать, не получающих пенсию, не имеющих знакомых и друзей. Но все эти разные люди, полагаясь на Бога, в своих насущных нуждах свидетельствуют, что в своих заботах о нас Господь идет гораздо дальше обеспечения нас едой, одеждой и крышей над головой. Они говорят, мы служим действительно великодушному Богу. Как сказал псалмопевец, «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Да, велико Его родительское великодушие.

0: Наш следующий аспект проявления Божьей любви к нам гласит родительская привязанность.
1: Имеете ли вы представление о том, насколько близки вы Богу? Одно из самых больших препятствий для нас на пути к Нему – это чувство, что наша плоть из-за совершенных нами грехов становится противной Ему. Но когда ваш ребенок измазывается грязью заднего двора, что его еле узнать, что вы с ним делаете? Вы отмываете его водой, чистите и переодеваете. Вы отвергаете или смываете грязь, нечистоту, но не вашего ребенка. Разве не так же поступает с нами Бог? Да, вы согрешили. Да, вы тяжело ранили сердце Бога. Но все равно вы остаетесь центром Его любви. Зеницей ока сказано. Ведь Он повсюду следует за нами с прощающим сердцем. Мы говорим: «Я нашел Бога». А на самом деле ведь Он нашел нас.
0: Многие дети, особенно мальчики, не видят, не чувствуют никаких внешних проявлений любви со стороны своих отцов. Нет никакого настоящего сострадания, если им случается попасть в беду. Из-за царящего в нашем обществе ложного представления о мужественности нам говорят: «Не плачь, сын, мальчики не плачут». Но Иисус не такой. Его сострадание и понимание безмерны. Он чувствует наши горести гораздо глубже, чем мы. Ведь его чувствительность к страданию намного больше нашей.
1: Пример из жизни. Любящий отец держит на руках своего двухлетнего кричащего малыша, а врач зашивает ему большую рану на лбу. Сынишка вскоре забыл свое горе и спокойно засыпает у отца на руках. Но отец же был так измучен пережитым, что еще несколько часов не может успокоиться и прийти в себя. Вы забыли большинство из ваших несчастий, но Бог не забыл ничего. В нем отозвалось каждое ваше переживание. У него в душе запечатлелся каждый момент вашей жизни. И каждый раз его слезы смешиваются с вашими слезами.
0: Бог был с вами, когда вас безжалостно дразнили на школьном дворе, и вы шли одиноко, стараясь никому не смотреть в глаза. Когда вы сидели на уроке математики, рассеянные и удрученные, Он не отходил от вас. А помните, когда вы 4-летним малышом потерялись в огромной толпе во время праздника? Ведь это Он вложил свою нежность в сердце той доброй женщины, которая помогла вам отыскать маму. «Узами человеческими влёк я их, узами любви», говорит пророк Осия 11:4.
1: Иногда мы просто не понимаем, какой Он хлопотливый и обожающий нас Отец. Ваши родители могут гордо показывать ваши фотографии в альбоме или грамоты на стене. Но что это в сравнении с безграничной способностью Бога быть в восторге от любого вашего успеха? Ведь это Он услышал, как вы произнесли первое настоящее слово. Время, которое вы в младенчестве провели наедине, исследуя впервые открывающийся для вас мир, было наслаждением для вашего Небесного Отца. Одно из самых больших сокровищ – это воспоминание о вашем детском смехе. Ведь никогда не было другого такого ребенка, как вы, и никогда не будет. Однажды, благословляя колено Израилевы, Моисей об одном из колен сказал: «Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между временами его». Второзаконие, 33 глава. Что за странное фантастическое благословение? Но разве не то же самое можно было бы сказать и о вас? Разве не пребываете и вы там же, между временами Его? Кем бы вы стали в глазах людских? Какую бы власть, славу или звание вы не завоевали, вы навсегда останетесь, ни больше, ни меньше, как просто младенцем у Него на руках, у вашего, любящего вас Бога.

0: Наш следующий аспект проявления Божьей любви к нам – это родительское внимание. У Бога есть одно качество, которому не могут подражать даже самые лучшие родители – это Его способность быть с вами все время. Мы, родители, просто не в состоянии быть к нашим детям внимательными постоянно, 24 часа в сутки. Мы ограниченные существа, способные в короткое время сосредотачиваться только на чем-нибудь одном. А Бог не только постоянно с вами, Он отдает вам все время, все свое внимание. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1 Петра 5:7.
1: Бог думает о вас постоянно. Его любящие мысли подобны неустанному потоку, устремленному к вам. Так, как будто в мире не существует никого другого, кроме вас. Вы скажете, как это возможно? Как может Он лично общаться с миллиардами людей в одно и то же время? Мы не знаем, как. Но мы знаем, что для Создателя мира в этом нет ничего сложного. Возможно, объяснение заключается в божественной быстроте Его мысли. Если в природе, созданном Богом, есть такие вещества, которые пульсируют с невероятной скоростью, то ничего удивительного. Известно, что молекулярная структура кристаллов кварца вибрирует со скоростью 9 миллиардов колебаний в секунду. Если предположить, что скорость божественной мысли не превышает скорости вибрации структуры кристаллов кварца, то и тогда он мог бы думать о вас дважды в секунду, не теряя при этом способности общаться и с другими, своими детьми. Кто знает, как ему это удается? Просто наслаждайтесь этим. Так что не беспокойтесь. Бог всегда с вами. Вам не надо добиваться Его внимания. Он уже слушает вас. Не бойтесь занять Его время. Оно все ваше.
0: Ваши родители часто бывали поглощены своими делами и не всегда проявляли настоящего интереса к событиям вашей жизни. Но Бог совсем другой. Он заботится обо всем. Вот почему в Библии говорится, что сосчитан каждый волос у нас на голове. Не потому, что Он занимается абстрактной математикой. Он не компьютер, которому нужны данные. Этими словами Бог хочет подчеркнуть, как подробно Он нас знает и заботится о нас.
1: Время после обеда малыш посвятил работе, вбивая гвозди в дощечки. И вот, наконец, он появляется на пороге с трехпалубным линкором в руках. Он показывает его маме и не может дождаться, когда папа вернется домой. Папа запаздывает. В 6:30 вечера наконец-то он приходит, усталый, поглощенный делами. Взволнованный мальчик гордо показывает свою работу папе. Да, папа часто не смотрит как следует, редко по-настоящему похвалит тебя, но зато Бог, Он смотрит. Он радуется каждому твоему шагу. Он твой божественный отец. Поэтому не обижайтесь же на слабости ваших человеческих родителей. Они ведь просто дети, выросшие, ставшие родителями дети. А радуйтесь чудесной любви нашего Отца Небесного.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Я рад, что мы можем сегодня вместе с вами говорить о Боге, говорить о Его Святом Слове. Благословенный во веки Бог, Отец наш и Царь Вселенной, оставил народу своему великое и драгоценное – это Священное Писание, Танах, книгу Библию. Это книга Его откровения. Это книга, которая сделала Израиль Израилем, выделив его из всех остальных народов. Это книга, которая открывает нам имя Божье. Это книга, которая освобождает сердце каждого надеющегося на него от любой формы идолопоклонства, то есть уподобления Творца нашего твари, независимо от того, как это идолотворчество происходит, как у древних народов или как в современном мире, когда Бог уподобляется твари в различных философских, религиозных и других подобных этому системах. Библия открывает нам Бога, открывает нам Его, как Он есть, именно Слово Божьего откровения, когда-то прозвучавшее к Аврааму, повело его по пути из Ура Халдейского в обетованную Богом землю. Именно Слово Божьего откровения сделало из него мужа веры. Именно Слово Божьего откровения сделало когда-то Израиль Израилем. Это слово, которое открывает каждому человеку имя Божье. Оно открывает нам Бога так, как не может его никто понять ни через свои чувства, ни через свои переживания, ни даже через свой религиозный и духовный опыт, потому что Бог выше нас, сотворенных им людей. Но Его Библия, Его Слово, оно открывает нам Бога, открывает нам Его личность, открывает нам Его характер. Это Слово Божье, оно не просто является для нас законом, который подчиняет Божьей морали нашу жизнь, но оно, хотя и учит нас жить по Божьей правде, оно открывает нам имя Бога. Оно показывает нам, какой Бог. Оно говорит нам о Божьих путях. Оно говорит нам о Божьей жизни. И оно дает нам возможность приобщиться этой жизни в Боге. Слово Божье, оно является не просто чему-то, чем-то, что учит нас в жизни, поступкам, правилам поведения. Слово Божье, как сказал Иисус Христос, само по себе является духом и жизнью. Оно дает возможность нам приобщиться к жизни Бога, дает нам возможность обрести Его милость и присутствие Его в нашей жизни. Может быть, когда человек открывает Библию в первый раз, для него есть очень много непонятного, туманного, и возникает вопрос, это ли та книга, в которой я найду ответ на все, что интересует мое сердце, на все, что меня волнует. Но разве и сам Бог, и Его пути в этой жизни нам понятны? Нет, очень много есть у нас таких вопросов, на которые нам трудно получить ответ, которых нам кажется так много непонятного. Почему Божьи пути на этой земле таковы. Почему так много зла на этой земле? Если Бог добр, почему бывают войны? Почему на земле существует антисемитизм? Почему существует ненависть на этой земле? Почему даже люди, называющие себя религиозными, могут враждовать друг с другом? Однако, когда мы обращаемся к этой книге и приобщаемся через нее к Божьей жизни, на многие из наших ответов, вопросы, на многие из наших вопросов ответом является сам Бог. Когда-то Иов, переживавший великое искушение, потерю всего в этой жизни, сказал: «Бог дал, и Бог взял. Да будет имя Божье благословенно». Это кажется очень странным для человека, что он, потерявший все на этой земле, может сказать: «Да будет имя Божье благословенно». Но Иов мог так сказать, потому что Бог присутствовал в его жизни. Он присутствовал в его жизни, и присутствие Бога в жизни этого человека само было ответом на многие вопросы. Познание Бога было для Иова ответом на вопросы, которые его мучили. Это изменяет нашу жизнь. Это дает нам посмотреть на все в этой жизни глазами Божьей любви. Есть масса таких вещей на этой земле, ответом на которые может быть только реальное познание Бога. И, наверное, это познание, оно может занять всю нашу жизнь. И, может быть, жизнь ни одного человека занимает познание имени Бога и откровение Божьего имени в истории человечества. Оно даже не вмещается в целое поколение. В этом и состоит призвание Израиля от дней древних явить миру это имя Божье. Но все-таки в жизни каждого человека есть начало и есть конец, в котором и начало, и конец, с которыми Бог входит в его жизнь, и конец, в котором совершается дело Божье и запечатлевается имя его в сердце каждого. И я хочу сейчас обратиться к Библии для того, чтобы поговорить об этом начале и об этом конце. Я буду читать фрагменты из 12 и 13 книг, главы, из 12 и 13 глав книги пророка Захарии. Здесь написано так, пророческое слово Господа об Израиле. «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: вот я сделаю Иерусалим частью исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут подымать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима в Господе Саваофе, боги их. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними будет в тот день, как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень между ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левиина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как и лжепророков и нечистого. Это пророческое слово. Слово Духа Божьего, которое составляет суть своего священного Писания. Это не просто книга о Боге. Это книга слова самого Бога. И прочитанное нами здесь, оно издревле говорило о каких-то последних временах, в которых мы можем увидеть сегодня что-то очень знакомое нам. Мы видим сегодня снова возникший Израиль и очень сильную борьбу вокруг него. Мы видим в этом слове пророчества, что эта борьба не закончится, похоже, сегодня. Но мы видим в этих словах что-то еще, до боли знакомое и вызывающее боль в сердце каждого еврея. Возрят на него, которого пронзили. Это слово о встрече Израиля с Мессией, как написано и у пророка Исаии. О нем он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Это встреча Израиля со своим Мессией. Она очень напоминает нам встречу Иосифа, проданного когда-то своими братьями в Египет. Они тоже вместе плакали, как об этом говорит нам книга Берешит, первая книга Моисеева, по-русски называемая «Бытие». И здесь мы читаем что-то очень знакомое, да более знакомое нам. Это напоминает нам о чем-то, что вызывает многие поколения боль в сердцах каждого еврея. Это имя Иешуа, Мессии, Иисуса из Назарета. Возрят на него, которого пронзили. Тот, о ком говорит апостол Иоанн, что копье римского воина пронзило его. Тот, о ком говорит пророк Исаия, что мы ни во что ставили его. Тот, который пришел тысячелетия назад в Израиль и не был принят, ни во что не был поставлен. Тот, который был оплеван теми так называемыми христианами пред глазами Израиля, которые использовали это имя для утверждения своего антисемитизма. Но тот, которого Бог сделал спасителем и Господом, тот, который является исцелением ран этого мира, ран израильского сердца, сердца каждого еврея, тот, в котором источник умиления и благодати, источник для омытия греха и нечистоты. Тот, о котором говорит весь Танах, к которому он ведет и к которому он зовет. Имя Иисуса Христа, Иешуа из Назарета. Ни о ком другом не может быть это место. Это его пронзили. И Слово Божье говорит о том, что в это трудное для Израиля время, последнее время этой земли, Бог приведет свой народ к встрече с Мессией, с Божьим помазанником. Однажды ко мне подошел один молодой человек и задал мне вопрос: «А как вы можете доказать, что Иешуа есть Мессия?» И когда я ему прочитал это место, он сказал... Мы с ним довольно долго говорили, потом я прочитал это место, он сказал: «Да, это правда. Это очень по-еврейски. Так, как здесь написано. Будут скорбеть, как скорбят о первенце». Да, он действительно есть Мессия, посланный Богом Израилю. Он есть тот, который когда-то очень давно, стоя около Иерусалима, плакал о нем. И он есть ответ Божий на все вопросы еврейского сердца. Он есть ответ, который получает человек свое сердце тогда, когда встреча каждого человека с ним происходит по подобию того, как мы здесь прочитали. Когда-то, когда Иосиф открылся братьям своим в Египте, для них это откровение было тоже ответом на очень многие вопросы. Это была их жизнь. Это было избавление их от голода. Это было избавление их от греха, который несли многие года в своем сердце братья Иосифа. Это грех, что они продали его в плен. Так сегодня Иисус из Назарета есть ответ на наши вопросы к Богу, есть прощение наших грехов. И не только прощение наших грехов. Он есть путь и истина, и жизнь. И когда наше сердце соединяется с Ним в любви, то, может быть, не сразу, но Он отвечает на наши вопросы. Но сразу приходит самое важное. Это приходит жизнь. Это приходит очищение от греха и нечистоты. Это открывается источник благодати и умиления. Это Бог, Святой Израилев, открывается сердцу каждого верующего в Него. Иешуа при жизни своей сказал: «Видевший меня, видел Отца». Это очень странное высказывание. В это очень трудно поверить. Он вообще очень странный, этот Иешуа из Назарета. В нем есть действительно так много, что не вмещается в сердце человека. Но тогда, когда сердце сокрушается пред Ним, когда сердце начинает плакать пред Ним, когда любовь наполняет сердце, любовь к Нему, то тогда открывается Божий источник в сердце каждого. Я верю, что то, что Бог говорит сегодня к сердцу Иерусалима, к сердцу Израиля, к сердцу каждого еврея через свое пророческое слово, оно сбудется в полноте в свой день. И будут плакать каждое племя особо. И тогда, когда это произойдет, уйдет с этой земли лжепророк, нечистый дух. Придет то обещанное Израилю, царство мира, благодати и благословения. Но я хочу сказать, что этот голос и сегодня звучит к каждому, слушающему эту кассету. Это голос Божий, который говорит о том, как дорог Богу тот, который когда-то был пронзен под Иерусалимом на горе Голгофе. И тот, который так дорог Богу, Бог хочет, чтобы любовь к Нему вошла и в ваше сердце, вошла и наполнила его Божьей благодатью, чтобы вы повернулись к Нему и сказали: «Господи, прости меня за то, что я в этой жизни ходил без Иисуса, без Его правды. Господи, помоги мне и благослови меня. Войди в мою жизнь». Пусть и для твоего сердца, пусть и для вашего сердца, дорогой друг, дорогие друзья, откроется сегодня

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: В сегодняшней передаче вы услышите беседу с птицей, которая хорошо умеет летать, бегать, плавать, нырять и любит бродить по воде. Зовут эту птицу песочник.
3: А затем в нашей передаче разговор пойдет об опытных строителях оригинальных глинобитных сооружений.

0: Здравствуй, птичка, как дела? По воде зачем ты шла?
1: Я вдоль берега хожу, здесь улиток нахожу.
0: Птичка-невеличка, а ты не могла бы сейчас уделить немного времени, чтобы рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное?
1: Что-нибудь интересное? О чем?
0: О своей жизни.
1: О моей жизни рассказать? Ну хорошо, с чего же начать?
0: Скажи, пожалуйста, вначале, как тебя птица назвали, и потом, как ты выглядишь. Это чтобы наши слушатели тебя могли лучше себе представить.
1: Зовут меня Песочник. Мы песочники из отряда куликов.

0: Ты песочник?
1: Да, песочник. А назвали меня так, потому что перышки мои цвета песочного.
0: Я вижу. У тебя перья двух оттенков.
1: Верно. Таких оттенков перышки мне Создатель дал. Моя шея и живот покрыты светлыми перышками цвета белого песка, а мои крылья

0: Спина и голова покрыты перьями более темными, цвета коричневого песка.
1: Обитаете вы, птицы-песочники, в основном по берегам озер и прудов?
0: Да, правильно.
1: Я заметила, ты неплохо бегаешь.
0: Это ты верно приметила. Я именно бегаю. Я не скачу в припрыжку, как многие другие птицы, например, воробьи или дрозды, а я бегаю.
1: Да, ты бегаешь, ногами перебираешь, так же, как и мы, люди.
0: Мы, песочники, когда бежим, ногами даже быстрее перебираем, чем вы. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ.
1: Это точно. Ножки ваши быстро-быстро мелькают. Так быстро, что иногда ног под вами совсем не видно.
0: Ну и хорошо, что не видно. Так мы, песочники, на фоне прибрежного песка еще незаметнее делаемся.
1: Скажи, птица-песочник, а почему ты много бегаешь? Ты летать-то умеешь? Наверное, нет.
0: Умею ли я летать? Вот это вопрос. Хи-хи, смешной вопрос.
1: Почему смешной?
0: Потому что мы, песочники, зимуем в жарких странах. Я вот, например, на зиму улетаю из Аляски в Австралию и пролетаю при этом больше 12 тысяч километров.
1: Ух ты! Ты пролетаешь больше 12 тысяч километров? Ничего себе!
0: А как же? До Австралии-то путь далекий.
1: Да, далековато.
0: Вот тебе и ответ на твой смешной вопрос.
1: Скажи, птица-песочник, а как же вы путь в Австралию находите?
0: Как? А мы по звездному небу ориентируемся.
1: Вы умеете ориентироваться по звездному небу?
0: Конечно. Дело в том, что мой творец как бы поместил карту звездного неба в мой мозг.
1: Вот оно что.
0: Да. И когда я лечу, я сравниваю эту, так сказать, карту, хранящуюся у меня в памяти, с той картиной звездного неба, которую я вижу.
1: И таким образом определяешь направление полета?
0: Ну, конечно.
1: Здорово.
0: Да, это дело надежное. Мы, птицы-песочники, никогда с пути не сбиваемся, потому что летим в соответствии с указаниями, которые дал нам наш Создатель.
1: Прекрасно.

0: ты спрашивала, почему я много бегаю?
1: Да, теперь я знаю, что ты много бегаешь не потому, что ты не умеешь летать.
0: Верно. Я много бегаю по песчаному берегу озера, чтобы еду себе добыть.
1: Еду? Ага, вот в чем дело.
0: Да, я предпочитаю бегать, а не летать, чтобы зря крыльями не махать, энергию не тратить.
1: Понятно. И какую еду ты, песочник, себе добываешь?
0: Я ловлю себе на обед улиток, червячков и маленьких рыбешек.
1: И даже рыбешек? Значит, не зря ты по воде ходишь?
0: Конечно.
1: Скажи, птица-песочник, а на какую глубину ты заходишь?
0: На какую глубину? 10 сантиметров. У меня ведь ноги-то длиной 10 сантиметров.
1: Ясно.
0: А знаешь, я ведь и плаваю неплохо.
1: Да что ты? А я думала, плавают только те птицы, у которых лапки перепончатые, как у уток.
0: Мои лапки не такие, как у уток. Перепонок у меня нет. Но все же у меня на лапках есть кое-что, помогающее мне плавать.
1: Правда? Что же это такое?
0: Видишь, у меня по 3 пальца на каждой ножке, а на каждом пальце есть множество таких специальных кусочков кожи.
1: И как они тебе помогают?
0: Когда кожа в стороны расходится, каждый мой пальчик становится похожим на весло.
1: Вот как! Интересно! И это помогает тебе ими грести?
0: Конечно! У меня тогда как бы по 3 весла на каждой лапке.
1: Здорово!
0: Причем кожа у меня на каждой лапе в стороны расходится именно, когда я лапкой в воду загребаю. От воды отталкиваюсь. А когда я свою лапку вперед заношу, кожица на ней складывается.
1: Ага, значит, когда ты своей лапой гребешь назад, кожа расходится, и пальцы твои становятся как весла.
0: Да, и грести удобнее.
1: А когда вперед лапкой в воде двигаешь, кожа автоматически складывается.
0: И это тоже удобно. Меньше трения об воду, легче лапу вперед заносить. Понимаешь, меньше сопротивления воды.
1: Конечно, понимаю. Отлично устроено.
0: Это мой создатель так мои лапки сконструировал, чтобы мне плавать было удобнее.
1: Правильно.
0: Я и нырять умею.
1: Ты ныряешь? Зачем?
0: Иногда сокол выследит, как я на озере плаваю, подлетает и вниз на меня бросается, хочет своими острыми когтями схватить.

0: А ты что, ныряешь?
1: Конечно, делаю глубокий вздох и под воду. Болтых.
0: Молодец. А сокол за тобой не может нырнуть?
1: Нет, он воды боится.
0: И сколько времени ты под водой можешь пробыть?
1: Примерно минуту.
0: А вода тебя наверх не выталкивает?
1: Нет, ведь у меня в теле нет специальных воздушных мешков, как у сокола и многих других птиц.
0: И поэтому ты остаешься погруженным?
1: Конечно. А когда я решаю, что сокол уже улетел, я выныриваю на поверхность.
0: Отлично.
1: Благодарение Богу, что он меня нырять научил.
0: Птица-песочник, расскажи теперь, пожалуйста, о том, как вы гнездо свое устраиваете.
1: Гнездо? Мы его на песчаном берегу озера устраиваем.
0: Не на дереве?
1: Нет. Моя жена просто делает небольшую ямку в песке, стелит в нее травку и листья, и потом откладывает 4 пятнистых яйца.
0: Ваши яйца пятнистые? Почему?
1: Творец сделал скорлупу моих яиц пятнистой, для того, чтобы они не выделялись на фоне песка, чтобы были незаметными среди маленьких камешков.
0: Понятно. Значит, создатель окрасил скорлупу твоих яиц иначе, чем скорлупу яиц других птиц.
1: Да. А у нас, песочников, яйца всегда примерно одинаковой расцветки получаются. Творец знал, что мы их в песке будем откладывать, и сделал их подходящие окраски. Мудро, правда?
0: Конечно, мудро. Скажи, птица-песочник, а сколько времени нужно ваши яйца высиживать?
1: 3 недели. Мы по очереди сидим на них, моя жена и я.
0: Помогаете друг другу? Молодцы! Значит, через 3 недели рождаются ваши птенчики?
1: Да, и они рождаются уже зрячими, с открытыми глазами. И потом они как родятся, почти сразу могут бегать. Сильными ногами рождаются –

0: Я думаю, это очень важно, ведь гнездо ваше не на дереве, а в песке.
1: Что верно, то верно. Долго оставаться в нашем гнезде беспомощным, не умеющим бегать птенцам, было бы опасно. Но, благодарение Богу, он и это предусмотрел и сделал так, что рождаются наши детки уже умеющими бегать.
0: Мудро.
1: А еще Творец научил меня подавать сигнал тревоги, чтобы предупредить моих деток об опасности.
0: Интересно, что это за сигнал?
1: Я им свищу по-особому. Когда какой-нибудь хищный зверек рыщет поблизости, я своих птенчиков тревожным свистом предупреждаю.
0: И что тогда твои детки делают?
1: Птенцы мой тревожный сигнал понимают, и что тогда делать должны они, знают. Они останавливаются и замирают, прижавшись к песку.
0: Их на песке трудно заметить?
1: Трудно. А когда я вижу, что опасность миновала, я даю другой сигнал.
0: Отбой?
1: Да. И мои детки прибегают ко мне.
0: Здорово. Система предупреждения об опасности хорошая у вас. Скажи, а долго ты учишь своих детей, как реагировать на твои сигналы?
1: Я их вообще этому не учу. Они об этом с рождения знают.
0: Правда?
1: Да. Мудрый Творец поместил информацию об этом в их мозг еще прежде, чем они родились.
0: Ах, вот как! Значит, уже с первого дня жизни они послушны твоим сигналам?
1: Конечно. И это делает их жизнь безопаснее с самого первого дня.
0: Отлично.
1: Да, уже в первый день жизни наши птенцы умеют добывать себе пищу. А через пару недель мы с ними расстаемся. Они улетают, чтобы начать жить вполне самостоятельно.
0: Быстро?
1: Да. Знаешь, а теперь и нам пришла пора расставаться. Извини, но мне нужно за добычей отправляться.
0: Хорошо. Большое спасибо тебе, птица-песочник, за то, что ты рассказал. Все это очень интересно.
1: Пожалуйста. Ну, я побежал. До свидания.
0: До свидания, песочник. Всего хорошего.

Дорогие друзья, не правда ли, птица-песочник, о которой мы сейчас слышали, очень хорошо приспособлена к жизни? Она умеет бегать, плавать, умеет добывать себе еду, умеет нырять, спасаясь от хищных птиц, а во время длинных перелетов в жаркие края птица-песочник умеет определять направление полета, ориентируясь по звездам. Но можем ли мы сказать, что птица-песочник сама научилась все это делать, сама так хорошо приспособилась к жизни? Или она была рождена, была создана приспособленной? Например, плавать птице-песочнику помогают ее по-особому устроенные лапки. Но не заслуга птицы, что такие лапки у нее есть. Они ей были даны от рождения. Или вот еще одно умение этой птицы — ориентироваться по звездам. Даже люди, и то далеко не все, знают, как по звездам путь определять. А птица-песочник это может? Как же она научилась астрономии? Известно, что у людей потомки никогда не рождаются знающими астрономию. Даже если родители являются специалистами по астрономии, их дети, родившись, не будут иметь о ней ни малейшего представления и должны будут учиться, чтобы приобрести соответствующие знания. Неужели и птиц учат астрономии в птичьих школах? Нет. Ученые скажут нам, что своего разума птицам не хватило бы, чтобы научиться астрономии и умению ориентироваться по звездам. На самом деле, умение это заложено в мозг птицы в виде сложных инстинктов. Поэтому уже с момента рождения птица-песочник знает карту звездного неба и знает, как по звездам ориентироваться. Но тут возникает вопрос. Кто же дал этой птице такие сложные и разумные инстинкты? Кто, знавший карту звездного неба, научил птиц ориентироваться по звездам? Люди сделать этого не сумели бы. Разумные и сложные инстинкты мог дать птицам лишь их разумный создатель.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали о жизни птиц-песочников, которые не тратят много сил на сооружение гнезда, довольствуясь небольшим углублением в песке, мы хотим рассказать вам о двух видах птиц, сооружающих довольно прочные и солидные гнезда. Свои гнезда они делают из глины.
1: В Южной Америке проживают птицы-печники. Они строят себе жилища из глины, так сказать, глинобитные дома. Прежде чем начать строить, птицы-печники находят подходящее место. Для строительства выбирают обязательно горизонтальные и толстые не менее 20 сантиметров ветви деревьев, крыши домов, столбы. Клювом и лапками скатывают печники шарики из мокрой глины. Для прочности добавляют арматуру, травинки, стебельки. Вес каждого такого кирпичика 3-5 грамм. 2-2,5 тысячи их требуется изготовить для сооружения одного только гнезда. Наиболее крупные постройки потянут на 7 килограммов.
0: Дом, как ему и положено, растет снизу. Сначала плоский фундамент, затем стены, переходящие в куполообразный потолок. Готовое гнездо напоминает шляпу-котелок, у которой обрезали поля и немного сплющили в вертикальной плоскости. Впрочем, это только на первый взгляд шляпа. В плане сверху стена у дома не замкнутая, а спирально завинченная. Между витками спирали идет ход, через который птицы проникают в центральную гнездовую камеру. Тоннель невелик, по крайней мере, не шире 5 сантиметров. Все строительные работы заканчиваются за 2 недели, плюс-минус 2 дня, в зависимости от вида печников и условий обитания. Можно откладывать яйца и насиживать их под надежным кирпичным сводом.
1: Другие птицы, строители прочных глиняных жилищ, обитают в Африке. Это птицы-носороги, названные так за то, что их огромный клюв снабжен большим наростом. Птицы-носороги – родичи проживающих в умеренном климате сизоворонок и удодов. Гнездовые повадки птиц-носорогов очень странные. Их самки насиживают яйца в добровольном заточении. Где и как умудряются они это делать? В дупле. А вход в него замазывают глиной, смешанной с мякотью плодов. Оставляют только маленькое окошечко. Через него самец кормит свою подругу-пленницу фруктами или насекомыми. Самки сиднем сидят в камере заключения иногда по 3, по 4 месяца. Линяют там, жиреют, скучают. А у самцов жизнь в эту пору нелегкая. В заботах о пропитании самок, а затем еще и птенцов, очень истощают они себя. Зато душа у них спокойна. Ни змеи, ни обезьяны или другие любители разорять гнезда не принесут вреда их семье.
0: Тока – самые маленькие из птиц-носорогов. Кормятся они насекомыми. Когда дети немного подрастут, отец, летая с каждым насекомым в клюве, не поспевает вдоволь наловить добычи. Словом, долго свою семью один содержать не может. Поэтому его самка вынуждена недели через 2-3 после рождения птенцов покинуть уютное заточение и помогать отцу кормить птенцов. Когда она и он взломают прочную стенку, закрывающую вход в гнездо, и самка вылезет из него, первым делом родители спешат принести детям глину, и те сами себя вновь замуровывают, чтобы в безопасности досидеть еще 2 недели, оставшиеся до вылета из гнезда.
1: Орнитологи, натуралисты, изучающие жизнь птиц, знают, что у птиц недостаточно умственных способностей для того, чтобы самостоятельно научиться сооружать гнезда. в особенности такие сложные и прочные, какие строят птицы-носороги и птицы-печники. Эти пернатые специалисты по строительству глиняных жилищ, конечно, не сами разработали проекты своих сооружений, да и навык строить у них врожденный, а не приобретенный опытным путем. Однако гнезда у этих птиц получаются вполне добротные, и сконструированы они разумно. Откуда же у птиц такое умение глиняные гнезда сооружать? И сами они не учились, и никто из людей их этому не учил, а строить умеют. Дело в том, что навык строить гнезда был в виде инстинктов заложен в них от рождения. Кто же позаботился о птицах, дав им специальные разумные инстинкты? Ничто разумное, как мы знаем, не появляется на свет без участия разума. Позаботился о птицах их мудрый Создатель, Бог, сотворивший жизнь на земле.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Арабы, узнав о переходе отрядов Ирода к Голану, встретили его у Диаполиса. Битва была жаркая, сопротивление врага упорное. Казалось, Ирод искал смерти, но сам нес смерть всюду, куда только направлялось его убийственное боевое копье. Воины, видя личную храбрость самого царя, его изумительное бесстрашие, воодушевились все как один, и арабы потерпели жестокое поражение. Но это поражение подняло на ноги всю Петру, всю пустыню до Келесирии. Арабы встретили иудеев у Канафы. Завязалась битва. Иудеи, опьяненные первой победой, ринулись на врага с такой поспешностью, что обнажили свой тыл. Этим воспользовался злейший враг Ирода, коварный грек Афинион, один из полководцев Клеопатры. Он велел жителям Канафы напасть на иудеев с тыла. И иудейское войско постигло страшное поражение. Не успели отряды Ирода опомниться от этого бедствия, как их страну посетило еще более ужасное, небывалое бедствие — землетрясение, опустошившее всю цветущую долину Сарона, разрушившее все города этой житницы Иудеи и похоронившее под развалинами домов до 30 000 иудеев. Ужас овладел страной. Этой бедой воспользовались арабы и вновь опустошили страну, народ которой окончательно упал духом. Бодрствовал один Ирод, мощный дух которого, казалось, еще более закалили бедствия. Поспешив с войском в Иерусалим, он созвал народное собрание. «Иудеи!» — обратился он к народу. «Страх, охвативший вас, неоснователен. Если кара небес повергла вас в уныние, это естественно. Но если человеческие гонения повергают вас в отчаяние, то это обличает в вас отсутствие мужества. После землетрясения я так далек от мысли бояться неприятеля, что, напротив, склонен верить, что Бог этим хотел дать нам возможность мстить арабам. Знаете, что они напали на нашу страну, надеясь не столько на собственные руки и оружие, сколько на те случайные бедствия, которые нас постигли. Но та надежда обманчива, которая опирается не на собственные силы, а на чужое несчастье, потому что ни несчастье, ни счастье не представляют собой ничего устойчивого в жизни. Напротив, счастье постоянно колеблется, вы это сами знаете. Не мы ли постоянно побеждали всех, и в том числе арабов? А теперь они нас победили. Но неприятель, убаюканный победой, не ждет поражения, а потому будет побежден нами. Помните, что слишком большая самоуверенность порождает неосторожность. Боязнь же учит предусмотрительности. Ваша боязливость теперь — бодрость духа в будущем. Когда вы были слишком смелы, самоуверены и напали на неприятеля у Канафы вопреки моему приказу, Афинион нашел возможность осуществить свой коварный замысел, но теперь ваша робость и малодушие
знаменье предстоящей победы. Пребывайте в этом состоянии духа вплоть до битвы. В пылу же боя пусть воспрянет все ваше мужество, и пусть оно докажет безбожному племени, что такое несчастье. Будь оно от Бога или от людей, никогда не будет в состоянии сокрушить храбрость иудеев, пока тлеет в них искра жизни. И никто из вас не даст арабам, которых вы так часто уводили пленными с поля битвы, сделаться господами над нами. Не поддавайтесь только влиянию случайных, разрушительных сил природы, и не смотрите на землетрясения, как на знамение дальнейших бедствий. Стихия ничего не приносит человеку, кроме вреда. Какой еще больший вред может нанести нам самый победоносный враг, чем тот, который мы уже потерпели от землетрясения? С другой стороны, неприятель получил великое предзнаменование своего поражения, знамение, данное ему не природой и не другой какой-либо силой, а не вопреки всем человеческим законам, жестоким образом умертвили наших послов, и такие жертвы посвятили божеству за исход войны. Ирод остановился. Он видел, как проясняются лица слушателей. Многие взоры были обращены на его дворец. Он взглянул туда. На кровле дворца виднелись две женские фигуры с поднятыми руками. То молились Кипра и Мариамна. За кого молилась жена? За него или за свой народ? Он тоже поднял руки к небу, как бы призывая его на помощь. «Иудеи!» — страстно воскликнул Ирод. «Верьте, враги ваши не укроются от всевидящего ока Божия и не избегнут его карающей десницы. Если только в нас еще живет дух наших предков, мы отомстим изменникам. Пусть каждый идет в бой не за жену свою и детей, даже не за отечество, а в отмщение за убитых послов. Они лучше, чем мы, живые, будут руководить битвой. Я же буду впереди вас во всякой опасности. Победа за нами!» Предсказание Ирода оправдалось. После речи, воодушевившей иудеев, Ирод, совершив в храме жертвоприношение, немедленно выступил в поход. Переправившись около Иерихона через Иордан, он настиг арабов у Филадельфии. 12 тысяч трупов сынов пустыни легло на месте. 4 тысячи арабов были взяты в плен. Вся Аравия после этого избрала Ирода верховным главой. «Благодарю тебя за мой народ!» Так после похода Мариамна встретила Ирода. Поднявшись на цыпочки, она поцеловала его черную, сильно поседевшую голову. Это был первый поцелуй, полученный им от Мариамны после 6 лет брака. «Твой поцелуй, Мариамна, для меня ценнее короны иудеи и лаврового венка победителя!» Задыхаясь от радостного волнения, проговорил Ир. «Отчего же только голову?» «Победителю венчают лаврами именно голову», отвечала Мариамна. «Пусть этот первый поцелуй
будет твоим лавровым венком». В эту минуту вошел Рамзес, единственный человек, входивший к царю без доклада. Ирод выхватил меч, намереваясь поразить вошедшего. «Раб!» — яростно проговорил он. «В такую минуту?» «Римский гонец со страшными вестями!» — неустрашимо проговорил Рамзес. «Страшными? Что может быть страшнее моего гнева?» — воскликнул Ирод. «Антоний и Клеопатра разбиты на голову и бежали. Земля сорвалась со снов и летит в бездну. Где гонец?» «Он умер на ступенях дворца. Успел только сказать, что Антоний и Клеопатра разбиты, и хлынувшая горлом кровь задушила его. Конь его также пал». Едва Ирод вышел из покоев жены, как его встретил Соем. «Другой гонец от Квинта Дидия», — сказал он. «Вот письмо». Ирод торопливо вскрыл послание и молча прочел его. Внутренняя борьба отразилась на его лице, но скоро лицо приняло решительное выражение. Быстрый ум Ирода выбрал то, что ему следовало делать. «События мировой важности», — проговорил он как бы про себя. «Две половины Вселенной столкнулись, одна из них рухнула в бездну. Квинт Дидий пишет, что многочисленный флот Антония и Клеопатры столкнулся у мыса Акциума в Адриатике с римской флотилией Октавиана. Там, со своим личным флотом с пурпурными парусами, находилась и Клеопатра, воображавшая, что это будет интересное театральное зрелище. Но когда в битву вступило до 750 кораблей, Клеопатра, несмотря на то, что Антоний, трепеща за свою возлюбленную, оградил ее 60 кораблями египетской эскадры, Клеопатра, пишет, испугалась и на всех своих пурпурных парусах пустилась в открытое море. Антоний, увидев это, бросил битву и помчался за своей погибелью. О, безумец! Ирод задумался. Он поставил себя на место Антония, а вместо Клеопатры вообразил Мариамну. Испуганная Мариамна убегает. Она в ужасе, она может погибнуть, попасть в руки врага. Что тогда делал бы Ирод? Соем молча ждал. Ирод как бы очнулся и провел рукой по лбу. «Несчастный», — сказал он. «Битва была проиграна. Весь флот сдался счастливому победителю, юному Октавиану. Весь мир в его руках. Теперь он извещает своего военачальника Квинта Дидия, что ему не сдались только сухопутные легионы Антония, его гладиаторы, которые из Кизика стремятся к нему на помощь в Египет. Дидий должен перерезать им путь, и он просит моей помощи. Я дам ему эту помощь. Солнце востока закатилось, встает солнце с запада. Я иду навстречу восходящему светилу». «А тело первого гонца обыскали? Нет на нем каких-либо бумаг?» — спросил он Рамзеса. «На нем, господин, ничего не нашли», — отвечал раб. «Он прискакал из Пелузия от Навмарха Клеопатры». «А, и ты ехидно за Ирода прячешься», — с презрением проговорил Ирод. «А где теперь Октавиан?» — спросил Соем. «В Родосе. К нему я и отправлюсь немедленно. Льву надо глядеть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Я испытал это в дебрях Петры, когда бежал от Антигона и Парфян».
тот же день Ирод отдал приказ, чтобы часть отрядов, не участвовавших в битве с арабами и потому боеспособных, немедленно выступила в Тир на помощь Квинту Дидию. Накануне своего отъезда из Иерусалима Ирод позвал к себе Ферора. «Брат», — сказал он с грустью в голосе, — «завтра я отправляюсь в неведомую страну. В неведомую потому, что, быть может, там я перейду в загробный мир. Как примет меня новый повелитель вселенной, известно одному Богу. Надо быть готовым ко всему. Я отправлюсь не в Порфире, не в царской диадеме, а как 10 лет тому назад в Рим, даже не в одежде просителя, а в рубище виновного. Если там меня постигнет казнь, ты, владей Иудеи, в союзе с арабами, которые ненавидят римлян, еще возможна борьба с Римом. Не отдавай никому моей Иудеи без боя. Клянешься мне в этом? Клянусь, мой царь и брат, — восторженно отвечал Ферор. Если Богу будет угодно, чтобы я потерял Иудею, то Рим получит только пустыню. Мы все умрем за свой священный город и за святое святых. Благодарю, брат. А теперь позаботимся о наших близких. Тебе я оставлю твою и мою мать, нашу сестру и моих детей. Отвези их, как и все ценное, в Масаду. А царица и ее мать? Я отправлю их в Александрию, в девичий удел моей тещи Александры, подаренной ей еще ее отцом Герканом. С ними же я отправлю Соема и дам ему особые инструкции. Детей разлучишь с матерью? Да, женское общество для них вредно. Пусть растут среди воинов. Завтра еще увидимся, — сказал в заключение Ирод, отпуская брата. Затем он велел позвать Соема. Помнишь участь, постигшую Иосифа, мужа моей сестры Соломеи? Спросил он ошеломленного этим вопросом царедворца. Помню, царь, помни. Та же участь постигнет и тебя, если ты не сохранишь в тайне то, что я тебе сейчас прикажу. Где кости Иосифа? А они лежат, обглоданные крысами, в твоем подземном тайнике. И твои будут лежать там, если кому-либо выдашь тайну твоего царя. Я не требую от тебя клятвы. Клятвы всегда нарушаются. Нарушил ее Иосиф. Вот моя тайна. Как только я оставлю Иерусалим, ты сопровождай царицу и ее мать в Александрион. Они уже предупреждены об этом, но вот о чем они не предупреждены. Когда в Иерусалим придет весть о моей смерти, пусть умрут и они от твоей руки. Понял? Понял, великий царь. Помни же Иосифа, можешь идти. Соем вышел совершенно растерянный. Никогда Ирод не обращался с ним так сурово. И какой грозный тон! Еще сегодня он откровенно говорил с ним о поражении Антония и Клеопатры, о своем решении ехать к Октавиану. Но вдруг такие угрозы? За что? За что-то будущее неизвестное? Соем — старый царедворец. Он служил и Геркану, но кроме милости никогда ничего не видел от старика. Да и Ирод всегда отличал его как своего друга. Недаром только ему он доверил
совершения тайного убийства Иосифа. И теперь он доверил ему свою жену и тещу, приказав убить их в случае его смерти. «Посмотрим, что покажет будущее», — решил про себя Соем. Но на другой день Ирод не выехал из Иерусалима, как предполагал. Взвесив в своем лукавом уме шансы Антония, он решил поступить двулично, как и всегда. В ту же ночь он отправил гонцов в Пелузе к Антонию с предложением убить Клеопатру, объявить себя фараоном, немедленно собрать в Пелузе все силы Египта, а затем вместе с ним, Иродом, встретить Октавиана и стереть его с лица земли. Антоний с теми же гонцами присылал ответ. Марк Антоний, униум вир вселенной, скорее удавит Ирода как собаку, а его красавицу-жену отдаст в наложницы своему рабу, чем примет его гнусное предложение. Антоний все еще был уверен в своей непобедимости. «А, вот ты как!» — злобно прошептал Ирод, бросая в огонь обидный ответ Антония. И в тот же день он выступил из Иерусалима, захватив с собой несколько мешков золота. В Тире, куда уже прибыли его отряды для Квинта Дидия, Ирод сел на корабль и отплыл к Родосу. Погода была прекрасная, и его легкая трирема неслась по гладкой поверхности моря, как птица. Прибыв в Родос, хитрый Идумей скоро уразумел положение дел. Он понял, что юный победитель Антония еще не считал себя победителем. Зачем ему было медлить и от Акциума переплывать море, чтобы бездействовать в Родосе и дать Антонию и Клеопатре собраться с силами и раздавить победителя? Зачем он от Акциума не погнался за побежденными беглецами по пятам, парус за парусом, весло за веслом, руль в руль? «А, юный сфинкс ждет, что я скажу», — с горькой радостью подумал Ирод. «Теперь ты для меня не сфинкс, я теперь в роли Эдипа, только без Антигоны. О, Мариамна, я еще увижу тебя. Первый поцелуй все еще за тобой».

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: Давненько мы с вами не встречались. Прошли каникулы летние, а вдобавок еще и техника нас подвела. Но, слава Богу, мы опять вместе. И продолжаем нашу программу «Евангелие и поэзия». Кто нас впервые видит, разрешите представиться. Меня зовут Анатолий, а это моя супруга Татьяна. Нам выпала великая честь трудиться на Неве Божьей. Мы помогаем Господу в Его жатве, помогаем

0: Молю Тебя за каждого человека, который смотрит нашу передачу, чтобы Ты дал по Слову Твоему ныне ему покаяние в грехах, благословил, поддержал и утешил, согрел любовью Своею, даровал на сердце мир и благодать, но самое главное — подарил жизнь вечную. Отец Небесный, мы молим Тебя о том, чтобы Ты благословил наше служение, помог нам продолжать нести его, развивать и умножать. Да прославится имя Твое вовеки, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И традиционно читаем стихотворение поэтов под названием «Молитва». А без названия стихотворение похоже на молитву. Послушайте стихотворение Людмилы Акназовой.
1: «О Господи, какая тишь! Тебя не слышу я. Я слушаю, но Ты молчишь от века бытия. Над миром бренности людской вознес Ты шар огня. Где Ты? В иллюзии какой? Тебя не вижу я. Где сны? Где обещания те? Где мера и закон? Молюсь слепящей пустоте, встающей из-за гор. Сорви с очей моих печать, собою ослепя. Вся мука, вся моя печаль, алкание Тебя. Как гиблая лоза, суха и суть моя, и плоть. Ты говоришь, а я глуха. Что делать мне, Господь? И мне пропел весенний стриж. Хула Твоя худа. Молчание Бога — это лишь мирская глухота. С восходом первого луча я слышу песнь Творца. Не плачь, уйми свою печаль, не отводи лица от этих многошумных крон, от тоненьких берез. Тебе без слов ответит он на дерзкий твой вопрос».
0: Сегодняшнюю программу я бы назвал одним словом — ныне, то есть сегодня. Как сказал премудрый царь Соломон в своей притче, «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что дарит тот день». В другом месте Библии апостол Иаков обращается к тем, которые живут завтрашним днем. Читаем мы в 4 главе. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющий на малое время, а потом исчезающий». Сегодня. Сегодня какие цели сегодня мы преследуем? Чего мы хотим добиться от своей жизни, от окружающих нас, от самих себя? Думаем ли мы вообще о том, почему мы живем сегодня и как именно живем? Мы ограничены в своем знании будущего. Я думаю, с этим все согласны. И что уж говорить о завтрашнем дне, если мы не можем сказать, как закончится день сегодняшний. Божий муж Ярл Пейсти как-то сказал: «Завтра — опаснейшее слово, имеющее парализующий эффект на человека». Послушайте стихотворение Веры Кушнир «Завтра».
1: «Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны туземцам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем родным. И завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно спешить. Ведь деньги не шутка, здесь надо подумать. Нужда ж никуда не сбежит. Мы завтра друг друга простим без упреков,

0: и завтра друг друга поймем. И завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь проведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду. Оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом. И завтра преклоним пред Богом колени, не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? Что, если совсем не придет?
1: Хорошее стихотворение. Библия никогда не говорит о завтрашних возможностях спасения. Мы не находим в ней такие выражения, как «может быть», «завтра», «потом», «в следующий раз», но всегда «ныне», «теперь», «сегодня». А причина в том, что возможность сегодняшнего дня возвратить нельзя. Наше спасение актуально сегодня. Апостол Павел написал во втором послании к Коринфянам: «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Эти слова являются предупреждением всем тем, кто откладывает свое спасение на неизвестное будущее, на завтрашний день, о котором никто из нас не имеет понятия. А будет ли он вообще для нас? Бог призывает принять его спасение сейчас, теперь, ныне. Не откладывать ни на день, ни на час. Может ли кто-нибудь сказать, что ожидает его в конце дня? Да никто. И окажется, что уже поздно. И поэт назвал свое стихотворение «Поздно». Послушайте его.
0: Много в мире различных слов, много всяких поэм, сочинений. Они выражают и месть, и любовь. Они говорят через все поколения. Но есть среди них одно, и если оно твое сердце не тронет, придет час, и ты услышишь его, оно тебя в прах пред собою склонит. Тебе это слово скажет сам Бог. Одно оно твердо и грозно. Тогда, когда ты постучишься в чертог, услышишь его, это слово, поздно. Оно прозвучит для тебя навсегда. Оно прозвучит у порога в вечность. Поймешь, что утеряно время тогда. Расплата придет за твою беспечность. И если сейчас ты не хочешь понять, что значит стоять у закрытой двери, напрасно тогда и стучать, и рыдать. Поймешь все тогда, поймешь все за дверью. Одно только слово, но от него земля под ногой твоей содрогнется. Подумай, пойми теперь его, пока твое сердце не смолкло, а бьется. Поздно трудиться тогда начинать. Поздно подумать о жизни, о Боге. Поздно о свете тогда размышлять. Будешь стоять ты тогда за порогом, а пред тобою закрытая дверь, и небо темнеет правдиво и грозно. О, друг мой, подумай теперь, что значит услышать тогда это слово «поздно»?
1: Да, поздно. Страшно услышать это слово. Слова апостола не только предупреждение, но они также указывают на благословенный факт, что мы живем в период благодати. Мы живем, когда дверь спасения широко открыта для всех. уже сказал, вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Больше не нужно ждать. Уже все готово. Жертва за грех совершена искупительной смертью Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа полностью оправдала от всех грехов. Почему же у некоторых верующих нет уверенности в их спасении, если с Божьей стороны все уже сделано? И если спросить их, обыкновенный их ответ звучит так. Ну как же мы можем знать? Ведь об этом один Бог ведает. И такой ответ не раз приходится слышать. Какое жалкое понятие о спасении. Это происходит от того, что слово, то есть Священное Писание, пылится где-то на задворках. И если его читает, то не обращает внимания на слова «теперь», «ныне», «сегодня». Или если каются в своих грехах, то с притворством. Этому мешает самолюбие и эгоизм. В поисках наслаждения для своего тела, для своей плоти растрачивает свои внутренние способности и опустошает свою душу. «Каюсь» назвала свое стихотворение Наталья Пискунова.
0: Слезы в глазах, каюсь, к Богу на полпути. Вроде какая малость, тихо сказать, прости. Глупость и даже детскость плакать грехам во след. Это, конечно, дерзость в храм в 19 лет. Надо б, наверное, раньше, чистой, как первый снег. Ныне сквозит фальшью кротость прикрытых век. Ныне актерством дышит это «прости» навзрыд. Бог, он, конечно, слышит, если душа молчит. Изо всех сил пыталась искренне сожалеть, но испытала жалость только к самой себе. Словно озноб простуды в сердце, оно дрожит. Мертвому сердцу трудно вновь научиться жить.
1: Христос сказал, читаем Евангелие от Иоанна в 5 главе. «Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И это сказал не человек, а Иисус Христос, Сын Божий». В момент, когда ты возложил свою надежду на Иисуса Христа и принял Его как своего Спасителя, ты перешел от смерти в жизнь. Я хочу подчеркнуть слово «в момент». Меньше секунды. Ты спасен, ты помилован, прощен. Ты сейчас, сейчас дитя Божье. Очень просто выразил эту истину апостол Иоанн в своем послании. В первом своем послании. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Ясно и определенно. То же самое пишет верующим апостол Петр в своем первом послании, во второй главе. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Не завтра, не в будущем, а именно ныне». Бог в Слове Своем дал нам право быть уверенным в спасении и знать. Знать, что у нас есть будущность. Христос не только совершил наше спасение смертью Своей на кресте, но воскрес из мертвых, воссел одесную Отца, и ныне ходатайствует за нас. Есть будущность, надежда твоя не потеряна, читаем мы в притче 23. Есть будущность, говорит поэтесса Нелли Лаховская.
0: Есть будущность и светлая надежда. Есть вечность ликования со Христом. Пусть средь шипов проходят наши межи. Нас в небе ждет нерукотворный дом. На нас лежит печать усыновления. Ее скрепила жертвенная кровь, свободу давшая и обновление, и удивительный святой покров. Мы дети неба, это так бесспорно. Нас выкупил из плена царь царей, с сожженной совестью больных, упорных, и сделал снега белого белей. Да, много привилегий мы имеем, в Иисусе, обретя навек родство, ключом от счастья целиком владея средь безнадежных, пагубных дорог. Идите, проповедуйте по миру. Бог поручение нам это дал. Готовиться к прекраснейшему пиру, чтоб Вавилон страстей навеки пал. Вся тварь должна услышать в поднебесье надежды клич, евангельскую весть. Христос распятый должен стать известен и полный благодати смертный крест. Мы с ближним, с дальними должны делиться надеждой, верой, Божьим серебром, той чудной искрой, благости крупицей, подаренной нам, грешникам, Христом. Есть будущность, твердить об этом надо. Пусть не всегда нас примут и поймут, но мы ловцы, и душ спасать от ада — вот наша миссия, земной наш труд. Мы счастливы нести Христа позор, мы сораспялись с Ним, и мира прелесть, весь этот жалкий и убогий тлен почтем за сор. Тогда все вражьи стрелы бессильны душу взять в коварный плен. Хвала и слава закланному Агнцу. За нас страдал он, умер, победил, чтобы никто из нас уже не страждал, а ждал Христа и верил, и любил. Пришествие его уже так скоро, об этом говорит нам Дух Святой. Мы встретимся на радостном фаворе. Душа, осанну Господу воспой.
1: Аллилуйя. Так что наше спасение является гарантией, что в будущем мы спасаемся от гнева, от вечного мучения. Как сказал апостол Павел в своем послании к римлянам в 5 главе, 9 стих. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». И далее, в этом же послании, Павел говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. 8 глава. Таково положение возрожденного человека. Благодарение Господу, аллилуйя. Дорогой друг, если ты не примирился с Богом, если грехи твои еще не прощены, то к тебе относятся слова. Вот теперь время благодатное, вот теперь день спасения. Двери спасения открыты для тебя сегодня, сейчас. И если Бог тебя сегодня зовет, то это значит, что Он сейчас тебя хочет спасти. Если Бог призывает только сегодняшний день, то в этот день Он совершит свое великое чудо, великое дело, спасение твоей души. И ты должен прийти к Нему ныне, сейчас. Послушайте стихотворение поэтессы Татьяны Зарубиной.
0: Мы только гости на земле, все временно, а тело тленно. Порой, как птицы на скале, мы смотрим в мир, не зная цену. За все придется заплатить, за все отдать и все измерить. За жизнь земную воплоти, за все подарки и потери. Мы, гости, пользуясь добром, имеем в мире стол и дом. Но гости мы и путь вдали. Мы гости Божьей земли. Отчизна наша в небесах, там отчий дом и наш отец. Мы к Господу идем в слезах, в смирении горестный сердец. К престолу белому наш путь, ведь жизнь не может повернуть. За все ответ дадим Отцу, сердец Всевышнему Творцу. Мы из гостей придем домой, и только там душе покой. А кто без Господа живет, куда душа его придет?
1: Вот этим вопросом мы закончим нашу передачу. В ней мы использовали цитаты из проповеди Ярла Николаевича Прести. А нам остается только помолиться молитвой «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Следующую передачу мы посвятим путям спасения. А сегодня до свидания. Да благословит нас Господь.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
2: Момент творения. Одно из самых странных растений. Одни из самых распространенных в мире растений, употребляемых в пищу, растут при холодном голубом свете, пронизывающем трехметровую толщу антарктического льда. Эти растения, называемые диатомовыми водорослями, растут на ледяных кристаллах при температуре ниже нуля. Стенки их клеток состоят не из целлюлозы, как у остальных растений, а из кремнезема, того же вещества, из которого состоит песок. Как и другим растениям, диатомовым водорослям свойственен фотосинтез. Однако они осуществляют его при освещении, составляющем всего 1% от скудного света поверхности арктической пустыни. А долгими полярными ночами они вообще не получают света. Диатомовые водоросли находятся в основании длинной пищевой цепи, которая включает в себя множество существ, в том числе и людей. Диатомовыми водорослями питается зоопланктон – мельчайшие животные, который, в свою очередь, служит пищей для мелких ракообразных, например, криля, а этих ракообразных поедают киты, да и люди. Без диатомовых водорослей эта пищевая цепь разорвалась бы. Разнообразие и красота этих созданий сами по себе уже свидетельствуют о всеобщей гармоничности и упорядоченности творения. Однако сложнейшие взаимоотношения между живыми существами, такие как пищевые цепи, служат весомым подтверждением разумного замысла, пронизывающего все живое. Книга природы дарит нам примеры деятельности Создателя, о которой мы узнаем из Его слова – Библии. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Ассоциация баптистов за всемирную евангелизацию намерена собрать более 6 миллионов долларов для преобразования Папуа-Новой Гвинеи путем ремонта баптистского колледжа и клиники для улучшения богословского образования и евангелизации в Тихоокеанской стране с более чем 600 островами и 800 языками. Цитата. «Мы воспитываем следующее поколение лидеров». Это не просто подготовка пасторов, это подготовка учителей, подготовка медработников и всех остальных. Чему Бог позволяет нам обучать их, меняя их жизнь с людьми, которых Бог дает им своими дарами и талантами. Что касается медицинской помощи местному населению, то в Папуа-Новой Гвинее у людей нет пластыря, у них нет аспирина, у них порой ничего нет. И когда у них возникают физические потребности, они приходят в зону нашей клиники. Они сразу чувствуют разницу, потому что любовь Иисуса Христа пронизывает все, что мы делаем. Это сказали сотрудники этой клиники. Слава Иисусу Христу, что ученики, Его ученики своими делами показывают любовь Господу каждому отдельному человеку вне зависимости от расы и происхождения. Книга Откровения, 11 глава, стих 10. «И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошли дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле». Во все времена люди посылали друг другу подарки. Надо сказать, то, что было дано, не идет ни в какое сравнение с подходящим сегодня. Сегодня, благодаря развитию интернета, послать кому-то подарок не проблема. Особенно большим спросом пользуются так называемый Алиэкспресс или Алибаба. Этот самый Али из Китая товары посылает в другие страны. Объем этих товаров, сложно даже вообразить, он огромен. В контексте 11 главы книги Откровения люди будут посылать подарки в честь главного события убийства двух пророков Божьих, которые будут суть светильники, две маслины, стоящие перед Богом. Теперь представьте, как все онлайн-сервисы заработают в этот момент. Для одних радость, для других прибыль, для третьих исполнение пророчеств Библии о последних днях. А пока мы видим только увеличение и еще больше увеличения подобных онлайн-продаж с таких сервисов. Королю Великобритании Чарльзу III презентовали картину с его образом. Подумаешь, казалось бы, сколько картин королям, царям, князьям рисовали, тут дело в другом. Образ картины необычен. По задумке художника, Чарльз изображается в неком красном пламени. А если картину перевернуть, то вообще получается сатана. Что это? Подарок в тему или просто прикол над королем? Что это и почему именно Карлу нарисовали подобное? Знает ли художник что-то большее? Или он просто захотел сделать такое, чтобы повеселить общественность? История умалчивает, однако ясен сам факт, что Чарльз принял эту картину. Что такое деньги? Деньги – это основное средство платежа. Много разных оснований денег существует. В Древней Руси, например, в обращении были куны. Такое же название куны до прошлого года было названием хорватской валюты. Форинты, венгры, динары, в Сербии евро, доллары США, австралийский доллар. Но доллар есть не только в таких странах, которые мы перечислили. Он есть и в Зимбабве. Там в разгар гиперинфляции в 2008-2009 годах появились купюры 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Обесценивание денег касается не только африканской страны. Она просто здесь как пример. Это касается очень много стран и еще будет касаться многих. Копни, это может коснуться любой валюты в мире. Неважно, какого цвета бумага и какую страну она представляет. Все эти валюты, все эти деньги могут обесцениваться. На фотографии
которую найдете в нашем телеграм-канале «События через призму писания». Один человек везет на тачке эту макулатуру. Так в мире все. Кроме слова истинного Бога Библии. Библия – одна из главных ценностей всего человечества. Библия – драгоценная жемчужина, данная людям. Благодарите Господа, что у вас есть Библия, которая, в отличие от цветных бумажек, не подвержена обесцениванию, в которой указан путь нашего спасения через Господа Иисуса Христа. Среди свидетельств, которые Бразильский Евангелический Альянс собрал во время наводнения в штате Рио-Гранди-ду-Сул, выделяется одно. Один из руководителей организации рассказывает, цитата: «Когда я уходил, меня позвала одна женщина. Маленькая старушка. Она тихо сказала мне на ухо: могу ли я попросить тебя кое о чем? Я сказал: конечно. Я не знаю, о чем вы хотите попросить. Смогу ли я помочь? Ну да, вы можете попросить». Но потом из ее глаз покатились слезы. Она сказала: можете ли вы дать мне Библию? Потому что мое смыло наводнение. В то время, когда люди потеряли все, единственное, о чем просила эта старая женщина, это Библия. Хотя не должно было быть и много других проблем, много других нужд. Ведь наводнение разрушило ее жилище. Она потерпела материальный ущерб. Но главная ее нужда была в Слове Божьем. Трепетное отношение к Библии – это то, что выделяет христиан среди других. Ведь Библия не просто книга. Это не просто книга. Как мы сказали уже, обсуждая предыдущую новость, Библия – это драгоценная жемчужина, которую дал Бог людям. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.

0: В эфире передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли.
1: Насколько сильна ваша вера, чтобы продолжать двигаться вперед? Это самое важное, что вы можете иметь, детей и внуков. Узнайте.

чтобы иметь ребенка. Она посвящает себя ребенку, чтобы выносить его в течение 9 месяцев. Когда в Библии говорится о матерях, то упоминается, что мать рожает детей. Затем мать начинает заботиться о своем ребенке с самых первых его дней. Мать отдает всю себя для того, чтобы вырастить своего ребенка. И даже когда сын или дочь женится или выходит замуж, его мать продолжает отдавать себя. Теперь уже своим внукам. Она даятель по природе. На протяжении всей своей жизни она отдает себя мужу и тем людям вокруг, которые нуждаются в ней. Она является даятельницей. Размышляя о том, как много отдает мать, задайтесь вопросом, что самое важное может дать детям благочестивая мать? Это то, о чем я хочу поговорить в этой проповеди. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели вместе со мной второе послание к Тимофею, первую главу. Я хочу, чтобы мы прочитали несколько первых стихов. Начнем с первого. «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». И он пишет здесь, «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Иисуса Христа, Господа нашего». «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Апостол Павел пишет это письмо для того, чтобы выразить свое доверие и дать наставление молодому Тимофею. Он говорит, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, то есть здравомыслия». Павел напоминает Тимофею о наследии, которое он имеет. Он напоминает ему о родителях, о его предках. Он напоминает ему о том вкладе, который внесли в его личность бабушка и мать. И вера, которую он обладает сейчас, по словам Павла, «Я убежден, что вера, которую я видел в твоей бабушке и твоей матери, есть и в тебе. И ты построил свою жизнь на основании этой веры». Позвольте задать вам вопрос. Хотя вы не можете наделить кого-либо своей верой в буквальном смысле, но вы можете повлиять или передать ее, являя пример веры своей жизнью. Итак, я задам вам вопрос. Достойна ли ваша вера того, чтобы быть переданной? Может быть, ваша вера слаба, непостоянна, и вы отступаете, бросаете все, сомневаетесь и боитесь. Или ваша вера, наоборот, тверда и непоколебима. Вера, которая продолжает действовать даже в том случае, когда все вокруг выглядит так, будто Бога нет. Даже когда вы этого не чувствуете, не видите, не можете дотронуться, вы все равно доверяете Богу и уверены в том, что его принципы — это вечные принципы, и они неизменны. Вопрос в следующем. Достойна ли ваша вера того, чтобы ее передавать? Будет ли она влиять на кого-то, укреплять, ободрять и готовить человека к принятию жизни такой, какая она есть? Или же ваша вера не стоит даже того, чтобы ее передавать? Я полагаю, что именно так. И вот что я хочу сказать в этом учении. Я хочу дать вам несколько советов, которые помогут вам передать вашу веру детям и внукам. Итак, первый совет. Если вы хотите, чтобы они выжили в нехристианском обществе, в которое вы их выпускаете, вам нужно научить их принципам Слова Божьего. Вы спросите, как я могу это сделать? Прежде всего, вам самим нужно знать их. Вы спросите, с чего мне начать? Для начала я поделюсь с вами самым главным принципом. Любой из родителей сможет научить этому своего ребенка, если вы сами верите и хотите практиковать это в своей жизни. Если вы смотрите нашу передачу за передачей, то вы заметили, что я говорю каждую неделю одно и то же. Вы спросите, почему вы говорите об этом каждую неделю? Потому что это самое главное. Если вы научите своих детей хотя бы одному принципу, знаете ли вы, что я имею в виду? Можете ли вы сказать мне, «Будьте послушны Богу, возложите на Него все заботы». Вы можете сказать, «Но я не могу научить их этому». Нет, можете.
Но если вы не пытаетесь делать это, в этом случае вы и не можете.

0: Этот принцип, хотя существует и множество других. Как я уже упоминал ранее, существует 30 принципов в библейских принципах жизни. Я вам это обещаю, если вы примете все 30 принципов и начнете применять их по одному. Я не имею в виду, что вы должны это делать на протяжении 30 дней. Я имею в виду не все принципы сразу. Может быть, на один принцип уйдет неделя или даже месяц. Что вы можете начать делать? Начните учить своего ребенка распознавать проблемы, когда они будут возникать. Вы можете сказать: «Если мои дети услышат что-то неправильное, они поймут это». Нет, не поймут. И на то есть причина. К примеру, я говорил с одним человеком, который занимается выявлением поддельных банкнот. Я сказал ему: «Покажите мне, как вы учитесь это делать». Он сказал: «Вытяните 20-долларовую купюру». Я спросил у него: «Она фальшивая?» Он ответил: «Нет, я сейчас научу вас, как отличать подделку». Он дал мне настоящую купюру и сказал: «Я хочу, чтобы вы ее потрогали». Мы продолжали разговаривать, я щупал эту бумажку и так, и этак. Я положил ее к себе в карман. Хотел сохранить ее, но потом взял и зачем-то вытащил. Затем он протянул мне фальшивую банкноту. Знаете, какая была моя первая реакция? Как мне удалось определить подделку? Я знал, каким было ощущение в пальцах от настоящей 20-долларовой банкноты. Ваши дети, не обремененные размышлениями ни о вере, ни о Слове Божьем, не смогут распознать неправильное, услышав от кого-то об этом, даже если они не знают, что такое истина, что правильно. Потому что есть люди, которые очень... Послушайте, они пишут книги, как обрести хитрость и ловкость, как нужно обманывать, настаивать и убеждать. Почему существует так много детской порнографии? Почему так часто совершается насилие над детьми? Почему все это происходит с детьми? Еще лет 40 назад этого не было. Почему? Что произошло с обществом, которое допустило, что маленькие дети в Америке стали на сегодняшний день самыми беззащитными жертвами? Родители, я хочу задать вам вопрос. Что вы делаете для того, чтобы защитить разум своих детей? Вы скажете: я пытаюсь заработать на жизнь. Я это понимаю. Но вам также необходимо вкладывать в своего ребенка библейские истины. Послушайте, потому что это Божьи истины, и они вечны. Ваша ответственность в том, чтобы наставлять их. Вы должны научить их защищать себя от неправильного. Вторая, не менее важная вещь, заключается в следующем. Если первое условие — это иметь принцип, то второе — это являть пример для подражания. Они должны видеть это в вашем образе жизни. Они должны видеть, как вы применяете эти принципы в жизни. Видите ли, когда ребенок вырастает в атмосфере беспорядка, это его смущает, потому что родители сначала делают одно, а через некоторое время поступают по-другому. Сначала гневаются и затем взрываются. Потом обещают быть любящими и заботливыми, будучи эгоистичными, горделивыми и эгоцентричными. И в то же время учат быть щедрыми, добрыми и скромными. Но все это не работает. Быть может, кто-то скажет: «Я не знаю, что значит быть примером». Я дам вам совет. Почитайте Нагорную проповедь. Хорошая возможность начать быть примером. Видите, истина в том, что пример дан нам в Слове Божьем. Именно поэтому вы не можете игнорировать эту книгу и воспитывать благочестивых детей. Номер два. Вы не можете игнорировать эту книгу, пытаясь вести благочестивый образ жизни. Вы не можете игнорировать эту книгу и жить успешной жизнью. Вы можете возразить: «Но я знаю некоторых людей, которые успешны». Даже если у них много денег, много того и много этого, есть процветание, престиж. Это вовсе не означает, что они успешны. Послушайте, если вы не спите по ночам, вы не успешны. Если в вашем сердце нет мира, это не успех. Когда не определена ваша судьба в вечности, вы не можете быть успешным. Я могу привести много доводов, которые разубедят людей в их уверенности в том, что все хорошо, и они являются успешными в жизни. Нет, они не успешны. Если вы хотите, чтобы ваши дети научились божественным принципам, мы, как родители, должны для начала практиковать их. Матери, у вас есть огромное влияние. Конечно, оно есть и у отцов, но Бог сотворил вас, женщины, особенными. Он сделал вас матерями. Послушайте, внутри вас есть что-то особенное. В вас заложен потенциал огромного влияния. Например, вы слышали такую поговорку: «Мать, которая качает колыбель, способна править всем миром». Она воспитывает этого ребенка, обладая влиянием и воздействием на весь мир. Это пример вашей жизни. Когда этот пример постоянен и правдив, когда этот пример послушания Богу, тогда ребенок захочет возрасти, имея такое же отношение, видя это в вас. Третье слово — это упорство, потому что оно необходимо для применения принципов. Но в том случае, если вы постоянно и продолжаете настаивать. Я вспоминаю мою маму. Мне очень нравилось ее настойчивое поведение. Если она говорила что-то и знала, чему она хочет меня научить, она продолжала мне твердить об этом. Она не говорила это лишь однажды, она постоянно говорила об этом. Я наконец понял, что она будет продолжать говорить до тех пор, пока я не сделаю этого. Она будет продолжать учить меня, пока я этому не научусь. Это мне больше всего нравилось с ней. И хотя она закончила только 6 классов общеобразовательной школы и никогда не имела хорошего образования, она была очень мудрой женщиной, потому что пыталась меня научить чему-то, и вот что я запомнил. Она постоянно акцентировала мое внимание не на том, что делаю я сегодня, а на то, как это повлияет на меня завтра. Я помню, как она часто говорила мне об этом. «Я хочу, чтобы ты вырос и стал хорошим мальчиком. Я хочу, чтобы, когда ты вырастешь, Бог мог действовать через тебя». Другими словами, она постоянно думала о будущем. Я скажу вам, родители, вы не можете просто смотреть на происходящее. Вы должны думать о том, как ваши дети будут реагировать на то, что происходит в их жизни. Быть настойчивым — это значит продолжать стоять на своем. Легко ли быть благочестивой матерью? Нет, нелегко. Или быть благочестивым отцом? Нет, это нелегко. Иногда родители говорят: «Знаете что? Мне кажется, я готов сдаться». Но вы не можете сделать этого. Вы должны продолжать говорить, продолжать жить, показывая детям пример, продолжать показывать им, как эти принципы действуют в вашей жизни. Некоторые семьи не хотят иметь проблем. Самый лучший способ научить ваших детей, но вам это не понравится, самый лучший способ научить ваших детей, как жить, это научить их справляться с проблемами, случающимися в вашей семье. Верить, доверять Господу Иисусу Христу, поступать по Божьим принципам. И вы увидите, что Бог сделает. Если Он сделает это для вас, знаете, что скажет ваш ребенок? Знаете что? Бог сделал это для моей мамы, когда она переживала трудные времена в своей жизни, потеряла работу, когда у нее не было денег, и мы не знали, что делать. И я скажу тебе, что сделала моя мама. Она встала на колени, и мы склонили колени вместе с ней. Молились и просили Бога об ответе. И Бог ответил на молитву. Бог обеспечил наши нужды. Итак, что происходит? Любой ребенок в своей семье сталкивается с трудностями и проблемами. Как вы сами реагируете на них? Идете и покупаете пиво или идете на сторону? Злитесь и раздражаете окружающих? Или же вы склоняетесь на колени и спрашиваете у отца, что вам делать? Родители, я говорю вам, вы ключ к выживанию ваших детей в сегодняшнем обществе. Это не происходит мгновенно. Вы должны настаивать, продолжать учить их, говорить им, показывая пример своей жизнью. Конечно, есть еще момент участия. То есть вы не только говорите им, но и участвуете. Например, я помню в то время, когда я посещал воскресную школу каждую неделю. И некоторые из моих друзей тоже в нее ходили. Но большинство родителей моих друзей никогда не посещали церковь. Они никогда не ходили в церковь. Оглядываясь назад, я вижу, что случилось с ними через некоторое время. Спустя некоторое время мои друзья переставали ходить в церковь. Вы не можете отправлять своих детей в церковь и надеяться, что пастор или учитель воскресной школы сделают что-то вместо вас. Знаете, почему вы не ходите? Либо потому, что не верите, либо просто слишком ленивы. Или живете во грехе и не хотите, чтобы кто-то учил вас, как жить? Все к этому сводится. Мы ответственны за своих детей. Они должны в нас видеть пример. Вы не можете учить своего ребенка быть любящим, а сами не проявлять эту любовь. Вы не можете учить его быть честным, будучи сами бесчестны. Вы не можете учить его говорить правду, если сами лжете. Вы не можете учить его мудро распоряжаться деньгами, когда вы сами погрязли в долгах и не знаете, что делать дальше. Это очень важно. Это весьма важно, чтобы, являя пример, мы также участвовали в том, что мы говорим. Принимать участие означает желать выслушать его. Это значит, что я хочу знать, что он думает о своих друзьях. Это значит, что я хочу знать, что происходит в школе. Если по какой-то причине мне нужно быть там, я хочу сделать это. Давайте продолжим и поговорим о похвале. Я вспоминаю мою маму. Учился я не очень хорошо, и моя мама не могла помочь мне, потому что не знала, как это делать. Я часто получал двойки. Не одни только четверки, я получил и пятерки, и четверки, и тройки, и двойки. Я помню свой табель, в котором иногда было больше одной двойки. Я приходил домой, и мне было стыдно сказать об этом матери, ведь ей приходилось ставить подпись в этом табеле. Я не знаю, сейчас это делают или нет. Вы ставите подпись в табеле? Да, некоторых родителей это очень расстраивает. Но так или иначе, я протягивал табель маме и говорил: «Мама, мне на самом деле очень жаль, но я сделал все, что мог». Мама отвечала: «Чарльз, неужели это лучшее, на что ты способен?» Я говорил: «Да, просто все это так трудно. Я не понимаю. Для меня это тяжело». Мама никогда не говорила: «Двойка? Стыд-то какой!» Она также никогда не говорила того, что обычно говорят многие родители в таких случаях. «Что же я должна говорить своим друзьям, когда ты проваливаешь экзамен, а имена их детей висят на доске почета? Что они подумают? Это материнская ложная гордость, о которой вы должны забыть». Моя мама говорила мне: «Давай попросим Бога, чтобы Он помог тебе». Я вспоминаю то время, когда мы вставали с ней на колени, клали перед собой этот табель и просили Бога, чтобы Он помог мне. Потом я добрался до троек. Для меня это было неплохо. Я был тогда еще маленьким и даже не знал, что буква «А», которая соответствует пятерке, была в алфавите. Я не знал этого. Но знаете что? Она никогда не критиковала меня и не спрашивала, а какие отметки стоят в табеле у того-то и у того-то. Мои друзья и приятели часто ночевали у нас дома, и моя мама готовила для них. Другими словами, мы немногое могли предложить им, но они всегда с удовольствием приходили к нам домой, то есть в нашу квартиру, потому что у нас не было собственного дома. Она никогда не спрашивала меня, какие отметки получали мои друзья. Она просто молила Бога, чтобы Он помог мне быть лучше, какими бы ни были мои дела. Я очень рано понял, что похвала действует гораздо лучше, чем осуждение. Есть дети, которые не отличаются особенной сообразительностью. Другими словами, если бы меня поместили в физико-математический класс, знаете, что бы я сделал? Я бы сказал: «Знаете что? Повесьте мне цифру 0 прямо сюда. Нарисуйте ее на моей карточке, потому что в этой сфере я не профессионал». Есть множество очень умных, но просто ленивых детей. Я не был ленивым, просто не был очень умным учеником. Позже я все-таки попал на доску почета и все такое. Но знаете что? На то время это все, что я мог. И моя мама не осуждала меня. Она просто предоставляла мне факты, и мне приходилось иметь с ними дело. Следующая очень важная вещь — это, конечно же, молитва. Это самая мощная вещь, которую могут совершить матери и отцы. Самое важное, что вы можете сделать для своих детей — это молиться за них. Вы можете сказать: «Я и так молюсь за своих детей». Позвольте задать вам вопрос. Молитесь ли вы за них вместе с ними или отдельно от них? Ну, я не всегда молюсь вместе с ними, но они знают, что я молюсь за них. Забудьте об этом. Ваш ребенок должен слышать, когда вы за него молитесь, произносите его имя и возносите Богу просьбы о нем. Ваш ребенок должен слышать это. До сих пор в моем разуме и сердце словно слышны отголоски. Я слышу, как моя мать молится. Даже сегодня, когда я вспоминаю об этом, я слышу, как она называет мое имя, склоняется на колени на кровати, прося Богу помочь Чарльзу, помочь ему с домашней работой. Она говорила что-то вроде этого: «Господь, я не знаю, как помочь ему, но я знаю, что ты можешь сделать это. Я хочу, чтобы ты помог ему». Иногда она начинала плакать, и я плакал вместе с ней. Матери, самое главное, что вы можете сделать для своих детей, это молиться за них. Вы скажете: «У меня нет на это времени». А знаете, почему вы не молитесь вместе со своими детьми? Потому что вы чувствуете себя лицемерами. Это одна из причин, но не единственная. Это только одна из причин, потому что вы знаете, какой образ жизни вы ведете, и ваш сын или дочь тоже это знают. И вы знаете, что если вы подойдете к ним и начнете говорить с ними о молитве, они скажут: «Что? Помолиться со мной?» Таким образом, мы снова вернулись к первому принципу и к тому, чтобы быть примером и продолжать быть настойчивым в этом. Молиться самим и учить молиться детей. Когда приходят трудности, и вы встаете на колени вместе со своим сыном или дочерью, взываете к Богу и просите, чтобы Он помог вам в этой ситуации. Как вы думаете, чему они могут из этого научиться? Вы влияете на их жизнь. Показываете им, что когда приходят трудности, вы обращаетесь к Богу. И когда вы молитесь с ними каждый вечер, даже если трудностей нет, о чем это говорит? Вы учите их тому, как возрастать в личных взаимоотношениях с Богом через Его Сына Иисуса. Если вы хотите, чтобы ваши дети с ранних лет приняли Иисуса, вы не начинаете тогда, когда им исполняется 16. Вы начинаете с того времени, когда они еще даже не появились на свет. Или вы начинаете с самых ранних лет говорить им об Иисусе и о рождении свыше. Сначала они этого не поймут, но вы объясните им, и они уразумеют. Не может быть человек занят настолько, чтобы не помолиться за своего ребенка. И последняя вещь, о которой я хочу рассказать, и для которой у меня осталось немного времени, это планирование. Вы скажете, что вы подразумеваете под словом «планирование»? Во-первых, вы сказали мне, что у вас не хватает времени. Так вот, планируйте его. У меня нет времени на то, чтобы читать с ними Библию. Нет, оно есть, просто нужно его планировать. Но у меня нет времени сидеть с детьми и разговаривать с ними о духовных вещах. Оно есть. Если ваши планы не входят в времяпровождение с ребенком, тогда вы так говорите. Значит, они для вас не важны. Нет, мои дети для меня очень важны, но я не молюсь и не читаю Библию вместе с ними. Не делаю того и не делаю этого, но они для меня важны. Насколько важны? Получается, они второстепенны. Вы должны планировать и уделять им свое время. Планируйте и посвящайте им свою жизнь. Планируйте, отдавая им свое сердце. Другими словами, это не может произойти само по себе. Задайте себе несколько вопросов. Как вы хотите, чтобы ваши дети относились к Богу? Как вы хотите, чтобы они относились к Иисусу Христу? Как вы хотите, чтобы они относились к церкви? Как вы хотите, чтобы они относились к деньгам? Как вы хотите, чтобы они относились к своим друзьям? Если, например, это молодой человек, как бы вы хотели, чтобы он относился к девушкам? Или если это девушка, то как бы вы хотели, чтобы она относилась к мужчинам? Как бы вы хотели, чтобы одевалась ваша дочь? Как бы вы хотели, чтобы она общалась с парнями? Как вы хотите, чтобы ваши дети относились к учителям? Как вы хотите, чтобы они относились к властям? Как вы хотите, чтобы они относились к своему здоровью? Как вы хотите, чтобы они относились к моральной чистоте своей жизни? Кое-что они уже открыли для себя. Они наблюдали за вами и слушали вас, и уже сделали какие-то выводы. Если они еще молоды, вы можете направлять их, проповедуя им, уча их этим принципам. Являем свой пример, проявляя настойчивость, молясь за них, делая все это. Не отдавайте своих детей этому миру. Не допускайте, чтобы ваши дети подчинялись этому нечестивому обществу, чтобы вам не видеть крушение их жизни из-за того, что вы выпустили их без основания. Быть родителями — это чудесно. Я призываю вас, если вы еще не знаете Иисуса Христа как личного Спасителя, мне не важно знать, что вы даете своим детям и сколько денег оставляете им на карманные расходы. Они могут учиться в самой дорогой и престижной школе в Америке или даже во всем мире. Они могут ездить на лучшей машине, носить лучшую одежду, жить в лучших домах, но без спасения они находятся в духовной нищете. Когда дело касается жизни и смерти, единственное, что будет иметь значение, это их личные взаимоотношения с Богом через Его Сына Иисуса Христа, о котором мы знаем через Слово живого Бога. Если вы заботитесь о своих детях, вы можете стать для них благочестивым отцом, благочестивой матерью. Это выбор, который вы совершаете. Это очень серьезный выбор, который вы делаете. Я молюсь о том, чтобы вы были достаточно мудры. Если вы еще не знаете Иисуса и никогда не верили в Него, попросите, чтобы Он простил вам ваши грехи. Скажите Ему, что вы доверяете свою жизнь Господу Иисусу Христу и хотите, чтобы Он не только простил, но и спас вас, дал вам дар вечной жизни, и что вы хотите стать благочестивым родителем. Ответит ли Он на вашу молитву? Каждый раз Он это делает, если вы верите Ему. Если вы не являетесь членом церкви, Вы можете найти церковь. Главное, чтобы эта книга была центром всего, о чем люди там говорят и делают. В противном случае, это неправильная церковь. Вы хотите вырастить благочестивых детей? Родители, это большая ответственность. Помните, что Отец посылает Своего Духа Святого на каждого, кто рожден свыше и является чадом Божьим, чтобы укрепить вас, ободрить во всех ваших путях, как Он это делал в жизни моей матери, которая окончила всего 6 классов школы. Он сделал это в ее жизни. Он может сделать это и в вашей жизни. Многие из вас хорошо образованы, но вопрос заключается в следующем. Какое место занимает эта книга в вашей жизни? Отец, мы так благодарны Тебе за эту книгу, за откровение о том, кто Ты, и за Твою истину. Я молюсь, чтобы Дух Святой поместил это послание глубоко в сердца людей. Пусть оно укоренится в жизни каждого человека, который услышит его. Я молюсь сегодня о том, чтобы они оказали благочестивое влияние на жизнь своих детей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Для того, чтобы получить больше информации о служении прикосновения или узнать о том, как можно обрести личные взаимоотношения с Иисусом Христом, позвоните нам или напишите по адресу, который вы видите на своих экранах. Передача «Прикосновение» с доктором Чарльзом Стэнли стала возможной благодаря Божьей благодати и верности наших партнеров по всему миру.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божья сила». Сегодня вторая часть. В послании Ефесянам в главе 1 стихи с 5 по 7 читаем о том, что Небесный Отец предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благодати. Читаю этот текст. «Предопределив усыновить нас себе через жертву Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Если Бог дал Своего возлюбленного Сына всему миру в жертву для искупления Его кровью, то для всех искупленных, повторяю, для всех искупленных Его кровью, Он обещает в послании Римлянам в главе 8 в стихе 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, детей Божиих, как с Ним не дарует нам и всего?» Это значит, если погибший грешник через покаяние в своих грехах примет Господа Иисуса в свое сердце, то он одновременно принимает от Бога во Христе Иисусе всю Божию полноту. В этой Божьей полноте мы, в первую очередь, видим духовные дары, а во-вторых, и материальные дары для нашей жизни в плоти. Это значит, что вместе с Иисусом мы получаем от Бога также и Божью силу, что чрезвычайно важно для исполнения служения во имя нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. Каждому дитяти Божьему дается эта Божья сила в соответствии с дарами, о которых читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Поэтому апостол Павел, призванный Господом Иисусом проповедовать язычникам Евангелие, как читаем в Деяниях апостолов в главе 26, в стихах 17 и 18, свидетельствует о себе в первом послании к Коринфянам в главе 2, стихи 4 и 5. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Как апостол язычников, Павел имел от Господа Иисуса величайшие откровения, которыми мы теперь с радостью и великой пользой для нашего духовного роста пользуемся. Но чтобы не превозноситься чрезвычайностью откровений, Господь Иисус дал Павлу жало в плоть. Об этом он говорит во втором послании к Коринфянам в главе 12, стихи с 7 по 9. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Этот отрезок Писания я привел с той целью, чтобы от имени Господа Иисуса задать вам вопрос. Имеете ли вы мужество, чтобы хвалиться своими немощами? И как апостол Павел от всего сердца благодарить Господа Иисуса за все ваши болезни и немощи, чтобы в вас обитала сила Христова, которую вы получили от Бога при покаянии? Желаете ли вы быть немощными, чтобы сила Христова могла в полной мере совершать в вас свою работу? Вопрос не в бровь, а в глаз. От этого зависит и духовная плодовитость детей Божьих. Еще раз повторяю это важное предложение Павла, в котором он сказал о себе: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И дальше он говорит во втором послании к Коринфянам в главе 13, стихи 3 и 4. «Он, то есть Христос, не бессилен для вас, но силен в вас, ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божиею, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божиею в вас». Выделяю в этом тексте главную мысль и обращаю на нее ваше внимание. «Хотя он, то есть Иисус, и распят в немощи, но жив силою Божиею». Иисус распят в немощи. Для того, чтобы в плоти прийти к нам, погибшим грешникам, на землю и выполнить задание Бога по спасению людей по благодати, Господь Иисус оставил свою власть и славу на небесах, как читаем в послании Филиппийцам в главе 2, стихи 7 и 8. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Но для того, чтобы в полномочии выполнить это задание Отца, Он помазал Своего Сына Духом Святым и силою, как читаем в Деяниях апостолов в главе 10, стих 38. В этой Божьей силе Господь Иисус совершал чудеса и знамения среди Своего народа Израиля. Эту силу до завершения апостолом Павлом Библии Иисус передал также Своим ученикам, а чтобы в завершении Своего служения быть в немощи распятым на Голгофском кресте, Господь Иисус оставил и Божью силу. Прообразно мы читаем об этом в Псалме Давида 21 в стихах 15 и 16. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты, то есть Бог, свел меня к персти смертной». В этом псалме Давид очень метко нарисовал нам состояние Иисуса в его немощи на Голгофе. «Сила моя иссохла, как черепок». Но Иисус должен был умереть с пролитием крови с целью совершения искупления для всех людей мира сего. Поэтому смерть Иисуса в немощи была угодна Богу, как читаем у пророка Исаии в главе 53, стих 10. «Но Иегове, или Богу, угодно было поразить его, Иисуса, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». А с другой стороны, эту смерть и все мучения Сын Божий принял на Себя добровольно для прославления Своего Отца, как читаем в послании Ефесянам в главе 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Совершенно точно, своевременно и без всевозможных отклонений от своего плана Бог воскресил своего Сына и после 40 дней жизни на земле вознес его к себе на небесах. А там, как читаем в послании филиппийцам в главе 2, стихи с 9 по 11, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И что же дальше Бог сделал после вознесения Иисуса? Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 1, стихи с 19 по 21 и многих других местах Писания. Бог посадил своего Сына одесную Себя вместе на Своем престоле. Читаю этот текст. «И как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его». Я это особенно подчеркиваю, по действию державной силы Его в нас, силою, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. И теперь самое главное, на что я хотел обратить ваше внимание, и посадив одесную Себя на небесах. А теперь последует еще что-то очень интересное. Как Бог посадил Иисуса одесную Себя? «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем». Все, что здесь перечисляется в выражении «превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени», на 100% касается всего века. А что же из всего этого касается будущего, то есть вечности? Ведь мы с вами знаем, что сатаны и его демонов в вечности больше не будет. Имена будут в вечности великие, как в церкви Иисуса, так и среди Божьего народа Израиля на новой земле. И среди световых ангелов будут начальства и власти и силы, потому что ангелы подразделяются на серафимов и херувимов, которые несут различные служения. Различное служение. А эти различные группы ангелов возглавляют различные мощные световые архангелы. Итак, после выполнения ответственнейшего задания по спасению людей по благодати, Бог посадил своего Сына, одесную Себя, на небесах. Но поразительным является тот факт, что и мы, дети Божьи, уже теперь без всякой заслуги в духе восседаем с Иисусом на небесах, одесную Бога, как читаем в послании Ефесянам в главе 2, стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе». Уже при допросе Иисус говорит первосвященнику о своем положении в вечности и о своем пришествии за своей церковью. Об этом читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стихи 63 и 64. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках небесных». С точки зрения Божьей силы для нас также очень важно знать и помнить, что при своем пришествии за своей церковью наш Господь Иисус наглядно продемонстрирует для всех искупленных свою Божью силу, как мы об этом читаем

во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Именно об этом Иисус намекает первосвященнику при допросе. Вы представляете, дорогие братья и сестры, какой божественной силой обладает повелевающий возглас Господа Иисуса, чтобы собрать молекулы умерших во Христе в их материальные тела, а затем эту плоть здесь же преобразовать в духовное тело, как читаем в послании филиппийцам в главе 3, стихи 20 и 21. «Наше же жительство на небесах, оттуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному, то есть духовному телу Его, силою которую Он воздействует и покоряет себе все». Процесс воскресения детей Божьих с последующим обращением и восхищением их на небеса апостол Павел подробно и детально описал в первом послании к Коринфянам в главе 15, но я приведу только стихи от 50 по 54, которые тесно связаны и поясняют приведенный текст в первом послании Фессалоникийцам в главе 4, стихи 16 и 17. Читаю из первого послания Коринфянам, глава 15, стихи с 50 по 54. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит». Вострубит Господь повелевающим гласом, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Божий глас – это Слово Божье, а посредством Своего Слова Он сотворил миры, и посредством силы Своего Слова Он держит теперь эти миры в гармоничном движении. Когда Иисус явится за Своей Церковью, то посредством силы Своего Слова Он соберет молекулы всех умерших во Христе и на одно мгновение восстановит их материальные тела. А во второе мгновение Он обратит как материальные тела умерших, так и материальные тела оставшихся в живых детей Божьих в духовные тела, подобные себе. И все восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Верите вы в это или не верите, но об этом говорит Слово Божие, которое для нас, спасаемых, сила Божия. Обращаю ваше внимание и на тот факт, что свою силу Бог вложил также в свое творение, в том числе и в природу. Однозначно мы об этом читаем в послании Римлянам в главе 1, стихи 16, 19 и 20. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, и иудею, потом и эллину». Стихи 19 и 20. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, для неверующих, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. О Божьей силе в Иисусе, о Божьей силе в детях Божьих и ее действии в нас можно еще много познавательного и ободряющего сказать.
А теперь продолжим наше размышление.

0: представление о Слове Божьем, которое является для нас силой, о том, что силой своего Слова Господь Иисус изменяет людей. Для нас, детей Божьих, Слово Божье является силой. Для чего нам дана Божья сила? Божья сила подарена нам для изменения жизни. В жизни христиан Божья сила действенна и желает быть действенной для изменения нашей жизни, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Поэтому мы имеем задание Слова Божьего. Слово Божье повелевает нам в послании Ефесянам в главе 4 стихи с 22 по 24 «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины». Мы должны измениться посредством изменения нашего мышления. Из собственного опыта апостол Павел показывает нам, что в его жизни это практически значит. В послании Римлянам в главе 7 стих 24 читаем «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Стих 19 «Доброго, которого хочу, не делаю». А злое, которого не хочу, делаю. Почему вместо доброго он делает злое? Потому что в плоти ему недостает силы. И дальше он говорит, желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Стих 18. Почему? Силы ему недостает. Он желает делать доброе, но не может его делать. Но я уверен, что мы, дети Божьи, можем делать добрые дела, которые мы желаем делать. Не так ли? Ведь сам Бог заповедал нам исполнять добрые дела, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы Его, то есть Божье творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Которые Бог предназначил нам исполнять. Или у некоторых из вас дело обстоит так же, как и у апостола Павла, что вы должны сказать «Я, конечно, хотел бы, но у меня не хватает силы, чтобы жить христианской жизнью, как Святой Дух рисует нам это в Библии. У меня не хватает этой силы». Но Павел затем пишет в послании филиппийцам в главе 4 стих 13 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Какую все же глубокую противоположность мы видим между этими двумя высказываниями. С одной стороны, «Я хотел бы делать доброе, но не могу, потому что мне недостает силы». А позднее Павел пишет о своей жизни «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Тут мы видим, что эта Божья сила в жизни Павла проявляет свое действие. Являемся ли мы такими христианами, которые могут засвидетельствовать «В моей практической ежедневной жизни я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Если мы в среднем рассмотрим сегодняшнее христианство, то в них мы увидим бедную и бессильную кучу. Сегодняшние христиане постоянно запутываются в одних и тех же проблемах. Можно сказать, что они постоянно дают осечку в одних и тех же своих действиях. Достаточно того, чтобы ситуация немного изменилась, или какое-то событие, или мероприятие иначе заканчивается, чем мы себе это представляли, и тогда уже заметно, что у нас отсутствовала Божья сила. Возможно, при этом отсутствовало наше преодоление, которое для христианина должно в таких ситуациях быть нормальным явлением. Возможно, что в таких ситуациях христиане реагируют на трудности, как Израиль тогда в пустыне. Вы знаете, как израильтяне реагировали, когда события шли иначе, чем они себе это придумали. Когда не было воды, то они роптали и говорили: «Зачем мы вышли из Египта? Там мы, по меньшей мере, имели воду для питья. А теперь мы и наши дети умрем в этой пустыне от жажды». У них не было сил, чтобы выстоять в той ситуации, поэтому они роптали. Затем Бог дал в избытке им воду из скалы. Затем они попадают в следующую ситуацию, которая выглядела немного иначе, чем они себе это представляли. Там они нашли воду, но вода была горькая, поэтому они не могли ее пить. И снова народ ропщет, вместо того, чтобы подумать: «Ведь наш Бог всемогущ, поэтому Он может и в этой ситуации нам помочь». Некоторое время спустя они захотели есть. Запасы продовольствия закончились, а Богу они не доверяли. Богу, который вывел их в пустыню и был способен их насыщать. Когда запасы продовольствия закончились, то они снова начали роптать: «В Египте мы имели еду в избытке, а теперь ничего не имеем». И Бог дает им снова пищу. Потом они снова не имели воды. Когда они находились в пути от Синая в обетованную землю, они снова стали роптать. Ведь они дважды испытали и убедились, как Бог им помог и дал воду. Но тем не менее, они снова ропщут. Затем они имели на каждый день свою порцию манны, хлеб с неба, которым Бог их обеспечивал. Но эта манна была каждый день одна и та же. Если мы каждый день будем есть одно и то же, то со временем наступит отвращение. Точно так случилось и с Израилем. Поэтому в этой новой ситуации они снова ропщут. Каждый день одно и то же. Поэтому Бог был вынужден послать на них огненных змей, чтобы им напомнить, что это значит, если человек просто постоянно ропщет. Это самое простое, что человек может сделать – роптать. Когда люди ропщут? Когда отсутствует сила для ожидания и для преодоления. Но у израильтян была бы сила, если бы они верили и доверяли Богу. И в нашей жизни часто так бывает, что трудности мы видим чрезвычайно великими. Великая сила подарена нам Богом во Христе Иисусе. Но эту силу для преодоления мы не берем в расчет и проявляем недовольство по отношению к нашему Господу Иисусу, потому что Он ввел нас в эту жалкую, неприятную для нас ситуацию. Божий народ Израиль уже стоял у границы обетованной земли. Они могли и должны были войти в эту землю и завладеть всем, что Бог им обетовал. Но там были исполины. Ой-ой-ой! Израильтяне сравнивали свой рост с ростом этих исполинов. В результате этого сравнения они пришли к выводу, что не смогут их одолеть. Они снова возроптали. «Мы не сможем также завоевать эти укрепленные города. Бог обетовал нам эту землю, но мы не сможем ею завладеть». Поэтому они решили вернуться в Египет. «А мы? И нам Бог дал столько обетований, а мы, дети Божьи, страшимся перед этими обетованиями. Мы боимся этих духовных исполинов среди людей и среди властей тьмы, потому что Бог поставил нас в этом мире для духовной борьбы, как читаем в послании Ефесянам в главе 6, стих 12. Святой Дух сообщает нам о том, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Но мы предпочитаем отходить назад, как улитка в нашу раковину, потому что мы боимся. Мы же не можем, будучи людьми, наступать против таких властей. Знаете ли вы эту песню ропота в жизни христиан, которая так обеславливает нашего Господа Иисуса? Знаете ли вы, что своему народу Израилю в пустыне он вынужден был сказать: «40 лет я испытывал отвращение к этому роду и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих». Псалм 94, стих 10. Должен ли Господь Иисус и к нам испытывать отвращение? Это состояние мы находим также в Новом Завете, в Откровении, глава 3, в отношении Лаодикийской церкви, которая внешне очень богата. Эта церковь говорит: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Стих 17. Внешне все это действительно так. Но Господь Иисус говорит: «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг?» Господь дальше говорит: «Ты тепл, а не горяч, и не холоден. А поскольку ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Состояние «не горяч и не холоден» Господь Иисус не может переносить. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
1: В Сиэтле полночь.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
3: Дорогие братья и сестры, мы будем приступать к совершению вечери Господней.

упразднил вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. При всех тех сложностях, напряжениях, и я бы даже сказал, опасениях наших человеческих, у меня для вас есть приятная новость. Эта новость не от меня, это новость от нашего Господа, возлюбившего нас, предавшего себя за нас, умершего за нас тогда, когда мы еще были грешниками. Необыкновенность этой любви, что эта любовь не заслуживается. Это безусловная любовь. Это любовь по велению Божьего сердца, по его расположению к бедному грешнику. Он видел грешника, он видел и знал его жизнь. И все попытки, все старания этого грешника стать хоть немного лучшим, что-то изменить в своей жизни и приблизиться к Богу, которого он, этот грешник, ощущал интуитивно. Потому что человек не только гомо сапиенс, человек гомо литургус, то есть человек религиозный. Это чувство или это свойство, оно в нас заложено изначально. Когда-то Давид определил это следующим образом. Будучи царем, будучи обеспеченным человеком, имеющим абсолютную власть, имеющий возможность жить в свое удовольствие, однажды сказал так: «Только в Боге успокаивается моя душа». И чему было беспокоиться? Вот этой душе, вот этого царя Давида. Беспокойство потому и было, и есть тогда, когда в душе нету Бога, когда душа не заполнена Богом, когда душа отчужденная от Бога. Та душа, даже имея избыток того, другого или третьего, никогда не будет находиться в состоянии покоя. Потому что покой дает только Господь. И Иисус Христос, Он возлюбил нас. И тогда, когда мы еще были грешниками, положил свою жизнь за нас. Он вошел в нашу жизнь, в наше сердце. Он нас совершенно изменил. Он изменил наше мировоззрение. Он изменил наше отношение к Богу и друг к другу, и к этому миру, в котором мы живем. Господь Иисус в Духе Святом научил нас понимать жизнь, любить жизнь и видеть продолжение этой жизни, даже если она заканчивается на этой земле. Это прекрасная новость для каждого верующего человека. Когда-то мы были далеко, и мы никак не могли приблизиться ко Христу. И между нами и Богом стояла эта преграда, это препятствие непреодолимое, просто преодолеть, которое, невозможно. И тогда Бог Отец отдал своего Сына, а нашего Господа Иисуса Христа на крест, который пролил свою святую, пречистую кровь, который омыл нас от наших грехов и беззаконий, и который даровал нам прощение и жизнь, по вере во Христа Иисуса. Он есть мир наш. Когда люди и в наше время, и в любое

желающий мира, потому что самый плохой мир лучше войны. Когда люди ищут этого мира и не находят, это потому, что они проходят мимо того, который дарует мир. Они проходят мимо Иисуса Христа. Вы помните, когда нашего Господа распинали на Голгофе? Это же была публичная казнь. Это не была казнь где-то в каком-то утаенном месте. Это было на виду. Народ проходил мимо. Стояли люди, смотрели на страдающего Господа, иронизировали даже. Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, сойди с креста и уверуем в тебя. Вот такая атмосфера Голгофы. Люди проходили мимо. Кто-то задерживался, а кто-то спешил, и никому в голову не пришло, что в этот момент совершается нечто величественное, имеющее значение для всего мира и для всей вселенной, что страдает и умирает, истекая кровью, не просто человек, не просто человек, а Сын Божий. Иисус Христос, Спаситель наш. Апостол Петр говорит, ибо не золотом или серебром искуплены вы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как чистого и непорочного Агнца. Какие ни вы ни есть на сегодня, как верующий человек, даже если вы недовольны собою, даже если у вас есть чувство, это желание быть лучшим, благодарите Бога, что вы уже не такой, каким вы были. Благодарите Бога, что тем не менее в вашей жизни произошли радикальные перемены. Может быть, они не настолько видимы, но на духовном уровне, на уровне вашей веры, в благодать Господа нашего Иисуса Христа разрушилась стена. Вы имеете свободный доступ к престолу благодати Божьей. Теперь вражда между человеком и Богом упразднена. Плотью Сына Божия, а нашего Господа Иисуса Христа. Какое это счастье – осознавать себя спасенным благодатью Божьей. Какое это счастье – иметь этот свободный доступ к престолу благодати Божьей. Какое это счастье – осознавать, что твоя жизнь в руках Господа. Никакие другие руки не могут гарантировать вашу жизнь, не могут обеспечить вашу безопасность. Это нереально, это невозможно. В этом мире есть единственные руки, на которых есть печать, есть след, есть знак. От ржавого гвоздя, это пробитые руки, это раненые руки нашего Господа, это руки, имеющие рубцы навсегда и навеки. Что эти руки теперь, они обнимают весь мир, и что только в таких руках можно чувствовать себя совершенно безопасным. А теперь во Христе Иисусе. Только в Нем, только в нашем Господе, мы, которых было так много, и есть много на сегодня, которые такие разные, так разобщены, у которых еще присутствует это чувство вражды, чувство агрессии, они могут стать близкими, во-первых, к Богу, а потом друг к другу. Он есть
мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Апостол Павел имеет в виду и язычников, и израильский народ, и то, что было это совершенное разобщение, и что Церковь Господа нашего Иисуса Христа, будучи единым телом Господа, включает в себя абсолютно всех, независимо от национальности, от цвета кожи или еще каких-нибудь признаков. Совершает вот это единение. Это Божья благодать. Поэтому церковь, как правило, это место, где присутствует Божий мир, где каждый верующий является миротворцем. Это значит, несущий мир другим людям, не поддерживающий вражды, не идущий на провокации. Я имею в виду провокация на что-то греховное, поддающееся какому-нибудь влиянию, чтобы выйти из себя, чтобы выйти за предел своей веры, своего призвания, своего духовного состояния, но чтобы всегда и постоянно находиться во Христе Иисусе и через себя самого отображать Его чудный образ и Его чудный характер. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. К чему мы призваны сегодня? Апостол Павел говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». То есть эта вечеря Господня прекратится при единственном условии, на этой земле имеется в виду, когда придет Господь. Во всех других случаях Церковь Божия, пока на этой земле, будет совершать эту вечерю в память о страданиях голгофских нашего Господа. Во-вторых, мы, как верующие люди, должны быть совершенно спокойны. Иисус Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». И не сказано, что я вам посочувствую, я вам дам какой-то совет. Сказано: и я успокою вас. Мы призываем верующих во Христа Иисуса к покою, который в нем. Мы призываем верующих хранить тот мир, который мы имеем во Христе Иисусе, потому что это совершенный мир. Мы призываем вас, особенно в это такое сложное время, быть едиными между собою. Я даже такую мысль вот хочу поделиться, учитывая вот такую напряженность. Действительно, мы не знаем, как будут развиваться события. Нам, видимо, надо чаще бывать в общении друг с другом. Потому что наедине, при таком массированном натиске информации, когда одна новость хуже другой, и так без конца и края, мы тоже люди, мы тоже эмоционально устроены, мы тоже реагируем, мы тоже напрягаемся, мы устаем. Я предлагаю, если есть возможность, собирайтесь дома для того, чтобы помолиться. И тем более, когда у нас есть возможность собираться в Доме Божьем, мы должны собираться. Почему? Потому что благодать, которая среди нас и в нас самих, оберегает нас от всего негативного и дает нам возможность пребывать в этом Божьем мире. Мы когда-то были далекие, между нами были большие расстояния, сейчас мы близкие кровью нашего Господа Иисуса Христа. И, конечно же, будем совершенно уповать на Его благодать. Будем помнить, что в этом мире и в нашей жизни тоже просто так что-нибудь не происходит. А в этом что-то есть. Я когда-то говорил уже об этом
Вот все эти апокалиптические вот эти события, которые мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, они поражают нас вот такими невероятными картинами, событиями и всем прочим. А на самом деле, когда-нибудь, неужели наше поколение? Но, по крайней мере, люди подойдут к этому моменту, и все будет настолько естественно, и газеты будут писать, и радио будет говорить, и имена будут названы, и все прочее, и тому подобное. Поэтому Иисус Христос, обращая на это внимание, предупреждая свою церковь, каждого верующего, Он говорит очень важные слова. Мы читаем в Луки 23 глава. «Когда же увидите все это сбывающимся, то восклоните головы ваши не вниз куда-нибудь, в каком-то чувстве тревоги или безысходности, а вверх, поднимая наш взор, откуда мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа, откуда приходит наше избавление, как Давид говорит, возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя? От нашего Господа. Ну и, конечно же, быть в таком духовном состоянии, чтобы если, например, а почему бы нет? А мы вошли с вами в то время, когда Господь скоро придет за своей церковью. И если мы действительно вошли в это время, вот этого скорого пришествия нашего Господа, то все, что происходит в этом мире, имеет свою закономерность, имеет свое объяснение. А для Церкви Божией, это особый сигнал. Особый сигнал. Мы-то знаем, что пришествие нашего Господа будет неожиданным. А что это значит для нас? А в этом что, есть для нас что-нибудь хорошее? Извините, но я в этом не вижу ничего хорошего. Чтобы так неожиданно и сразу. А какое мое духовное состояние? А в каком я отношении с Богом и с моими братьями? А готов ли я к этому неожиданному появлению, неожиданному пришествию моего Господа? Не всегда готов. Не всегда готов. И потому Христос говорит, а что говорю вам, говорю всем. Бодрствуйте. Бодрствуйте. И мы знаем об этом. Но я скажу вам, в некоторых случаях то, что мы знаем, бывает недостаточно. И Бог усиливает вот это наше знание вот какими-то обстоятельствами, которые побуждают нас, здравомыслящих и верующих, оглянуться, проверить самого себя, как апостол Павел говорит, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Чтобы это не было просто поводом для тревоги. Вот тревога. Все тревожатся, и я тревожусь, потому что я такой, как все. Вы не такой, как все. Во-первых, вы имеете право на покой. Вы имеете право на мир Божий, который превыше всякого ума. И с другой стороны, у вас есть обязанность, как у верующих во Христа Иисуса, правильно оценивать события, правильно ориентироваться во времени, чтобы тогда, когда придет Господь, никто из нас не оказался спящим. А то, что спят многие, это факт. Потому что и время такое, и мы такие. Поэтому о десяти девах сказано, когда в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Написано тогда, встали все девы те, все десять. Встали и поправили свои светильники. Если бы не было этого крика, не было бы этого сигнала от Духа Святого или от каких-то обстоятельств, подобных нашим, они бы продолжали спать, хоть до утра. Раздался крик. Откуда мы знаем, что и то, что происходит сегодня, это не крик, это не сигнал? Церковь Божия должна воспрянуть, ободриться,
поправить свои светильники, свою жизнь, свои отношения с Богом, проверить самого себя где-то оттуда изнутри, чтобы все привести в соответствие, потому что все только начинается. Для верующего все только начинается. Мы молимся, и дай Бог, чтобы все успокоилось. У меня есть такое предчувствие, что и людям как-то будет достаточно мудрости, и Божьей благодати будет достаточно, чтобы остановить это безумие. Но дело в том, что если остановится это не значит, что завтра не начнется другое. И так всю жизнь, и так всю историю человечества. И наша проблема, мы, жаждущие, ищущие покоя, которым иногда кажется, мы его нашли. Мы утвердились в этом покое. Мы как-то окружены этим покоем. Вдруг на второй или третий день замечаем, что все наши конструкции трещат по швам. Опять что-то происходит. И мы-то верующие понимаем, это процесс. Это развитие этого мира. Это осуществление вот этих Божьих обетований, Божьих пророчеств о последнем времени. И мы, как верующие, имеющие свет от Слова Божия, от Духа Святого, должны разуметь это. И чтобы тогда, когда Господь придет, неожиданно, мы могли сказать вместе с остальными: вот наш Господь, на которого мы уповали. Да поможет вам и мне наш Спаситель Иисус быть таковыми. Каждый раз, когда мы совершаем вечерю Господню, это не только память, это наше внутреннее обновление. Я не знаю, насколько глубоко тот или иной верующий заходит в самого себя, насколько мы проверяем свое состояние в эту минуту, в этот момент, насколько осознанно, сокрушенно, я не знаю. Но я знаю, что что-то происходит. Не что-то мистическое, а глубоко духовное. Это когда я, предстоящий, принимающий, в смирении моего сердца осознаю, что Бог совершил для меня и каким я должен быть по Его благодати, по действию Его Духа Святого, чтобы соответствовать моему предназначению, потому что я тоже член тела Христова, потому что я тоже хочу на небеса, потому что я тоже хочу встретить моего Господа с горящим светильником. И так думают все, иначе какой смысл нашей веры? Иначе зачем мы приходим сюда? Да поможет нам Бог. Давайте помолимся и попросим, чтобы сам Господь благословил нас и приготовил к вечере Господней. О Иисус, мы славим Твое святое имя. Мы величаем Тебя, нашего Спасителя и Господа. Когда мы слышим о Тебе, наше сердце радуется, и в наше сердце входит покой, потому что мы верим в Тебя, могущего, всемогущего Бога. Мы верим, что в этом мире все происходит под Твоим контролем. Господь царствует, скажите народам. Царствуй и в нашей жизни, Иисус, в сердце каждого из нас. Помоги нам любить Тебя, любить друг друга. Помоги нам, Господи, быть достойными этого великого звания во Христе Иисусе, быть на страже сердца нашего и быть всегда готовыми ко встрече с Тобою. Теперь, приступая к вечере Господней, просим, благослови нас. Дай еще раз взглянуть в самого себя, дай проверить. И найдя что-нибудь, Иисус, большое или маленькое, дай попросить у Тебя прощения. Омой и очисти нас от всякой скверны плоти и духа. Прости за все то, что мы могли подумать,
помыслить, сказать, совершить или сделать. Омой нас. И дай нам достойно принять участие в вечере Твоей во имя Твое. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Хор прославит Господа, и мы будем приступать к вечере Господней.

0: братья и сестры, я хочу напомнить, кто имеет право по Слову Божьему принимать участие в вечере Господней. Каждый верующий во Христа Иисуса, как своего Спасителя, пережившего рождение свыше, присоединившегося к Церкви Христовой через святое водное крещение, находящийся в мире с Богом и друг с другом. Кто не является членом Церкви по этому слову, должен воздержаться от участия, потому что это привилегия членов Церкви Христовой. Я хочу, чтобы мы поднялись и прочитали из первого послания Коринфянам с 11 главы следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И мы, по примеру Господа и Его святых апостолов, помолимся о хлебе. Господь наш, благодарим Тебя за Твой Голгофский крест, за Твои страдания голгофские, за Твое ломимое тело там, на Голгофе. Господи, этот хлеб напоминает нам о Твоих страданиях. Господи, он напоминает нам о Твоей любви, о Твоей благодати, о Твоем спасении, которое уже совершено и которое мы можем принять, и мы приняли верой. Мы славим Тебя и благодарим Тебя, просим, благословляя этот хлеб, и нас благослови принять достойно во славу Твою, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: И, возблагодарив, преломил.

возблагодарив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. И в то время, когда братья будут проходить с хлебом, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте хлеб с молитвой и с благоговением, и да благословит вас Господь.

0: также и чашу после вечери. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам участвовать в хлебе. Теперь просим, благослови эту чашу, потому что она напоминает нам о Твоей пролитой святой крови там, на Голгофском кресте. Омой нас и очисти нас, и благослови нас, и пусть прославится наш Господь и Спаситель наш во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
1: Аминь.
0: Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. Когда братья будут подходить с чашей, поднимайтесь, принимайте чашу тоже с молитвой и благодарением, и да благословит вас Господь.

0: Тебе и хвала за то, что в это утро Ты продлил нашу жизнь, и мы могли еще раз вспомнить Твои голгофские страдания. Ту цену, которую заплатил за наше спасение, для того, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь. Помоги нам, Господь, никогда не забывать, как дорого заплатил за наше спасение. Помоги нам об этом всегда помнить и прославлять Тебя. Аминь.
1: Аминь.
2: Христос воскрес.
3: Воистину воскрес.
2: Господь гряде.
3: Гряди, Господь.
2: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки.
2: Сідайте, будь ласка.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. «Не веровали и уверовали». Таково название этой темы. Эта тема взята из «Радостной вести от Иоанна», 12 глава. Мы будем читать с 37 по 43 стих. Но сначала я хотел сказать вам о том, что мы затрагиваем очень важную тему. Вообще, в принципе, в Библии тем нет неважных. Однако есть темы, которые имеют первостепенное значение, которые, например, касаются нашей веры. Мы видим, сколько людей, которые называют себя верующими. Очень много. Почему они так называют себя? Потому что они росли в такой культуре, где, например, сильно распространено влияние католицизма, православия, протестантизма. И люди называют себя верующими. Да, это сегодня распространенное очень явление. Но во времена Иисуса, когда Он был на земле, когда Он осуществлял свое служение, ситуация была иной. Потому что люди того времени не жили в христианской, постхристианской культуре. Тогда не было ни протестантов, ни католиков, тогда не было ни православных, тогда были только иудеи. Именно там, где находился Иисус. Иудаизм. События того времени. И вот это изучаемое нами место описывает именно то время тех людей, но имеет также очень важную роль для нас, потому что это касается непосредственно нашей веры, нас как отдельных личностей, а также людей, которые нас окружают. Вообще всех людей можно подытожить. Итак, мы начнем читать с вами «Радостная весть от Иоанна», 12 глава, с 37 по 43 стих. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои,

Посмотрите стих 37. «Столько чудес он сотворил перед ними, и они не веровали». То есть не веровали в него. А 42. «Впрочем, из начальников многие уверовали в него». Сколько чудес сделал Иисус? Великое, великое множество. Не хватило бы всех книг в мире написать об этом. А с чего начинается непосредственно 12 глава «Радостной вести» от Марка? Первый стих. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых». Что делал Иисус? Он накормил людей хлебом, превратил воду в вино, исцелял и воскрешал. Вернуть в человека жизнь – это самое большое чудо, которое вообще в принципе может быть. И Иисус сделал это, показал пример над Лазарем. И когда мы читаем с вами 37 стих, «столько чудес сотворил он перед ними». То есть это все, о чем мы перечислили, и, конечно, самое главное – воскресение Лазаря. Опять же, если мы будем смотреть контекст с начала этой главы, мы увидим, что в Вифанию пришли и первосвященники. Зачем? Увидеть Лазаря, которого воскресил из мертвых, не просто увидеть, еще и убить его. Это стихи 9-10. Столько чудес или столько делал Иисус перед ними, но они не уверовали. Что изменилось с тех пор? Изменились государства, большинство уже перестало существовать, современные государства — это другие. Поменялись лидеры стран, поменялись годы, эпохи. А кто остается все тем же? Кто? Кто не изменен по своей натуре, по своей сути? Это человек. Это человек, который, унаследовав природу Адама, не склонен обращаться к Богу, а наоборот, прятаться от него. Именно этот самый человек, мы видим пример, который мы изучаем в «Радостной вести» от Иоанна. Перед ними, перед кем? Перед людьми Иисус сотворил много чудес, но они не веровали. Что делает Бог сегодня? А Бог делает сегодня очень многое. Во-первых, посылает и над злыми в том числе, конечно же, над добрыми. Бог — солнце, дождь. Полная забота Господа о творении. Что делает Бог? А об этом может сказать каждый лично, потому что в жизни каждого человека случается то, иногда, что невозможно объяснить. Что человек где-то на грани смертельной опасности пролетает, все с ним благополучно. Что человек что-то найдет, дорогое, что потерял, и так далее. Но люди, видя это, и общее вот это творение, общее откровение, и то, что происходит лично в их жизни. Ведь Иисус вот это описывает. Это просто примеры с того времени. Но сегодня ситуация не изменилась. Несмотря на то, сколько бы люди не видели чудес от Господа, они все могут объяснить. Либо случайностью, либо физическими явлениями, либо теорией Большого Взрыва. Все объяснить, но не уверовать через это в Господа. Не уверовать. Потому что человек хочет знать, что он главный. Где он главный? Он главный в своей жизни. Потому что для человека признать, что главным будет Бог –

для многих людей просто неприемлемо. А где же будут они? Что же, если главный бог, значит, нельзя воровать, материться, пьянствовать, допускать сексуальную безнравственность. А люди так привыкли жить и считают себя хозяевами жизни. Итак, что тогда люди, видя такие грандиознейшие чудеса от Иисуса, не уверовали? То сегодня, да, таких чудес уже практически нет, как делал Иисус. Но иногда они случаются. Но люди, которые не хотят знать Бога, никогда не признают, что это сделал Бог. Итак, многие, кто видят чудеса, не веруют в Господа. Но в этом тексте Писания есть и другая категория людей. Это 42 стиха, изучаем нам 12 главы «Радостная весть от Иоанна». Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. То есть здесь обратная ситуация. То же самое. Все чудеса видели. Все то же самое знают. То же самое наша жизнь, да? Все находятся примерно на равных условиях. Но кто-то категорически отрицает Бога. А кто-то верует. А веровать можно по-разному. Вот эти люди из начальников, начальники народа, во времена Иисуса тоже в него уверовали. Хорошо бы так, да? Хорошо читать, как они, по примеру апостолов, пойдут проповедовать среди своего народа, пойдут к язычникам. Но не тут-то было, потому что о них еще дальше написано. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги. То есть они уверовали и не исповедовали об этом. Еще дается ответ, почему же они так делали? Потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Вот так. Уверовать можно по-разному. Когда человек уверует в Бога, тогда он должен понимать, что вера – это не часть жизни. Вера становится всей жизнью. Потому что через веру сам Господь царствует в жизни определенного взятого человека. Каковы мы? Кто мы? Да, если мы изучаем Библию, если нам интересно, если вы слушаете эту передачу, вы люди, скорее всего, уверовавшие. Но не похожи ли мы на тех самых начальников? То есть, знаете, я почему говорю об этом? Потому что я знаю много примеров. Я думаю, вы сами знаете тоже примеры, а кто-то может даже сказать про себя. Что человек верующий, но не хочет потерпеть какие-то недостатки. Что за веру его могут где-то осмеять, а где-то могут и избить. И человек таится. Он не будет говорить, что он ходит в собрание, что он читает Библию. Да, таких случаев немало. Почему? Потому что Христос для современных людей все больше превращается просто в насмешку. И люди воспринимают, что если ты скажешь, что ты читаешь Библию, вместо того, чтобы смотреть что-то по вечерам, то будут смеяться. Поэтому многие просто не говорят об этом. Да, люди верующие. Мы не говорим сейчас, кто верующий, кто не верующий. Мы говорим о том, что одни вообще не верят, а другие верят как-то странно.
странность, потому что, дается же объяснение в Библии, возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Кто Господа любит, тот о нем будет говорить. Почему? Потому что само Писание призывает нас к этому. Что делают устами? А что делают сердцем? Письмо Римлянам 10 глава стих 10. Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот так вот. Таиться. Можно уверовать, да, таиться. Но кто ты будешь после этого? Когда придет Иисус и посмотрит наши дела, кем окажешься ты? Каким же христианином ты был? Ты сердце веровал к праведности, а где были твои уста? Кто ты был? Человек, который проповедует, рассказывает об Господе, которого спас, или подобно вот этим иудейским начальникам, которые возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Я призываю вас, дорогие друзья, любите больше славу Божью, любите Господа. И не стыдитесь никогда говорить о нем. Пусть стыдятся те, кто делает зло. Они делают им не стыдно. А мы не должны стыдиться нашего Господа, который нас, грешников, вытащил из могилы, согласно Ефесянам 2 глава. Который нас оправдал, который воскресил. Прославляйте Бога в полноте всей своей жизнью и своими устами. Да благословит вас Бог. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будучи обеспокоенными проблемами, периодически возникающими в церквях, мы некоторое время назад предложили вам вот суждение по этому вопросу. Но так как эта проблема, смены, выбора пресвитера в церкви, чрезвычайно серьезна и болезненна, прошлая беседа получилась, по-моему, слишком такой эмоциональной. Это должно быть вам понятно. Но, думаю, есть резон вернуться к этой теме и попытаться подойти к ней по-деловому, спокойно, что и давайте попытаемся сейчас сделать. Вот я напомню текст, вот, который в качестве заглавного я читал в прошлый раз. Просто мне кажется, он очень убедителен. Я вам предлагаю еще раз его прослушать. Это третья книга Царств, с третьей главы, с 16 стиха. «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: „О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: „Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый“. А та говорила ей: „Нет, твой сын мертвый, а мой живой“. И говорили они так перед царем. И сказал царь: „Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый“. А та говорит: „Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой“. И сказал царь: „Подайте мне меч“. И принесли меч к царю. И сказал царь: „Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой“. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: „О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его“. А другая говорила: „Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите“. И отвечал царь и сказал: „Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать“. Вот такой текст Священного Писания, если вы помните. Главное то, что родная мать любой ценой будет сохранять жизнь ребенку, в том числе и, как говорится, даже своей жизнью. Она сделает все от нее зависящее, вплоть до смерти, чтобы защитить свое дитя. Нам представляется этот пример наиболее образным в поведении пресвитера. Давайте попытаемся сформулировать основные положения касательно проблемы пресвитера. Я, наверное, вот они будут выглядеть так, вроде бы, в виде отдельных пунктов, и, может быть, даже тезисно, но вот так уже слушайте, как получится. Церковь – это не просто группа, общество людей, нуждающихся в лидере. Это живой духовный организм, тело Христово. Он функционирует, по крайней мере, так должно быть, строго по духовным законам чистоты и святости. Пастырь, пресвитер – это не начальник, не хозяин, а это верный слуга церкви, тела Христова. И основной задачей пресвитера является поддержание и повышение святости церкви и каждого ее члена, и единство церкви, единство. Организм не может делить сам себя. Организм должен целостно функционировать, и отсечение какой-то части или рассечение пополам не может допустить родная мать, не может допустить пастор. Пастор должен дорожить каждой душой, Он ответственен перед Церковью и Богом за общий духовный уровень Церкви и за каждого ее члена. Это ответственность перед Богом. У пресвитера не может быть сторонников и противников. У него все должны быть сторонниками. По крайней мере, он должен быть сторонником всем без исключения. В русской церкви осуществляется коллективное, общее служение. Любой член церкви, брат или сестра, имеющий способность и возможность, должен служить церкви. Задача пресвитера – не делать все самому, а умело распределять труд между всеми служителями. В целом церковью руководит не пресвитер, а церковный братский совет, избираемый членским собранием, а не пресвитером. Это повышает ответственность членов церкви и братского совета. Разумный, работающий братский совет охраняет церковь от авторитаризма и тоталитаризма пресвитера и в то же время охраняет пресвитера от возможных нападок со стороны членов церкви. Общее правило. Каждый служитель любого ранга должен выполнять конкретное служение, и только его результаты являются объективным показателем полезности того или иного служителя. Правом и обязанностью церковного совета является освобождение от служения любого неэффективного служителя или тем более, не дай Бог, конечно, наносящего ущерб церкви. Причем это делается чисто по-братски, по-евангельски, совершенно не обидно для освобождаемого, потому что все это делается только для блага церкви. Члены церкви, ее служители, все работают на авторитет пресвитера. Все понимают, равно как и сам пресвитер, ту огромную ответственность и нагрузку, которая лежит на пресвитере. Поэтому все члены церкви работают на его авторитет, то есть на дело церкви. Мы договорились, что у пресвитера никаких иных целей нет и быть не может. Каждый служитель, особенно помощники пресвитера, тщательно стараются подстраховать пресвитера, восполнить его упущения, недосмотр или даже недостатки. Точно так же и пресвитер подстраховывает каждого своего помощника, каждого служителя. Главное, чтобы не страдали интересы церкви и сохранялось взаимное уважение в среде служителей. Почитается анормальным, недостойным карьеризм в любой его форме, подсиживание или подстава другого. Это нечистота, моральная нечистоплотность. Она несовместима с назначением и состоянием служителя. Вносить эту нечистоту в святое тело Христово преступно и смертельно для самого служителя. Никакое желание и никакая способность к служению не могут оправдать такого типа поведения. Вроде бы азбучная истина, а приходится говорить об этом. По-моему, есть необходимость определиться и с понятием «помазанник». Думаю, сегодня оно не имеет силы. Никакого служителя сегодня Бог не помазывает, ну, известным нам способом. Сегодня каждый служитель избирается, в лучшем случае, обществом, то есть церковью, а иногда поставляется кем-то вопреки воле церкви, а иногда им становится ценой раздора в церкви, ценой ее деления или огорчения значительного числа членов. О каком помазании при этом может идти речь? Вот где корень проблемы. Рубят дитя пополам или по частям. Откровенно говоря, не знаю, может ли быть благословенным служение такого служителя. И как поступит с ним Господь в вечности? Станет вопрос, а как избегать подобной ситуации? Ну, представляется, что это очень просто. Если, конечно, руководствоваться евангельскими принципами. Каждый должен думать о себе, помните, да, скромно, и на первом месте иметь интересы церкви. предлагать самому себя или настаивать на своей кандидатуре считать недопустимым. Это прерогатива церкви. Это ее неотъемлемое право востребовать того или иного члена церкви на служение ей тем или иным даром, в том или ином качестве. Призываемый церковью на служение в первую очередь должен соответствовать духовным, морально-этическим нормам христианина и данного вида служения. Ну и, конечно, должен обладать способностями нести это служение. Если все же чисто объективно окажется две или более равнозначных кандидатуры, или, это уже, конечно, не дай Бог, в силу необъективности самих членов церкви, в силу всяких семейных, территориальных, дружеских или иных кланов, ни одна кандидатура не набирает абсолютного большинства, то тогда сами кандидаты между собой должны избрать наиболее достойного, и сторонники каждого должны согласиться с выбором своего кандидата. По-моему, это было бы благородно и развязывало бы все проблемы. Если же эти наилучшие, которые должны почитать один другого высшим себя, не в состоянии выбрать из себя, то они все негодны к служению. И церковь должна отказаться от их услуг. Ей следует искать другие кандидатуры. Как понимаете, все эти процедуры должны проходить совершенно мирно, благопристойно, чинно, в страхе Божьем. Ведь решается дело Божие. Мы вторгаемся в тело Христово. Эта операция должна проходить в полнейшей духовной стерильности, святости. Любые элементы нечестности, неискренности, христианской дипломатии, в кавычках есть такая, то есть хитрости, бесчинства, лишают права быть избранным или избирать. Вот такое правило предлагается. Предлагая эти положения, мы не привели ни одной ссылки на Писание, но, тем не менее, по-моему, мы нигде не погрешаем ни против буквы, ни против духа Писания. Но чтобы действовать вот по такой логике, вся церковь должна быть воспитана в этом духе. Для каждого члена, для каждой семьи, каждой группы, каждого клана интересы церкви в целом должны быть на первом месте. Все это очень легко осуществимо, если поступать по евангельским принципам. Если же не получается, то без всяких исследований и разборов ясно, нарушаются евангельские нормы. В рассуждениях о пресвитере все же может возникнуть один, ну, в кавычках, теологический вопрос. Отрицание самой демократической процедуры, вот поставление пресвитера, вот которую, на мой взгляд, так можно представить, как демократическую, по крайней мере, иные думают, что это так, для того, чтобы дискредитировать ее. На это следует возразить таким образом, что, как правило, этот довод приводят те, кто очень хочет стать пресвитером. Они ссылаются на Божие призвание, только при этом не могут указать конкретный метод, форму действия этого призвания. Оно остается известным только самому избраннику, который себя избирает. Процедуру поставления пресвитера церковью они квалифицируют не евангельской, то, о чем мы говорили, демократической, в кавычках, конечно, и в худшем смысле этого слова, то есть мирской, по светскому образцу, но это принципиальное искажение. У нас есть, ну, евангельский пример процедуры избрания. Вот, наверное, давайте даже прочтем. Это книга «Деяния апостолов». Вы уже, наверное, догадываетесь, о чем речь идет. Шестая глава, с первого стиха там идет речь. Читаю. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберете, я добавляю, вы выберете из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Вот та нормальная евангельская процедура, которой, как говорится, стоит придерживаться и не дискредитировать ее термином «демократическая демократия», как что-то недопустимое в церкви. Говорят о иерархии, говорят о, значит, о такой вертикали, как мы говорим, которая установлена Богом. Это было бы угодно и всему собранию, и Духу Святому. Это такой путь избрания. И говоря еще раз о помазании, значит, сегодня этот акт Бог не осуществляет собственноручно или через пророков, как это было в Ветхом Завете. Поэтому приписывать себе это звание, а почему это выгодно? Потому что оно неприкосновенно. Вот для своей неприкосновенности, значит, так вот ловко приписывает себе звание помазанника и руководствуется тем, что Давид сказал. Но Давид, учтите, он уже был помазанным. Он был помазанным самим Господом через пророка. И при этом сказал, что не подниму руку на помазанника, хотя знал, что тот уже отвержен Богом, но ждал, пока сделает Бог. Вот пример, но почему-то на это мы не смотрим, а вот на то, что он сказал, что не подниму руки, даже при всей негодности, значит, это очень выгодный такая ширма, выгодный термин для того, чтобы отстаивать опять-таки себя, отстаивать свою неприкосновенность, когда есть в этом нужда. Я имею в виду прикасаться к пресвитеру. Это, конечно, очень плохо. Итак, выберите из среды себя, исполненных Духа Святого и мудрости. Видите, кого нужно выбирать? И угодно было это предложение всему собранию. Всему собранию. И вот избрали и поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки. Совершенно нормальная процедура. Еще один теологический вопрос. Человек, ставший однажды пресвитером, должен им оставаться всегда и пожизненно? Хороший вопрос, да? Думаю, что из логики всех предыдущих рассуждений вытекает. Да, если удовлетворяет церковь. Если же церковь усмотрит более способного, то каждый достойно и охотно должен передать своему, судя по всему, так должно быть, если это пресвитер, любимому брату. У пресвитера нелюбимых, негодных быть не может. Поэтому противиться воле церкви, противиться смене, по логике вещей он не может, если он нормальный пресвитер, если он достойный пресвитер. Значит, он должен это сделать безболезненно и даже поощрять этот акт, учитывая, так сказать, собственную скромность, свою непритязательность и свое послушание воле церкви. Ну, конечно, для того, чтобы жить по высказанным принципам, необходимо, чтобы вся церковь, все ее члены были воспитаны в таком духе, и чтобы эти принципы были закреплены уставом церкви. Тогда сама церковь не допустит того, чтобы с ней обращались недостойно, терзали ее, делили, вводили в грех. А каждый из вас понимает, что все процедуры, которые выполняются вот таким неевангельским путем, они же неминуемо влекут грех. И здесь хочется сказать о том горе, о той ответственности, которая возникает вот при таких неразумных перестановках, при таких неразумных акциях, что все общество, И только очень немногие разумные, трезвые, выдержанные члены церкви, умеют, удается им избежать, они не вовлекаются в это сутяжничество. Как правило, замешивают всю церковь и путем обмана. Потому что, когда человеку говорят на одного хорошо, на другого плохо, такого не бывает. Значит, когда настраивают человека против другого человека, как вы понимаете, прибегают уже ко всяким натяжкам, ко всяким гиперболам, преувеличениям, то есть грешат. И если уже меня склонили ненавидеть кого-то, уже грех. Достоин он этого или недостоин, но уже мое чувство, вот, а тем более, когда не могут найти общего языка, это трагедия, это вот то деление ребенка пополам. Это может делать только безжалостная, неродная мать. Есть страшное предупреждение, что из вас самих войдут лютые волки. Как вы понимаете, они входят не с волчьим оскалом. Они входят в овечьей одежде. К сожалению, все делается за... Все борются за правоту, борются за чистоту учения, за святость церкви, весь набор красивых, правильных слов. Только действия противоречат самой сути. Любой уважающий себя, просто уважающий себя человек, никогда не будет настаивать на себе, никогда не спровоцирует церковь. Он тысячу раз уступит, тысячу раз станет в сторону, но не позволит, чтобы надругались над церковью во имя каких бы там ни было целей. Нет цели столь высокой, которая позволила бы делить церковь. Это самый большой грех. Я еще раз хочу повторить этот тезис, который мы высказали. Это живое тело. Живое тело. Наверное, сегодня очень распространены, многие видели, правда, очень как-то, страшно даже смотреть, когда показывают по телевизору операцию на открытом сердце, когда уже расколота грудь, когда вот оно уже в тебя под руками бьется. Какая осторожность, какая стерильность нужна, какая ответственность. Одно малейшее неосторожное движение, и жизнь уходит. И я хочу еще раз спекульнуть вот этим понятием стерильности. В данном случае речь чисто физическая стерильность. А вот когда мы делаем что-то в церкви, здесь должна быть духовная стерильность. Никакой хитрости, никакого лукавства, никакой нечистоты, никакой грязи нельзя вносить в этот организм. Потому что это не просто мое, ваше, чье-то тело. Это тело Христово. Хозяин Христос. Глава Христос. Каким же нужно быть безрассудным, каким нужно быть безответственным, чтобы позволять себе вот так манипулировать с телом Христовым? Я думаю, что вот в наших суждениях никаких натяжек нет. Действительно. Я понимаю, что это болезненная процедура, но мы ее сами сделали болезненной в силу нашей невоспитанности. Поэтому, поняв строгость, поняв ответственность этой проблемы, я думаю, что мы должны научиться делать эти вещи по Евангелию, по Писанию, не доводя ни себя, ни церковь до греха. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в этом духе должны быть воспитаны не только те, об этих и речи быть не может, которые готовят себя или считают себя способными вести церковь, быть пресвитерами. Но вся церковь должна понимать эту проблему, и она не должна вырастить в своей почве, в своем, так сказать, обществе, не должна порождать вот такие личности, которые потом ее же кромсают, ее же делят. То есть церковь должна бодрствовать, церковь в целом должна выращивать здоровых, нормальных, законопослушных, богобоязненных, скромных, готовых действительно служить церкви людей и их поставлять на служение себе, то есть церкви. Вот такая процедура мне видится. Я часто это делаю. Я сознаю, неправоту свою. Это наше мнение. Может быть, кто-то примет это как личное, к себе лично. Просим прощения, но просим и учесть, по крайней мере, задуматься в надежде на то, что вам не повредит вот осмыслить вот эти вот принципы, которые мы постарались изложить, на мой взгляд, уже спокойно. Оставайтесь с Богом.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Разумное растение. Некоторое время назад ученые выяснили, что колибри любят яркие цветы. С другой стороны, все мы знаем, что ночью лучше всего виден белый цвет. А это значит, что бабочки-опылители должны легко находить белые цветы. Вопрос заключается в следующем. Как быть цветку, если в первую половину поры цветения его опыляют колибри, а во вторую – ночные бабочки? Именно в таком положении оказывается цветущее растение, которое называется гилия. В середине июля его начинают опылять колибри, в конце августа, когда становится прохладней, они улетают, но на смену им появляются ночные бабочки-бражники и опыляют растения до конца сентября. Чтобы привлечь и тех, и других опылителей, гилия до конца августа цветет ярко-красными цветами, а потом белыми. Ученые-эволюционисты называют такое поведение растения примером эволюционной стратегии. Но вдумайтесь, откуда растению знать, какого цвета у него цветы? И как оно может догадаться, какой цвет предпочитают колибри, а какой бражники? Утверждать, что цветок может произвольно менять свой цвет, все равно, что сказать, будто мы по собственному желанию, одним усилием воли можем изменить свой рост или цвет глаз. И наука, и простая логика подводят нас к выводу, что особые характеристики гилии созданы мудрым и гениальным творцом. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете пятиминутную радиопередачу «Капля росы». В ней мы ежедневно обращаемся к Слову Божию, к Евангелию и с Божьей помощью изучаем стих за стихом. Сегодня мы продолжаем изучение послания апостола Иакова. Откройте первую главу, прочтем стих 22. Первая глава послания апостола Иакова, стих 22. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». Плод Слова Божия – спасение души человека. Слово Божие при действии Духа Святого открывает нам наше положение и приводит к покаянию. Счастлив тот человек, кто, слушая Слово Божие или читая его, относится к этому серьезно, со всей ответственностью. К сожалению, бывает такое положение, когда человек может слушать Слово и не принимать его, не переваривать в своем сознании или принимать его весьма мало. Иисус Христос сказал так: «Пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, кого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна, 5 глава, стихи 37-40. Дорогие друзья, миллионы людей сегодня обманывают самих себя тем, что отвергают Иисуса Христа как Сына Божьего, пришедшего в мир, чтобы спасти грешников. Религиозные обряды и ритуалы без принятия Иисуса Христа как личного Спасителя не только не помогут людям, а будут их осуждением. Без принятия Христа в сердце, без личного покаяния, человек не может испытать радости прощения и усыновления, не может быть свидетелем Иисуса. Жизнь многих людей сегодня, даже людей религиозных, в жалком состоянии, потому что они строят свою жизнь на ложном фундаменте, на песке. Иисус Христос когда-то сказал такие слова: «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что он был основан на камне. А всякий, кто слушает слова Моисии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Матфея, 7 глава, стихи 24-27. Некоторые люди читают Евангелие из-за любознательности, другие – для того, чтобы пополнить свои познания, но без исполнения учения. Без исполнения учения Евангелия чтение этой чудесной книги приносит мало пользы. Евангелие зовет человека к примирению с Богом, и до тех пор, пока это не совершится, чтение Евангелия остается бесплодным. Дорогие радиослушатели, мы призываем всех вас отнестись со всей серьезностью к слушанию Слова Божия. Обратите особое внимание на слова, записанные апостолом Иоанном в первом послании. Первая глава, стихи 6-7. Первое послание Иоанна, первая глава, стихи 6-7. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во свете, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Обратимся опять к совету апостола Иакова, прочитанному в начале. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя».
Дорогие друзья, да поможет Господь всем нам, всем без исключения, слушать Слово Божие, читать его и с Божьей помощью исполнять его, чтобы счастливыми и благословенными быть людьми. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие друзья!

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
2: Давайте откроем Евангелие от Матфея, 4 главу, 19 стих. И говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека». Отец наш Небесный, благодарим Тебя за этот день, Господи, который Ты сотворил, Иисус Христос, за то, что привел нас сюда. Мы Твои чада, мы нуждаемся в Тебе, Господи. Помажь это время, Иисус, благослови это вступление, приготовь через это наши уши, ум, Господи, сердце к основному Слову, Иисус Христос. Во имя Твое мы молимся и просим. Аминь. Аминь. Итак, Иисус говорит, Он видит Андрея и Петра и говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека». И мы, будучи верующими Иисуса Христа, мы переживаем, насколько это удивительно следовать за Господом. Почему? Потому что мы вкусили, насколько Он благ, и не только однажды, а мы вкушаем это постоянно. Мы переживаем это через Духа Святого, через Слово, которое Он напоминает нам. И мы переживаем эту верность. Мы дышим тем Словом, которое Он произносит нам –

0: поймай. Или посмотри на меня, у меня и голоса-то нету. И вообще я боюсь иногда это делать. И Господь говорит, я совершил всю работу на кресте. Я даю тебе слово. И слово будет увлекать души людей словом спасения, которое я буду произносить через тебя. И первое, что мы здесь видим, что Иисус говорит, я сделаю вас ловцами. Он снабжает нас словом своим каждый день, подкрепляет нас, подкрепляет жизнь у нас, нашу тождественность, что под Его верностью мы всегда встаем, и мы знаем, что произносить. Мы знаем, кто мы, благодаря Его Слову. Второе, Он ободряет нас тем, что я напомню вам, что я вам сказал. Что не волнуйтесь, что говорить, потому что Дух Святой, Он будет говорить не только слова, но Он будет говорить о том, что мы чадо Божие, что Он любит нас, и что мы имеем власть эту, как чадо Божие, говорить Его Слово. Мы Его посольство, и мы имеем эту удивительную власть быть смелыми, твердыми во Христе, не в себе, но во Христе, говорить Его Слово со властью. И мы имеем это удивительное обетование, что Он напомнит нам эти слова. И поэтому нам так здорово следовать за Ним. Третье, Он подготовит людей. То есть иногда мы можем сказать, мы ищем этих людей, и кого бы нам найти? Но мы видим из примеров, как Петр, Бог подготовил, чтобы отправить Корнилию, Варнаву Бог приготовил, что он встретится с Павлом. И мы можем сказать, исходя из слов Иисуса, что Бог желает всех спасти, Он постоянно сеет это слово. Он постоянно готовит всех людей. И постоянно сеет. И каждый человек, с которым я соприкасаюсь, он уже готов слушать. Неважно, какой отклик. Иногда мы смотрим на отклик, и мы разочаровываемся, но Господь говорит, я подпитываю тебя словом. Ты чадо, произноси дальше. И вдобавок к тому свидетельству, которое уже слышали, о том парне Александре, которого мы встретили в парке, к концу разговора, честно сказать, я был уже настолько разочарован. У меня были мысли, вот потратили 20 минут, 20 минут на этого атеиста, он украл наше время, вот честно. Украл наше время, как это ему удалось вообще? Столько с Алексеем мы ему аргументов привели, и вообще думаю, ну слава Богу, пастор Владимир уже возвращался с Аркадием, и я подумал, о, сейчас у нас по расписанию дискуссия в KFC. Не все так плохо. И мы ему еще раз повторили все эти аргументы, которые, кстати, мы извлекаем здесь, сидя, слушая слово в библейском колледже. Мы повторили его, любя, и сказали, все, нам уже надо идти, запомни их, поразмышляй над ними, они очень весомые. И никуда не денешься от них. И вдруг мы уходим, и он молча за нами начинает идти. И все мое разочарование, которое было по видению, и он просто идет не для того, чтобы нам еще что-то навредить, что-нибудь сказать из своих атеистических мыслей, но он просто идет. И я увидел, что он очень сильно разочарован, и он просто ищет общения. И он идет молча, Алексей продолжает с ним говорить. И в конце концов мы дошли с ним до ворот и снова повторили, сказали, возможно, мы еще увидимся, и Бог тебя любит. И подняли его, его огорчение, и вот так мы были ободрены Господом Иисусом Христом, что мы не смотрим по видению, но мы верим в то, что Господь говорит о нас, и то, что говорит о Слове, что Он сеет, и более того, Он действует этим сказанным Словом, которое нужно услышать. Он действует этим сказанным Словом, которое слышит от вас, которое слышит от других. И мы благодарим за это Господа. Аминь.
1: Аминь. Слава Богу. Итак, это все от Бога.

0: это все через Него, это все Его благодать. И мне понравилось одно слово, которое пастор Нурлан сказал. Господь благ. Аминь. Он благ. Отец наш Небесный, о, спасибо, Господь, спасибо за Твое присутствие, спасибо за святость Твою, за благость Твою, за милость Твою. Это черты Твоего характера, Твои атрибуты. Ты милостивый Бог, Ты благий Бог, Ты Бог всякой благодати. Мы здесь, Господи, чтобы услышать от Тебя слова ободрения и утешения, Господи. Спасибо за то, что верно посещаешь нас Словом Твоим. Спасибо за то, что собираясь в собрание Твое, влечешь нас узами любви. Благодарим Тебя, Иисус. Скажи нам сегодня Твое Слово. Во имя Твое драгоценное мы молимся и просим. Помажь это Слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы с вами откроем книгу Второзакония. Ой, как здорово у нас сегодня. Музыка, заставка. Итак, 24 глава, книга Второзакония. И вы знаете, уже вторую неделю подряд проповеди рождаются на благовестии, когда мы ходим с ребятами и просто общаемся. Вторую неделю подряд, я вам точно говорю, проповеди рождаются на благовестии. Аркаша, аминь, да? Честно говоря. Так здорово. Итак, давайте скажем, во-первых, что один из атрибутов Бога, помимо того, что Он всемогущий, всеведущий, вездесущий, Он также является простым. Итак, Бог прост. Это один из атрибутов Бога. Он не состоит из множества частей. Он прост. Он един. Его Евангелие просто. Или просто? Просто.
1: Просто.
0: Просто. Ага. Павел говорит, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе, потому что как Бог является простым, в нем нет заморочек, если я позволю себе так сказать. А человек что? Наполнен заморочками. Бог прост, а человек, он очень быстро может все усложнить. Аминь. Он является чемпионом вселенной, как Карлсон говорит, моя мама самая чемпион в мире по обниманиям, да? Итак, человек, он очень быстро усложняет все. Он является чемпионом всей вселенной по усложнению. Дайте человеку выходной день, субботу, и он из него сделает что? Невозможную вещь. Дайте ему нечто простое, Евангелие благодати, и человек его усложнит. Дайте ему взаимоотношения, которые есть любовь, и он усложнит это. Чем человек усложняет себе жизнь? И ладно, пока мы сейчас оставим это. Итак, Бог прост. Аминь. Запомните это. Бог прост. В книге Второзакония, в 24 главе, мы видим очень интересные стихи. 19 стих. «Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих». Итак, если у меня есть поле, я жатва прошла, и я так, ах ты, забыл сноп на поле. Господь говорит: не возвращайся обратно. Пусть он останется. Пусть человек, который нуждается, бедный, сирота или вдова, они зайдут на твое поле и найдут, чем поддержать себя. И тогда Господь, увидя твое сердце, потому что сердце Бога – сердце милости. Сердце милости. Дальше. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветви. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. 21 стих. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Это означает, когда ты собираешь, если что-то у тебя останется, не собирай все до конца, чтобы маслина была абсолютно голой. Я имею в виду без плода. Если когда ты обрезаешь грозди винограда, и какая-то гроздь упадет у тебя на землю или ягоды, то тебе не нужно на земле все это собирать. Оставь это. И здесь мы видим, как это все относится к закону Моисея. И здесь мы видим, как Господь показывает свой характер милостивого Бога, который говорит, что ты богат во мне, не занимайся мелочами, не нужно тебе это, не занимайся мелочами, пусть твое сердце будет свободно, богато во мне. Аминь. Потому что если ты будешь так делать, а по видению, действуй по вере, потому что Господь увидит твое хождение по вере, и Он обязательно благословит тебя. Но если ты пойдешь и уберешь все начисто свое поле, ни одного колоска не оставишь, то это не мое сердце, не милостиво. Помните историю, как Руфь пришла с полей Моавитских, а вместе с Наоминью, они пришли вообще без ничего. Запомните, они ушли какие туда на поля Моавитские? Богатые. Потому что этот человек, ее муж, был богатый. Два сына. Они ушли богатые. А пришли как? А пришли ни с чем. Может ли так произойти в нашей жизни? Может произойти. Мы не пугаемся этого, но мы видим, что так получается. И Господь, и мы видим, как Руфь говорит, я пойду подбирать колосья, потому что время жатвы. И она зашла на одно поле, и это поле оказалось полем Вооза, да? Вы со мной, вы помните эту историю, да? Полем Вооза, и она, а Вооз, благочестивый человек, верующий в Бога Израилева, который приходит и говорит своим жнецам: благословит вас Господь Бог. Они ему: и ты благословен у Бога Израилева. И они все вместе, я имею в виду, он наблюдает, потому что это его поле, и они убирают. И он спрашивает, кто эта женщина, которая ходит по моему полю. Ему рассказывают, что это невестка, да? Или невестка, да? Невестка Наимень, которые вернулись с полей Моавитских, она ходит и собирает. Знаете, что Вооз говорит своим служителям? Вы отбрасываете ей немного со снопов. Аминь? Отбрасывайте ей, потому что я знаю сокрушенное сердце. Я знаю человека, который находится в сокрушении. Ободряйте его от своего избытка во Христе. Вы со мной? Отбрасывайте ему. Отбрасывайте. Если кисть винограда упала, не нужно ее поднимать. Оставьте ее. Пускай человек... И здесь сказано, что когда человек соберет это, то он благословит вас, и я услышу его благодарность, и я благословлю вас. Аминь. Потому что верующие в Иисуса Христа могут быть очень и очень, как бы это помягче сказать, экономными. Генель, ты спасла меня. Бережливыми, у которых постоянно не хватает денег. Постоянно не хватает денег. И здесь мы видим, потому что ты все собираешь за собой. И себе в карман. Ты все собрал за собой. Все колоски за собой подобрал. Все маслины обобрал и себе. Весь виноград собрал и себе. Потому что ты живешь в своем эго. И Господь говорит, будьте выше этого. Потому что я призываю вас... ходить в богатстве благодати. Я призываю вас отбрасывать от того, что у вас есть. Вы можете сказать, пастор, а у меня ничего нет. Я вам хочу сказать, отбрасывайте из того, что у вас нет. Аминь. Это не так работает. Вот когда у меня будет что-то, тогда я отброшу. Да? Нет. Это так не работает. Работает так, что когда у меня... мало, как у филиппийцев. И Павел говорит, они из своей скудости так богаты по отношению к нам даяние. И можно бы сказать, филиппийцы, откуда вы вообще отбрасываете? Они могут сказать, да мы не знаем. Но Бог, который благословляет нас каким-то образом, Он дает нам возможность что? Быть благословением, отбрасывать. Отбрасывать. Что такое благовестие? Мы отбрасываем. Аминь. Мы отбрасываем от своих стогов избытка благословений в небесах, потому что мы благословлены всеми духовными благословениями в небесах. Мы с вами отбрасываем. Отбрасываем людям. И каким людям? Праведным или злым? Праведным или неправедным? Праведным, злым или добрым? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея. И послушайте, что Иисус здесь говорит. И вы знаете, я хочу вам сказать откровенно, иногда я ловлю себя на мысли, что я отношусь с некоторым надмением и превозношением к неверующим людям. А, это они ничего не понимают, а мы-то все понимаем. Это они, для них, до них не достучишься. А мы-то такие с вами, вы знаете... Господь указал мне на это. И я говорю, Господи, прости меня, потому что это не сердце благодати, это не сердце милости. И Господь здесь говорит в 45 стихе 5 главы Евангелия от Матфея, 5 глава, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу...» Слушайте внимательно. «Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми». Аминь. Это означает, что Бог, Он богат благодатью. Он богат. От Него не убудет. И поэтому Он говорит солнцу... Давайте сделаем так, что солнце одушевленный предмет. Эй, солнце, ну-ка восходи. И солнце говорит, над кем восходить, Господи? Что здесь сказано? Над кем восходить? Над злыми или над добрыми? Господь говорит, восходи над всеми. Аминь. Над всеми восходи. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Здорово. Господь говорит, дождь, можешь начать идти. И дождь говорит, Господи, на праведных или не на праведных или на неправедных. Господь что говорит? На всех. На всех. Здорово. Книга притчей. Очень интересный стих. Книга притчей, 22 глава, 2 стих. Очень легко заполнить. 22 глава, 2 стих. 2:2:2. Тут. Ладно. 22 глава, 2 стих. Слушайте внимательно. Богатый и бедный встречаются друг с другом, и того, и другого создал Господь. Аминь. Богатый и бедный встречаются друг с другом, и того, и другого создал Господь. И на того, и на другого светит солнце, и на того, и на другого, что? Льется дождь. И на того, и на другого, и того, и другого скрывает облака от солнца. И тот, и другой сегодня может встать, увидеть солнце и возрадоваться. И на того, и тот, и другой может купаться в озере, в реке. И Господь говорит, я таков, мой характер таков. Потому что в книге, в одной притче Иисуса Христа, там один хозяин сделал пир для сына своего, и он звал званных, и они не пришли. И тогда он сказал, тогда пойдите по изгородям, по дорогам, по площадям, убедите, чтобы пришли. И знаете, кем наполнился пир? Вы со мной? Знаете, кем наполнился пир? Злыми и добрыми. Аминь? Вы со мной? Злыми и добрыми. Что это означает? Господь не смотрит на это. Господь смотрит на Сына Своего. Он прост, Господь. И Он говорит, я люблю как богатого, так и бедного. Аминь. Мы иногда можем думать, что богатые не нуждаются в спасении. Еще как нуждаются. Какую мизерную или ничтожную жизнь может жить богатый человек? Почему? Потому что он не знает Христа. Он постоянно будет собирать все колоски, которые упали, все ягоды, которые упали, все маслины соберет. И ему никто не скажет, что есть Бог, который говорит, да ладно тебе, посмотри на моего сына, посмотри на крест Голгофы, там я дал тебе все. И ты благословен всякими духовными благословениями в небесах, и я восполняю твои нужды. Но ходи по вере. Поверь в моего сына. Аллилуйя. Солнце восходит над злыми и добрыми. Дождь идет над праведными и неправедными. Богатый с бедным встречается. И того, и другого создал Господь. И того, и другого Господь любит безусловной любовью. Аминь. И мы... Спасибо, Иисус. Это Твой взгляд на людей, окружающих нас. Потому что мы с вами, как и я в первую очередь, очень скоры на суждение, на взвешивание. Нет. Крест Голгофы для каждого. И мы с вами ходим перед Богом в Его милости и благодати. Следующее, о чем бы я хотел сказать, это книга Бытие, 5 глава. Как у вас дела? Вы со мной? Аминь. Книга Бытие, 5 глава. 21 стих. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енов пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Пастор Владимир Толмачев прислал письмо в котором описал ихнюю, как они на миссию поехали в город Теджен. И они поехали, команда из Мары и команда в Ашхабаде, и они встретились там, чтобы что? Человек 20 было, чтобы ходить, благовествовать, ободрять людей. Вы знаете, вы представляете, что их взяли, да, арестовали. И посадили их, я имею в виду, задержали из-за того, что там они снимали на фотоаппарат какие-то вещи. На базаре, представляете, да? На базаре какие, базар снимали, и они взяли и арестовали. Ну ни за что, правильно же, да? Ну ни за что. Ну что, ну, базар это стратегический объект. Может быть, для кого-то это стратегический объект. Я имею в виду, что человек не может без базара. Их взяли и арестовали, а пастор Атайли вообще пропал, не отвечает ни на телефон, нигде его не видно. Ну и вот, и, полиция подходит к пастору Владимиру и группа, которая там с ним вместе была, а пастор Атайли с другой группой. Ну и вот, они предлагают им, ну поехали в полицию, заедем, поговорим. Пастор Владимир говорит, нет, вы отпустите людей, а я с вами поеду, мне все равно по дороге. Потому что надо пастора Атайли найти. Да, где он там у вас затерялся? И вы знаете, он приезжает туда, там сидят люди, благовестники, но пастор Атайли нету почему-то. И там уже, они немного напуганные. И потом их стали расспрашивать. Вы представляете, какая благодать? Кто вы? Откуда вы? А нам только задай вопрос, кто мы и откуда мы. Правильно, да? Ну вот и пошло. Сначала в одном отделе спросили, кто вы и откуда вы. Потом в другом отделе, кто вы и откуда вы. Потом в третьем отделе спросили, кто вы и откуда вы. А потом оказалось, что пастор Атайли его в другом отделе по борьбе с наркотиками задержали. И что-то там шьют ему. Ну, немного. И пастор Владимир все-таки допытался, где он. Ну, пошли теперь в отдел по борьбе с наркотиками, да? И там тоже, кто вы, откуда вы, и там тоже. Мы церковь, благовестники, Христос, спасение. Вы представляете, да? Вы скажите, кого пустят в отделение полиции благовествовать? Вы скажите, кого пустят? Да никого не пустят. А Господь говорит, вы знаете, солнце восходит и над полицейскими тоже. Аминь. Дождь идет и на вредных людей. Аминь. Потому что я силен изменить каждого. Мое слово, аминь, оно способно ободрить человека. И вы знаете, чем закончилась эта история в наркоотделе? Этот человек, он попросил, чтобы помолились за него. Представляете, да? Вы, ребята, помолитесь за меня, пожалуйста. И что? Они все вышли оттуда. И как те трое юношей, которые бросили в печь раскаленную одном, запаха гари от них не было. Они вышли оттуда. И вы представляете, все отделение узнало о Христе. Попробуйте зайти туда без пропуска. А так, пожалуйста. Аминь. И можем сказать, Господи, Ты такой удивительный. Нуждается ли богатый человек во Христе? Еще как нуждается. Он огородил себя всем, чем можно. И Господь говорит, только я могу проложить путь. Только я могу открыть сердце этого человека. И вы не бойтесь, ребята. Отбрасывайте от своих стогов. Отбрасывайте от своих маслин. Отбрасывайте от своего виноградника. Пусть люди насыщаются и благословляют Господа. И я увижу с небес. И я восполню ваши нужды. Чтобы вы ходили здесь по земле, как ходящие перед моим лицом. И здесь сказано, Енох жил 65 лет, родил Мафусала. И, знаете, что хочу обратить внимание? И ходил Енох перед Богом. Вы со мной? Что он делал? Ходил перед Богом. Немного сказано. И дальше мы видим, всех же дней Еноха было 365 дней, о, как дней в году, да? И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что взял его Господь. Аминь. А в послании к евреям там написано, потому что он угодил Богу. И мы видим, мы можем спросить, Господи, ты так мало сказал о Енохе, что он просто ходил перед тобою. И вы знаете, сегодня я думал о том, какой же картиной обозначить. Потому что Господь встречает, говорит Аврааму в 17 главе, он то же самое говорит. Авраам, Авраам, ходи передо мною. Аминь. Что такое ходить перед Богом? И у меня есть одна мысль. Конечно, я поделюсь ею с вами. Господь говорит Аврааму: «Авраам!» А он говорит: «Вот я, Господи!» Вы знаете, я думаю, и я уверен, что ходить перед Богом – это так. Владимир, вот я, Господи! Не какая-то часть меня – вот я, а я полностью здесь. Вот я, Господи, потому что ты несложный. И ты дал мне от твоей природы, и я тоже несложный. Авраам, вот я, Господи, я весь стою перед тобою целиком. Моисей, вот я, Господи. Самуил, вот я, Господи, я открыт перед тобою. И Господь говорит, этот человек Енов ходил перед Богом, и из-за того, что там еще не было ни закона, ни заповеди, ни постановлений, из-за того, что он ходил перед Богом, Енох, и он говорит, вот я, Господи, утром, Енох, вот я, Господи, я весь стою перед тобою, не какая-то часть меня стоит перед тобою, и давайте назовем его эту часть, какая-то религиозная часть стоит перед тобою, а другая часть, ее там нет. Вот я, Авраам, вот я. Вы знаете, это очень просто, потому что человек очень умело осложняет свою жизнь. Как он осложняет свою жизнь? Он осложняет свою жизнь ложью. Аминь. Когда человек начинает лгать, то тогда жизнь его становится очень и очень сложной. Запутанный. Теперь он не знает, кому он что сказал. Правду он сказал кому-то или неправду. Аминь. И это сложная жизнь. Жизнь в ненависти – это сложная жизнь. Там никогда не скажешь «вот я». Жизнь в непрощении – это очень сложная жизнь. Всегда нужно утаивать ее. Всегда нужно скрывать ее. Жизнь в зависти – это очень сложная жизнь. Нужно постоянно сдерживать себя. И Господь говорит «ходите передо мною, как сыны возлюбленные». И мы говорим «как, Господи?» И Господь говорит, послушай, посмотри на моих людей, на Еноха, на Авраама. Авраам, ходи передо мною, я Бог всемогущий, я обеспечу тебя, я исполню все, что я обещал тебе, ходи передо мною. И вы знаете, Авраам, вот я Господи, он привык ходить перед Богом. Знаете, что после этого происходит? Тогда человек становится таким же в своей семье. Вы со мной? Жена спрашивает мужа. Муж мой, он что? Вот я, любимая. Не часть меня какая-то. Я весь здесь. Вот я. Вы знаете, однажды пастор Шалер сказал, что он оставляет свой мобильный телефон, и Лиза вправе взять и посмотреть, кто ему звонит. Вы со мной? Пастор Шалер говорит, у меня нет никаких потаенных вещей от моей жены. Смотри, дорогая, вот я люблю тебя. Я не говорю о том, что есть вещи, которые не нужно говорить. Аминь, вы со мной? Потому что пока, может быть, их не нужно говорить, или вообще. Но когда в семье происходит так, что жена говорит: «Муж мой», и муж говорит: «Вот я весь здесь перед тобою». И когда муж говорит: «Жена моя», и она говорит: «Вот я», и это означает, что мы ходим друг перед другом в истине, в чистоте, в святости, в открытости. Аминь. В 22 главе книги «Бытие» там говорится о следующем. «Когда Авраам взял своего сына, которого Господь говорит: принеси его в жертву, то его сын говорит Аврааму: отец мой, а тот говорит что? Вот я, сын мой». Он не говорит, что я иду принести тебя в жертву. Вы слышите меня? Он не говорит, что я иду заколоть тебя. Но потому что у него в общении с Богом он знает, что произойдет. Но он полностью в целости перед своим сыном. И если сын говорит: Исаак, отец мой, то Авраам говорит: вот я, сын мой. Как здорово! Там все просто. Вот я, сын мой. И когда родители перед своим ребенком тоже научатся говорить, когда они говорят: отец мой, вот я, сын мой, я за тебя, я с тобою. Я полностью с тобою, не какая-то часть меня, а я полностью с тобою. Там нет места лжи, там нет места манипуляции, там нет места гнева. И как в среду говорилось, послушайте обязательно проповедь в среду, что если я не вкладываю, если я не люблю, если я не полагаю жизнь, то я не имею права воспитывать и наказывать. Вы со мной? Наказывать и воспитывать может только любящий человек. Аллилуйя. Мы можем сказать: Господи, и Господь что? Вот я полностью здесь, мой сын с тобою, я открыл тебе мой план, я полностью на твоей стороне, спрашивай меня, доверяй мне. Бог говорит нам: Владимир, пастор Владимир, и я говорю: да? Как Каин, помните, да? Каин, что с тобой? Да нормально все. Что-то у тебя физиономия ненормальная. Может быть, грех лежит? Так ты господствуй над ним через жертву. Да не, все нормально, все четко. Ненормально. Там нет хождения перед Богом. Там есть свои мысли в сердце Каина. Мысли убийства, мысли лжи. У него очень сложная жизнь, у Каина. И поэтому он ушел от Бога. И до сих пор живет в своей сложной жизни. А Господь говорит: да нет, ребята, я сотворил вас свыше. Родил вас свыше. Вы имеете мой характер. Вас окружают люди, на которых светит солнце. И падает дождь, я благий Господь. Проповедуйте моего сына, невзирая на лица. Продолжайте любить, продолжайте отбрасывать от своего избытка. Продолжайте благословлять. Если я скажу вам: сын мой, я выхожу и говорю: я здесь, Господь мой. Если жена скажет: муж мой, я здесь, вот я. Если муж скажет: жена моя, я здесь, вот я. Полностью с тобою. Если сын скажет: отец мой, я здесь, я с тобою, я люблю тебя, и я отбрасываю тебя от моего изобилия. Потому что мы с вами, находясь в собрании святых и принимая Слово Божие, мы с вами обретаем богатства неветшающие, которыми делимся в своей семье, на улице, на площадях, на работе. И Господь говорит: мои люди, богатые благословениями, отбрасывают, а я знаю это и восполню их нужду. Аминь. Господи, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за открытость. Ты прост, Твое Евангелие просто, Сын Твой пришел на землю. Благодарим Тебя за то, что Ты приготовил для нас жизнь, жизнь с избытком. Ты сказал, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Не будьте жадными духовной жизнью. Отбрасывайте, отбрасывайте, разбрасывайте. Пусть руфь питается, пусть люди питаются, пусть люди видят мой характер, потому что мой характер Бога всякой благодати и всякой милости, потому что мое солнце восходит над злыми и добрыми, мой дождь проливается на плохих и хороших. Я создал и богатого, и бедного, хотя они сравнивают себя друг с другом и все больше и больше закрываются. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что в Тебе мы новое творение, и над нами не действуют эти клише этого мира, но мы можем открывать свою руку, благословлять людей, потому что Ты с нами, Господи Боже, сел. Спасибо за эти мысли. Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим вам сегодня, что Иисус любит вас, и Он положил перед вами спасение вечное. Это нечто большее, чем отброшенные колоски или сноп, или маслины этого мира физического. Это вечное спасение, и Он положил его перед вами. Его крест Голгофы состоялся, смерть и воскресение, и Он приглашает всякого, чтобы прийти к Нему и сказать: «Да, Господи, я бедный, да, Господи, я богатый, да, Господи, я хороший, я плохой, но без Тебя я не смогу». Помолитесь Иисусу и скажите: «Дорогой Господь Иисус, я иду к Тебе, Ты принимаешь меня и любишь меня. Ты принял Закхея, богатого человека, и сказал: и он сын Авраама. Прихожу к Тебе по вере, прошу Тебя, спаси меня, прошу Тебя, исцели меня, прошу Тебя, ободри меня, веди меня Твоими путями благодати, хочу знать Твой характер и природу. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь».

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

Наша тема сегодня – «Как примириться с Богом?» Как человеку примириться с Богом? В наши дни, дни великого смятения умов, дни, когда во многих местах разгорается национальная вражда и военные столкновения, особенно важно знать правильное решение этого вопроса. Ни родство, ни происхождение не дают человеку спасения. Ни человеческие взаимоотношения, ни иные земные связи не создают в нас внутренней духовной подготовленности ко встрече с Богом. «Приготовься ко встрече с Богом твоим», — говорит пророк Амос в 4 главе. Эта подготовленность открывается лишь через приход грешника к Богу верою в Господа Иисуса Христа. Правильные взаимоотношения человека с Богом создаются лишь в духовном возрождении свыше, от Духа Божьего. Господь сказал Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Никодим был, по-видимому, одним из весьма благочестивых людей того времени, и все же именно ему, как и всем остальным людям в мире, Господь говорит: «Должно вам родиться свыше». Господь открыл Никодиму, что ему необходимо было совершенно новое начало его жизни. Возможность такого начала обусловлена рождением свыше. Подобно тому, как жизнь Никодима имела земное, природное начало, так надлежало ему теперь иметь начало сверхприродное, духовное, через возрождающую силу Божью. Как земное рождение создало для него родство и взаимоотношения земного порядка, так в рождении духовном надлежало ему стать причастником божеского естества, как написано во втором послании Петра, в 1 главе, 4 стихом, быть чадом Божьим и иметь в себе жизнь Божью. Должно вам родиться свыше. Не могут спасти человека и никакие собственные заслуги, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Итак, спасение не через добрые наши качества и дела, не через нашу добрую жизнь. Человек не может заслужить Царство Небесного через какие-либо свои заслуги или праведную жизнь. Слово Божье гласит: «Все лишены славы Божьей» — Римлянам 3 глава, 23 стих. Наша праведность и греховность только лишний раз подчеркивают, как велика наша нужда в спасении. Бог не делает между людьми никакой разницы. Спасение Божье во Христе приготовлено как для наихудших, так и для наилучших из людей. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. И Слово Божье говорит, что между грешниками перед лицом святости Божьей нет никакого различия, потому что все согрешили. Спасение Божье не находится ни в какой зависимости от заслуг человеческих, будучи всецело основано на искупительной и заместительной жертве Христа, отдавшего жизнь свою для искупления всех грешников. Ибо Он грехи наши

сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды», говорит апостол Петр в своем первом послании. Следовательно, спасение всецело поставлено в зависимость от свободного благоволения Божия, и человеческие «заслуги» в кавычках здесь не имеют ровно никакого значения. Спасение Божье предлагается грешнику без серебра и без платы, как написано у пророка Исаии. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Есть, конечно, возможность украсить и мертвое дерево, привязав к его ветвям красивые плоды. Но плоды эти не сделают дерево живым. Подобно этому и добрые дела человека не превращают его в чадо Божие. Но там, где рождение свыше уже произошло, и в человека вселилась жизнь Христова, там будет, несомненно, и соответствующий добрый плод, плод Духа Святого. Контекст только что приведенного места из Слова Божьего открывает эту последовательность в жизни возрожденного человека в смысле добрых дел, чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Титу 3 глава 4 по 8 стих. Итак, спасение есть свободный дар благодати Божьей во Христе Иисусе. Только Бог может спасти человека. Это есть путь милости Божьей, путь Его благодати во Христе Иисусе. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Грешник может принять или не принять этот дар. Преступнику самому своими силами никогда не выбраться из темницы, но ему может быть дана возможность принятия помилования. Помилование им не заслужено, но верховная власть может его дать. Так и грешник, который по определению Слова Божия мертв по грехам и преступлениям своим, бессилен спасти себя сам, но это силен сделать Бог, и делает он это только на тех условиях, которые им самим возвещены в Святом Его Слове. Слова «веровать» и «принять» проходят параллельно через все Евангелие. На ответственности грешника остается принятие верою приготовленного для него спасения. Тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Дорогой радиослушатель, к какому классу людей ты относишься? Веришь ли ты в жертву Господа Иисуса Христа? Спасен ли ты им для жизни вечной? Если да, то слава Ему. Если нет, то сегодня день милости, день принятия Божьего спасения.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили Семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Тема проповеди – «Несение креста». К Иисусу однажды подошел богатый юноша, который хотел узнать, что ему еще нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную. И он отличался исполнением закона. И вот от Марка, 10 глава, с 21 стиха мы читаем. «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Возникает вопрос, почему же юноша смутился? Потому что его сердце было привязано к земному богатству, как об этом дальше сказал сам Иисус. А также еще и потому, что выражение «взять крест» в те далекие времена связывали с самой ужасной казнью преступника. Дело в том, что наше поколение, да и многие предыдущие поколения нашего народа, воспитаны так, что крест – это вообще является атрибутикой религии. И кресты носят люди самодельные, этим самым показывая свою приверженность православию, либо за границей католицизму. Но в те времена, когда Господь говорил эти слова и когда формировалось христианство, ситуация была полностью противоположная. Вот смотрите, во-первых, как у евреев это понималось? Согласно еврейскому закону, трупы идолопоклонников и богохульников вешали на дереве, чтобы показать, что они прокляты Богом, и чтобы устрашить людей не поклоняться идолов и не хулить Бога. Во Второзаконии, 21 глава, 22-23 стихи мы читаем: «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Здесь мы видим проклятие в этом. И евреи из поколения в поколение были воспитаны, что если человек умерщвлен, да еще его и труп вывешен, это признак проклятия Божьего. Это просто нечто страшное и унизительное, если человек, подверженный наказанию, висит на дереве, независимо на чем, будь то это обычное дерево, будь то городская стена или крест. И кумранские свитки, которые, как мы знаем, раскопали в 20 веке, показывают, что Второзаконие, 21 глава, это место неоднократно связывали с распятием на кресте за особо тяжкие преступления. Евреи еще того времени, когда жил наш Господь Иисус Христос на земле. Поэтому богатый юноша легко мог смутиться от слов Иисуса. Потому что выражение «взять крест» и то, что связано со крестом, могло считаться оскорблением даже в адрес человека или фанатичным выражением. И согласно дошедшим до нас всем письменным источникам древности, у евреев крест никогда не символизировал что-либо положительное, только лишь отрицательное. Наш Господь Иисус Христос был первым, кто использовал понятие «взять крест» и «нести крест» в положительном смысле. И это тяжело приживалось в иудейской и языческой среде. Кроме того, когда Господь говорил эти слова богатому юноше, в сознании иудеев того времени еще было живо самое ужасное преступление иудейского царя Яная против своего народа. Янай – это иудейский царь из династии Хасмонеев, взошел на престол в 103 году до нашей эры. Хасмонеи – это священнический род, который жил на границе Иудеи и Самарии, и к нему еще принадлежали Маккавеи. Думаю, многие слышали, что Иуда Маккавей в период между заветами, вот эти 400 лет, которые отделяли пророка Малахию и Евангелие от Матфея, поднял восстание, организовал восстание против сириян, против языческого идолопоклонства греческого, которое насаждалось в Иудее, и свергли их владычество. Вот, казалось бы, Янай был из этого рода, но он опирался на саддукеев и игнорировал фарисеев, чем вызвал недовольство и восстание фарисеев, которое Янай чудовищно жестоко подавил, причем не с помощью еврейских воинов, а с помощью иностранных наемников. Янай приказал распять 800 фарисеев и затем на глазах у распятых убить их жен и детей. Вот с такой чрезвычайной жестокостью было подавлено восстание. Теперь представьте себе, насколько сильно резали слух иудеям слова «взять крест» даже. Я не говорю о том еще что-нибудь сказать. Это очень было резкое выражение. Янай научился у греков таким жестоким методом. Еще Александр Македонский, захватив город Тир до этого, приказал распять 2000 военнопленных, чтобы утолить свой гнев. И после смерти Александра Македонского Греция видела еще множество распятий. Также евреи, которые распяли Иисуса Христа, навлекли на себя страшнейшее возмездие. Так что Господь плакал об Иерусалиме. Обращая внимание, Христос не плакал, когда его бичевали. Он не плакал, когда нес крест. Когда распят был на кресте, умирал, он тоже не плакал. Но он плакал об Иерусалиме. То есть его это больше всего, сильнее, чем распятие, это на него воздействовало. И я приведу пример вот почему. В 70-м году римский полководец Тит, осадивший Иерусалим, пытался заставить сперва евреев сдаться. У Иерусалима было 3 крепостных стены, поэтому взять его штурмом представлялось очень сложно. Но евреи-то кричали: «Кровь его на нас и на детях наших». Значит, соответственно, они прокляли себя, свой род, и тоже легко могли быть подвержены распятию, что с ними и случилось. Тит пытался евреев сдаться тем, что перед глазами защитников стены Иерусалима приказал бичевать несколько сотен пленных евреев, пытать их, а затем распять. Солдаты пригвождали пленных в самых различных направлениях и позах. И несколько дней и ночей несчастные распятые стонали у стены Иерусалима, наводя ужас на жителей города. Вот почему один из моментов наш Господь Иисус Христос плакал. Распятие – это, как мы видим, была самая мучительная, позорная и страшная казнь и одновременно пытка в древности. Осужденного привязывали, а затем пробивали через, как правило, запястья, не ладони, как находили людей, которые захоронены были распятые. Пробивали через ладони, ступни ног деревянным брусьем, соединенных либо в виде буквы «Т», либо в виде буквы «Х», как апостол Андрей был распят. Крест капывался в землю, устанавливался вертикально. Так что казненный человек повисал на веревках и гвоздях, и так оставался умирать, иногда до нескольких суток. Смерть часто наступала только через 2 или 3 суток, если особенно было сделано у распятого седалище, для того, чтобы вес тела не весь опирался на руки и ноги, но еще он мог сидеть. И это делалось преднамеренно, чтобы человек подольше побыл в муках. Вот тут даже звериной жестокостью назвать нельзя. Люди же, грешники, с помраченным умом, совестью, помраченная совесть даже слабо сказать, и сожженное тоже мягко как-то звучит. Не знаешь даже, как подобрать. Какая-то уже совесть сожженная, подмененная бесовской совестью. Может быть, так даже лучше сказать. У этих бессердечных, безжалостных людей, которые так обращались со своими жертвами. Римляне, кроме того, осужденного насмерть, часто перед казнью отдавали в руки солдат и палачей для истязаний. Были даже случаи, что жестокие римляне настолько свирепствовали, что человек до распятия умирал, даже не выдерживал того, что с ним творили. Но они все равно потом его распинали, потому что приказ был распять. Наш Господь испытал жестокость и бичевание перед страданиями, вынес все сознательно. Он на кресте отказался пить желчь с уксусом, который давали распятым для того, чтобы облегчить их страдания через умопомрачение. То есть человек не в своем уме висел и страдал, но Господь отказался от этого. Он умирал в полном сознании, потому что в противном случае его жертва не была бы принята Богом, ибо на него легло наказание и грех всего человечества, всех времен, всех поколений, включая и те грехи, которые на сегодняшний день еще не делались, а также и те грехи, которые мы, дорогие братья и сестры, еще впереди сделаем, они тоже легли на него. Поэтому Бог нас призвал не к нечистоте, но к святости. Римляне применяли эту казнь для разбойников и рабов, а также тех, кто поднимал бунт против властей. Римских же граждан, как правило, не распинали. При этом нужно заметить, что страдания осужденных были столь велики, что эти страдания в древнем мире считались самыми жестокими, самыми ужасными и позорными. Известный римский оратор Цицерон считал даже само упоминание о крестной казни недостойным для римских граждан и свободных людей. То есть даже об этом рассуждать считалось нельзя. И несмотря на чрезвычайную распространенность этой казни, в письменных источниках древности скупо говорится об этом ужасном истязании. Итак, наш Господь Иисус Христос первым вложил новый смысл в эти слова. Смысл нести крест, распинаться со Христом, как и Павел об этом более подробно говорит. Это смысл подлинного нелегкого следования за Христом. Это смысл укрощения плоти греховной, смысл несения бремени святой победоносной жизни, которая увенчается вечной славой со Христом на небесах. Как Господь сказал, побеждающий наследует все. Тот, кто в этой жизни шел неуклонно по стопам Христа, неся свой крест, тот по стопам Христа на небесах зайдет и на престол вместе с ним, и будет с ним вечно царствовать. Поэтому за этим всем стоит вечная слава. И когда мы с верой и любовью следуем Господом, то все наши усилия, потому чтобы укрощать греховные проявления плоти, тела-то наши еще не искуплены, потому что еще не было воскресения мертвых и пришествия Христа. Поэтому их надо укрощать. И об этом Писание ясно и четко нам говорит. Ну и естественно, тот, кто живет свято, тот несет бремя. Иначе как в этой жизни жить? Легко и свободно живет тот, кто катится по наклонной вниз в преисподнюю вместе с этим миром. Только последствия, порой горькие, слишком быстро наступают у людей. И мы все знаем об этом очень хорошо. Господь наш сказал от Матфея 10:38: «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». И от Луки 14:27 он сказал: «Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Смотрите, как принципиально. Крест не несешь, то есть не борешься с плотью греховной, не несешь бремя святой жизни, не несешь те обязанности, которые перед Богом ты должен выполнять, ты недостоин Христа и не можешь даже быть его учеником. Одно дело, когда христиане спотыкаются, падают, но потом исправляются, встают и идут за Господом. А другое дело, кто вообще уходит от святых обязанностей перед Господом. Это совершенно две разных противоположности. Для апостолов и первых христиан несение креста означало прежде всего сказать своему «я» слово «нет». Но только Божие. Как Христос говорил: «Не моя воля, но твоя да будет». Став на путь беспрекословного исполнения воли Божией, христиане глубоких времен зачастую становились на путь всевозможных лишений, проблем, страданий и даже смерти ради Иисуса. Тот иудейский языческий мир, в котором формировалось христианство, был очень чужд и категорично против настроен против благой вести. И все это преодолевать и побеждать приходилось очень тяжело. А римским христианам приходилось нести крест не только в духовном смысле, но даже иногда их жизнь заканчивалась в прямом смысле тоже на кресте. Их тоже распинали. Особенно зверствовал Нерон, который в своих садах приказывал распинать христиан, а по ночам делать из них факела горящие. И в остервении внутреннем на колеснице он ездил по этим садам и любовался этим зрелищем. Позже даже мирские историки признали, что он был умственно больным. Но, скорее всего, с духовной точки зрения он был одержимым человеком. Так что представляете себе, что претерпели наши братья и сестры в глубокой древности, и нам насколько легче по сравнению с ними выполнять заповеди Божьи. Но обстановка со временем может и поменяться, и поэтому христиане должны быть ради Господа, ради любви к Нему, ради вечного спасения и славы со Христом быть ко всему готовы. И как Павел говорит, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая должна открыться. Христиане становились носителями своего креста на всю свою жизнь, чтобы затем в вечности унаследовать вечное спасение, венец жизни, который Господь обещал всем любящим Его, вечную славу со Христом и вечное царствование с Ним на престоле Его. Мы даже не можем примерно осознать то, что ждет подлинно любящих Бога и повинующихся Богу верующих. Взойти на престол на небесах, быть по положению выше ангелов, представляете? Я, например, не могу осознать этого. Как это так? Мы родились в серости этой жизни, копаемся в этой серости со своими проблемами всю дорогу. Привыкли к тому, что мы очень сильно ограничены, ущемлены в нашей жизни. Эти ущемления мы испытываем очень часто и повсеместно. И тут вдруг со Христом на небесах, в вечной славе, с венцом. Многие верующие рассуждают даже так, да хоть бы там где-нибудь на пороге место на небесах нашлось, и то был бы счастлив. А тут на престол, куда даже Михаилу Архангелу путь закрыт. Как это так? Но Господь не обманывает Слове Своем, Он же правду говорит. А почему так? Потому что Бог крайне высоко ценит жертвенность ради Него и любовь ради Него. Человек не может так ценить. И это оценка вечная. Это не так, что Господь дал награду, вел славу, ну побыл, хорошо тебе, хватит, теперь спускайся. Так не будет. Будет вечная неприходящая слава со Христом. Вот почему подлинный христианский путь небеса нельзя сравнить с турпоездкой в современном междугороднем автобусе по асфальтированной трассе. Некоторые пытаются представить путь следования за Богом примерно в таком виде и придумывают себе всевозможные плотские комфортные моменты для того, чтобы, так сказать, создать для своей плоти максимум удобств. А на места Писания, которые говорят – о следовании за Христом, о несении креста, которые говорят о том, что надо духом умерщвлять дела плотские, что у христианина могут быть страдания на пути и так далее. На это стараются глаза закрывать. Нам хорошо, Бог нас любит, аллилуйя. И примерно в таком ключе строят всю свою жизнь. А когда эти люди начинают сталкиваться с настоящими проблемами, даже из-за того, что они даже так пытаются следовать за Богом, быстро надламывается их вера. Они не готовы к этому. Поэтому Господь сразу говорил, что путь следования за Ним непростой. И сразу говорил всю правду, так как есть. И мы должны точно так же говорить и понимать. И на реальность смотреть объективно, чтобы не быть подорванными. Подлинный христианский путь в небеса – это узкий, тернистый, пеший путь, с бременем креста на плечах. Никто по дороге на этом пути не подвезет. Надо постоянно это все идти и преодолевать. Христос нес крест, и мы не лучше его, чтобы нести креста нашей жизни. Ученик не выше учителя своего, и тот, кто идет по стопам Христа на земле, пойдет по стопам его на престол небеса. Христос претерпел эту страшную казнь и все мучения, которые связаны с ней. И это было искупительной жертвой за всех нас. И Он освободил всех верующих от суда вечного, от вечного наказания. Как написано, верующий в Него на суд, то есть на суд осуждения, когда будут трепетать все народы, и Господь с каждым будет разбираться с его словами, делами и мыслями. Он не приходит на этот суд. Но всем нам должно будет явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить награду в соответствии с тем, как трудились здесь на земле. Поэтому несущие крест Христов в своей жизни могут легко столкнуться со множеством проблем, недопониманий и поношений со стороны окружающих людей. Возможны даже и гонения. Но Писание говорит, огненного искушения, с которым вы столкнетесь, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это даже относится к норме христианской жизни. Но мы видим, что Бог настолько сейчас, на данный момент, дает благодать, что мы не сталкиваемся именно с огненными испытаниями. Хотя иногда нам бывает очень трудно. Смерть и воскресение Христа существенно поменяли понимание самой жизни человека. Жизнь детей Божьих теперь определяется крестом Христовым. Все учение Нового Завета формируется вестью о кресте. И здесь величайшее самопожертвование и полное послушание Богу должно быть. Вот что заключается в понимании жизни в свете креста Христова. Во всем подражая Христу, мы участвуем в христовых страданиях. Через крест стираются границы разделения между людьми. Мы теперь становимся одним телом во Христе. Как написано во Христе? Нет иудея, елена, раба, свободного, мужского пола, женского пола. Все и во всем Христос. И формируется единое тело Христово, Церковь Его. Опять-таки все это благодаря крестной жертве нашего Господа. Этот крест определяет нормы нашей жизни, которой должны жить христиане до возвращения Христа. Это означает духовная борьба, смирение, самопожертвование, терпение, святость, которая нелегко дается. Но у нас есть Дух Святой, у нас есть Писание, у нас есть братья и сестры, которые могут помочь переживать, молиться за нас. У нас есть Господь Иисус Христос, который ожидает, чтобы нас взять к себе и быть в вечности с Ним. И когда мы верой и любовью это осознаем, то вот эта сверхзадача, которую перед нами ставит Бог, становится осуществимой. И не все в жизни так мрачно, потому что вера нам открывает блаженную совершенную цель и вечное счастье во Христе на небесах. Если бы нам, так сказать, по плоти приоткрыть завесу над вечностью, как бы глазами нашими показать ту жизнь детей Божьих в вечности на небесах, то царствование на престоле, то мы были бы до такой степени потрясены, что если бы нам бы даже сказали «завтра тебя за Христа распнут», то и внимания, наверное, на это бы не обратили бы. Сказали бы «да это все мелочи по сравнению с тем, что там». И жить бы уже на земле даже не захотелось. Рвались бы туда к Господу, понимаете? Но Бог не делает так в отношении детей Божьих. Это было дано лишь апостолу Павлу, который был вознесен до третьего неба, потому что он был апостолом язычников. И откровение духовности, духовной жизни, понимания духовных вещей в наибольшей степени было дано именно ему. И это описано в Новом Завете. Поэтому Господу нет нужды каждому христианину отдельно это открывать. Нам достаточно верой и любовью принимать и впитывать то, что написано в Новом Завете, и исполнять это для того, чтобы войти в то состояние. Сын Божий – это невинный страдалец, который пролил свою кровь на этом позорном орудии мучения за грехи рода человеческого. И через это он сам сделал духовно крест символом высочайшей чести и славы, символом искупления благодати. Это великая победа, когда в языческом мышлении произошел переворот, когда страдания Христа стали ценить целые народы, которые были совершенно чужды этих понятий, в которых ум неправильно даже работал. И насколько нам легче, когда перед нами проторили дорогу предыдущие поколения праведников. Пусть даже сейчас во многом христианство искаженное, но, по крайней мере, не отвергается сам Христос в народе, не отвергается сама Библия. Есть некоторые определенные здравые понятия, как, например, триединство Бога, еще там кое-какие понятия о том, что будет человеку вечное воздаяние, что есть вечная жизнь, есть душа. Это уже облегчает значительно нашу задачу выполнения воли Божьей в этом мире. Поэтому для нас в плане плоти огромное облегчение жителям последнего времени. Как истинные последователи Христа, мы должны во всем распинать свою плоть со страстями и похотями, Павел говорит, Галатам 5:24. И он сам говорит, что «я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос». На самом деле, полностью себя подчинить Богу – это блаженство. Тот, кто позволяет Господу менять себя, он понимает, насколько он неправильно поступал и к чему бы привели те последствия, если бы он продолжал поступать неправильно. Насколько радостно в сердце, когда сердце не осуждает тебя перед Богом за твое поведение, или радость, когда ты в чем-то исправился, и теперь ты уже не совершаешь каких-то грехов. Ведь Бог же сотворил мир прекрасным, чудным, гармоничным. Неужели его законы христианам будут чем-то непомерно тяжелым и невыносимым? Нет. В духе веры, в духе любви, в духе святости бремя Христово становится блаженным. Распинать свою плоть со страстями и похотями необходимо через воздержание, через самообуздывание, через духовную сознательность, через работу совести, когда Дух Святой работает с нами, когда мы молимся друг за друга, и Бог дает силы. Да поможет Господь нам осознавать значение жертвы Христовой, нести крест свой, то, что Господь нам поручил, то бремя святой жизни и укрощение плоти греховной в ее проявлениях. И от этого мы будем иметь только благословение в жизни. И весь тот нелегкий труд, все то, что приходится нам терпеть и переносить из-за нашей верности Господу, Богом будет очень щедро вознаграждено там на небесах. И та награда будет вечная и неприходящая. Да поможет нам Господь быть верным Ему и нести Его крест во славу Его. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе с ректором семинарии».
2: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Послание к римлянам, 8 глава, 37 стих. Мы идем ко Христу за прощением, но при этом слишком часто обращаемся к закону за силой для преодоления наших грехов. Павел укоряет нас следующими словами: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Несите свои грехи ко кресту Христову, ибо ветхий человек может быть распят только там. Мы сораспялись ему. Единственное оружие для борьбы с грехом – это копье, пронзившее бок Иисуса». Обратимся к примеру. Вы хотите изменить свой раздражительный характер. Что вы для этого делаете? Вполне возможно, что вы еще никогда не прибегали к верному способу – пойти с Ним к Иисусу. Как я получил спасение? Я пришел к Иисусу таким, каким я был, и доверил Ему мое спасение. Не таким ли образом должен я умертвить и свой раздражительный характер? Это единственный способ, которым я когда-либо смогу умертвить его. Я должен подойти ко кресту и сказать Иисусу: «Господи, я верую, что Ты избавишь меня от этого порока». Это единственный способ нанести ему смертельный удар. Вас обуревает жадность. Вы чувствуете, что вас опутывает мир. Вы можете сколько угодно бороться с этим злом, но если это постоянно преследующий вас грех, то избавиться от него вы сможете только кровью Христа. Несите его ко Христу. Скажите ему: «Господи, Ты – упование мое, имя Твое – Иисус, ибо Ты спасешь народ свой от грехов его. Вот, Господи, один из моих грехов, избавь меня от него». Обряды – это ничто без Христа, как средство умерщвления. Ваши молитвы и ваше покаяние и слезы, все взятое вместе, ничего не стоят без Него. Никто, кроме Иисуса, не может помочь беспомощным грешникам, а также и беспомощным святым. Мы должны преодолевать все силою возлюбившего нас, если хотим хоть что-то преодолеть. Лавры наши должны произрастать среди его маслин в Гефсимании.

0: Будущее и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Возрождение сердца. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Псалом 84, 6 глава. Согласно религиозному словарю, возрождение означает период обновленного религиозного интереса, который зачастую находит выражение в возрастании эмоциональной атмосферы собрания или ряда собраний евангельских христиан. В русском языке значение слова «возрождение» достаточно понятно. Это значит «жить снова», «иметь новую жизнь» или, проще говоря, «возвращение к сознательной жизни». В культуре и в контексте 21-го столетия термин «духовное возрождение» описывает события, как полагалось, подлинного возрождения, которое произошло 50 лет назад. Студенты, изучающие историю церкви, знают, что время от времени Бог считает нужным посылать возрождение своему народу, часто через немногих людей, которые всецело положили себя на алтарь служению Господу и молили Его о том, чтобы Он послал духовное пробуждение. В начале прошлого столетия такой феномен произошел в Уэльсе. Все началось с небольшого молитвенного собрания, когда одна девушка-подросток встала и произнесла: «Я люблю Иисуса». После этих слов слезы потекли по ее лицу, настолько глубоко она переживала сказанное. Затем другие начали молиться и исповедовать грехи. Так началось возрождение, охватившее всю страну. В 30-х годах пробуждение пришло в Норвегию по молитвам одного церковного уборщика. Однажды, незадолго до будущих событий, он твердо сказал своему пастору: «В этом году в нашей церкви будет пробуждение». В Филиппинах духовное пробуждение произошло в начале 60-х прошлого столетия, когда на одном богослужении в небольшой церкви Чак Холстингер произнес: «Любовь Бога, я могу понять ее». И дух молитвы

0: тотчас охватил все собрание студентов библейского колледжа Фебиас. Богослужение превратилось в молитвенное собрание, которое длилось целый день и продолжалось затем в последующие дни. Пусть ваше сердце также переживает возрождение. Это то счастливое время, когда вы искренне устремляетесь к Богу в молитве и говорите о любви к Иисусу и ко всем окружающим людям. Вот так почти всегда и начинается возрождение.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: «А, юный сфинкс ждет, что я скажу», — с горькой радостью подумал Ирод. «Теперь ты для меня не сфинкс, я теперь в роли Эдипа, только без Антигоны. О, Мариамна, я еще увижу тебя, первый поцелуй все еще за тобой». Ирод предстал перед юным сфинксом без царской диадемы. Он заметил, что юноша возмужал, молодое лицо уже носило следы забот, бессонных ночей, тревожных дум. Но глаза, все те же глаза сфинкса. Но Ирод уже мог и читать в них. Только глаза эти стали еще ласковее, чем тогда, в Риме, в Сенате, 8 лет назад. Был тут же и Агриппа, школьный товарищ и друг сфинкса. Как говорит Иосиф Флавий, Ирод приблизился с царским достоинством. «Я, Цезарь, — начал Ирод, — поставленный Антонием и тобой царем над Иудеями, делал, не скрываю этого, все от меня зависевшее для того, чтобы быть полезным Антонию, которому Сенат и народ римский вручили судьбы Востока. Не скрою и того, что ты, во всяком случае, видел бы меня с оружием в руках, с моими войсками на его стороне, если бы мне не помешала война с арабами. Но все-таки я, по мере моих сил, выслал ему подкрепление и многотысячные запасы провианта. Даже больше, после его поражения при Акциуме, я не покинул моего благодетеля. Не имея уже возможности быть ему полезным в качестве соратника, я был ему лучшим советником и указывал ему на смерть Клеопатры как на единственное средство возвратить себе потерянное. Если бы он решился пожертвовать ею, то я обещал ему помощь деньгами, надежные крепости, войско и мое личное участие в войне против тебя. Но страстная любовь к Клеопатре и сам Бог, осчастлививший тебя победой, затмили его ум. Так я побежден вместе с Антонием, и после его падения я снял с себя венец. К тебе же я пришел в надежде, что мужество достойно милости. Я надеюсь, что во внимание будет принято, какой я друг, а не чей я был друг. Агриппа стоял в стороне и с добродушной улыбкой слушал эту речь. Его добрые глаза, казалось, говорили: «Умен и хитер, что и говорить». Да и в глазах сфинкса можно было прочесть: «Нашего поля ягодка, попивал воду из Тибра, а ловкие речи из уст Цицерона». «На это я отвечу тебе, Ирод, никто тебя не тронет». Медленно выискивая выражение, приличное его сану, начал Октавиан: «Ты можешь отныне еще с большей уверенностью править своим царством. Ты достоин властвовать над многими за то, что так твердо хранил дружбу. Старайся же теперь быть верным и более удачливому другу. Старайся оправдать те блестящие надежды, которые вселяет мне твой благородный характер. Антоний хорошо сделал, что больше слушался Клеопатры, чем тебя, так как, благодаря его безумию, мы приобрели тебя. Впрочем, кажется, ты уже начал оказывать нам услуги. Квинт Дидий пишет мне, что ты прислал ему помощь против гладиаторов. Я не замедлю официальным декретом утвердить тебя в царском звании. и постараюсь в будущем также быть милостивым к тебе, чтобы ты не имел причины горевать об Антонии. Милостивым! Ах ты, мальчишка всемогущий! С радостным облегчением подумал Ирод. На заднем плане приемного покоя молча стояли военные трибуны, консулы и ликторы с их неизбежными пучками палок и секирами. Только теперь Ирод заметил их. Но тут же, рядом с Октавианом, на столе, покрытом пурпурным фессоном, Ирод увидел золотые диадемы вперемешку с обнаженными мечами. Диадемы для союзников Рима, мечи для врагов его. С улыбкой указал на стол юный сфинкс. И, взяв со стола одну диадему, возложил ее на голову Ирода. К нему подошел Агриппа, чтобы поздравить с императорскую милостью. В то время слово «император» еще не означало того, что стало означать впоследствии. «Мне приятно поздравить Ирода, хотя поздравление от неизвестного менее ценно для поздравляемого, чем оно стоит для поздравляющего», — сказал он. «Ты меня не знаешь». «Кто знает победителя Антония, тот знает и Агриппу, если даже никогда его не видел», — отвечал Ирод. «А я лично знаю тебя, царь Ирод. Мое сердце, — пояснил Агриппа, — отметило тебя еще тогда, когда 8 лет назад ты стоял в Сенате под трибуной, с которой за тебя громил нас Мессала». Остоустная молва о доблестях Агриппы давно вписала его имя в мое сердце, — сказал Ирод. «Мы еще будем у тебя в гостях, царь Ирод, когда поведем легионы через твое царство в страну пирамид и сфинксов, которую я жажду увидеть», — сказал Октавиан, отпуская Ирода. Полный гордого удовлетворения возвращался Ирод в Иерусалим, мечтая получить, наконец-то, от Марианны первый настоящий поцелуй. Но его ожидало горчайшее из всех разочарование. Еще из Тира Ирод отправил гонцов в Иерусалим к Ферору и в Александрии к Мариамне и Соему. Он извещал о своем торжестве и приказывал, чтобы Мариамна и Александра были возвращены из Александриона в Иерусалим, а равно, чтобы возвращалась туда же из Масады его мать Кипра и сестра Соломея с ее малютками-детьми. Когда Ирод приближался к Иерусалиму, из последнего горного спуска увидел башни святого города и его стены, навстречу ему на великолепном арабском коне выехал Ферор, имея по сторонам 2 маленьких всадников, царевичей Александра и Ариставула, восседавших на разукрашенных осликах. Их сопровождал отряд галатов. «Осанна! Радуйся, царь иудейский!» — приветствовали его воины. В Вифлеемских воротах Ирода встречал весь состав Синедриона с дряхлым раби Самаией и раби Автолеоном во главе. «Осанна! Благословен грядущий во имя Господа!» — воскликнули и чины Синедриона. Ирод радостно поблагодарил всех и направился во дворец, ссылаясь на усталость, но в сущности только для того, чтобы скорее увидать Мариамну и получить от нее поцелуй. Но Мариамна встретила его таким негодующим и уничтожающим взглядом, какого он у нее никогда еще не видел. Она даже не позволила ему прикоснуться к своей руке. «Мариамна, ты не узнаешь своего царя, повелителя и мужа!» — воскликнул он. «Я знаю царя Ирода, но мужа у меня больше нет!» Гордо отвечала молодая женщина.
1: «Но я твой муж!»
0: «Да, был им!» И осквернял тело невинной девочки. «Теперь я очистилась от твоей скверны и буду принадлежать Богу отцов моих!»
1: «Но что случилось?» — недоумевал Ирод.
0: «Ты сам знаешь!» Мужество покинуло Ирода. Он так любил Мариамну, так боялся потерять ее, что забыл всю свою гордость, все свое величие. Он жаждал только ее ласк, ее дивного взгляда. Но он видел в ее глазах только негодование и отвращение. Он не мог этого вынести и упал на колени. «Мариамна, пощади меня! Я хочу еще жить, себя пощади! Прочь от меня, гадина!» Отстранилась молодая женщина.
1: «Рабыня!» — прошипел Ирод, обнажая меч.
0: «Повторяешься!» — презрительно сказала Мариамна. «Теперь я не оскверню моей груди, обнажая ее перед тобой!» И Мариамна, даже не взглянув на Ирода, вышла. Это бурное объяснение подслушали хитрая Соломея и царский виночерпий Кахабон, преемник виночерпия Рамеха, помогавшего когда-то Малиху отравить Антипатра, царя Ирода. Соломея, как только вернулась из Масады, в одно время с возвращением из Александриона Мариамны, тотчас начала вести подкоп под благосостояние и жизнь последней. Она видела, что Мариамна за что-то злится на Ирода. Знала она также и о прежних бурных сценах между Иродом и Мариамной. И теперь воспользовалась этим. Она подкупила Кахаба донести Ироду, будто Мариамна подговаривала его отравить царя. «Кахаб, видишь, теперь самая удобная минута все сказать царю!» — прошептала Соломея, услышав, что Мариамна после бурной вспышки оставила Ирода одного. «За это царь вознесет тебя превыше всех!»
1: «На крест разве? На Голгофу?» — в нерешительности проговорил виночерпий.
0: «Нет, нет!» — настаивала хорошенькая думейская змея. «Иди, пользуйся моментом! Такой момент больше не повторится!» И Соломея, заслышав шаги брата, выскользнула как тень и исчезла в переходах дворца. Едва Ирод перешел в следующий покой, как перед ним распростерся ниц Кахаб.
1: «Что это такое?»
0: — крикнул Ирод, останавливаясь. «Великий царь, не смею взглянуть на твое светлое лицо!» — простонал негодяй.
1: «В чем виноват? Какое совершил преступление?»
0: — спросил Ирод. «Не совершил, великий царь, а дерзаю отклонить его от священных глав царя и царицы.
1: Встань и говори, в чем дело. Говори только истину».
0: Кахаб поднялся и губами прикоснулся к краю римской тоги Ирода.
1: «Не смею произнести священного имени», — пробормотал изменник.
0: «Какого имени?»
1: «Священного имени царицы». Ирод задрожал.
0: «Говори, негодяй!» — крикнул он. «Или вместе с мечом проглотишь свой гнусный язык?»
1: «Не царица, великий царь, нет, от имени царицы презренный евнух черный куш подговаривал меня отравить твою священную особу. Я ему не поверил, великая царица не помыслит покуситься на жизнь своего царственного супруга. Это презренный черный куш возводит на нее клевету. Его подкупила ревнивая египтянка Клеопатра, которая, говорят, из ревности выколола глаза на портрете царицы».
0: «Хорошо, — сказал Ирод, — я велю допросить черного куша под пыткой, если он откажется сознаться в своем преступлении на очной ставке с тобой. Иди!»
1: Встретив Рамзеса, он приказал ему все приготовить в опочивальне для омовения с дороги и немедленно позвать Соема. Ирод прошел прямо в опочивальню. Едва он умылся и переоделся, вошел Соем. На его лице был написан смертный страх. Но Ирод, исполненный тревоги и злобы, не заметил этого. Дело в том, что обиженный Иродом перед отъездом его к Октавиану и уверенный, что на Родосе Ирода ждет смерть, Соем все открыл Мариамне и Александре, поклявшись им, что рука его, несмотря на грозный приказ царя, на них просто не поднимется.
0: «Тебе ничего не известно о заговоре на мою жизнь?»
1: — спросил Ирод, когда вошел Соем.
2: «Я бы первый донес об этом царю», — отвечал последний.
0: «Так знай же, сейчас виночерпий Кахаб донес мне, будто евнух царицы черный куш от имени Мариамны уговаривал его отравить меня».
3: «Как вел себя евнух в Александрионе?»
2: «Как самый верный слуга царицы», — отвечал Соем.
0: «А царица?»
2: «Царица часто плакала о детях и несколько раз посылала своего евнуха в Масаду справляться о здоровье царевичей, а потом приказывала ему рассказывать о них. Ведь черный куш почти выничил царевичей, как когда-то нянчил и маленькую Мариамну царевну, ныне твою супругу, да хранит ее Бог».
0: «Хорошо, устрой прежде очную ставку Кахабу с черным кушем, и если последний будет запираться, допроси его под пыткой, и сегодня же доложи мне обо всем».
1: Однако черный куш ни в чем не сознался. На очной ставке с Кахабом он горячо обвинял последнего в клевете, призывал в свидетельство своей невиновности всех богов Египта и Нубии, бога Израилева, всех богов Востока. Наконец, его подвергли жесточайшим пыткам, но он и тут ничего не сказал.
0: «Пусть сгниет во мне язык мой, если я скажу вам что-либо во вред моей царице!» —
1: воскликнул он, наконец, не выдержав мучений.
0: «Одному царю я скажу все!»
1: Ирод велел привести его к себе. Весь в крови предстал перед своим мучителем страдалец.
0: «Что ты хотел сказать мне о твоей царице?»
1: — спросил Ирод, отослав всех от себя.
3: О, царь, вспомни, как тебя любила маленькая Мариамна! С плачем проговорил верный раб. Эти слова удивили Ирода. Действительно, Мариамна когда-то любила его детской любовью. Потом она переменила свое отношение к нему. С того рокового дня, когда он грозился распять на кресте все население Иерусалима, теперь ему казалось, что она никогда его не любила. И вдруг этот жалкий старик, этот окровавленный черный куш, напомнил ему блаженную молодость, маленькую Мариамну, которая по-детски ласкалась к нему, нежно обнимала его шею своими маленькими ручками.
4: «Она никогда не любила меня», — мрачно сказал он.
3: «О, царь, вспомни только, когда ты, молодым принцем, играя с нею во дворце, изображал из себя Кира, царя персидского. Мариамна, которой тогда было 6 лет, играла роль Тамирисы. Я изображал ее боевого коня и, стоя на четвереньках, ржал по лошадиному. А Мариамна сидела на моей спине с луком и стрелами. А Раби Элиазар также был конем, твоим конем, и также ползал на четвереньках и ржал. Ты сидел верхом на нем и вызывал на бой Тамирису. Мариамна пустила в тебя стрелу, ты упал, притворился мертвым. Мариамна бросилась к тебе, ты не двигался, казался бледным. О, как рыдала тогда бедненькая Мариамна, думая, что ты мертв. Ирод молчал, опустив голову. Лицо его судорожно подергивалось. «Да, я помню это», — сказал он со вздохом. «А потом, когда ты открыл глаза, как страстно она целовала тебя от радости, что ты живой», — продолжал старый евнух. «А помнишь, ты был Давидом, а Раби Элиазар Голиафом с львиной шкурой на плечах. Голиаф старался схватить и увести в плен Мариамну, а ты поразил Голиафа». Мариамна радостно хлопала в ладоши и говорила: «Целуя тебя! О, мой милый Давид! Она без тебя жить не могла. Каждое утро, бывало, спрашивает: „Черный куш, когда же придет мой Ирод?“»

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Яремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Всем доброе утро. Слава Богу, что мы можем быть опять вместе. И так как эта программа называется «Чашка кофе с ректором семинарии», то я хочу выпить с вами чашечку кофе и пообщаться вокруг Слова Божьего. Это может быть кофе, или может быть эспрессо без буквы «К», или может быть капучино, или латте. Кстати, однажды я был в Париже и зашел в кафе. Я заказал себе латте. Через некоторое время официант принесла мне чашку молока. Я говорю, я заказывал латте? Она говорит, да, это латте. Оказывается, я не знал об этом, но по-французски латте означает молоко. А правильно, надо было сказать кофе-латте. Поэтому с тех пор я пью капучино. Слава Богу, что у нас есть такая возможность пообщаться вместе. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовить себе чашечку кофе или чая на ваше усмотрение, кто что больше любит. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать из Слова Божьего, из книги притчей, из 3 главы. Я прочитаю 7 и 8 стихи. Здесь записаны такие слова. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Сегодня мы живем в то время, тогда, когда люди как никогда обеспокоены и озабочены своим здоровьем. И вы знаете, что интернет пестрит разными советами по поводу того, что необходимо делать для того, чтобы не заразиться, или что нельзя делать, или что нужно делать для того, чтобы выздороветь. Но мы с вами прочитали божественный рецепт здоровья. Что нам, как верующим людям, необходимо предпринимать, что нам необходимо делать, если мы хотим быть здоровыми и физически, и самое главное, духовно. Потому что вы понимаете, что греховирус намного опаснее, чем коронавирус. Если от коронавируса умирает 10-20% инфицированных, то от греховируса умирают все 100%. И вот Господь обращает наше внимание и дает нам ценные указания. Мы находим здесь 3 таких указания, что нам необходимо делать для того, чтобы быть здоровыми. И физически, и духовно. Самое первое мы прочитали, что для того, чтобы быть здоровыми, необходимо не быть мудрецом в глазах своих. То есть эта фраза предупреждает нас против гордости. Вы знаете, что на страницах Священного Писания Господь многократно и многообразно говорит против гордости. И одно из таких самых распространенных мест Писания – это то, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это записано в Иакова 4:6. Также мы читаем в книге притчи 16:18, написано, что погибели предшествует гордость и падению надменность. Поэтому, если мы хотим жить, если мы хотим иметь здравие, да, то есть здоровье и физическое, и духовное, то самое первое, на что Господь обращает наше внимание, мы должны наблюдать за тем, чтобы не быть мудрецами в глазах своих, чтобы стремиться к смирению. Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Второе, что мы находим в этом отрывке, для того, чтобы быть здоровым, необходимо не только заботиться о том, чтобы не мечтать о себе, чтобы не быть мудрецом в своих глазах, но второе, что необходимо, мы прочитали, необходимо бояться Господа. Страх Господень имеет очень большое значение в жизни христианина. И о страхе Господнем очень много написано в Библии. Мы знаем, что страх Господень имеет непосредственное отношение к мудрости. Сказано, что начало мудрости – страх Господень. Мы видим, что страх Господень несет в себе множество различных благословений. находится в Библии очень много обетований, которые относятся к страху Божьему. Есть такое местописание, которое непосредственно относится к здоровью и к нашему долголетию. Я прочитаю, это записано в книге Притчей 10:27. Написано: «Страх Господень прибавляет дней». Поэтому, если мы хотим, чтобы наша жизнь не была краткой, чтобы она была полноценной, чтобы она была здоровой, как я уже говорил, и физически, и самое главное, духовно, то очень важно, чтобы с одной стороны мы не мечтали о себе, не были мудрецами в глазах своих, а с другой стороны, чтобы мы боялись Господа, чтобы в нашем сердце и в нашей жизни был страх Господень. И третье, что мы здесь прочитали, для того, чтобы быть здоровым, необходимо не только не быть мудрецом в глазах своих и не только бояться Господа, но также написано: «Удаляйся от зла», то есть от греха. Псалом 36:27 мы читаем: «Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек». То есть для того, чтобы жить вовек, не только иметь долгую жизнь на земле, не только иметь здоровье на земле, но самое главное — иметь жизнь вечную, иметь здравие в вечности, то для этого необходимо уклоняться от зла, то есть от греха. Это призывает нас к святости. Господь говорит: «Будьте святы, ибо я свят». Это призывает нас к тому, чтобы мы ходили по Слову Божьему и исполняли его в своей жизни, чтобы мы преображались в образ Христа, чтобы мы учились от Него, чтобы в нас были те же чувствования, что и в Нем. Поэтому пусть Господь поможет нам в этом, что если мы действительно хотим быть здоровыми, полноценными, счастливыми людьми, то Господь дает нам этот рецепт. Давайте возьмем этот рецепт себе на вооружение и будем помнить, что для того, чтобы иметь здравие, Господь говорит: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». И что тогда будет? Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Пусть Господь благословит всех нас. Я желаю вам обильных Божьих благословений, а также, чтобы все то, что вы будете делать в сегодняшнем дне, чтобы все это было во славу Божью.

0: Мысли вслух.
1: По тем мыслям, которые человек высказывает, нельзя судить о том, как он поступал бы с нами на деле. Так же и наоборот. По делам человека очень трудно судить о том, ради чего он так поступает, какие у него в голове мысли, а в душе побуждения. Если я вижу, что человек без устали хлопочет, читает, пишет или работает с утра до ночи, или даже просиживает за своей работой целые ночи напролет, то я еще не скажу, что человек этот любит трудиться или трудится ради пользы людей, если я не знаю, зачем он все это делает. Ведь никто не скажет про человека, который по целым ночам кутит с распутными женщинами, что он полезен или что он любит трудиться. И не только скверные, но как будто и прекрасные дела часто делаются ради скверных целей, например, из-за денег или ради славы. И нельзя сказать про человека, поступающего так, что он трудолюбив и полезен, как бы неутомимо он ни работал и какие бы громкие дела ни совершал. Я скажу про человека, что он любит труд и полезен людям только тогда, когда узнаю, что он трудится для души своей, для Бога и людей. Но чужая душа — потемки. Как же я узнаю внутреннее побуждение человека, известное только ему самому? И выходит, что человек не может судить человека, то есть осуждать или оправдывать его, ни хвалить, ни порицать. Эпиктет. Из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее в второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства». Сегодня передача третья.

Откройте, пожалуйста, 5 главу Евангелия от Матфея. Иногда мне кажется, что чем короче стих, тем можно больше о нем говорить. Ибо, избрав какой-то отдельный стих, вы подчеркиваете этим его особое значение. В скором времени, изучая заповеди блаженства, каждую в отдельности, мы обнаружим, что даже такие маленькие предложения, такие маленькие стихи нужно рассматривать в отдельности, потому что в них содержатся потрясающие истины. Итак, сегодня мы будем читать стих 3, начало заповеди блаженства. Во вступлении к Нагорной проповеди в 1 стихе говорится: «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное“». Как мы уже говорили в прошлый раз, Иисус пришел, чтобы дать людям счастье. Иисус пришел дать людям блаженство. Иисус пришел, чтобы придать нашей жизни смысл. Ключом к такому счастью, к такому блаженству, о котором говорится в этих заповедях, является следование новому жизненному идеалу, который Иисус установил в Нагорной проповеди и который противоречит всему, что знает и практикует мир. Это новый подход к жизни, подход, который приносит блаженство, макариос. Как мы видели ранее, макариос – это глубокое внутреннее счастье, глубокое и истинное ощущение блаженства, радость, которой не может дать мир. Итак, в самом начале Нагорной проповеди Христос говорит: «Если вы будете жить именно так, вы познаете блаженство». Поэтому в 4 стихе мы встречаем слово «блаженны», в 5 стихе «блаженны», а также в 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стихах то же самое слово «блаженны». И, наконец, как результат этого блаженства в 12 стихе «радуйтесь и веселитесь». Вся Нагорная проповедь начинается с обещания блаженства, счастья, глубокого внутреннего удовлетворения. Кроме того, как мы уже говорили раньше, это блаженство, это благополучие, это радость, это счастье, в котором живут и которым наслаждаются верующие, является даром Божиим, ибо макариос, то есть блаженство, является характеристикой Бога. В самом полном значении это слово раскрывается, когда мы понимаем, что сам Бог блажен. Действительно, счастлив народ, у которого Господь есть Бог, ибо такой народ блажен более всех человеков. «Блажен Бог, — говорит Библия, — блажен Господь Иисус Христос». Если они блаженны, если они обладают той глубокой внутренней радостью, глубоким ощущением удовольствия и блаженства благодаря качествам своего божественного естества, то познать такое блаженство смогут лишь те, кто станет причастниками этого божественного естества. Только приобщаясь к самой сущности Бога,

В прошлый раз мы говорили, что сколько бы мы ни накопили внешних атрибутов процветания, они не могут нам дать истинного счастья. Таким образом, мы видим, что Иисус предлагает благословение и счастье, основанием которого становится новый стиль жизни, новый жизненный идеал, идеал праведности, если хотите, это и будет ключевым словом, идеал самоотверженности. Именно такое счастье, именно такое блаженство находится в центре его проповеди, несомненно, самой великой из всех проповедей. И что самое удивительное, познать это блаженство смогут лишь те, кто осознает, что не могут вести такую жизнь своими силами и потому полностью зависят от Иисуса Христа. Помните, я говорил вам в прошлый раз, что Иисус окружал множество народа, однако его проповедь предназначалась только для 12, ибо никто из неверующих в Иисуса Христа не может познать это блаженство. Никто не сможет так поступать, если в его жизни не будет действовать сила Божия. Ни один человек не сможет познать и испытать это великое благословение, не достигнув достаточной степени смирения. Лишь только причастники божеского естества способны познать это блаженство. И я верю, возлюбленные, что эта проповедь предназначается для всех нас. В прошлом некоторые евангельские верующие высказывались против Нагорной проповеди под тем предлогом, что ее слишком трудно исполнить, особенно Матфея 5:48. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Это, мол, слишком трудно, и поэтому это не для нас. Слишком сложно, поэтому давайте относить ее к тысячелетнему царству. Да, здесь говорится о царстве. Многие люди считали, что Нагорная проповедь – это жизнь небесного царства, принципы царства. Но подобный взгляд неправомочен по нескольким причинам. Прежде всего, в тексте нет указания на тысячелетнее царство. Во-вторых, Иисус говорил эту проповедь людям, которые жили отнюдь не в тысячелетнем царстве. Для меня это самый сильный аргумент. В-третьих, Нагорная проповедь теряет всякий смысл, если ее относить к тысячелетнему царству, поскольку здесь говорится «блаженны изгнанные за правду», «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Но в царстве, друзья мои, никто не избежит наказания за такие дела, ибо Господь будет править жезлом железным. Нагорная проповедь касается верующих всех времен. Любой ее принцип подтверждается другими местами Нового Завета. Она не предназначена для особых святых, живущих в небесном царстве. Она предназначена для нас. Она призывает нас следовать новому идеалу жизни. В ней Иисус говорит нам: «Послушайте, если хотите познать счастье, если хотите познать блаженство, вы должны так жить». И разве не прекрасно, что сам Бог предлагает нам это? Что Он не какой-то космический диктатор, для которого величайшая радость испортить нам праздник. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Бог хочет, чтобы вы были блаженны. И здесь Он дает нам принципы такого блаженства. И еще. Это особенный образ жизни. Я могу утверждать, что живя так, вы непременно изменитесь. Мне кажется, современные христиане во многом утеряли свои отличительные черты. Нас воспитал мир. Мы подстраиваемся под мир. Мирская музыка и сексуальная распущенность. Мирские браки и разводы. Мирская мораль и материализм. Его взгляды на пищу и спиртные напитки, его взгляды на танцы, развлечения, спорт и все остальное. Это постоянно преследует нас, и здесь так легко сбиться с пути. Сегодня мы видим то, о чем, конечно же, сокрушалось сердце Господа. Это развращение христианства. Поэтому Иисус говорит: «Бог хочет, чтобы вы жили иначе. Он не хочет, чтобы вы жили, как все. Если послушаетесь, то будете счастливы. Если послушаетесь, то будете блаженны». Согласитесь, что производитель знает о своем товаре больше, чем кто-либо другой. К примеру, если я покупаю машину, то вначале прочитаю инструкцию, где говорится, что нужно делать.

Я, конечно, знаю, как вставить ключ в замок зажигания и повернуть его. Но есть и многое другое, что мне нужно знать. Мы знаем, что Бог – Создатель всего живущего. Но меня всегда удивляет, как мало людей обращаются к Нему, чтобы узнать, как им лучше всего достичь счастья, как лучше всего познать блаженство, как лучше всего достичь удовлетворения. Господь, Ты создал меня, Ты скажи мне. Иисус отвечает. Я вновь повторяю. Иисус изменяет внутренний мир. Позвольте еще добавить. То, что Иисус изменяет внутренний мир, наше состояние и чувства, наше мышление, отнюдь не означает, что внешняя сторона не играет никакой роли. Но если внутренний мир гармоничен, то и снаружи все будет в порядке. Вера без дел что? Мертва. Внешняя сторона также важна, ведь мы были созданы Иисусом на добрые дела. Мне кажется, невозможно представить лучшей иллюстрации этому утверждению, чем у Мартина Ллойд-Джонса. Вот что он пишет. Возьмем, к примеру, сферу музыки. Человек может точно сыграть музыкальное произведение, не сделав ни одной ошибки. И тем не менее, можно справедливо утверждать, что он не исполнил лунную сонату Бетховена. Он правильно взял все ноты, но это не соната. Что же он сделал? Он механически нажимал на нужные клавиши, но забыл про душу. Он сыграл не то, что задумал Бетховен. Конец цитаты. Я думаю, здесь дело во взаимоотношении между отдельными частями и целым. Музыкант, настоящий музыкант, всегда играет правильно. Даже самый великий исполнитель не может пренебрегать существующими нормами и правилами. Но не это делает его великим музыкантом, а нечто большее – экспрессия, душа, жизнь, способность воспроизвести целое. Мне кажется, что и в Нагорной проповеди прослеживается взаимосвязь между частным и общим. Невозможно развести, отделить одно от другого. Христианин, главным образом пекущийся о духе, не должен забывать о букве. Но он и не должен заботиться только о букве. Никогда не следует отделять букву от духа. С одной стороны, претендовать на духовность, не исполняя закон Божий, значит быть лжецом. С другой стороны, пытаться выполнить закон без духовности, значит быть лицемером. Не может быть одно без другого. Далее. Читая заповеди блаженства, вы столкнетесь со своеобразными священными парадоксами. Они практически полностью противоречат всему, что знает мир. Дело в том, что слово «блаженство» или «блаженный» имеет в Библии свою противоположность. Противоположность «макариус» — это «оуай» и переводится как «горе». Противоположность «благословения» — «проклятие». Противоположность «блаженства» — «горе». Иисус говорил в Нагорной проповеди «блаженны», а позже, обращаясь к фарисеям, «горе вам». Это две противоположности. Я спешу добавить, что ни слово «блаженны», ни слово «горе вам» не являются простым пожеланием. И то, и другое представляет собой как бы судебный вердикт. Иисус не говорит «я желаю вам блаженства». Напротив, Он говорит «блажен человек, идущий таким путем, делающий то-то, мыслящий так-то». В других местах. Горе человеку, который поступает вот так. Это словно судебный приговор. Далее. Читая об этих блаженствах, об этих божественных постановлениях, мы видим определенную последовательность. Давайте посмотрим на третий стих. С самого начала мы видим нищие духом, духовная нищета. Это то правильное отношение ко греху, которое приводит к плачу. В четвертом стихе, что в свою очередь, после того, как вы увидели свою греховность и оплакали ее, приводит к кротости, к чувству смирения, затем к исканию и жажде праведности. Вы видите, как развиваются события. Это, в свою очередь, проявляется в милости, стих 7, в чистоте сердца, 8 стих, и в духе миротворчества, 9 стих. За милостью, чистотой сердца и миротворчеством идет поношение, гонение
и неправедные злословия. Почему? Потому что к тому времени, когда вы ощутили духовную нищету, оплакали ее, смирились, взыскали праведности, начали жить милостивой, чистой и миротворческой жизнью, вы успели порядком надоесть миру, и он, несомненно, восстанет против вас. Когда все это свершится, как сказано в 12 стихе, вы сможете возрадоваться и возвеселиться, ибо велика ваша награда на небесах. Если вы живете такой жизнью, ощущаете духовную нищету, скорбите, будучи кротким, ищете праведности и в конечном итоге становитесь милостивым, чистым сердцем и миротворцем, и при этом испытываете поношение и гонение со стороны мира, то можете не сомневаться. Исполнился 13 стих. «Вы стали солью земли, вы стали светом мира». Только так это происходит. Невозможно быть светом и солью, дорогие мои, начиная с 13 стиха и не пройдя 3 стих. Итак, давайте посмотрим на 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Сегодня я хотел бы задать вам 5 вопросов с тем, чтобы мы вместе попытались на них ответить. Почему Христос начинает именно с этого? Почему Он начинает с нищеты духа, говоря о новом стиле жизни, о новом идеале, о новом образе жизни? Почему все начинается с этого? Почему именно это служит источником счастья? Да просто потому, что это основная характеристика христианина. Это самое первое событие, которое происходит в жизни всякого, кто входит во врата Царства Божьего. Никто еще не смог войти в Царствие Божие при помощи гордости. Единственный вход в него – это нищета духа. Дверь, ведущая в Царство Господа Иисуса Христа, очень низка, и войти в нее можно только на коленях. Иисус с самого начала говорит о горах, на которые предстоит взойти, о высотах, которые предстоит покорить, об идеале, к которому нужно стремиться. Но пока ты не способен сделать это, и чем скорее ты это осознаешь, тем скорее найдешь верный путь. Другими словами, он говорит, что невозможно наполниться, предварительно не опустошившись. Невозможно обрести ценность, предварительно не осознав ее отсутствие. Вы знаете, меня удивляет, что в современном христианстве практически отсутствует учение о самоопустошении. Мне встречалось множество книг о том, как исполниться радостью, как исполниться духом и так далее. Множество книг об исполнении. Но я не помню ни одной книги о том, как опустошить себя от собственного эго. Только представьте себе книгу с таким заголовком. «Как стать ничем». Она бы стала бестселлером в наши дни. «Как стать никем». Зачастую в современном христианстве гордость вскармливает фарисейство. Но фундаментом всякой благодати является нищета духа. Не обладая духовной нищетой, друзья мои, вы с таким же успехом можете ожидать, что добродетели христианской жизни появится без смирения, как и то, что яблоки начнут расти на пустом месте. Это невозможно. Мы не можем принять благодать до тех пор, пока не станем нищими духом. Да что там говорить? Невозможно даже стать христианином, не став нищим духом. И даже став христианином, вы никогда не познаете другие благословения до тех пор, пока нарушаете закон духовной нищеты. Иисус говорит, начните здесь, ведь счастье в смирении. Счастье в смирении? Да. И пока мы не станем нищими духом, пока не осознаем собственного ничтожества и отчаянного положения, мы не сможем увидеть бесконечной ценности Христа. Не зная, насколько мы достойны осуждения, мы не сможем по-настоящему ценить, какой славы достоин Он. До тех пор, пока мы не осознаем опасности, в которой находились, мы не сможем понять, насколько чудесна Его искупительная любовь. Не увидев своей нищеты, мы не увидим Его богатства. Через смерть мы обретаем жизнь.
И никто не приходит к Иисусу Христу, никто не входит в Небесное Царство, не склонившись на колени с ужасным чувством греховности, раскаяния. В притчах 16:5 говорится: «Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Бог дарует благодать смиренным». С этого все должно начинаться. Потому эти слова и стоят в начале. Единственный путь в Царство Божие лежит через исповедание собственной греховности, через исповедание своей неспособности отвечать Божьим идеалам, через признание своей несостоятельности. Апостол Павел испытал это. Мы сейчас не будем открывать третью главу Филиппийцам, но Павел в этом отрывке говорит: «В отношении закона я был непорочен». И затем: «Но не на плоть я надеюсь, не на плоть я надеюсь». Все начинается с этого. Вы входите в Царство Божие с чувством беспомощности. Вы входите в Царство Божие с чувством отчаяния. И если хотите быть счастливыми, живя в этом Царстве, вы должны сохранять то же ощущение беспомощности и отчаяния. Вспомните Лаодикийскую церковь: «Я богат и ни в чем не имею нужды». А что ответил Иисус? «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Ты говоришь: я богат, но это не так». Таковы люди мира сего, глупцы, не видящие реальности. «Я богат и ни в чем не имею нужды». А на самом деле они в отчаянном положении. И Иисус начинает с этого, ибо с этого и следует начинать. Именно с этого надо начинать, чтобы получить спасение, и с этого же, чтобы вести христианскую жизнь в блаженстве. Здесь нет места гордости. А современное христианство, как я уже сказал, просто упивается гордостью, упивается превозношением личности человека. На первый вопрос, почему Иисус начинает именно с этого, мы ответили: потому что с этого и следует начинать. Невозможно прийти к Богу, не осознав своего духовного банкротства. С таким же чувством нужно проводить свою христианскую жизнь. Вам нечем гордиться в своей плоти. Нечем. Второй вопрос. Что означает термин «нищие духом»? Теперь мы знаем, почему эти слова присутствуют в тексте. Но что конкретно они означают? О какой нищете говорит Иисус? Некоторые люди считают, что здесь говорится о материальной нищете. Они берут Евангелие от Луки 6:20, где сказано: «Блаженны вы нищие, ибо ваше есть Царство Небесное». И говорят: вот видите, здесь сказано «просто нищие». Нет. Если в Библии, в Евангелиях имеются похожие тексты, то их нужно сравнивать между собой. Блаженны нищие. Какие нищие? Бывает разная нищета, не так ли? Можно быть бедным в материальном смысле. Можно иметь плохое образование, можно быть бедным на друзей, можно быть бедным в самых разных областях. И когда вы читаете у Луки «блаженны нищие», а затем находите у Матфея «блаженны нищие духом», то напрашивается вывод, что Матфей просто поясняет, какую нищету Лука имеет в виду. Вот и все. Никаких проблем. Просто сопоставляем одно с другим. Поясняем Писание Писанием. Так какая же нищета? Предположим, здесь говорится о бедных. Многие люди писали книги о том, что Бог благословляет и дает свое царство только беднякам. На что мне всегда хочется возразить. Если бы Иисус имел в виду бедных, то самое худшее, что может прийти на ум христианину, это пожертвовать кому-либо деньги. Другими словами, подаяние бедному было бы ужасным поступком. Мы были бы должны немедленно прекратить всякую помощь нуждающимся. С другой стороны, богатство может навредить людям. Как ни покажется странным, но я думаю, у бедняков есть определенное преимущество. В своей нищете они ищут чего-то запредельного. Самодостаточность богатых людей препятствует им познать Бога. И поэтому Библия говорит, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Богатый уповает на свое богатство, бедняку же не на что надеяться. Однако там будут и богачи, хотя и немного. Никодим, Иосиф из Аримафеи или некоторые святые Ветхого Завета, Филимон, без сомнения, был богатым, и сотник из 8 главы Евангелия от Луки.
Но все же Бог говорит здесь не о материальной нищете. Кстати, помните, Давид сказал, что все свои годы он не видел ни одного праведника оставленного или детей его просящими хлеба. Апостол Павел испытал голод и жажду, но ни разу не ходил с протянутой рукой. Господь Иисус с 12 учениками никогда не просил подаяния. Их обвиняли в сумасшествии, в невежестве, обвиняли в организации беспорядков, и поверьте мне, если бы они просили подаяния, их бы и в этом обязательно обвинили. Но подобные обвинения против них никогда не выдвигались. Вы спросите, так что же это за нищета? Здесь сказано «нищие духом», «птокос». Это очень интересное греческое слово. Послушайте внимательно. В классическом греческом языке это слово используется для описания человека, который опустился до нищеты и вынужден просить подаяния. Кстати, слово «нищие» в этом тексте имеет такое же значение, как и в 16 главе Евангелия от Луки, где говорится о нищем Лазаре. Вот что означает это слово. Это не просто бедные, это нищие. Кстати, в Библии есть еще одно слово, обозначающее бедность. «Пинис». «Пинис» означает, что вы настолько бедны, что должны постоянно работать, чтобы хватило на пропитание. «Пинис» вы можете сами заработать себе на жизнь, сами обеспечить свое существование. «Птокос» – вы полностью зависимы от подаяния, не обладая никаким ремеслом. Вы не способны функционировать в обществе. Вы только можете сидеть с протянутой рукой, умоляя о милости и сочувствии. Вы даже не можете обеспечить свое существование. Полная зависимость от других. Иисус говорит, что это счастливый человек. Вы скажете, ты что, смеешься? Нет, просто Иисус не говорит о физической нищете, физической бедности. Он говорит о нищете духа. Поэтому Иисус говорит, что счастливы нуждающиеся, униженные, нищие, просящие подаяния. Поистине потрясающая новость. Мир утверждает, что счастливы богатые и знаменитые, и ни в чем не нуждающиеся, и гордые. А что означает «духом»? Давайте об этом немного поговорим. В этих словах содержится указание на «дух», то есть на внутреннюю составляющую человека, в отличие от тела, являющегося нашей внешней частью. В 33-м псалме в 19 стихе написано: «Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Бог близок к тем, кто молит о милости в сердце своем, а не к тем, кто ни в чем не испытывает нужды. Не к тем людям, кто может заработать себе спасение, не к тем, кто полагается на свои силы, но к нуждающимся, к нищим. Нищие духом – это не те, в ком недостаточно энтузиазма, не ленивые или тихие, или безразличные или пассивные. Отнюдь. Нищий духом – это человек, лишенный всякого чувства самодостаточности, человек, который чувствует себя совершенным банкротом.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexey@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: Творение и нравственность. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава, 16 и 17 стих. Все еще под огнем. Недавно я прочитал в одной из местных газет о том, что военная группировка в Сомали запретила самбусу, популярную выпечку с начинкой из мяса, овощей или зерновых. В стране, раздираемой войнами, постоянно находившейся на грани голода, подобный запрет вызывает недоумение. Но что смущает еще больше, так это причина запрета. Исламисты усмотрели в треугольной выпечке символ христианства, который неуместен в их религии. Религиозные конфликты зачастую затрагивают то, что люди едят, носят или полностью весь их образ жизни. Однако, будучи христианами, мы верим, что все мы произошли от одного Бога, создавшего нас по своему образу. Это делает нас уникальным среди остального творения. И человек, будучи единственным существом, созданным по его подобию, в долгу перед ним за свою жизнь. Даже люди с разными представлениями о Боге и происхождении человека должны обнаружить истину о том, что все мы произошли от одного источника, которому обязаны хранить абсолютную верность. На этой неделе мы будем изучать, почему существует причина верить в то, что есть Бог, сотворивший нас, и наша жизнь не бессмысленна. Мы также узнаем, как все мы зависимы от этого удивительного Бога. Наше происхождение определяет стандарты, которые формируют нашу жизнь на земле. Нравственность является системой поведения, основанной на этих стандартах. Эта система также ежедневно руководит принятием решений. Люди часто говорят, что они могут найти Бога в явлениях физического мира, таких как звезды, горы, озера и леса. Но могут ли люди видеть Бога в поведении и решениях, которые принимают его народ? На этой неделе мы также узнаем о нашей зависимости от Него, о том, как Он создал нас по своему подобию и как мы можем каждый день проводить нравственно и ответственно.
2: Данные Богом права. Наши права. Псалом 94, 6-7 стихи. Псалом 99. В некоторых странах есть религиозная свобода, в других же до сих пор этого права нет. Из Библии явно видно, что у человека только один Творец, всемогущий Бог. Так как Бог вечен, Иоанна 8:35, у нас есть хороший повод, чтобы покоиться в Его всемогуществе, будучи уверенными, что мы зависим от совершенного божественного источника, в котором нет изменения. Малахия 3:6. Наша жизнь и мудрость зависят от Него, так как мы – паства, находящиеся под Его опекой. Как у творений Божьих, у нас есть право поклоняться и чтить нашего Творца. В тот момент, когда мы по своему выбору или по выбору другого человека отказываемся от этого права, мы прекращаем возвращать Богу то, что Ему принадлежит. В своей безграничной любви Он дает нам свободу избирать Его или отвергать. Если мы принимаем то, что Он приготовил через Иисуса Христа для нашего спасения, тогда мы будем иметь радость в этой жизни и в вечности. Представители Бога. Бытие 1 глава с 26 по 28 стихи, 9 глава 6 стих. Бог создал нас по своему образу. Человечество стало венцом Его творения. Бог поселил Адама и Еву в Эдемском саду и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Бытие 1 глава, 28 стих. Этот текст показывает, что люди были представителями Бога на земле. Он дал нам возможность быть с Ним друзьями. Мы облечены ответственностью заботиться о Его творениях до самого конца. Природные ресурсы, сотворенные Богом, такие как рыбы, животные, птицы и растения, все это дано нам, чтобы мы следили за этим, не нарушая баланс экологии в том регионе, где мы живем. Бог был чудесным Творцом, и для того, чтобы быть уверенным, что за Его произведением будет надлежащий уход, Он создал людей и верил все их попечению. Будучи представителями Бога, необходимо помнить одно – все человечество произошло от одного мужчины и одной женщины. Мы все потомки одних прародителей, поэтому мы все являемся братьями и сестрами и не должны замышлять друг против друга плохого. Бог дал нам способность размножаться, наполнять землю и заботиться о ней, подразумевая, что мы также должны заботиться и друг о друге, тем самым упражняясь в Божьей любви. 1 Иоанна 4 глава 7-8 стихи. Следы Христа. Филиппийцам 2 глава с 1 по 8 стихи. Можем ли мы в 21 веке подражать Христу? Этот вопрос сегодня беспокоит умы многих молодых людей. Однако Слово Божье недвусмысленно. Христос и Отец имеют один характер. Поэтому, если мы желаем подражать характеру Творца, нам следует смотреть на жизнь Иисуса. Библия учит нас любить наших врагов. Матфея 5:44. Это может казаться невозможным, если исходить из человеческих представлений. Тем не менее, наш Творец любит каждого. Христос подтвердил Божью любовь, когда пришел и жил с грешными людьми, когда ходил и ел вместе с ними. В притче про доброго самарянина, Лука 10 глава с 25 по 27 стихи, Библия иллюстрирует концепцию безграничной любви, являющуюся характером нашего Творца. Бог хочет, чтобы мы были добрыми, милостивыми и любящими, подобно Господу по отношению к тем, с кем пересекаются наши пути. Мы все вместе одна семья во Христе. Перед судом. Матфея 25 глава с 31 по 46 стихи, Деяния 17 глава 16-31. Мы говорим, что однажды Бог откроет небесные книги, чтобы обнаружить историю нашей жизни. Все мы знаем, как мы проводим время. Бог желает, чтобы мы видели Его в каждом событии своей жизни, хорошее оно или плохое. Большинству людей сложно прославлять Бога в тяжелых обстоятельствах. Однако Бог наблюдает за каждым нашим шагом на жизненном пути. Критерием суда является то, как мы используем Божьи принципы нравственности и ответственности в жизни. Другими словами, то, как мы живем и сотрудничаем с нашими ближними, оказывает огромное влияние на нашу христианскую жизнь. Сочувствуем ли мы больным, голодным, бездомным, находящимся в тюрьмах, тем, чью жизнь разрушила война? Что мы делаем для людей, нуждающихся в помощи, для того, чтобы они увидели в нас Христа? Все мы дадим отчет за то, что делали, поэтому нам следует внимательно относиться к нашим делам и словам, чтобы определить, что или кого люди видят, когда смотрят на нас. Дискуссия. Подумайте, как вы можете оказать помощь другим, чтобы они увидели в вас Христа? Бог создал нас для того, чтобы мы Ему служили и поклонялись. Почему же тогда некоторым жителям Земли это не нравится? До какой степени нам следует заботиться о природе, созданной Богом?
1: Образ Иисуса. Бог создал нас по своему образу, чтобы мы были Его представителями на Земле. Бог любит нас больше, чем родители своих детей, и Он желает быть ближе к нам. В то же самое время Он хочет, чтобы мы любили ближних и поддерживали их как в хорошее время, так и плохое. На примере милосердного самарянина Христос наглядно раскрывает суть истинной религии. Он показывает, что религия заключается не в доктринах, не в символах веры и обрядах, а в делах любви, в заботе о благополучии ближних, в подлинной доброте. Ангелы небесные, видя скорби Божьей семьи на земле, готовы помогать людям, облегчая участь угнетенных и страдающих. Божьим промыслом священник и левит оказались именно на той дороге, где лежал раненый страдалец, чтобы увидеть, он нуждается в милосердии и помощи. Однако они избрали непослушание Божьему повелению. В то же время самарянин не стал задаваться вопросом, кто этот незнакомец, еврей или язычник. Допустим, это был еврей. Самарянин прекрасно знал, поменяйся они местами, этот человек плюнул бы ему в лицо и с презрением ушел бы прочь. Но самарянин не стал раздумывать, как ему поступить. Перед ним был страдающий и нуждающийся в помощи человек. Мы обязаны подражать этому примеру. Следование за Христом требует от нас брать с него пример в сострадании, милости и любви в любое время. В повествовании о милосердном самарянине Иисус изобразил самого себя и свою миссию. Сатана обманул, изувечил, ограбил, сокрушил человека и бросил его погибать. Но Спаситель был тронут нашими страданиями. Он оставил свою славу и пришел к нам на помощь. Мы были при смерти, но Он взялся нас спасать. Он исцелил наши раны. Он одел в нас одежду своей праведности. Он предоставил нам безопасное убежище и сам полностью обеспечил нас всем необходимым. Он умер для того, чтобы искупить нас. Каким трем чертам милосердного самарянина вам нужно научиться для того, чтобы следовать примеру Христа? Как вы можете показать священнику и левиту в вашей общине, как следовать примеру милосердного самарянина?
2: Практика нравственной ответственности. Экклесиаст, 12 глава, 14 стих. Нравственная ответственность помогает нам давать оценку нашим умозаключениям. Бывают моменты, когда необходимо отличать хорошее от плохого. Например, нравственные нормы могут говорить, что относиться к ребенку с добротой – хорошо, а издевательство над ним ради развлечения – плохо. Если нормы чисто субъективные, тогда люди могут считать, что всякое дело и любой человек могут быть оправданы, так как в собственных глазах они делают все правильно. Даже общественный договор основывается лишь на мнении людей. Поэтому нам нужны стандарты, которые можно применять вне зависимости от личного или коллективного человеческого мнения. Подобным стандартом является Библия, данная нам Богом в качестве универсального измерительного прибора, с помощью которого можно проверять наши мысли и поведение. Библейские нормы применимы в любой жизненной ситуации по отношению ко всякому человеку без страха или благосклонности. Например, мы знаем, что у нас есть право беспрепятственно принимать нравственные решения. Но мы также знаем и то, что мы несем ответственность за каждую мысль и каждое действие. Поэтому в судный день Бог назначил человека, который будет сидеть на небесном троне и провозглашать всем приговор. Этот человек – Иисус Христос. Поэтому нам, как христианам, необходимо поступать правильно, согласно Библии. Поступая так, человек не будет нарушать данные Богом права. Мы имеем эту обязанность перед Богом, даже если это противоречит нашим личным интересам. Нравственная ответственность имеет свою награду. Жизнь верующих в Иисуса Христа – и живущих согласно Его принципам, благодаря пребывающему в них Его Духу Святому, не закончатся здесь. Есть надежда, ведущая их в будущее, простирающаяся за этой жизнью вдаль, в вечность. Дискуссия. Что бы вы выбрали и почему? А. Хорошую жизнь здесь, без надежды на жизнь после смерти. Б. Жизнь со Христом здесь, на земле, с надеждой на вечную жизнь. На что вы ориентируетесь, принимая решения, которые идут вразрез с вашими личными интересами, особенно когда выбор касается духовной жизни? Чему учит нас Галатам 5 глава с 13 по 26 стихи о жизни в духе и нравственной ответственности?
1: Зависимость от Христа. Сатана извратил наш образ жизни настолько, что некоторые люди считают, что они могут жить без Бога. Однако истина состоит в том, что ему принадлежит вся вселенная. Он является началом всего, включая нашу собственную жизнь. Нет никакой иной силы, на которую мы можем положиться. Бог-творец намного сильнее и умнее любого человеческого существа и всего человечества вместе взятого. С самого начала Он проявлял к нам постоянство в любви, даже после того, как Адам и Ева согрешили. Из-за своей любви к нам Бог пришел на землю как Спаситель, чтобы возвести мост через пропасть, появившийся из-за греха. Следовательно, кроме того, что Он наш Творец, Он также является нашим Искупителем, и через веру в Него мы получаем примирение с Богом. Зависимость от Христа дает нам надежду на вечную жизнь. Наша зависимость от Него будет расти, если у нас будет следующее. Вера в Бога – это основа нашей зависимости от Него. Верой мы принимаем то, что Он является центром нашего существования. Бытие 1 глава, 26 стих. общение с Богом. Мы можем общаться с Ним через молитву, изучение Библии, размышления над Его Словом и служение людям. Пребывание на природе и исследование окружающего нас мира также помогает нам общаться с нашим Творцом. Пение псалмов или вдохновляющая музыка также может мотивировать нас на общение с Ним. Решение изменяться. Грех разрушил наши отношения с Творцом, но благодаря Христу, умершему на Голгофе, эти отношения могут быть восстановлены. Каждый лично должен принять решение следовать за Ним. Постоянство в молитве. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Ефесянам 6 глава 18 стих. Молитва – это наш спасительный канат, ведущий к Божьему трону. Более того, молитва друг за друга помогает расти нашей любви друг к другу. Что отдаляет вас от Бога? Наша зависимость от Бога – это право или привилегия? Как вы думаете, что может помочь расти в вашей зависимости от Бога?
2: Уроки моей матери. Филиппийцам 2 глава с 5 по 8 стихи. Когда мне не было еще 10, мама учила меня помогать нуждающимся. Она говорила мне и моим братьям и сестрам, что вместо того, чтобы сходить на пляж или другое место для развлечения, нам следует помогать больным и голодным людям, живущим в нашей местности. Другими словами, она учила нас быть подобными Христу. Пока я пишу эту статью, в Сомали, Африканском Роге, бушует голод и засуха. Ужасно видеть пожилых мужчин и женщин, а также детей, страдающих и находящихся между жизнью и смертью. Лагеря беженцев слишком далеко, но все равно люди добираются до них, убегая из раздираемой войной страны. От засухи также страдают домашние и дикие животные. Для того, чтобы помочь этим людям, моя страна инициировала проект «Кения для кенийцев». От каждого гражданина требовалось пожертвовать по меньшей мере 10 шиллингов, около 1/10 американского доллара, чтобы спасти людей, живущих там. За короткий промежуток времени проект собрал больше 500 000 000 шиллингов. Щедрость моих соотечественников преподала мне важные уроки. Один из них таков: если мы живем друг для друга, мы можем очень сильно изменить наше поселение, особенно в тяжелое время. Любовь и помощь, которую мы проявляем по отношению к ближним, находящимся в нужде, проходит долгий путь, рассказывая им о любви Творца. И действительно, подобная любовь и служение другим являются столпами Божьего характера. Это они стали причиной Его прихода на землю, как Христа, чтобы спасти каждого от греха, а не избрать лишь некоторых. Христос и Бог едины в характере и цели. Христос не почитал хищением быть равным Богу, Филиппийцам 2:6. Вместо этого Он смирил Себя на кресте, чтобы нас спасти. Будучи одним из Его последователей, я уверен, что мы должны практиковать благотворительность, потому что в глазах Бога каждый нуждается в Его любви. Мы можем избрать, кем нам быть, но мы не должны забывать об обязательствах по отношению к другим. Мы должны всегда помнить и делиться с ними тем, что можем. Если мы будем поступать так, они узнают характер Творца. Дискуссия. Кроме помощи деньгами, как лично вы можете проявлять сострадание к нуждающимся в вашем населенном пункте?
1: Пойдешь за мной? Бог сотворил Адама и Еву совершенными, так как они были сотворены по образу Божьему. Бог также дал совершенные нормы для людей, чтобы они им следовали, потому что так они могут продолжать быть похожими на Него. После грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду все люди стали несовершенными. Однако Божьи нормы и требования остаются теми же – быть подобными Ему. Своими собственными силами мы не можем достичь этого, но жизнь Иисуса и Его смерти позволили получить прощение нашим грехам и были замещены благодатью Иисуса. Мы можем принять это особое предложение. Иисус не просит нас сначала делать хорошее, чтобы мы могли быть названы Его последователями. Положительные перемены в нашей жизни являются свидетельством нашей связи с Иисусом.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис. И в конце часа «Последний призыв».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Сотни заложников, в основном женщин и детей, были освобождены нигерийской армией из рук боевиков Боко Харам, которые удерживали их в плену на северо-востоке Нигерии в течение месяца или даже нескольких лет. Спасательная операция знаменует собой значительную победу в продолжающейся борьбе страны с исламскими террористами. Среди спасенных было 209 детей, 135 женщин и 6 мужчин. Все выглядели изнеможденными, носили изношенную одежду. У многих молодых девушек были младенцы, вероятно, рожденные от принудительных браков во время их плена. Освобожденные заложники были доставлены в здание правительства штата Борно, где власти будут присматривать за ними, пока не вернутся в свои дома. Нигерия – это одна из стран, где больше всего случается гонение на христиан, похищаются в основном христиане, хотя и некоторые мусульмане. Нужно благодарить Бога за успешную операцию людей, которые не напрасно носят меч, согласно Римлянам, 13 глава, стих 4. Одно комичное видео, где человек не знает, как пройти по лестнице, которая искрашена цветами ЛГБТ-флага. Но человек на тот человек, что у него есть разум. Он нашел выход из этой ситуации, он полез по перилам. Все чаще христиане сталкиваются с проблемами на работе из-за нежелания признавать новую, в кавычках, нормальность о сексуальной ориентации и двух полах. Все чаще христиан говорят увольнением или просто увольняют. На видео пример, что из любой ситуации есть выход, даже несмотря на увольнение или угрозу увольнения. Мир создает давление, но Иисус Христос, нужно не забывать это, мир победил. А нам сказал мужаться. Мужайтесь. Несмотря на то, что мир давит. Несмотря на это, следуйте за Господом, даже если грозит вам потеря некоторых материальных благ или выходу из зоны комфорта. Европейские епископы осудили недавнее решение турецких властей превратить церковь Святого Спасителя в хоре, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в Стамбуле, в мечеть, назвав это попыткой ослабить исторические корни христианства в стране. Церковь Святого Спасителя в Хоре, построенная в IV веке, является важным историческим знаком христианского присутствия в Турции. Она была преобразована в мечеть в XVI веке, а в 1945 году церковь стала музеем и вновь открыта с 1958 года. Сколько вообще в мире церквей захваченных, сожженных, разграбленных? Их тысячи. Их много. Там же в Нигерии, о чем мы сейчас говорили. Где еще? В Косово, в Турции. На Горном Карабахе и множестве других регионах земли. Церковь – это прежде всего люди. Конечно, неприятно терять свое культурное наследие, но церковь прежде всего находится не в здании, а в людях. Именно поэтому до сих пор церковь жила. Все новые люди становятся ее частью. Ведь здания у церкви отбирались и будут отбираться. Еще больше. Их сжигают. Что только не делают. Но церковь...

Но, слава богу, что уголовное преследование было прекращено. Потому что Майк признал часть, в кавычках, вины в мелком хулиганстве и причинении ущерба более $750. Он сказал: «Не сегодня, сатана. Когда христиане держатся вместе, мы можем и мы победим». Сразу вспоминается стих из Библии 2 Коринфянам 2 глава стих 14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте». На 90-минутной встрече с закрытыми дверями с более чем 200 членами конференции итальянских епископов в Ватикане Папа Римский подтвердил позицию католической церкви 2005 года, которая запрещает доступ к священству мужчинам, которые практикуют гомосексуализм в настоящее время, глубокие гомосексуальные тенденции или поддержку так называемой гей-культуры. После встречи Франциско объявил, что он использовал по отношению к геям итальянское слово, которое переводится как «педик». Извиняться за это пришлось пресс-службе Ватикана. Что означают слова, которые сказал Франциск? Они значат, что уже просто невозможно скрывать факты содомии, которые твердо укоренились во многих семинариях, приходах, монастырях и так далее. Горе людям, находящимся под руководством слепых вождей, которые сами Царства Божьего не наследуют, да и другим это сделать мешают. Кельвин Кляйн – один из тех брендов, которым удается сохранить популярность на протяжении десятков лет, при этом постоянно изменяясь и эволюционируя. От коллекции на грани высокой моды до парфюма и нижнего белья. Кельвин Кляйн чувствует тенденции настроения своих покупателей. Так говорится в официальной статье об этой компании. Какой они делают рекламу? Пример рекламы разных годов. Какая она была в 1999 году, 2019, 2024. Эту картинку вы найдете в нашем телеграм-канале «События» через призму писания. А пока скажем, что начиная с 1999 года уже там была женщина полуголая. Потом, в 2019-м, необычайно толстая в качестве рекламы использовалась женщина. А в 2024 году женщина с якобы беременным мужчиной. Маразм, отвержение Бога крепчают все дальше и дальше, и деградацию этому положит только сам Бог во время великого бедствия, которое будет на земле. Радостная часть Матфея, 24 глава, 21 стих. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Улыбающийся Иисус. Послание к евреям, 1 глава, 9 стих. «Помазал тебя Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Если бы вам нужно было сыграть Иисуса в кино, как бы вы подошли к этой роли? Такая задача встала перед Брюсом Марчиано, который в 1993 году сыграл Христа в фильме «Визуальная Библия. Евангелие от Матфея». Брюс знал, что его работа повлияет на восприятие Иисуса миллионами зрителей, поэтому остро ощущал тяжесть ответственности за то, чтобы правильно передать образ Христа. Однажды он просто упал на колени и умолял Иисуса, чтобы тот помог ему стать, как Иисус. Брюс нашел нужный образ в первой главе послания к евреям, где говорится, что Бог Отец помазал Сына елеем радости. Это выражение торжества от тесного единения с Отцом. Такая радость была в сердце Христа на протяжении всей жизни. Как сказано в послании к евреям, вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего. В других переводах говорится «ради предлежавшей ему радости». Руководствуясь этой библейской картиной, Брюс представил уникальный, исполненный радости портрет своего Спасителя. В результате он стал известен как «Улыбающийся Иисус». Мы тоже можем с дерзновением пасть на колени и умолять Христа, чтобы Он помог нам стать такими, как Он. Пусть Он наполнит нас собой, чтобы окружающие увидели в нас выражение Его любви. Каково ваше восприятие Иисуса Христа? Как, возможно, Его следует изменить? Как вы можете представить Его, открывая свое сердце миру? Господь Иисус, помоги нам стать такими, как Ты. Пусть сегодня люди увидят в нас Твое отражение. Пусть Твоя радость сияет во всем, что мы говорим и делаем.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Слезы не по назначению. Когда Иисуса вели на распятие, Он представлял из себя страшную картину. Перед этим, как вы помните, Его избили римские воины. А когда римляне кого-то били, они выполняли эту работу с большим рвением. Их жертва после наказания обычно не мог стоять на ногах и отползал в угол, волоча по жестким камням свое разорванное, изуродованное тело. Римляне не устанавливали предела числу ударов. Иногда они завязывали на своих плетях узлы или вплетали в нее в плеть куски камней и железа. После каждого такого избиения человек оставался искалеченным на всю жизнь. Нередко наказуемый умирал под ударами плети. И именно такое наказание пришлось перенести Иисусу. Поэтому неудивительно, что когда Его повели на крест, у Него подгибались ноги. Вот почему римским солдатам пришлось попросить кого-то другого нести за Него тяжелый крест. Вот как описывается это в Евангелии от Луки. «И когда повели Его, то, захвативши некого Симеона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на Него крест, чтоб нес за Иисусом». Мы часто задумываемся над тем, что произошло с этим человеком, который нес распятие Иисуса на Голгофу. Стал ли он верующим сам? Мы этого не знаем. Но мы знаем на основании этого события, что Иисус сам был не в состоянии нести свой крест после немилосердных побоев римских солдат. А в те дни, как и сегодня, зрелище публичной казни, страданий и кровопролитий привлекало огромные толпы народа. Я думаю, если бы это все случилось сегодня, на это зрелище собралось бы не меньше любопытных. Правда, в наши дни нам не нужно выходить из своего дома, чтобы увидеть казнь, кровопролитие и пытку. Все это приносит к нам в дом экран телевизора. Поэтому мы можем понять любопытство и кровожадность толпы, собравшейся посмотреть на казнь. И в Евангелии от Луки процессия, продвигавшаяся к Голгофе, описывается с предельной точностью. Это неудивительно. Ведь автор этого Евангелия был доктором. Мы видим перед собой истерзанного пытками Иисуса, окруженного галдящей, кричащей, рыдающей толпой. Среди толпы находилась группа женщин-плакальщиц. Они тесно стояли друг к другу и своими причитаниями разжигали друг в друге чувство скорби. Такие плакальщицы были неотъемлемой частью каждой похоронной процессии. Их рыдания постепенно нарастались и становились бесконтрольными. Наконец, они достигали такого состояния, что сами плакальщицы больше не помнили, о чем они рыдают. Ими уже двигали только эмоции. Рыдание становилось независимой, самостоятельной силой, которая переносила плакальщиц за пределы рассудка в гнетущее состояние всеохватывающей скорби. Мы ничего не знаем об отношении этих женщин-плакальщиц к Иисусу. Вполне возможно, что они даже не знали Его как следует. Это были просто женщины Иерусалима, пришедшие сюда для того, чтобы принять участие в этом трагическом спектакле. Иисус, не потерявший, несмотря на побои, своей особой проницательности, выделил этих женщин из толпы и обратился к ним со словами: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блажены неплодные и утробы неродившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Не плачьте обо мне, наплачьте о себе и детях ваших. Не применимы ли эти слова Иисуса и к нам сегодня? Я думаю, вполне применимы. Поэтому давайте постараемся понять, почему Иисус обратился с такими словами к тем женщинам-плакальщицам. Мы часто оглядываемся на те события, происшедшие много столетий тому назад, и напоминаем друг другу, через какие страдания, какую агонию пришлось пройти Иисусу. Сейчас мы проходим через пасхальный сезон, когда христиане всего мира вспоминают страдания Иисуса и Его воскресение. Может быть, и сегодня воспоминания о Его страданиях вызывают слезы и рыдания у тех, кому следовало бы приберечь эти слезы для самих себя? А? Женщины, которым Иисус посоветовал приберечь слезы для себя и своих детей, совершенно не понимали сущности того, что происходило при восхождении Иисуса на Голгофу. По ошибке они считали, что все происходившее касалось только самого Иисуса. В их глазах Он был жертвой, вызвавшей у них жалость. У них самих еще были их дома, их семьи, их дети. Некоторые из них, возможно, знали, как враждебно относились к Иисусу религиозные лидеры их народа. И вот теперь, когда Иисуса вели на казнь, казалось, что те религиозные лидеры одержали, наконец, победу, а Иисус потерпел жестокое поражение. Это им казалось. Им и в голову не приходилось, что все происходившее имело самое прямое и непосредственное отношение к ним лично. То, что происходило, происходило с ними самими. И это было гораздо ужаснее ран и крови Иисуса, очевидцами которых они оказались. Когда Иисуса вели на крест, их национальное, вековое отрицание Бога достигло своей кульминационной точки. Есть в Библии одна печальная-печальная история о том, как древний Израиль отверг Бога. Пророк Иеремия оплакивает народ Израиля, оставивший своего Бога. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». Иеремия продолжает дальше во второй главе своего великого пророчества. «Поэтому я еще буду судиться с вами, — говорит Господь, — и сыновями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Из-за этой измены Богу древнему Израилю пришлось понести очень тяжелое, суровое наказание. Вся нация была уведена в плен, и благодарение Господу этот плен очистил народ от их беззаконий. Но склонность к измене своему Богу и Его Слову продолжала жить. Поэтому, когда в мир наконец пришел Иисус, Сын живого Бога и Слово Божие, ставшее плотью, Его повсюду встречали враждебно. И наиболее враждебно отнеслись к Нему религиозные лидеры народа. И поэтому мы читаем у Матфея, что однажды Иисус взглянул на Иерусалим, и Его сердце сжалось от боли и сострадания. Глядя на город, Он воскликнул: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен, гряди во имя Господне». Так что вы видите, когда Иисуса вели на крест, вековое отрицание Бога и Его Слова достигло своей заключительной фазы. И те женщины-плакальщицы не сумели увидеть, что то, что происходило с Иисусом, происходило с ними самими. В тот момент они сами были в числе тех, кто отвергал своего Мессию. И этим отвержением они обрекали себя на такие муки, которые были страшнее пыток, через которые проходил Иисус. Они не могли видеть этого, потому что глаза человеческие слепы в духовных делах. Но Иисус ведь был Бог, и Он видел их будущее совершенно ясно. Они смотрели на Него, Его раны, Его ослабевшие ноги, изуродованное тело, и плакали все громче и громче. Иисус же, когда смотрел на них, видел тех, которые еще раз отвергли своего Бога. И поэтому Он сказал им о наказании, которое должно было непременно пасть за это на их головы и на головы их детей. Но давайте не будем долго задерживаться на тех женщинах, на этой истории. Как ясно предсказал Иисус, всего несколько лет спустя беда действительно пришла на Иерусалим. Иерусалим был снесен с лица земли римской армии. В храме не осталось камня на камне. Но было бы ошибкой с нашей стороны рассуждать о том, что случилось с Иерусалимом, и не видеть при этом, что та же самая история повторяется сегодня с нами. Я думаю, к примеру, о тех, кто в наши дни смотрит снисходительно и покровительственно на религию Библии и на самого Господа Иисуса Христа. Нам говорят, что мы живем в славное время перемен. Проходят времена, когда идеи человека и ему подобных диктовались религией, и наступают новые времена, когда наши идеи будут определяться наукой. Люди оглядываются на Господа Христа и говорят: «Безусловно, очень жаль, что к Нему относились с таким презрением. Он был добрый, нежный, идеалистичный человек. Он так любил людей, а они его просто не поняли, не так ли? Какой позор, что они убили его так рано. Только подумайте, что бы он мог сделать, если бы прожил 70 лет вместо 30 или 33. И люди не понимают одного самого главного. Всякий раз, когда вы соприкасаетесь с Господом Иисусом Христом, что-то происходит с вами. Вы не можете просто оплакивать Его или выражать к Нему жалость. Вы должны признать Его своим Господом и Спасителем. Если вы не признаете Его как такового, не жалейте Иисуса, пожалейте лучше себя. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с Иисусом, что-то происходит с вами. И именно то, что происходит с нами при контакте с Иисусом, имеет для нас значение. Именно об этом мы должны подумать сейчас. Для нас недостаточно вздыхать или даже рыдать по поводу страданий нашего Господа. Что вам следует делать? Так это пересмотреть свою жизнь и задать себе честный вопрос: относитесь ли вы к лагерю врагов или к лагерю сторонников Иисуса? Если вы никогда не верили в Иисуса, для вас нет никакого смысла чувствовать к Нему жалость, когда христиане вспоминают о Его страданиях. Знаете ли вы, что значит верить в Иисуса? А это значит, что вы признаете Его как Сына Божьего, который жил, умер и снова воскрес из мертвых. И все это для того, чтобы заплатить за грехи Его народа. Верить в Иисуса значит раскаяться в своих грехах и попросить у Бога прощения ради жертвы, принесенной Иисусом. Верить в Иисуса значит жить в соответствии с тем, чему учит Его Слово Библия. Это значит присоединиться к тем, кто следует за Иисусом в Его церкви. Для тех, кто верит в Иисуса, Иисус становится центром существования. Они постоянно думают о Нем, молятся Ему и делают все, что могут, чтобы лучше служить Ему здесь, на земле. Я знаю, вера в Иисуса требует от человека очень многого. Она требует, чтобы человек изменил весь свой образ жизни. Но это не так трудно, как кажется на первый взгляд, потому что человек может поверить в Христа как своего Спасителя только тогда, когда в его сердце войдет Святой Дух Христа и сделает его верующим. И Святой Дух, который дает человеку веру, дает ему также силу жить жизнью, достойной его Господа Иисуса Христа. Если сегодня вы не верите в Иисуса, попросите Святого Духа войти в ваше сердце и дать вам эту спасительную веру. Если у вас этой веры нет, не тратьте ваших слез попусту, рыдая над Иисусом. Лучше рыдайте о своей судьбе. Вот что сказал Иисус, когда он направлялся к Голгофе. Женщины, к которым он обратился, думали, что что-то ужасное происходило с ним. Они не понимали, что то ужасное, что происходило в тот момент, происходило с ними. «Плачьте о себе», — сказал Иисус, — «и о детях ваших». Я могу сказать то же самое сегодня. Если вы не верите в Иисуса, вам стоит начать плакать о своей судьбе, потому что вы прямой дорогой направляетесь к трагедии, которая страшнее всего, что случилось с Иисусом. И когда вы плачете о себе, плачьте также о своих детях. Вполне вероятно, что ваши дети подвергнутся той же судьбе в результате того, что вы отвергли Спасителя. Именно так построена Библия. В ней всегда дается точка зрения, которая включает людей, живущих в настоящий момент, и их детей. Родители и дети — эта тема повторяется там снова и снова, и причина этого заключается в том, что Библия всегда рассматривает человеческое общество как организм, как совокупность всех людей, тесно связанных друг с другом человеческими отношениями. Семья — это основная клетка человеческого организма. Отец, мать и дети. Дети не только растут внутри семьи физически и эмоционально, но они растут внутри семьи также духовно. И поэтому, если родители отрицают Господа Иисуса Христа, очень вероятно, что их дети будут делать то же самое. И таким образом дети разделят судьбу своих родителей. Это очень простая истина. Родители оказывают большое влияние на своих детей. Если родители не верят в Библию, очень вероятно, что их дети не станут верить в нее также. Убеждение родителей оказывает сильный эффект на детей. Наши убеждения, наши решения влияют не только на нашу собственную жизнь, но и на жизнь многих других людей, особенно на жизнь наших детей. Я вспоминаю слова писателя Тора. «Камень, брошенный в Эдемский пруд, каким-то образом оказывает воздействие на всю Вселенную». Точно так же решение, принятое человеком относительно Иисуса Христа, оказывает воздействие на сотни различных событий. Мы часто качаем головой, глядя на разложение нравов среди молодежи. Почему это происходит? Ответ простой. Молодежь очень восприимчивая, и она переняла то, чему научило ее старшее поколение. Возмущение старшего поколения против моральных идеалов, содержащих в Библии, проявило себя на практике в жизни их детей сегодня. «Рыдайте о себе и о своих детях, если вы не знаете Иисуса». То, что случилось с Иисусом на Голгофе, это показатель того, что случится с вами, если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя. На Голгофе Иисус пережил все муки и всю агонию ада. То, что видели женщины-плакальщицы, было только началом. Иисус знал по дороге Голгофе, что он направлялся к страшной, разрушительной смерти, когда ему придется испить до дна чашу Божьего гнева. Но даже в те ужасные минуты у Иисуса не пропало чувство сострадания к обреченным грешникам. Почти забыв о своих страданиях, Иисус представил перед ними картину разрушения, ожидавшего поколения тех, кто отверг Христа. Подобное бедствие Израиль уже пережил в прошлом, когда те, которым была дана возможность познать Бога, вместо этого избрали для себя идолов. Об этом событии мы читаем в книге «Плач Иеремии». «Воззри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, скормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои и юноши пали от меча, ты убивал их в день гнева твоего, заколол без пощады». Иисус видел, что все это повторится снова. Люди будут взывать холмам, чтоб те покрыли их, женщины Иерусалима и их несчастным детям. Женщинам Иерусалима и их несчастным детям пришлось пережить этот ужас в 70-м году новой эры, когда армии римлян снесли город с лица земли. Как представитель Иисуса, я обязан предостеречь вас сегодня. Если вы сейчас отвергаете Его, вас ожидает очень трагическое будущее. Это истина. Но перед тем, как Иисус оставил этот мир и вознесся на небо, Он дал Своим ученикам последние инструкции. «Идите по всему миру и проповедуйте, что из этого положения есть выход. Иисус умер и воскрес, чтобы спасти грешников, таких как мы с вами, от той ужасной судьбы, которая ожидает всех отвергающих Его. Поверьте в Него, и вы будете спасены от этого безумного будущего. Сегодня я приглашаю вас оплакивать страдания Иисуса. Я приглашаю вас вспомнить, что в своей великой любви Он перенес презрение людей, отвержение и муки ада, и все это для того, чтобы спасти свой народ. Подумайте на мгновение о Его ранах, о жестоких побоях римских солдат. Подумайте об этом и поверьте в Него, как в Спасителя и Господа. Исповедуйте перед Ним свои грехи и примите Его спасение. И когда вы будете думать обо всем этом, вы можете с полным основанием рыдать о Нем, потому что вам тогда уже не придется рыдать о себе. Давайте коротко помолимся. Открой наши глаза, Господи. Дай нам увидеть трагедию, которая ожидает в конце жизненного пути всех тех, кто не верит в Тебя. Освободи нас от сентиментальности, когда мы смотрим на Твое распятие. Помоги нам понять, что это распятие стало поворотным моментом в истории жизни человечества. Войди Святым Духом в сердца многих. Смягчи их и одержи победу над их упорством. Дай веру многим и многим нуждающимся в ней, и веди их в свое царство. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты пожертвовал собою ради нашего спасения. Прими эту нашу молитву и помоги нам ради имени Твоего. Аминь.

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче сейчас –

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Дорогие друзья, склоним наши головы в молитве Господу. Господи Боже наш, мы славим и благодарим Тебя за любовь Твою, которую Ты проявил в Сыне Твоем Иисусе Христе, Господе нашим. Слава Тебе, Господь дорогой, за Твою любовь к нам грешным. Помоги и пробуди сердца нашего народа. Дай сознание оценить Твою любовь и принять Твое дивное спасение, которое предлагаешь так просто и через это служение по радио. Благослови всех наших радиослушателей и эту радиопередачу. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с книги «Бытие» 12 главы стихи 1, 2 и 3. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Наша тема: Авраам отозвался на зов Божий. После того, как Господь Бог смешал языки, люди разошлись во все стороны от Вавилона. Они опять забыли истину Бога. Но так, как в сердце человека всегда есть стремление к поклонению, они начали поклоняться не Богу, но тому, что Он создал солнце, луну, звезды, реки, горы и тому прочее. Они начали делать изображения из камня, дерева и золота и поклоняться этим изображениям, называя их богами. Грех опять увлек людей далеко-далеко от единого истинного Бога. Недалеко от Вавилона был построен город народом, который назывался Халдеи. Город этот был назван Ур по имени Бога Луны, которому жители города поклонялись. В городе Уре мы хотим обратить наше внимание на семью Фары, потому что один из его сыновей был Авраам. Хотя все жители Ура и сам Фара поклонялись Луне, Авраам знал истинного Бога и поклонялся Ему. В те дни трудно было найти человека, который знал истинного Бога. Грех далеко увлек людей от Бога, и мало было таких людей, которые знали о Боге и поклонялись Ему. Авраам отличался от окружающих его людей. Он служил истинному Богу, и Господь мог говорить с ним. И вот теперь Господь явился Аврааму со следующими словами: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Нелегким показалось Аврааму это повеление Божье. Он привык к удобствам большого города. Всю свою жизнь он прожил в Уре. Он любил отца своего и всех домашних. Но Бог требовал, чтобы он оставил все. Но с этим приказанием Господь дал Аврааму и обетование. Бог обещал благословить его и произвести от него великий и многочисленный народ. Господь хотел отделить Авраама от греха, который окружал его в городе Уре, чтобы он мог быть отцом народа, который бы поклонялся истинному Богу, а не идолам, как делали все народы в те дни. Хотя требование Божие было трудным, оно было во благо, а не во вред Аврааму. Авраам поверил Богу и вышел из Ура Халдейского, как приказал ему Господь. Отец его Фара и весь дом отца пошли с ним. Но дойдя до Харана, они остановились. В Харане Авраам провел 5 лет и не шел дальше в землю ханаанскую, пока не умер отец его Фара. Авраам не вполне исполнил приказ Божий. Он не вышел из дома отца своего, и это замедлило его прибытие в землю, куда вел его Господь. Но когда отец его умер, Авраам был готов оставить все и идти туда, куда вел его Господь. И вышел, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришел в землю ханаанскую. По прибытии в землю ханаанскую Авраам создал жертвенник Господу. В этой новой земле Авраам переселился с места на место и двигался к востоку. Он поставил шатер свой у Вефиля. Там Авраам опять создал жертвенник и призвал имя Господне. Везде, куда бы ни шел Авраам, он прежде всего заботился о жертвеннике, потому что только таким способом он мог
иметь общение с Богом. Но вот, в земле Ханаанской наступил голод. Это была земля, куда Господь привел Авраама. И он не имел повеления от Бога, чтобы идти в другую землю. Но Авраам не подумал об этом. И когда наступил голод, он пошел в Египет, в землю, куда не вел его Господь. Египет есть прообраз всего греховного мира. Там сразу появились затруднения и искушения, и Авраам согрешил. В Египте он не создал жертвенника и не призвал там имя Господне. Но Авраам скоро признался своей ошибкой и вышел из Египта. Он возвратился в Вефилю и там опять устроил жертвенник Господу. Братья и сестры, все дорогие друзья, когда и мы идем путем, куда не ведет нас Господь, мы поступаем несправедливо, и это прерывает наше общение с Господом. Нам всегда нужно возвратиться на путь Божий, чтобы снова восстановить общение с Ним. Дорогие друзья, радиослушатели, Господь призывает и вас сегодня, чтобы вы отозвались на Его призыв. Поэтому придите к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь да поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Мир вам, дорогие друзья! Волнующая история защитников Иерусалима во главе с царем Езекией. Вот краткая характеристика Езекии, записанная в 4 книге царств. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него». 18 глава, 5 стих. Это совсем непросто – платить за упование на Бога. Приход царя Ассирийского не был обыкновенной военной кампанией. Доказательством тому служат слова из первой речи Рабсака. «Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» 18 глава, 35 стих. А во второй речи он пойдет еще дальше в своей невиданной дерзости. «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь». Так полное упование на Господа всегда вызывает реакцию противника. Давайте посмотрим на действия царя Езекии. Первое, что он делает ввиду угрозы нападения царя Ассирийского, это отдает ему золото из дома Господня. Но не тут-то было. Синахирим раздражает упование Езекии на Господа. Ассирияне ведь посмеялись над богами завоеванных земель. Приходит посол Синахирима Рабсак и произносит свою глумливую речь у стен Иерусалима. О золоте, отданном Езекией, никто уже не вспоминает. Знаете почему? Упование на Бога никогда не договорится с силами, противящимися ему. Вторая линия обороны упования Езекии – это молчание жителей Иерусалима на стене. «Не отвечайте ни слова», – сказал царь. «Почему?» «Зло не переговоришь. Скорей поранишься и запачкаешься, чем одержишь верх в таких разговорах». Третья линия обороны упования – «Вошел царь в дом Господен», 19 глава, 1 стих, «однако сам не молится, а посылает к пророку Исаии». То есть остается надежда на кого-то, в данном случае на пророка. И ответ пришел: «Не бойся царя Ассирийского, я поражу его». Казалось, все. Но тут же возвращается Рабсак и снова изощренно поносит Бога Израилева и упование Езекии. Эта вторая атака темных сил окончательно лишает Езекию какой-либо опоры, и он переходит к четвертой линии обороны своего упования. «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия пред лицом Господним». Теперь это сокровенный разговор трепещущего царя с Богом, на которого он уповал. Здесь, в храме, ему ничто и никто не мешает. Он поведает Господу всю горечь души своей, расскажет ему обо всем. Согласно библейского текста, молитва была непродолжительной, но ответ пришел незамедлительно. Упование его, готовое разбиться в дребезги, могло сохраниться исключительно в атмосфере личного общения с Богом. Стесненные обстоятельства осады привели Езекию к новому духовному опыту. Можно лишиться имущества, здоровья, друзей. Все это переносимо, хотя и не без труда. Но есть одна невосполнимая утрата. Это утрата упования. спустя много лет, апостол Павел напишет о себе в конце пути: «Веру сохранил». В этом были его усилия. Задача богопротивного мира — украсть, надо полагать, нашу веру. Об этом нужно всегда помнить. Сохранить же веру можно только путем личного, искреннего общения с Господом. Помоги нам, Господь!

твой Бог. Я с тобой. Я твой Бог.

Бог назвал нас друзьями. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 13. Бог сам предложил дружбу человеку. Он сказал первым: «Вы друзья мои». Если бы этого не произошло, то со стороны любого человека было бы великой дерзостью сказать: «Я друг Бога». Однако, поскольку Господь сам назвал нас друзьями, игнорировать или отвергать Его дружбу теперь равнозначно неверию. Два совершенно разных человека могут дружить на протяжении всей своей жизни, ведь для этого нет необходимости быть во всем похожими друг на друга. Достаточно найти точки соприкосновения интересов и характеров. Гармония – это духовное единство. И настоящая дружба близка к такому определению, ведь она объединяет сердца. Поэтому идея дружеских отношений Бога и человека имеет разумное объяснение и вполне возможна. Несмотря на большие отличия,

будущее Бог и человек могут иметь тесное дружеское общение и испытывать друг другу самые лучшие чувства. И хотя между ними нет равенства, у них есть сходство духовное. И этого достаточно для искренней близости. Основанием для их духовного сходства является сама история сотворения. Бог создал человека по своему образу и теперь заново воссоздает его после грехопадения. У Бога полнота совершенства, а у человека много слабостей и недостатков. Несмотря на это, путь к единению с Господом открывается силою благодати и твердой верой в духовные истины, познаваемые нами из Священного Писания.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Белая смерть. Белая акула – самая большая опасность для человека, если, конечно, оказаться в ее родной стихии. Это животное называют также акулой-людоедом. Австралийцы же называют белую акулу белой смертью. Ее любимая еда не только человек, но и любое млекопитающее, которое попадается ей в воде. Встречаются особи до 6,5 метров в длину, весящие более 300 килограммов. Метод нападения белой акулы отличается от метода нападения других акул. Вместо того, чтобы плавать вокруг своей добычи и толкать ее, акула-людоед нападает сразу. Настигнув добычу, она закатывает глаза, раздевает пасть и кусает жертву. Все это длится меньше секунды. Затем акула отплывает и ждет, пока жертва истечет кровью. Именно благодаря этой особенности белой акулы некоторым ее жертвам удавалось спастись. Ныряльщики получали своевременную помощь, пока хищница ожидала их смерти. Бог каждому из нас дал волю к жизни и отношение к смерти, как к врагу. Но христиане знают, что и смерть была побеждена нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Он преодолел смерть, чтобы всякий, приходящий к Нему, тоже мог стать победителем. Во Христе мы были спасены от жала смерти для новой жизни.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Михея, 6 глава, 8 стих. Господь есть Творец всей вселенной. Он сотворил человека на земле для конкретной цели и установил правила жизни. В Библии сказано, что Бог продолжает говорить с людьми и напоминает эти правила. Если человек не замечает однажды обращения Божьего, Господь говорит в другой раз и разными путями, чтобы помочь человеку идти верным путем. В нашем отрывке Библии звучит прямое обращение к человеку. Эти слова обращены и к каждому из нас. В этом послании людям говорится о вполне понятных правилах жизни. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину» – Псалом 36, 3 стих. Господь, как хозяин вселенной, ожидает от своего творения того, что они будут поступать в соответствии с Его волей. Господь требует от каждого из нас действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. Бог не безразличен к тому, как мы живем. Он ожидает, Он призывает, Он требует. Говоря о справедливости, мы должны помнить, что Господь сам справедлив. «Судья всей земли поступит ли несправедливо?» – спрашивает Авраам. Бытие 18, 25. «Нет, никогда. Он призывает нас действовать справедливо, но при этом любить дела милосердия. Он взывает ко всем нам и говорит: „Милости хочу, а не жертвы“» – Матфея 9 глава 13 стих. В Нагорной проповеди звучат слова «блаженны», «милостивые, ибо они помилованы будут». И что еще важно, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Аврааму Бог сказал: «Ходи предо мною и будь непорочен». Ходи и ты пред Господом смиренно и с благоговением. Эти правила не невозможны для исполнения. В них сокрыт источник Божьих благословений. Не иди против рожна. Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Первое послание Петра, 5 глава, 5 и 6 стихи.

0: Мысли вслух.
1: Когда мы обучаемся грамоте, то мы учимся, как читать и писать. Но грамота не научит нас, нужно ли написать нашему другу письмо или не нужно. Точно так же и музыка научает нас петь или играть на инструменте, но она не научит нас, когда можно петь и играть. Один только разум указывает нам на то, что следует делать и чего не следует. Наделив нас разумом, Бог дал нам в распоряжение то, что нам нужнее всего и с чем мы можем справиться. Создав меня таким, каков я есть, Бог как бы сказал мне так: «Эпиктет, я мог бы даровать гораздо больше твоему ничтожному телу и твоей маленькой судьбе. Но не упрекай меня в том, что я этого не сделал. Я не хотел даровать тебе полной свободы делать все, что тебе вздумается, но я вселил в тебя божественную частицу себя самого. Я даровал тебе способность стремиться к добру и избегать зла. Я вселил в тебя свободное разумение. Если будешь прикладывать свой разум ко всему тому, что случается с тобою, то ничто в мире не будет служить тебе препятствием или стеснением на том пути, который я тебе назначил. Ты никогда не будешь плакаться ни на свою судьбу, ни на людей. Не станешь осуждать их или подделываться к ним. Не считай, что этого мало для тебя. Неужели мало для тебя того, чтобы прожить всю твою жизнь разумно, спокойно и радостно? Так довольствуйся же этим». Эпиктет из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божья сила». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на Откровении, глава 3, где Святой Дух характеризует Лаодикийскую церковь. Иисус желает, чтобы мы были не теплыми, но чтобы мы были победителями, чтобы мы преодолевали. В каждом из 7 посланий церквам, как припев, повторяется это выражение «побеждающему» или «побеждающего». Эту способность побеждать дал нам Бог. Он дал нам способность побеждать через свою силу. И если мы не побеждаем, то мы ошиблись в цели жизни. Я думаю, вы все знаете, что в нашей христианской жизни другие всегда лучше живут, чем лично каждый из нас. Другие имеют лучшую работу, чем мы. Другой имеет больше свободного времени, чем я. Он имеет также лучшую квартиру, чем я. Другой имеет от Бога лучший дар, поэтому он лучше выступает на общественном поприще. Другие более общительные, чем я, поэтому они намного быстрее устанавливают связи и находят много друзей. Я всегда стою в стороне, как Золушка. Другой выполняет меньше трудной работы, но получает больше похвалы, потому что его работу больше видно, он бросается больше в глаза. Другого продвигают в должности по служебной лестнице. А я до сих пор сижу на том же рабочем месте. Как вы реагируете, если мы делаем такие сравнения? Как вы реагируете, если другие дети Божьи живут лучше вас? Если в жизни у них все удается, а вы не имеете успеха во многих вопросах, можете ли вы тогда еще возглашать «Аллилуйя», что означает «Славьте Иегову», как читаем в Псалме 105, стих 1. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Благодарю и славлю Тебя, Господь, что Ты поставил меня именно на это место, что Ты дал мне именно эту работу. Благодарю Тебя, Господи, за мое одиночество, а также за мою слабость и проблемы. Благодарите ли вы за все это? Потому что Слово Божье повелевает нам это делать, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 20. Благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И если вы будете Господа за все вышеперечисленное благодарить, хотя в вашей жизни веры оно выглядит негативно, то это будет преодоление, будет победой. Или, если в вашей работе вы не имеете успеха и при этом должны еще радоваться, то можете ли вы в действительности еще радоваться? Ведь Слово Божье говорит в послании Филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Радоваться следует не в неудачах в работе, а в Господе при всех неудачах в жизни веры. Это будет настоящим преодолением. Или, если мы попадаем в аварию, то благодарим ли и тогда еще нашего Господа Иисуса, или мы атакуем Его нашими вопросами и ропотом? Если мы чрезмерно устали и нуждаемся в отдыхе, а при этом появляется еще дополнительное служение, которое от нас ждут, благодарим ли мы и тогда еще Господа? Да, Для этого дана нам, детям Божьим, в Иисусе Христе, Божья сила, чтобы радоваться в Господе при всех трудностях и нуждах. Или, если мы заглянем в наши проблемы, в наши связанности, против которых мы боремся, но не можем от них освободиться, так как сами являемся духовно слишком слабыми. Верите ли вы в таком случае, что Божья сила в вас действенна и способна преодолеть такие связанности? Если в вашей духовной жизни вы вынуждены проходить места жажды, то поете ли вы в таких случаях еще и хвалебные псалмы? Я знал одну сестру в миссионском собрании во Франкфурте на Майне, которая говорила: «Если у меня очень плохое настроение, то бросаю всю работу, сажусь на велосипед, еду и без конца пою псалмы». Если у вас появляется такое впечатление, что Слово Божье больше не говорит к вашим сердцам, что все так опустело, стало таким сухим, то поете ли вы еще Господу хвалебные псалмы? Где становится видимой эта великая Божья сила в вашей жизни? Мир сей желает видеть Божью силу. Мир сей должен видеть Божью силу, ибо это является тайной Евангелия, о которой Павел говорит в первом послании Фессалоникийцам в главе 1 стих 5. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Поэтому посредством Евангелия, которое Павел передавал в Божьей силе, в силе Святого Духа, он обличал многих людей во грехах. Поэтому люди приходили и сегодня еще приходят к Господу Иисусу. Погибший мир нуждается в откровении Божьей силы. Именно это является предпосылкой пробуждения. Поэтому возникает большой вопрос: становится ли явной эта Божья сила в вашей жизни? Не поступаете ли вы так, что больше показываете вашу слабость, ваше неумение, ваши границы? Откуда, собственно, приходит это застревание в наших невозможностях, в наших слабостях? По этому вопросу существует известный механизм, который очень отчетливо проявился у Божьего народа Израиля в Ветхом Завете при 40-летнем хождении в пустыне. Когда израильтяне вышли из Египта, то они были еще мужественны и пели хвалебные песни об избавлении. Бог избавил их от рабства в Египте. Нужно взять себя в руки, собрать все силы и стремиться к тому, чтобы стать мужественным христианином. Но вскоре проявляется первая неудача. Почему? Что мы сделали неверно? Потому что мы сражались в собственной силе. Мы мобилизовали все наши силы и сражались. Поэтому совершенно логично, что на этом пути мы терпим неудачи. На этом пути мы получаем обратные удары, терпим поражения, потому что собственной силы не хватает для победы. Господь Иисус дает нам такие задания, с которыми мы не можем собственными силами справиться, но и не должны, ведь Он дал нам свою силу для Его задания. Поэтому совершенно логично, что у нас возникают неудачи. Мы имеем неудачи, если начинаем сражаться с собственными силами. Но жизнь не стоит на месте. Поэтому новые проблемы бросают нам новые вызовы. В этом новом вызове мы смотрим на совершенный нами опыт, на негативный опыт. И тут мы вдруг видим препятствия чрезвычайно великими. точно так, как израильский народ увидел в обетованной земле великие препятствия. Он увидел этих исполинов и сильно укрепленные города, которыми и мы не можем овладеть. Если мы начинаем видеть сверхтрудными эти препятствия, то это всегда признак того, что мы движемся в ложном направлении. Тогда, в-четвертых, следует ложное направление взгляда, которое ведет к разочарованию и отказу. Если наши препятствия мы видим чрезвычайно великими и сравниваем их с нашими малыми силами, которые уже много раз давали осечку, тогда автоматически срабатывает отказ. В наших сегодняшних поместных собраниях мы очень много страдаем от того, что вынуждены нести очень многих христиан в их разочарованности и отказе, вместо того, чтобы проявлять активность и в борьбе идти вперед. Идти в борьбе, которая нам предписана Словом Божьим, то вместо этого многие пассивные христиане вынуждают других нести себя. Если христианин страдает разочарованием и пессимизмом, то это ложится бременем на всю работу и задания, которые Господь Иисус дает своим искупленным в Божьем Царстве. Такие дети Божьи считаются с данными своего опыта. Я и здесь не справился, и там не справился. Задание для меня слишком велико, поэтому я не могу с ним справиться. Тогда такие верующие начинают совершенно точно определять свои границы и считаться со своими ограничениями, со своими малыми собственными возможностями, и больше не пытаются серьезно брать во внимание Божий вызов или призыв. В этом пятом пункте такое мышление и поведение верующих стало основополагающей установкой неверия, которую они занимают. Поэтому следующий шестой пункт заключается в том, что на основании неверия Божья сила в детях Божьих заблокирована. Совершенно ясно, что в том месте, где я не доверяю Господу Иисусу, Он не может проявлять свою силу. Тогда в Божьем деле дети Божьи могут проявлять только отказ и накапливать негативный опыт. Неверие все блокирует. Это мы видим у Божьего народа Израиля, поэтому Бог вынужден вести свой народ 40 лет по пустыне. По причине неверия израильтяне длительное время не могли достичь своей цели. С неверием Израиля Бог не мог больше ничего предпринять. Все существующее поколение должно было умереть. И только со следующим поколением Господь Иисус пошел дальше и ввел его в обетованную землю. Поэтому возникает логичный вопрос: как мы можем вырваться из такого сатанинского круга разочарованности, пессимизма и неверия? Выше мы говорили о автомашине Альфа-Ромео, которая имеет несколько сот лошадиных сил. Заткните у этой мощной автомашины выхлоп и попытайтесь испытать мотор на высоких оборотах. Как далеко вы уедете? Вся сила мотора при этом сведется к нулю. Точно так часто случается и в жизни христиан. Вы понимаете, что я имею в виду? Тут мы сделали так много опыта из этого неверия. Мы прошли через это испытание к следующему пункту и далее еще к следующему пункту. Все неупорядоченное в жизни мы оставили просто так лежать. Мы не очистились от него. Если выхлоп автомашины заткнуть, то мотор не может больше выдавать свою мощность. Если в нашей жизни веры мы не совершим очищение, то Господь Иисус не может применять или возбуждать в нас Божью силу. Наш прорыв из сатанинского круга начинается с нашего очищения. По этому вопросу Господь Иисус показал нам в Своем Слове удивительный путь. Все то, что в нашей жизни шло неверно, мы должны приносить к Его кресту и там оставлять, как читаем в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как очистит? В стихе 7 читаем. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Господь Иисус верен, поэтому Он исполнит все по нашей просьбе. Это духовный закон. Если исповедуем грехи наши, то Господь Иисус в Своей верности простит нам грехи наши. Так осуществляется наше очищение. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Очищение от наших накапливающихся грехов является первостепенным делом в нашей жизни веры. Но следует также соблюдать второй пункт. Автомашина с чрезмерно мощным мотором никогда не поедет, если прервать доступ силы, если закрыть доступ горючего. Система доставки горючего в мотор должна быть тоже открытой, чтобы сила поступала в мотор и автомашина могла ехать. Подвод горючего мы открываем на основании веры, очищения и доверия. Доверие является новым направлением взгляда. Это значит, что от неверия, в котором препятствия мы видим чрезвычайно великими, мы поворачиваем теперь наш взгляд в сторону веры, которую имел Давид. Мы все знаем это сражение Давида с великаном Голиафом, который имел рост более 3 метров и был вооружен до зубов. О том, что Давид имел с собой вместо оружия, мы читаем в первой книге Царств, в главе 17, стих 40. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина». В Давиде мы прообразно видим Господа Иисуса во время благодати. Поэтому 5 гладких камней символично указывают на благодать Иисуса, которую мы видим в 5 его ранах. В посохе мы символично видим Святого Духа, которым Отец помазал Иисуса. С прощой Давид отваживается в вере выступить против этого великана. В вере Давид видел, в чем заключается секрет, не в оружии, которое носил Голиаф. Ни острый меч, ни мощное копье не защищает его. Секрет заключается в духовном масштабе. Практически мы это видим в диалоге Давида с Голиафом, о котором читаем в первой книге Царств в главе 17, стихи с 43 по 47. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил, ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. В вере Давиду было совершенно ясно, что Господь Иисус предаст Голиафа в его руки, поэтому дискутировать об этом было излишне. «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа». В этом мы видим духовное вооружение Давида. Поэтому весь исход войны был для него уже ясен. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя». Взгляд веры не считается с тем, что мы видим перед нашими глазами. Взгляд веры не считается также со 150 опытами, которые имели негативный исход. А поскольку мы так часто имели негативный исход, то в неверии думаем, что и в следующий раз исход будет негативным. Но взгляд веры считается с Господом Иисусом, который больше всего. Поэтому апостол Павел мог сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам 4, стих 13. Но в собственной силе дело не пойдет. Это совершенно ясно. В собственной силе мы постоянно будем пребывать в разочаровании, как читаем в послании Римлянам, глава 7, стих 24. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» По этому поводу мы можем жаловаться и причитать: «О Господи, помоги мне, пожалуйста, выбраться из этого положения, чтобы я не падал постоянно на нос». Господь Иисус слушает нашу жалобу, улыбается и говорит: «До каких пор ты будешь в твоем жалком состоянии причитать? Твое причитание не поможет тебе. Только внутреннее обновление поможет нам дальше, чтобы мы прорвались от взора неверия к взору веры. А чтобы этот прорыв стал возможным, необходимо провести очищение». В заключение нашей проповеди заглянем еще раз на опыт апостола Павла, о котором мы читаем в послании Филиппийцам, глава 4, стих 13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А эту свою способность Павел не на кафедру выносит, ибо это очень просто. Это легко, чтобы с кафедры другим рассказывать и говорить: «Вы должны немного больше верить». Он относит эту свою способность на свой ежедневный опыт, который у него абсолютно реален. Об этом он говорит в послании Филиппийцам в главе 4, стихи 11 и 12. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Господь Иисус вводил Павла в самые разнообразные ситуации жизни, как читаем во втором послании Коринфянам в главе 11, стихи с 24 по 27. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов, без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Плюс ко всему этому Павел прошел огромное расстояние пешком. Затем Павел говорит: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Послание Филиппийцам 4, стих 11. Во всем этом Павел научился быть довольным всеми ежедневными ситуациями, в которых он находился. Павел говорит: «Господь Иисус не наказывает меня этими ситуациями, но дает возможность, чтобы Его сила постоянно могла быть во мне действенной, могла во мне проявляться». Таким образом, Божья сила практически ежедневно действовала в Павле, становилась видимой для язычников. А они должны были видеть Божью силу в действии. Когда Павла побили камнями, то он мог снова ожить не на основании своей силы, но это была сила воскресения Бога. На основании такого события Святой Дух приводил людей к вере. Точно так Господь Иисус желает и нас, детей Божьих, использовать в ежедневных ситуациях нашей жизни веры. Павел говорит: «Я научился быть довольным в том, в чем я нахожусь, и постоянно считаться с Божьей силой. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Таким образом, Господь Иисус дарит нам совершенно другую идентичность или личность, совершенно иначе, чем учат вышеупомянутые философы, как себя найти. Господь Иисус дает нам сначала испытать и убедиться, что мы являемся ничем, что мы ни на что не способны. Но это только начало. С этого положения Господь Иисус ведет нас дальше к познанию «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В этом мы видим новую личность Павла. И это он говорит не для собственной славы. Он не говорит просто «Я все могу», потому что это была бы ложь. Он прославляет своего Господа через веру и говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И нам, всем детям Божьим, Господь Иисус желает сегодня подарить в нашей жизни веры новую личность, то есть преобразить нас через свою силу в эту новую личность, чтобы мы лично могли об этом свидетельствовать. В начале данной проповеди я обещал привести все 12 мест Писания, в которых говорится о Божьей силе. Итак, 6 мест, в которых сказано «сила Божья». Послание Римлянам, глава 1, стих 16. Первое послание Коринфянам, глава 1, стихи 18 и 24. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 5. И второе послание Коринфянам, глава 13, стих 4, 2 раза в этом стихе. И 6 мест, в которых сказано «Божья сила». Деяния апостолов, глава 8, стих 10, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 29, Евангелие от Марка, глава 12, стих 24, второе послание Коринфянам, глава 6, стих 7, послание Колоссянам, глава 2, стих 12 и второе послание Тимофею, глава 1, стих 8. Аминь.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко – и в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».
3: Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить об одной очень серьезной теме. Для этого я хочу вернуться назад в Едемский сад с того момента, как начал развиваться этот мир. Это очень важная тема, хотя она совсем небольшая и довольно-таки простая. Но от этого зависит очень много. Именно первый шаг, само начало, оно всегда во всех делах важно. Тем более в нашей вере. Как мы знаем, что Адам и Ева вкусили от древа познания добра и зла, тем самым не послушав Бога, но послушав иное слово, слово от змея, они поверили в ложь, тем самым не поверили Богу. А Бог им сказал, что «от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В тот день, когда они вкусили, открылись глаза их. На что открылись их глаза? И что вдруг они стали видеть? Вопрос такой. Чтобы это более-менее понять, давайте попробуем понять, каков же был Адам до того, пока он вкусил от этого дерева и умер. Я бы рассудил так, что до этого Адам был как бы как пустой сосуд, ничем еще не наполненный. До своего падения, как он умер для Бога, он был как бы ничего не понимающим толком. Почему именно не понимающим? Ведь нельзя сказать, что он был там, я не знаю, слаб умом или как-то. Нет, это было совершенство, что Бог создал. Человек был создан по образу и подобию Божию. Так в чем же он был другим? Для этого давайте попробуем на примерах это показать. Вот, к примеру, если есть только день и вообще нет ночи, да, то возможно ли знать о дне? Нет, невозможно. Ты вроде живешь в день, да, и всегда день, и солнце, но если нет ночи, то ты даже не знаешь, что это день. Да и слова такого не будет, потому что нет противоположного. Как можно знать о добре, если зла вообще нет? Точно так же, как можно знать о любви, если нет противоположного? Не знать, что такое любовь, это значит быть неспособным любить, потому что ты не понял, что ты вообще всегда в любви пребываешь, ты не можешь ее оценить, ты не можешь знать этого. Хотя она и существует, но ты не можешь и не способен это понять. Вот именно таковыми были Адам и Ева. Они были неспособными понимать Божью любовь, потому что другого они не видели и не знали. Бог создал человека как свободную личность, чтобы он добровольно мог выбирать. Человек был прельщен змеем, через что умер для Бога и стал земным, душевным. Он поверил лжи, и через это дьявол овладел не только Адамом и Евой, но вообще всем миром. Об этом ясно сказано. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем, то есть в Адаме, все мы согрешили. Так как, когда Адам был там, все мы, дорогие друзья, были в нем. И любой из нас, кто бы был на месте Адама, сделал бы и поступил точно так же. Поэтому все мы грешники, так как мы просто от этого Адама. Так у человека открылись глаза на добро и зло. Это и есть этот мир, в котором ничего другого, кстати, и нет. Посмотрите вокруг, все только из этого состоит. Человек стал знать, что так, к примеру, поступать хорошо, а так плохо. Почему? Потому что в нем поселился закон греха и смерти, постоянно толкающий его на злое. Вот эта смерть, которая вошла в человека, это в нем действие некого зла, которое толкает делать плохо. И как мы знаем, первый мир очень быстро развратился, так что Богу пришлось его потопить, так как развращение было велико. Почему добро и зло? А потому что помимо зла, которое действует в человеке также есть и доброе от Бога. Нет, не от естества Бога, не то, что Бог что-то там такое, знаете, заложил в нем хорошее, как многие считают, типа совесть там такая хорошая, которая его к добру толкает. Нет, от Бога доброе — это слово. Бог всегда говорил к человеку. Помните, когда Каин убил Авеля? Во-первых, откуда в нем, в Каине, могла возникнуть такая злая ненависть? Кто научил его этому? Кто научил его убивать? Ведь оно в нем произвело действие, это зло. С другой стороны, Бог говорил к людям и всегда научал. И отсюда внутри действие зла, но в душе, в уме человек знал, что такое хорошо. Бог учил людей, они видели, понимали и знали, что такое хорошо. И отсюда вот это вот действие добра и зла. И вот дальше мы читаем, как Бог говорит Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот именно то, что у дверей грех лежит и влечет, это в сути состояние каждого человека в этом мире. Об этом можно прочитать, где сказано: нет доброго ни одного, все совратились. Грех и смерть действуют во всех людях. Это и есть закон греха и смерти, смерть, вошедшая в человека. Добро же — это есть буква, закон, слово, которое человек слышит, которому человек противостоит, но это добро не может стать твоим естеством.

людей. И не получится никогда. Зла всегда больше и больше. Оно все растет и все разлагается, и захватывает людей. При этом люди же ведь не глупые. Они же ведь хорошо понимают, что добро — это хорошо, что так лучше, что так надо бы поступать всегда. Нет, зло имеет силу, и оно все равно берет свое. И вот это и есть мир сей, который состоит из добра и зла. Мы же знаем, что с пришествием Иисуса Христа явилось нечто, что все-таки закатало этот грех. Оно его уничтожило. Явлением Иисуса Христа, как написано, что он своим явлением уничтожил грех. И что все, кто в нем, становятся свободными от него. Это блаженное состояние. Это счастье для человека. Больше этого вообще нет. В сердце человека, где до этого была смерть, где до этого человек был захвачен, он был раб, то с пришествием Иисуса Христа, с его жертвой, мы переходим из этого состояния добра и зла, постоянной борьбы со злом, переходим в блаженное состояние, где есть просто жизнь, где внутри нет борьбы. Это состояние блаженства, это мир, покой и радость. Борьба остается снаружи. Да, зло вокруг бушует, дьявол, как рыкающий лев, вокруг ходит, но оно уже не внутри. И это основополагающий вопрос. Это тот христианин, кто таковым стал внутри. Если снаружи продолжается борьба, это нормально. Это, мы остались в этом мире своими телами, так сказать, да? Но беда, если христианин считает, что он знает Бога, но внутри у него, именно внутри, в сердце, продолжается вот эта вот борьба, то таковой остался под законом. Значит, для него осталось еще это знамя, этот путеводитель, так сказать, это слово, которое всегда ему говорит: делай, поступай, старайся, борись, иди. Это не есть Новый Завет, это не есть быть настоящим христианином. Так, под конец можем так сказать, что человек не мог знать добра и зла, потому что до грехопадения он не видел и не слышал о зле, а просто жил, не имея понятия о противоположном. Когда же в него вселилось зло, тогда у него открылись глаза. «Вы будете, как боги», — сказал им змей. Так это и стало, что человек стал сам себе Бог, знающий добро и зло. И вот это положение, знание добра и зла, оно дано тебе, чтобы ты, пройдя это, вышел на самом деле к свету, к истине, и уже вышел из этой сферы добра и зла и перешел в жизнь. И тогда уже ты, вкусив вот это вот, можешь оценить любовь Божию, настоящую любовь, понять ее. Вот в этом ведь и есть Божий план, его строение дома, чтобы мы, люди, на самом деле в полной гармонии могли с полным сознанием любить Бога. Бог любит нас, а мы любим Его. И для этого есть пример у нас, у всех людей, особенно у тех, кто женился однажды, кто влюблялся, кто стал одна плоть со своей женой. Это все есть прообраз. Тот знает, как это прекрасно любить и быть любимым. Вот уже по плоти просто, по-человечески. Здесь, немного пережив вот это отношение полного единства, да, насколько оно прекрасно. Но это лишь... не назвать миллиметром даже. Это какая-то маленькая-маленькая часть того, что на самом деле есть настоящая любовь в Боге. Поэтому за все слава Богу, за этот путь, за то, что каждому пришлось понять и оценить, что такое любовь, через то, что ты находился во зле в этом мире, что был в искушениях, в трудностях,

прошел это и можешь оценить любовь Божию. Все дано нам людям, чтобы стать причастниками божеского естества и быть в его доме. Поэтому мое желание ко всем, чтобы никто не прошел мимо, чтобы все оценили, вникли, поняли и вышли из этой сферы добра и зла и воцарились во Христе Иисусе с Богом на небесах. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Братья и сестры, мы для нашего рассуждения прочитаем еще одно место Священного Писания. Брат уже читал из этого места. И еще 1 Тимофею, 2 глава с начала. 1 Тимофею, 2 глава с начала. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Это удивительное и очень важное место Священного Писания. Бог объявляет, что Он хочет. Бросается вот, ну, мне в глаза сразу 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И в связи с этим мне вспоминается отрывок из Священного Писания, Евангелия Марка, 1 глава, 40 и 41 стих. Приходит к нему прокаженный, и умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». Здесь как бы с другой стороны. Приходит человек нуждающийся, прокаженный. Он сильно хочет исцеления. Написано, что он умоляет Господа, он падает на колени пред Господом и говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». То есть налицо, что у человека есть сильное желание исцелиться. И он верит, что Иисус Христос может его исцелить. Он говорит: «Можешь меня исцелить». Но у него вопрос: а хочешь ли ты? Если хочешь, как бы под вопрос ставится вот это: если хочешь, то можешь меня очистить. Не всегда так к Иисусу приходили. Помните, когда Иисус Христос сошел с горы Преображения, и один человек привел сына бесноватого, привел, и тут же при Иисусе Христе бес стал его трясти. И вот он обращается к Иисусу Христу и говорит: если можешь, сделай что-нибудь. То есть нету вот такой уверенности, что можешь сделать. А в этом случае человек знает, что Иисус Христос может сделать, но не знает, хочет ли он этого или не хочет. Так бывает и в наших молитвах, братья и сестры. Когда мы просим, у нас какая-то нужда, у нас есть хотение, желание, мы обращаемся к Богу. Я думаю, у верующих нет сомнений, что Бог может, Он творец. Он все сотворил, Он все может, Он всемогущий. Но у нас вопрос: хочет ли этого Господь, когда мы просим у Него? Помните, апостол Павел просил, чтобы Господь удалил жало, которое было в его плоти. И Бог ответил: «Павел, довольна для тебя благодать моя, сила моя совершается в немощи». Бог мог его исцелить, но не хотел, потому что у него были высшие цели, лучшие цели. Но вот здесь сам Бог объявляет и говорит: «Хочу, чтобы все люди спаслись». Мы не найдем такого места, чтобы Господь сказал: «Я хочу, чтобы все были богатые, я хочу, чтобы все были здоровые». Но вот насчет спасения Господь заявляет четко и ясно: «Хочу». Хочу, как бы с другой стороны, если прокаженный, он понимал, что он хочет, и Бог может, но не знал, хочет ли Бог, то здесь Бог говорит: «Хочу», и что, братья и сестры, может? Может. И Иисус Христос как-то сказал своим ученикам: «Человеком это невозможно, спасение, Богу же все возможно». Бог все может. Поэтому в этих словах такая надежда для каждого человека. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И если ты человек, дорогой друг, если ты человек, ты входишь в ту категорию. Всех Бог хочет спасти. И тебя в том числе. Нет такого греха, который бы кровь Иисуса Христа не могла омыть. Он хочет, Бог хочет спасти. Ну, вопрос возникает такой, и мне задавали такой вопрос. Если Бог хочет, чтобы люди все спаслись, и Он может всех людей спасти, почему тогда не все спасутся? Мы четко и ясно видим в Писании, Иисус Христос в 7 главе, например, Матфея пишет, говорит, что широки врата, пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. В Откровении мы читаем, что те, которые не были записаны в книге жизни, были брошены в озеро, горящее огнем и серою. То есть, вот эта страшная реальность, она действительно, что люди погибнут. И вопрос, но если Бог всемогущий, и Он все может, то почему же люди погибнут? Подходя к этому вопросу, дорогие братья и сестры, я в трепете, потому что мы касаемся характера Божия, мы касаемся самого Бога. И страшно не так сказать что-то о Боге. Но что дает мне смелости, пророк Осия от лица Господа говорит, что «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Бог хочет, чтобы мы знали и понимали Бога. И поэтому давайте мы рассмотрим некоторые откровения, которые Бог нам оставил. Что Он говорит о самом себе? Итак, Бог всемогущий, это однозначно. И я хотел бы привести некоторые места, которые говорят об этом. «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Кому сказал Господь? Аврааму. «Если что трудное для Бога», Саре сказал Бог через ангела, да, что «если что трудное, родишь сына, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено», Бог сказал Иову, вернее, Иов сказал Богу, «знаю, что ты все можешь». «У Бога не останется бессильным никакое слово». Это сказал ангел Гавриил Марии. «У Бога не останется бессильным никакое слово». То есть, действительно, Бог все может. Но наряду с этим, дорогие братья и сестры, есть другой список. Бог говорит о самом себе. Пророк Исаия в 1 главе 13 стих говорит, «Не носите больше даров тщетных». Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Тут сам Бог говорит о себе, что я не могу терпеть лицемерие. С одной стороны, вы делаете беззаконие. С другой стороны, вы приходите и служите мне. Не могу этого выносить. Не могу терпеть. Вторая книга Паралипоменон, 19 глава, 7 стих. Там благочестивый царь Иосафат дает следующее наставление. Говорит, нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. Бог не может делать греха, у Него нет ни правды. У Бога нет лицеприятия, Он ко всем людям относится одинаково. И у Него нет вздоимства. Он не может брать взятки, Его не подкупишь. Вот этого Бог не может делать. Мы читаем Евреям 6 глава 18 стих, там, где написано, что Бог поклялся Аврааму. И дальше написано, невозможно Богу солгать. Бог не может лгать. Не может. Слава Ему за это. И, наконец, Иова, 34 глава, 10 стих. «Не может быть у Бога неправды, неправда, или у Вседержителя неправосудия. Эти слова сказал Илиуй. Это тот, против которого Бог ничего не сказал. Напротив, после Илиуя заговорил Бог. Это было бы как бы прелюдией, вступлением к речи самого Бога. Итак, Библия говорит, что у Бога нет неправды и нет неправосудия. И как мы должны быть благодарны Богу за то, что Он не может вот этих вещей делать. Действительно, Бог не может делать греха. И Господь, создав человека со свободной волей, Он не нарушает ее. Он правосудный. Он не хочет заставить человека, чтобы он вечно жил с ним, в то время, как человек этого не хочет. И поэтому на этот вопрос Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Он может, чтобы люди спаслись. Но если человек не хочет этого, то Бог и не может его спасти. Потому что он не делает того, что противоречит его природе. Да, Бог хочет, сильно хочет, чтобы все спаслись. Но люди не хотят этого. И вот наше сердце нашего Бога, вот такое широкое, большое, Он хочет всех спасти. Для чего апостол Павел пишет вот это Тимофею? Да, действительно, это место, оно дает надежду, оно дает радость каждому желающему спасения. Но ведь Тимофей уже был спасен. Он спасен, он верный сын веры, как называет его апостол Павел. Для чего он пишет ему? Братья и сестры, когда Бог дает откровение о самом себе, Он ждет правильной реакции от людей. Но если вот Аврааму сказал Бог, что я Бог всемогущий, ходи предо мною. Авраам ждал награды от Господа. Ждал, что у него будет сын. И Господь говорит, я все могу. И Авраам мог надеяться на Бога. Вот это имя Божье, всемогущее, оно давало покой Аврааму. Оно давало ему силы двигаться вперед. Если Бог открылся Моисею, как Иегова, как Бог существующий, сущий, в то время было много богов. Вот. Но Моисей пошел с этим именем и победил тех богов, которые были в Египте. Господь открывался. Для чего Господь открывает нам свое сердце и говорит, что я хочу, чтобы все спаслись? И мы прочитали это в первом стихе. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Бог хочет, Он обращается к нам, чтобы мы молились за людей, потому что Он этого хочет. Бог хочет и обращается к нам, чтобы мы молились. Немножко как-то непонятно, но если Бог уже хочет, зачем нам молиться? Зачем нам умолять Господа об этом, если Он уже этого хочет? Вообще, это не первый случай, когда мы знаем, что Бог этого хочет, и нужно молиться. Когда мы читаем повествование об Илии, пророк Илия, им апостол Иаков пишет, что Илия был человек, подобный нам, но молитвою помолился, и не было дождя 3 года и 3,5 года. И опять помолился, и небо дало дождь. Когда мы же читаем повествование в царствах, то прямо ясно, что Бог сказал Илии, что я не дам дождя 3,5 года. А потом сказал Илии, пойди и скажи Ахаву, что будет дождь. И Илия 7 раз молился, прежде чем пошел дождь. То есть Илия знал волю Божью и молился. Как легко молиться о том, когда знаешь, что это воля Божья. Правда, братья и сестры? Когда мы молимся и не знаем, воля это Божья или не воля, открываем свои желания перед Господом. Так и написано, открывайте. Мы не можем требовать этого у Бога, мы можем открывать. Но есть молитвы, когда мы знаем, что Бог хочет этого, и Господь говорит, молись. Молись. Интересно. Интересно то, что Господь почему-то нуждается в наших молитвах. Даниил также молился. Он знал, что пройдет 70 лет, он прочитал у пророка Исаии, и что Бог возвратит плен. И он умолял Господа и исповедовал грех Израиля для того, чтобы Господь вернул. Не об этой ли молитве говорил Иисус Христос? И не об этой ли молитве говорили апостолы? Помните, Иисус Христос сказал: «Если чего будете просить во имя Мое, Я то сделаю». Что значит «во имя»? Это не просто вставить слова в молитву «во имя Твое просим». Нет, во имя Иисуса Христа – это значит в Его славу, по Его воле. Помните, Давид шел на Голиафа? С какими словами? «Ты идешь против меня с копьем и мечом, а я во имя Господа Саваофа». Он шел для того, чтобы прославилось имя Господа, для того, чтобы воля Его исполнилась. Вот почему он шел туда. Неужели Бог сам не мог поразить Голиафа? Но он выбрал этот сосуд, чтобы через него сделать свое дело. Господь обращается также и к нам. Он говорит: «Хочу сделать, хочу спасти». Но он обращается к нам, чтобы мы молились. Но теперь не, там, не с камешками, не с прощой идти, но с молитвой идти. Идти к Господу, чтобы Господь спас людей. Или апостол Иоанн пишет, что если чего просим по воле Его, Он то сделает. Если просим по воле, как хорошо знать волю Божью и молиться об этом, чтобы Господь исполнил. И апостол Павел обращается к Тимофею, обращается, чтобы он и те, кто с ним, молились за всех человеков, чтобы они спаслись. Когда мы просматриваем вот эти ходатайственные молитвы в Библии, то мы находим, что все молились конкретно. Не было такого, чтобы люди молились: «Господи, прошу Тебя за всех людей». Авраам молится за Лота. Он четко и конкретно выражает свою нужду: «Господи, если там есть праведники, то пощади их». Это я перефразирую, конечно. «Пощади». И Господь слышит его молитву. Города не были пощажены, но Лот, его племянник и некоторые другие родственники были спасены. Если Моисей молится за народ, он молится за народ израильский и просит, чтобы Бог простил этот народ. Неоднократно он это делал и конкретно просил, не просто так: «Благослови всех», а «прости этот народ». Напоминает: «Ты вывел из Египта, Господи, во имя Твое, во имя, чтобы не было нареканий на Твое имя, чтобы слава была Твоему имени, спаси этот народ, прости этот народ». Он молится за Аарона, за своего брата. Прямо написано, что Бог хотел погубить Аарона, но он молился за Аарона, и Бог простил и спас Аарона. Самуил молился за народ израильский. Он говорит: «Не допущу греха, чтобы перестать молиться за вас». Даниил, мы уже вспоминали. Апостол Павел молится за народ израильский. За народ израильский говорит: «Молитва моя к Богу во спасение об Израиле». То есть конкретная нужда. Братья и сестры, так вот рассуждая, еще есть одна молитва, очень интересная, ходатайственная молитва. Молитва Иова. Почему же Богу нужны эти ходатайственные молитвы? Бог является Елифазу уже в самой последней главе и говорит: «Горит гнев мой на тебя и на двух твоих друзей, что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. И вот что сделайте: принесите 7 овнов, и Иов помолится за вас, и его лицо только я приму». И так и произошло. Иов помолился, и Господь простил их. Бог хочет помиловать вот этих троих: Елифаза, Сафара и Вилдада. Он хочет помиловать, но говорит: «Я помилую только тогда, когда будет молиться вот этот человек». Бог хочет всех спасти. Но он он ж, не все могут предстать пред Господом. Есть особенные люди, которые могут ходатайствовать за этих людей. Особенные люди – это церковь. Это церковь. И апостол Павел пишет условия, как нужно предстоять пред Господом. 8 стих. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Чистота без гнева и сомнения. Вот особенность человека, приходящего к Богу. Особенность человека, который молится Богу. Сестры, чтобы не смущало вас, что только братьям. Братья должны быть ведущими в этом, чтобы молиться Богу за всех человеков. Мы читаем Евангелие Луки, там, тогда, когда принесли Иисуса Христа в храм для посвящения, там была Анна, которая непрестанно постом и молитвою служила Богу. Братья и сестры, молитва не просто привилегия, это служение. Она служила постоянно Богу. Это очень особенное служение. Интересно, тогда, когда выбрали 7 для того, чтобы они пеклись о столах, апостолы сказали, а мы будем пребывать в молитве и служении Слова. То есть молитва прежде всего, как и здесь написано, итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек. Прежде всего, и в других, когда в переводах я читал, такой вот смысл, что прежде всего, то есть это самое главное. Прежде всякого служения должны молиться. Без меня не можете делать ничего. Прямо так и написано. Молитва прежде всего. В заключение хотелось, братья и сестры, мне задать вопрос всем нам. Может быть, вот как раз наша молитва, наше «хочу» – это то, что недостает для того, чтобы совершилось чудо. Мы рассуждали над этим. Пришел человек, и у него было «хочу». У Бога было «могу», и у Бога было «хочу». В этом случае, вот Тимофея, Бог хочет. Бог может, и Господь хочет, чтобы наше церковное, возрожденных детей было «хочу», для того, чтобы Бог действовал, чтобы Бог делал чудеса. Я хотел бы напомнить некоторые примеры. Иисус Христос приходит в селение, и воскрешает своего друга Лазаря. Лазарь не просил об этом. Просили сестры. И потому что сестры просили, Иисус Христос пришел и воскресил Лазаря. Друзья, которые принесли расслабленного и прокопали крышу. И написано так, Иисус Христос, видя веру их, не его веру, а веру их, говорит, что расслабленному? Прощаются тебе грехи твои. Не просто исцеление, а говорит, прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми постель и иди. Кто-то хотел благо этому человеку. Иисус Христос обратил на него внимание. Моисей молился за Аарона. Иов молился за друзей. Хананиянка молилась за дочь. Помните, Христос сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, и псы питаются крохами, падающими со стола. Дочь не просила, просила хананиянка, мать. И Господь услышал эту молитву. Сотник просил за своего слугу, и Господь услышал. Стефан молился за тех, которые побивали его. Не вмени им греха сего. И мы встречаемся на страницах Писания с человеком, который написал послание Тимофею, Савл. Он не искал Бога. Он думал, что он служит Богу в своей ревности. Но был тот, который за него молился. когда мы читаем, для многих христиан было шоком то, что Савл теперь проповедует. Они не верили ему. Даже Анания не хотел идти и молиться над ним. Но был один человек. Может быть, их было больше. Но четко и ясно мы знаем, что был Стефан, который молился за тех, которые побивали его. И, наконец, наш дорогой Господь Иисус Христос. Когда его прибили ко кресту, он молился: «Отче, не вменим греха сего, не знают, что делают. Прости им, не знают, что делают». Представьте себе, братья и сестры, молитва Иисуса Христа никогда не была неотвеченной. И придем мы на небеса и увидим тех, которые прибивали его ко кресту, те, которые вознесли его на древо, потому что он молился. Он молился, чтобы Господь простил им. Господь принимает особенных людей. Его лицо я приму. Как стать особенным? Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит: если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Любите врагов ваших, благословляйте, и будете как Отец мой Небесный. Будьте совершенны, как Отец мой Небесный на небесах. Отец мой Небесный. Я хотел бы, братья и сестры, поощрить тех, которые молятся. У нас есть молитвенные группы. Это исполнение заповеди Божьей, о чем мы читали. Молитесь, дорогие братья и сестры. У кого есть возможность, приходите, молитесь. Это самое, самое важное служение. Прежде всего, прошу совершать. Дорогие родители, которые молятся за своих детей, вы делаете правильно. Молитесь, не уставайте. Конечно, от человека зависит. Зависит, примет он благодать Божию или нет. Но Господь особую благодать посылает тем, за кого молятся. И мы это видели много раз. Вот примеры из Библии. Я хотел бы обратиться к тем, которые не примирены с Господом. Друзья, Бог хочет, жаждет. Он все сделал для того, чтобы ты спасся. Он отдал Сына Своего, и Он умер для всех. Он предал Себя для искупления всех. Он ждет твоего «хочу». Сейчас есть время. Можешь обратиться к Господу. Господь ждет твоего пришествия. И как бы ни был велик грех, Господь готов все тебе простить, потому что великая жертва была принесена за тебя. Помолимся. Аминь.

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
1: Мир вам, дорогие друзья! В жизни каждого человека бывают радостные и печальные моменты, из которых складываются часы, дни, годы. Есть эпизоды, о которых не очень приятно вспоминать, и человек старается как можно скорее стереть их из своей памяти. О других же событиях, наоборот, хочется вспоминать еще и еще. Настолько они были радостными и светлыми. Замечательное время в жизни и культуре разных народов – это свадьба. В различных странах с ней связаны многочисленные народные традиции. Но все свадьбы объединяет одно – радость. Жених и невеста, их родные и друзья собираются вместе, чтобы провести это особенное время. На свадьбах часто встречаются родственники, которые уже давным-давно не видели друг друга или даже и не подозревали о существовании других. Свадьба – это время особенного эмоционального подъема, который необычайно объединяет людей. Никакое другое событие в жизни людей не создает такой торжественности, как свадьба. Одним словом, это настоящий праздник –

Сегодня я хотел бы предложить вам присутствовать на одной необычной свадьбе. Почему необычной? Потому что этот брак состоялся почти 2000 лет тому назад, и проходил он в маленьком селении Кана Галилейское в Древнем Израиле. Замечательна эта свадьба еще и потому, что на ней присутствовал самый дорогой гость – наш Господь Иисус Христос. Об этом браке нам рассказывает Библия. Итак, прочитаем отрывок из 2 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 11. «На третий день был брак в Кане, в Галилее, и мать Иисуса была там. Иисус и его ученики были также приглашены на брак. И как недоставало вина, то мать Иисуса говорит ему: „Вина нет у них“. Иисус говорит ей: „Что мне и тебе, женщина? Мой час еще не пришел“. Его мать сказала служителям: „То, что он скажет вам, сделайте“. Было же тут 6 каменных сосудов для воды, стоявших по обычаю иудейского очищения, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: „Наполните сосуды водой“, и наполнили их доверха. И говорит им: „Теперь почерпните и несите к распорядителю пира“. И понесли. Когда же распорядитель попробовал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, только служители, почерпавшие воду, знали, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: „Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег до сих пор“. Так Иисус положил начало чудесам в Кане, в Галилее, и явил свою славу, и ученики его уверовали в него». Есть известная поговорка: «Браки заключаются на небесах». Она имеет серьезные причины для своего существования, потому что семья, брак – это институт, учрежденный Богом. Поэтому человек, который вступает в брак, то есть подчиняется Божьему установлению, испытывает Божье благословение. Бог проявляет особое внимание к каждой свадьбе, которая происходит на земле. Вот почему настолько важно правильно, по-библейски строить свою семейную жизнь. Эта важность подчеркивается еще и тем, что в самом начале своего земного служения Иисус Христос пришел именно на брак. Этот брак, скорее всего, проходил в доме родственников матери Иисуса. Мы не знаем, кем были жених и невеста, но Иисус посчитал необходимым быть на этом торжестве. Он рассматривал этот праздник как важное событие. Не такое ли большое значение придает Бог и всем бракам, которые заключаются людьми? Не должны ли люди с гораздо большей степенью ответственности подходить к созданию собственной семьи и к совместной жизни с супругой или супругом? Более того, мы видим, что Иисус использовал свои сверхъестественные способности, чтобы помочь этому торжеству, чтобы увеличить его радость, продлить благословение. Ведь именно от Бога исходит благословение на создающуюся семью. Только Он способен поддерживать радость и благополучие каждого брака. Мы уже говорили о той важности, которую Библия отдает семье. В каждой свадьбе сокрыт общественный аспект. В самом начале Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Именно в браке человек осознает, что он не создан для того, чтобы в одиночестве коротать свои дни. Мы не изолированы от всего мира, а призваны жить в тесной связи друг с другом. В семейной жизни человек призван показывать самый лучший образец взаимоотношений. Время свадеб – это также время демонстрации веры. Молодые люди, вступающие в брак, подтверждают этим, что они доверяют Богу, который создал их и приготовил их друг для друга. Они соглашаются с тем, что Божья воля и Божий выбор – самый совершенный для них, и они не могли бы сделать лучше. Бракосочетание истинно верующих людей – это самая прекрасная свадьба. Они долгое время молились о Божьем благословении. Они согласны всю жизнь этой новой семьи посвятить на служение Господу. И они осознают, насколько это трудно – жить в семье жизнью веры. Поэтому они всегда будут нуждаться в помощи Господа. Но вот в самый разгар торжества и веселья, к великому огорчению хозяев, на браке заканчивается вино. Вино было важным элементом иудейского праздника. Нельзя сказать, чтобы люди пьянствовали, но на Востоке вино играло важное значение как напиток. Пьянство было позором. Люди пили вино разбавленным водой, поскольку той чистой хорошей воды в Израиле было мало. Трудно сказать, почему закончилось вино, что произошло.
Возможно, это был просчет хозяев, или гостей на брак прибыло неожиданно много. Мать Иисуса сообщила Иисусу об этом недоразумении. Тогда Иисус велел слугам налить воды в каменные резервуары, которые использовались при ритуальном омовении рук и ног до и после еды, а затем черпать из них и относить распорядителю пира. Произошло чудо. Слуги исполнили это странное повеление. Они черпали из водоносов чистую воду, а она мгновенно превращалась в восхитительное вино. Таким образом, Иисус совершил свое первое чудо. И примечательно, что это произошло именно на браке, в момент зарождения новой семьи. Иисус превратил воду в вино, показав тем самым, что Он может и желает благословить каждую семью, наполнить ее своими благами в изобилии, если только мы с верой приходим к Нему, если мы просим об этом. Вино – это символ радости, который Он дарует нам через Святого Духа. С Иисусом наша жизнь наполнится радостью и благословением. Чудо, совершенное им, показывает, что Он всемогущий Бог и Творец. Он из года в год посылает потоки дождя, которые питают виноградную лозу и дают рост сочным плодам, а затем Он превращает ягоды в сок и вино. Все, которые находятся под действием силы Иисуса, испытывают обильный поток благословений, текущих из Его руки. Они никогда не будут оставлены им. Они никогда не будут испытывать недостатка благ. Подобно вину на браке в Кане Галилейской, никогда не иссякнут и не прекратятся благодеяния Господа к тем, которые уповают на Него. То, что Иисус сделал однажды, Он делает всегда. То, что Он сделал в Кане Галилейской, Он делает и сегодня. Иоанн хочет, чтобы мы увидели не то, как Иисус однажды обратил воду в кувшинах в вино, а то, что когда Иисус приходит в жизнь человека, в нее приходит нечто новое. И это похоже на то, как будто вода превращается в вино. Жизнь без Христа монотонна, пресная и единообразна. Когда в нее приходит Иисус, она становится живой, искрящейся и захватывающей. Без Иисуса жизнь вяла и неинтересна. С Ним она захватывающая и радостна. Дорогие друзья, пригласите Иисуса Христа в вашу жизнь, как когда-то Его пригласили на брак в Кане. Он наполнит жизнь миром, радостью и любовью. Да благословит вас Бог!

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передач этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

Приветствую вас вечными словами великого вождя Иисуса Христа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком».

У микрофона Владимир Кулаков. Эту передачу я приготовил в студию Дальневосточной радиовещательной компании «Город Манила, Филиппинские острова». У нас сегодня будет довольно интересная передача. Я приглашаю вас остаться со мной, потому что вместе я уверен, что будем ощущать благословение. Наша тема на сегодня будет «Человечество в поисках», или даже можно назвать «Тоска в народах». Но прежде чем мы вступим в нашу беседу, мне хочется, чтобы вы послушали музыкальное исполнение.

В заключение этой передачи вы еще услышите пение. Вы услышите свидетельство молодой девушки, как она будет рассказывать о своем поиске в своей жизни. Так что у нас сегодня интересная беседа. Тема, как я заметил, «Человечество в поисках». Что же это обозначает? Многоуважаемый радиослушатель, великое искание человечества или личности началось с того момента, когда мы родились. Может быть, прошло много лет, прежде чем мы это поняли, или прежде чем это все стало ясно, что мы беспрерывно ищем. Ищем того, чего в нас никогда не было. Ищем то, что важнее всего в жизни. Иногда мы старались забыть об этом. Иногда старались забыть, чтобы не осталось ни времени, ни мыслей для чего-либо другого, кроме самых важных дел. Иногда мы даже чувствовали, что освободились от этой необходимости искать того, чего даже нельзя назвать. Бывали моменты, когда мы были уже почти в состоянии совершенно бросить эти поиски, но как-то пробуждается в нашей внутренней жизни чувство, что мы еще не нашли того, чего мы ищем. И снова наши поиски начинаются, и в самые одинокие минуты нашей жизни, мы смотрим на других мужчин, мы смотрим на других женщин и спрашиваем себя, ищут ли они тоже то, чего не могут назвать, то, почему они тоскуют и что им нужно. Некоторые из них, казалось, были гораздо счастливее, чем я. Их ноша была как бы легче, чем моя. Они, казались, как бы нашли удовлетворение в браке, в семейной жизни. А другие отправились в другие страны и вроде там нашли счастье. Третьи остались дома и благоденствовали. И смотря на всех их, мы, может быть, думали, вот у этих людей нет этого великого искания. Они как бы нашли свой путь. Они знали, чего хотели, и смогли это взять, найти и приобрели для себя. Только кажется, что я иду по этой дороге, которая никуда не ведет. Задаю себе вопросы, ищу, спотыкаюсь на этой темной дороге. Я в отчаянии, потому что нет указательной пути. Не знаю, куда я иду. Дорогой радиослушатель, ты не один. Все человечество в пути вместе с тобою. Все человечество охвачено вот этим именно исканием. Все человечество ищет ответа своему смятению, ответа на

раз за всю историю мира человек испытывал такой страх и неуверенность. Мы говорим о мире, но нам грозит война. Мы придумываем приборы, планы для безопасности, но ее в нас нет. Мы хватаемся за всякую палку, которая плывет мимо нас. Если нам удастся схватить ее, то она исчезает. В течение многих поколений мы неслись, как испуганные дети, из одного тупика в другой. И каждый раз говорим себе: «Вот это правильный путь, он приведет нас туда, куда мы хотим». И каждый раз мы ошибались. Один из первых путей, который мы избрали — политическая свобода. «Дайте каждому политическую свободу, — говорили мы, — и мир будет счастлив. Дайте нам самим избрать своих правителей, и в нас будет правительство, при котором будет стоить жить». И так мы достигли политической свободы. Но мир не стал лучше. Газеты ежедневно сообщают нам о тревогах, о разных вещах, которые беспокоят нашу внутреннюю жизнь. Политическая свобода — драгоценная и важная вещь. Но она одна не в состоянии дать нам тот мир, к которому мы стремимся. Другой путь, на который возлагались многие, назывался образование. В него верили многие. Политическая свобода плюс образование — это верное лекарство, говорили они, и мы все сможем тогда победить. Он казался таким ярким, светлым, разумным путем долгое время, и мы шли по нему. Мы думали, что вот это приведет нас к правде. Ответ нам известен, дорогой радиослушатель. Мы, вот ты и я, самые осведомленные люди за всю историю цивилизации, но и самые жалкие. Наши студенты знают о физических законах мира больше, чем величайшие ученые во время Аристотеля. Но хотя наши головы набиты познаниями, наши сердца пусты. Но самым ярким, самым заманчивым путем изо всех остальных был тот, который назывался «высокий жизненный стандарт». Почти каждый считал, что он может довериться ему, что он автоматически приведет его к лучшему, радостному миру. Этот путь казался самым правильным. Стоит только нажать кнопку, и все будет готово. Вот этот путь вел через прекрасные, ярко разокрашенные объявления журналов, мимо сияющих новых автомобилей, сверкающих холодильников и автоматических стиральных машин, мимо жирных куриц, жарящихся в самых модных, блистающих кастрюлях. Мы гордимся техническим достижением наших стран. Мы видим это техническое достижение в своих домах. Мы замечаем удобство, удовольствие, развлечение. И вот нам кажется, что мы достигли этот высокий жизненный стандарт. Уровень нашей жизни поднялся, мы вступили на правильный путь, и наше искание исчезнет. Вам только надо взглянуть вокруг себя, и вы увидите, что вот именно в этой развитой стране, где вроде бы мы нашли ответ через науку, через технику, люди еще плачут, люди болеют, люди радуются, люди умирают, люди рождаются. И один приходит в этот мир, а другой отходит, и этот

Ух, оборот начинается с исканием, с тоской, с переживанием, с пустотой. Позвольте мне спросить вас, разве техническое развитие дало нам радость, удовольствие? Разве наука и достижение дало нам смысл жизни, который мы искали? Нет, нет. Никогда оно не даст и никогда оно не будет давать человечеству смысл жизни. И никогда оно не уберет от человека это искание в эту тоску, которую он родился. Когда мы самодовольно гордимся достижением того, о чем только мечтало столько поколений, когда мы пересекаем наши океаны за несколько часов вместо недель и месяцев, когда мы производим чудодейственные лекарства, вылечивающие самые странные болезни, когда мы воздвигаем здание, перед которым Вавилонская башня кажется жалким муравейником, когда мы познаем все больше и больше тайн в глубинах океан и проникаем все дальше и дальше в междупланетное пространство. Теряем ли мы, хотя на иоту, это ощущение пустоты внутри нас? Могут ли все эти современные чудеса дать нам чувство завершения? Могут ли они объяснить нам, почему мы живем? Могут ли они указать на то, чему нам предназначено научиться? Разве это ужасное чувство пустоты не продолжает существовать дальше? Разве каждое новое открытие многогранности Вселенной дает нам чувство покоя, и мы меньше ощущаем свое одиночество и беспомощности, чем раньше? Мы не можем отрицать, что наука дала человеку много вещей, которые ему были нужны, по его мнению. Но та же наука наградила нас сейчас самым ужасным даром, который когда-либо вручался человечеству. От этого дара, науки, зависят жизнь и будущее всякого существа на этой планете. Он поднимается грозной тенью над нашей пробуждающей совестью и пробуждающей нашей мыслью. Он пронизывает, как спектр ужаса, сны наших детей. Мы делаем вид, что его нет. Мы пытаемся сделать вид, что мы не получили этого дара, что это все шутка, и какое-нибудь утро мы проснемся и увидим, что водородная бомба на самом деле не была изобретена, и атомная бомба никогда не была сделана. Но утренняя газета говорит нам наоборот. Есть другие пути, конечно, и многие идут по ним. Вот эту вот минуту, когда мы здесь беседуем, эти пути славы и удачи, наслаждения и власти, ни один из них не ведет никуда, кроме к разочарованию, самоубийству. К тому времени, когда человек в слезах кается о том, что он выбрал этот ужасный путь. Мы как бы запутались в паутине собственного мышления. Если правда, что против всякой болезни есть средство, то мы должны поспешить найти его. Песчинки на часах цивилизации быстро струятся вниз. Если путь, ведущий к свету, если путь назад, к духовному здоровью еще есть, то мы не должны терять ни часа. Итак, спросите вы, где же мы находимся теперь? Где мы сейчас и куда идем? Позвольте мне сказать вам, где вы и что вы из себя представляете? Мы — нация опустошенных людей. Наши головы забиты знаниями, и в то время как наши души — это духовный вакуум.
Мы жалуемся на то, что молодежь нашей страны потеряла свой пыль, свой стимул, охоту к работе и к движению вперед. Каждый день приходится слышать слова от родителей, что они никак не могут управиться со своими детьми. Дети уже их не слушают. Дети говорят, что они больше знают, чем они. А взрослые говорят, что молодежь пустая. Почему же они пустые? Потому что они не знают, ни откуда они пришли, ни почему они здесь, ни откуда они направляются. Они ответы на эти вопросы не знают. Вот в каком положении мы находимся сегодня. Нация опустошенных людей. Мы пытались заполнить наши души наукой и образованием, лучшим образом жизни и развлечениями, и многими другими вещами, которые мы, по нашему мнению, хотели, но мы все-таки пусты. Почему же мы так пусты? Дорогой радиослушатель, потому что Творец создал нас для себя, и мы никогда не обретем нашей ценности и полности без общения с своим Творцом, с Богом. Иисус Христос, ходя по этой земле, указал нам на это и сказал: «Не хлебом единым жив человек». Но мы не обратили на Его внимание. Мы стали питаться хлебом всякого рода, и мы заболели. В настоящее время мы нация опустошенных людей, и мы должны быть наполнены чем-то. Если мы не наполняемся духовным, Духом Божьим, то нас наполняет что-то другое.

Мать моя умерла, когда мне было 3 года. В полном смятении я спрашивала о ней. Доброжелательные соседи сказали мне, Бог взял ее к себе. Это была его воля. Я не понимала, о чем эти люди говорят. Бог был совершенно незнаком мне. Никто никогда не рассказывал мне о нем. Мой отец считал, что я сама должна составить себе свое мнение, найти свою точку зрения, когда я вырасту. Смерть моей матери глубоко потрясла меня, и я стала ненавидеть Бога, который забрал ее к себе. Я кое-как закончила школу. Накануне моего 20-летия я вышла замуж за парня, с которым была знакома лишь 1 месяц. 7 лет мы прожили вместе, потом разошлись. Я с моими 3 дочерьми переехала в маленькую квартиру и стала работать невдалеке в ночном клубе. Выходить еще раз замуж я не хотела и жила поэтому с моим другом без официальной регистрации. У нас родился сын. На вопрос о моей связи я высокопарно рассуждала о ненужности формальной женитьбы. «Свидетельство о браке, — говорила я, — это лишь клочок бумаги, и вообще жениться в наше время вышло из моды». Но однажды я случайно стала свидетелем одного разговора между моей 6-летней дочерью и ее сверстником. Она объясняла ему, что не будет выходить замуж, а будет просто жить с кем-нибудь вместе. Это были слова, услышанные от меня. Мне вдруг стало не по себе при мысли, что моя дочь может последовать моему примеру и стать такой же, как я. Хотя мои дочери были совсем еще детьми, я постоянно предупреждала их об опасностях употребления наркотиков. Но потом я поймала себя на том, что запросто сама проглатывала горсть таблеток в раз. Я внушала себе, что нуждаюсь в средствах, подстегивающих мою энергию, чтобы выдержать целый день. Я сама себя презирала за свое лицемерие перед детьми. Вскоре я стала наркоманом. Алкоголь, марихуана и другие наркотики владели моей жизнью. Как и прежде, я посещала гуляния, вечера, но они все скучнее и скучнее казались мне. Мое внутреннее беспокойство и душевная пустота увеличивались. Я стала увлекаться разными религиозными течениями и философиями, надеясь, что они заполнят пустоту во мне. Одновременно я посещала богослужения, собрания и встречи многих деноминаций, сект и обществ культа, и становилась все неувереннее. Между прочим, я слышала и о Христе. То, что я о нем услышала до сих пор, было убедительнее, чем все другое. Я не знаю почему, но его призыв любви имел что-то потрясающее. Я осознала, что если где-то есть еще надежда для моей неудачной разбитой жизни, то у него. Не знала лишь, что могу сама поговорить с ним об этом. Никто не сказал мне, что Иисус так доступен людям, и что я могу познакомиться с ним. Как-то раз я все же не выдержала. Совершенно потерявшись среди советов и наказов людей разных религиозных течений, я однажды упала, обессиленная, на пол в ванной комнате и просила Иисуса в слезах, чтобы Он лишил меня жизни. Я поставила Ему ультиматум. В отчаянии я кричала так громко, что крик мой эхом отдавался в стенах ванной. «Иисус, или Ты убьешь меня сейчас же, прежде чем я совершу что-то ужасное? Или Ты возьмешь мою жизнь в свои руки? Я знаю, что Ты существуешь». Но должно быть, есть еще что-то больше того, что я слышала о тебе. Если же это неверно, я не хочу жить больше. В тот миг, когда я в отчаянии кричала к Богу, меня вдруг наполнило необъяснимое чувство покоя, невероятная тишина, которых я никогда не испытывала. Я не слышала голоса с неба, не видела видений, но с неожиданной уверенностью я знала вдруг, что Иисус живет и что Он руководит теперь моей жизнью. Мой друг, которому я рассказала об этом, беспомощно посмотрел на меня. Моя новая точка зрения, мои убеждения стали неудобны ему, и вскоре он покинул нас. Но люди из общины, в которой я нашла друзей, молились о нем и обо мне. Как-то мой друг, совершенно случайно, увидел по телевидению евангелизацию. Проповедь изменила всю его жизнь, и он уверовал во Христа. Он снова пришел к нам домой, и мы поженились, став совершенно новой семьей. Иногда люди прямо с завистью говорят мне, «Вы пережили в жизни абсолютную перемену, о которой мы знаем лишь понаслышке. Вы действительно узнали обе стороны, темную и светлую». Я же, напротив, завидую людям, которые с детства уже вырастали с верой в Бога. Они избежали тех болей, шрамов, что были в моей жизни. Но одно я знаю, кто через такие бездны прошел, как я, интенсивнее пережил любовь Христа, потому что эта любовь подняла его из бездны.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: Мои дорогие братья и сестры, праздники, которые в недавнем, в прошлом мы праздновали, а именно великий праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, как по новому стилю, так и по-старому, наша Московская Церковь два раза праздновала Рождество Христово, затем новогодние дни. Все это внесло некоторый перерыв в ту серию бесед наших четверговых в последнее время, которую мы озаглавили общим заглавием «Дело Христа в прошлом, настоящем и будущем». Я очень кратко повторю, чтобы воскресить в нашей памяти, о чем шла речь, когда мы Христа рассматривали в Его деятельности в прошлом, в Его деятельности в настоящем, а сегодня рассмотрим в Его деятельности в будущем. Это последняя проповедь из этой серии «Дело Христа». Дело Христа в прошлом. Создание видимого и невидимого мира. Создание человека. Создание Церкви Христовой. Затем, когда грех вошел, созданный Господом Иисусом Христом мир, нужно было совершить дело искупления виновного человека, грешника, всего виновного человечества. И Христос должен был прийти на нашу землю, жить на ней в течение более 30 лет и, наконец, пойти на Голгофский крест и там умереть позорной смертью и пролить кровь, которую Он и искупил вину всех грешников мира. Это все дело Христа в прошлом. Большое сказать легко было, братья и сестры. Посмотреть на часы мы в несколько секунд об этом деле сказали. Но это дело, которое так величественно, что можно весь мир заполнить книгами о том, что Христос сделал в прошлом. А теперь Христос, дело Христа в настоящем, дело Христа сегодня. В чем оно заключается, братья и сестры? Все им стоит, так сказано в Слове Божьем. Все созданное им, им стоит. То есть под его управлением находится. Весь мир, вся вселенная находится под руководством и своего Творца Иисуса Христа. Это значит, нет звезды, нет планеты, которой не руководил бы наш великий Господь и Спаситель Христос. Все им стоит. Ангельский мир им созданный, который принадлежит к невидимому Богом созданному. Ангельский мир под управлением Христа Иисуса. Эти бесчисленные сонмы ангелов, все под управлением Христа. Ни один ангел не сделает шага, если можно так выразиться, без того, чтобы Христос не благословил его на то или другое дело. Они наши служители, как говорит Слово Божие, ангелы. Но Христос посылает их на служение нам с вами, братья и сестры дорогие. Вот дело Христа в настоящем. Затем, дорогие мои, все человечество под его руководством. История человечества – это история управления Христом, созданного им человечества. Христос управляет Церковью, дорогие мои, вся жизнь Церкви, вся история Церкви под его руководством, под его управлением. И каждый из нас, каждое чадо Божие, каждая овца стада Христова находится под его управлением. Вот какое великое, необъятное дело делает Христос теперь, сегодня, в настоящем. И мы подошли с вами теперь к теме «Дело Христа в будущем». Дорогие мои, тут можно было бы бесконечно говорить, но надо сказать несколько минут вам. чтобы у вас картина дела Христова в будущем была всегда перед вами, в ваших сердцах и в ваших умах. Прочтем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 3 стих. Христос говорит: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Удивительно, вот это дело свое в будущем Христос обозначает только двумя словами, которые и являются сущностью этой деятельности Христа в будущем, а именно: «приду опять». Пожалуйста, братья и сестры, запомните эти два слова, пусть они звучат в ваших ушах как можно чаще, дорогие мои, эти два слова Христа. «Приду опять». Слышите? «Приду опять». Он пришел в Вифлееме, события, которые мы праздновали, а он теперь нам говорит в этот вечер: «Приду опять». Я один раз пришел, но приду опять. На вашу землю приду. Вот к этому событию, к своему второму пришествию на нашу землю, Христос готовит, это тоже его настоящее дело, Христос готовит как свою церковь, так и все человечество. Мы как-то больше говорим о приготовлении к его второму пришествию церкви, но он и человечество готовит, братья и сестры. В каком смысле? Он спасает погибающих. Созданное им человечество, искупленное им человечество под его наблюдением, под его любящим взором. И он хочет всех спасти. Он бы хотел, чтобы ни один человек, который родился в этот наш мир, никто бы не погиб. Он хочет, чтобы все познали своего Спасителя, его любовь, но не все хотят этого. Поэтому не все спасутся, а для всех предназначено спасение. Всем дана была бы возможность быть со Христом в его раю, но не все хотят. И он спасает погибающих, которые пожелали быть спасенными. А спасенных он освящает, братья и сестры. Легко запомнить это двойное дело Христа перед его приходом в будущем в наш мир. Двойное дело какое? Спасение погибающих и освящение спасенных. Это великое дело, которое Христос сегодня совершает. И вот это спасение погибающих, с одной стороны, и освящение спасенных приведет к событию, которое в Слове Божьем именуется, слушайте, восхищением церкви. Восхищением церкви. Восхищение церкви – это первое дело нашего Господа Иисуса Христа в будущем. Если уж мы взяли вот это будущее рассмотреть, то первое дело в этом будущем будет восхищение церкви, дорогие. Восхищение церкви. И оно описывается в первом послании к Фессалоникийцам, в 3 главе, 15 по 17 стихи. Вот такими словами, слушайте: «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретени Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». В этих словах нам говорится о великих делах Христа в будущем, а именно: Он сойдет с неба, но пока Его божественные ноги не коснутся земли. Нет, братья и сестры, Он с неба сойдет, но на землю еще не придет. А что же Он сделает, когда с престола спустится и как бы остановится на некоторое время между небом, высшим этим небом, где Его престол находится, и нашей землей? Что же Он будет делать? Большие дела. Он воскресит умерших. Не всех, а тех, которые умерли, как веровавшие Его и любившие Его. Этих умерших Он воскресит. Затем Он изменит их, дорогие мои, всех этих воскрешенных, в день воскрешения церкви, он изменит, как и говорит апостол Павел. Не все мы умрем, но все изменимся. Как изменимся? Получим другие тела, не те, которые сейчас нашу душу бессмертную облекают, а тела, подобные телу Христа Иисуса. Это большое дело, которое Христос совершит. Миллионам воскрешенным Его детям дать это новое тело. Затем, дорогие мои, Он восхитит воскрешенных к Себе, то есть Свою Церковь, восхитит к Себе для вечного пребывания с Ним. Этого счастья быть восхищенными достигнут только те, которые жили верою в спасительную кровь Иисуса Христа, пролитую на Голгофе. Я знаю, что большинство здесь живут этой верою. Поэтому, братья и сестры, мы будем принадлежать к числу этих бесконечно счастливых, которые будут восхищены в светении Господу. Обетование самого Христа об этом вот воскрешении им верующих в Него. Мы имеем в Евангелии Иоанна в 11 главе, в 25 стихе. Иисус сказал ей, дело было в Вифании, Он говорит Марфе, которая плачет о своем брате Лазаре, Он говорит: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Если и умрет, в могилу будет положен, погребен, и там земля сделает свое дело. Сперва тление, а потом разложение настолько полное, что не найти даже будет пылинок от наших тел». А Христос говорит: если это и случится, умрет, будет погребен и разложится, и следа от человека похоронен не останется, оживет. Будем мы в этом сомневаться, братья и сестры? Никогда. Мы верим, что это будет так. Верующий в Меня, если умрет, оживет. Будем в это чудное обетование Христа верить и будем ожидать изо дня в день вот Его исполнение, то есть дня восхищения Церкви нашего Господа Иисуса Христа, этого первого дела Христа в будущем. Братья сегодня приезжие говорили об этом, ожидании Христа. У нас как бы получается эсхатологический вечер сегодня. И хор тут пел вот об этом: «Стражи, сколько ночи, близится день Христа» и так дальше. Эсхатологический вечер воспоминаний последних событий в истории и церкви, и человечества. Хорошо, братья и сестры, теперь мы знаем, что первое, чего мы должны ожидать, чему мы должны быть готовы, это восхищение церкви. После восхищения церкви и водворения ее у Господа настанет что, братья и сестры? Что будет делать Христос после этого? Когда Он восхитит церковь. Вот что. Прошу напрячь внимание и запомнить, потому что это чрезвычайно все важно для нас, идущих за Христом. Что после этого будет? Настанет день судилища Христова, дорогие мои. Не всеобщий последний суд, а только суд для Церкви Христовой, которую Он возьмет к себе. И вот будет судилище Христово для этой Его Церкви. Все дети Божьи без исключения предстанут на это судилище Христово. Это судилище никто из верующих не избежит. Как сказано во втором послании Коринфянам, 5 главе, 10 стихе: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Ни одной невозрожденной души, повторяю еще раз, ни одной невозрожденной души не будет на этом вот судилище, дорогие мои, предназначенным только для церкви, только для верующих и спасенных. И поэтому на этом судилище Христа приговоров каду не будет вынесено никому, дорогие мои. Для этого будет другой суд, где будут вот эти приговоры к вечному аду, так сказать, объявляться на судилище Христом, ни одного приговора не будет вот к аду вечному. И вот поэтому и сказано в Евангелии: верующий имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вы скажете: да как же сейчас вы говорите, не будет верующего, который бы на судилище Христово не пришел. А тут говорится: на суд не приходит. Вот имейте в виду, братья и сестры, есть два суда. На судилище Христово, предназначен для церкви, верующие не придут. И для них приговора к погибели нет и не может быть. Но суд, где все человечество предстанет, не принявший Иисуса Христа, суд Белого престола, да, там, дорогие мои, действительно, получат некоторые приговор: идите от меня во тьму вечную. Так что два суда, вот запомните это. И в послании к Римлянам, в 8 главе, в первом стихе сказано: итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Значит, на судилище Христовом никому осуждение к вечной погибели вынесено не будет. Суд судилища Христова коснется чего? Коснется нашего труда, нашего служения Господу в Его церкви, в Его винограднике, коснется наших дел, братья и сестры дорогие. И апостол Павел дает очень ценный совет. Какой? Давайте примем его близко к сердцу. Он говорит, чтобы суждение верующих друг о друге, а мы так любим судить друг друга, очень любим, правда, братья и сестры? Без конца мы судим и рядим друг друга. А Христос не хочет этого. И мы читаем в первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 5 стихе: «Посему не судите прежде времени». Слышите, братья и сестры? Не судите прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. На судилище Христовом наше служение, наш труд, все наши дела, как детей Божьих, мысли наши, чувства, слова будут испытываться в огне, говорит Слово Божие. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Значит, на судилище Христовом уроны будут, но погибели никто, так сказать, не получит. Итак, день судилища Христова для одних детей Божьих будет радостным днем, потому что они получат, дети Божьи, награды. А для других детей Божьих день судилища Христова будет печальным днем, потому что они потерпят урон, урон потерпят, хотя и будут спасены. Это значит, дорогие мои, что хотя все верующие во Христа спасены и имеют жизнь вечную, слава нашему Агнцу Божьему Иисусу Христу, который нас искупил для вечной жизни, все мы, веруя в Иисуса Христа и любя Его, мы спасены и имеем жизнь вечную. Но не все верующие получат награду. Вот это мы должны знать, братья и сестры. А многие испытают страшный урон, непоправимый урон. А в чем будут заключаться награды? Вот это тоже дело Христа в будущем. Вот, во-первых, судилище. Взвесить каждого. Служение, труд каждого чада Божьего, а затем наградить справедливо, но и наградить, то есть не наградить, а вот вынести приговор недостойного слуги Христова, такой аттестат неприятный, а выдать придется, потому что оно так и есть. Вот, дорогие мои, в чем же награды-то будут? заключаться. Кто стремится получить награду, в чем же они будут заключаться? Во-первых, в похвалах от Христа. Вот такие, как «Верный и добрый раб, войди в радость господина твоего». Ах, какая похвала прекрасная. Хотели бы, братья и сестры, все получить от Христа такую похвалу? Конечно, хотим. Затем в разных венцах, венцы разных. Апостол Павел, например, говорит: «Я течение совершил, веру сохранил, а вот теперь мне готовится венец правды». Но есть венцы, которые названы другими наименованиями, но это все тоже награда. И, наконец, в разных степенях блаженства и счастья. Когда мы читаем семь посланий к семи церквам Откровения, то везде кончаются эти послания к семи церквам Откровения словами: «Побеждающему дам то-то и то-то и то-то». И если вникнуть в эти обетования побеждающим, то мы увидим, что там везде обещается какое-то особое блаженство тем, которые побеждали. Но оно будет разное. Значит, в разных степенях блаженства и счастья. Хорошо, братья и сестры, после восхищения церкви и судилища Христова, что будет дальше? Хотите вы знать? Конечно, хотим. Начнется период, который в Слове Божьем называется временем великой скорби. Церковь будет взята, а на земле начнется период великой скорби. Если вы хотите знать, в чем заключаться будет этот период, то, дорогие мои, откройте страницу Откровения Иоанна и прочтите о семи печатях, о семи трубах и семи чашах. Вот вам эти периоды. Период семи печатей, семи труб и семи чашей. Все это период великой скорби. И самым тяжелым временем периода великой скорби будет время зверя. Время зверя. Это самый тяжелый период вот этого времени великой скорби. Но как ни мрачно, время великой скорби, оно будет иметь весьма светлые краски. Вот уж это, может быть, многие не ожидали услышать, что время великой скорби будет иметь светлые яркие краски. А какие, дорогие мои? Во время великой скорби остаток израильского народа спасется. Того народа, который отвергал и сегодня отвергает Христа как Мессию своего и слышать об этом не хочет. Он примет Христа, и именно в дни этой величайшей скорби и будет этот остаток Израиля запечатан печатью Бога живого. О чем Откровение нам говорит? А еще какой светлый луч сияет в эти страшные мрачные дни великой скорби? Вот какие! Во время великой скорби произойдет обращение ко Христу несметного числа язычников. То есть, почему несметного? Потому что сосчитать невозможно. Из всех племен, и колен, и народов, и языков, о которых Иоанну было сказано, что они пришли от великой скорби, дорогие мои. Они нашли Христа и спасение в нем, и свое счастье в нем, именно в эти страшные мрачные дни великой скорби, о чем седьмая глава Откровения нам говорит. И вот спасение остатка Израиля и спасение великого множества язычников, все это будет делом нашего Господа Иисуса Христа. Как и сегодня спасение грешников, его дело, дорогие мои, так это спасение остатка Израиля и вот этого великого множества язычников будет тоже делом Иисуса Христа, делом его в будущем. Дальше что? После периода великой скорби дьявол будет скован на целых 1000 лет, дорогие мои. Дьявол будет скован. И настанет знаменитое 1000-летнее царство Христа. Ну что можно сказать о делах Христа во время 1000-летнего его царством. Все, что будет прекрасного в этом царстве, а прекрасного будет много. Ветхозаветные страницы больше всего говорят о 1000-летнем царстве. Какое там будет блаженство, какое благополучие, какая радость. Дорогие мои, И все это прекрасное будет делом нашего Господа Иисуса Христа. 1000 лет будет действовать Христос ко благу, если можно так выразиться, граждан этого 1000-летнего царства его. Но оно закончится, 1000 лет кончится. А тогда что? Сатана, скованный на это время, будет освобожден. Это неприятное событие. И я не очень охотно сообщаю об этом, но будет освобожден. Так говорит Евангелие. И что он будет делать, когда освободится? Начнет обольщать народы. Занимался во все века своего существования. Опять начнет эту злую деятельность свою, совращать народ и отвлекать его от Христа, который верит и любит Христа. Дорогие мои, но его деятельности не длинные. Положит конец, и опять это дело Христа. Положит конец сам Христос и положит навсегда. Вот это окончательная победа Христа Иисуса над царством тьмы и зла, над всяким грехом и пороком. Это будет величайшее дело Иисуса Христа в будущем. Христос совершит после этого, дорогие мои, последний суд. Мы сегодня говорили о судилище Христом над церковью, а теперь последний суд, который в Слове Божьем именуется знакомым нам словом великого белого престола, братья и сестры. Это последний суд, который Христос совершит, ибо Он судья. Судья и на судилище своем, и судья и на этом суде белого престола. И вот последние страницы Библии повествуют нам о создании Христом нового неба и новой земли. Вот какое славное дело предстоит еще Христу сделать. Создать новое небо и новую землю. И мы ее увидим, братья и сестры. И создание этой новой земли и нового неба наступит, слушайте, вечное царство Иисуса Христа, в котором не будет ночи, и светом которого будет сам Бог, о чем нам, дорогие гости, говорили сегодня. И в этом вечном царстве Христа все последователи Его будут царствовать с Ним во веки веков. Но что мы можем с вами говорить? Какую картину мы можем рисовать? Вот об этом вечном Царстве Христа. Что будет делать в нем Христос Иисус, и мы под его руководством? Я не знаю такого художника, который нарисовал бы нам эту картину вечного Царства Христа. Даже картину 1000-летнего Царства Христа. И того, что он будет делать вот за время этой 1000 лет, и то трудно. Хотя много говорится об этом Царстве 1000-летнем Христа в Слове Божьем. А о вечном Царстве Христа это не под силу нам, земным проповедникам, земным художникам истин Божьих. Дорогие мои, но так будет, так будет. Будет новое небо, будет новая земля, и будет вечное Царство Христа, и мы с Ним, Его последователи, верные до конца жизни, будем с Ним царствовать во веки веков. И закончу я тем, чем начал. Два слова Иисуса Христа о своем деле в будущем. Приду опять, и вот совершу все то, что сейчас вы слышали. Приду опять. Пусть это слышится в ушах наших с утра до вечера. Когда мы думаем о Христе, когда молимся, имеем с Ним общение, приходим в собрание, здесь сидим. Эти слова «приду опять», «приду опять», слышите, «приду опять». «Ждите меня, будьте готовы, бодрствуйте». Ожидайте, я иду опять, опять иду. И совершу эти последние уже мои дела. Слава Господу, что Он открыл нам будущее. И что будет в этом будущем совершать наш славный, драгоценный, всемогущий Иисус Христос Спаситель наших душ. Аминь.
0: Тихоокеанское время 10 часов.
2: Говорит радио «На пути».

0: тих трьох людей, юнаків, Сідрах, Місах і Авдянаго, також був ось цей твердий дух, тому що вони надіялися на Господа. Третій розділ. Вони сказали царю: якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотіючої огненої печі, то він урятує із твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому болванові, якому ти поставив, не будемо вклонятись. Ось цей високий і твердий дух. Тому що у цих чоловіків була думка, яка опиралась на Бога. І вона мала надію на Бога. І це важливо, брати і сестри, це дуже важливо. А ось це друге місце, яке я прочитав, що для безбожних спокою немає, говорить Господь. Для тих, хто робить зло, для людей, які живуть без Бога, у них нема спокою. Вони будуть шукати вихід, але вони його не знайдуть. Тому що вони надіються на свою силу, на свою могутність. Але це все проходить. І ми бачимо, що Бог буде сміятися з цих людей. Ці безбожні не будуть мати спокою. Вони загинуть. Але тільки та людина, яка свою надію покладає на Господа, вона буде мати успіх. Я хотів би ще раз, брати і сестри, ось прочитати цей третій і четвертий вірш. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надійтесь завжди на Господа, бо в Господі вічна твердиня. Амінь. Ми прославимо нашого Господа і подякуємо йому за його велику перемогу. Боже наш вічний, насамперед ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, який віддав своє життя для того, щоб ми мали життя вічне. Ми дякуємо Тобі, Отче Небесний, що через Ісуса Христа, якого Ти воскресив, який по правиці Тебе, через якого Ти нам дав живу надію, надіятись на Тебе, тому що всяка душа, яка буде надіятись, вона ніколи не буде посоромлена. Господи, допоможи, щоб цей твердий дух був постійно в нас, щоб ми надіялись в всяких обставинах тільки на Тебе, довіряли своє життя Тобі, надіялись на Тебе і прославляли Твоє святе ім'я. Тому що Ти все держиш в своїх руках. Ні один волос із нашої голови, він не впаде без волі Твоєї. Ми просимо, Господь, і ми Тобі щиро дякуємо за те, що Ти благословив, що Ти захистив Україну нашу. Ми просили, і Ти благословив, що є рішення, і ми бачимо, що, Господь, ті люди, які замишляли зло, вони зараз відступили. Ти розрушив їхні наміри. Ми дякуємо Тобі, Господи, в цей вечірній час ми ще раз і ще раз побачили силу Твою і могутність Твою. Нехай Твоє святе ім'я буде благословенне і прославне сьогодні і повіки. Наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: еще обратимся к Слову Божьему и прочитаем с Откровения Иоанна Богослова с 3 главы. 1-1 стих прочитаем. «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд: знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Вот такая точка зрения Бога. Точка зрения Бога об ангеле Сардийской церкви, которому и было адресовано это послание. Полная противоположность тому, что думал о себе самом этот ангел. Он думал, что он жив, но Бог был с этим категорически не согласен. Категорически. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. В Библии расположены замечательных 7 посланий Церкви Божьей последнего времени. И что интересно, что эти послания размещены в самой последней книге Библии. Эти церкви, к которым были направлены эти послания, находились в последнем заключительном периоде истории Церкви Христовой. Хотя говорят, что эти 7 посланий включают в себе самом весь период, но у меня вопрос: тогда почему все 7 размещены в самой последней книге? Поэтому вопрос не в том, кто как понимает это. Вопрос совершенно в другом. Есть послание Бога. И это послание касается ангела церкви. А это значит, касается всей церкви в целом. А это значит, касается каждого верующего, принадлежащего к этой церкви. И первая мысль, первое обращение Бога, о котором мы прочитали только что, состоит в следующем. Это оценка состояния каждого верующего и церкви в целом. Бог говорит: слушай, ты думаешь, ты предполагаешь, ты находишь для этого какие-то доказательства, что ты жив. Но на самом деле все совершенно по-другому. Ты мертвый. Ты мертвый человек. Ты мертвый верующий. Ты мертвый служитель. Ты мертвый певец. Ты мертвый музыкант. То есть внешне ты что-то делаешь. Ты находишь себе применение. Ты каким-то образом выражаешь свою жизнь, свои способности. И ты думаешь, что это и есть признак самой жизни. Но Бог с этим категорически не согласен, потому что у Него своя оценка жизни, у Него свои признаки настоящей, а не иллюзорной жизни, не придуманной какой-то жизни, но жизни настоящей. И какая же это настоящая жизнь? И если я, например, как член Церкви Христовой, как проповедующий Слово, как один среди вас, когда меня когда-нибудь посещает эта мысль, когда это Слово, которое я прочитал для вас, неожиданно повернется ко мне самому, что мне сказать? Как я могу оценить самого себя? Какое мое мнение о самом себе? Я кто? как обнаружить вот этот признак вот этой жизни, которую действительно благословляет Бог. Жизнь, которая является совершенной противоположностью смерти. Это когда жизнь действительно проявляет себя в тех признаках, которые говорят о нашем духовном возрождении, о наличии той божественной жизни, которую мы получаем в момент нашего покаяния, когда мы открываем наше сердце перед Господом, когда Господь входит в наше сердце и в нашу жизнь, и особым образом через Свое Слово и Духа Своего Святого возрождает нас от мертвых дел к упованию живому, и мы становимся новым творением во Христе Иисусе. Если вы спросите самого себя сейчас или немного позже, или вы человек, любящий поразмышлять наедине, чтобы, не отвлекаясь, вот, заглянуть в самого себя, чтобы задать самому себе вопрос: Господь, кто я на самом деле? Что я за человек такой? Я называюсь верующим. Я член конкретной какой-то церкви. У меня есть братья и сестры. У меня есть время для служения, для исполнения каких-то обязанностей. Достаточно ли всего этого, чтобы быть живым верующим? Или жизнь – это совершенно иное что-то? И для того, чтобы понять суть вот этой жизни настоящей, может быть, на эту жизнь надо посмотреть с какой-то другой стороны. А может быть, смотрю я на себя самого не с того ракурса, не с той точки зрения. А что Бог обо мне говорит? Вы понимаете, что тут очевидно несовпадение. Ангел Сардийской церкви думает, что он жив, а Бог говорит: нет, ты мертв. Ты мертв. Братья и сестры, смысл нашей веры, нашего следования за Господом, нашего пребывания в церкви в единственном – это быть живым верующим человеком, живым духовно, не просто эмоционально, не просто интеллектуально, скажем так. Быть живым духовно – это отражать в самом себе какие-то духовные качества, какие-то духовные проявления. Это значит быть способным на что-то, что выходит за предел моих человеческих возможностей. И то, что во мне есть, как в духовно живого человека, не может быть в человеке духовно мертвом. И что же это такое? И как обнаружить в себе самом или в другом ком-то вот эти признаки? Как разобраться, я кто на самом деле? Я привык к самому себе. Вы же знаете, что ближе всего к нам – это мы сами. Ближе всего. Вот нам хорошо с другими, но с самим собой мы чаще всего. Вот в нас есть свой мир. У нас есть свое пространство. У нас есть своя внутренняя жизнь, которая кипит в наших мыслях и в наших желаниях. И чтобы разобраться во всем этом, это интересно. Чтобы проследить за самим собою как бы со стороны. И что вы там увидите? Есть там признаки вот этой духовной жизни? Есть там доказательство какое-нибудь, убежденность какая-то, уверенность, что Бог именно так думает обо мне, что я живой, а не мертвый какой-то. что я не просто ношу это имя, но я есть такой на самом деле. Так какой это живой человек? Живой человек – это человек, который нуждается в Боге ежеминутно и ежесекундно, потому что его жизнь, этого живого человека, сокрыта в Боге. Вот так как не может быть живым человек, который не дышит, и если он этого не делает, то через 2-3 минуты он просто умирает. Ну, по-другому невозможно. Нельзя сказать, что вы знаете, братья, некоторое время я дышал, мне это надоело, и я сейчас перешел на какой-то другой метод. На какой? Что можно заменить или чем можно заменить нашу потребность в кислороде? Ничем. Для того, чтобы жить, надо дышать. Для того, чтобы быть живым духовно, надо быть в тесном общении с Богом. Потому что такую духовную, настоящую жизнь может дать только один Бог. Не может быть духовной жизни вне Бога. Сам по себе Бог является духовным. Бог есть Дух, сказано в Слове Божьем. Христос об этом говорит. Жизнь в Боге. Мы в общении с Богом. Мы имеем потребность в Боге. Потому что только таким образом, находясь в Боге, мы можем быть живыми духовно. Никто другой и ничто другое не может дать этой духовной жизни, потому что все другое не духовно. Все другое материально, или виртуально, или нереально, как угодно. Духовная жизнь только в Боге. И как верующие мы должны понимать это. Изобразить как-то, представить себе жизнь как-то по-другому, это все равно, что перестать дышать. Ну и как происходит вот это пребывание в Боге? Как оно происходит? Бог дает нам несколько примеров этому, дает нам определенные духовные упражнения, дарует нам методы этого пребывания, позволяющие нам питаться от этого духовного источника, этой духовной жизни, которая сокрыта в Боге. И что это такое? Очень просто. А если просто, то и доступно. И тут не надо витать в облаках. Не надо искать какой-то мистики, или напрягаться, достигая чего-нибудь недостижимого. Во-первых, Бог есть Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Духовно живой верующий человек, которого мы часто призываем, братья и сестры, читайте Слово Божие, читайте, читайте. Я думаю, это бессмысленно. Я думаю, это даже не работает. Это все равно, что стоять над человеком и убеждать его, дыши, дыши, еще глубже дыши, еще глубже дыши, потому что твой организм нуждается в кислороде, каждая клеточка, где происходит вот эти реакции, где происходит вот это окисление, где что-то одно переходит во что-то другое. Это целый процесс. По-настоящему живой человек не может без Слова Божия, иначе он умрет. Он перестанет жить. Не потому, что ему так хочется, или потому, что ему нравится быть мертвым. Он не может быть по-другому. И потому я хочу напомнить, просто напомнить об этом. Если это вам свойственно, Если Слово Божие вас интересует, и у вас есть потребность к Слову Божьему, это замечательно. Это не просто какая-то привилегия. Это то, что желательно вообще-то иметь. Да не желательно это. Это и есть суть духовной жизни. Когда мы через Божественное Слово общаемся с самим Богом, когда Бог через это Слово говорит нам, когда это Божественное Слово воплощается реально в нашу реальную жизнь, делая ее духовной, то есть насыщенной, наполненной Богом. Жизнь, наполненная Богом. Слово Твое, говорит Давид, светильник ноге моей, пища духовная. Словом Божьим живет каждый человек. И потому нам надо обратить на это наше внимание. Я не хочу сказать, что тут люди, которые не читают Слово, читают, я уверен в этом, читают понемногу. Потому что если бы люди, которые в этом зале, и я в том числе, совершенно его не читали, мы были бы мертвы. И первым признаком вот этой такой духовной смерти было бы то, что мы бы сюда просто не приходили. А чего? А зачем? Мы приходим потому, что тут, в этом общении, кроме всего прочего, и главным образом мы питаемся духовно через слово, Святое Слово Божие. А оно везде, оно во всем, это Слово. Оно в каждом из нас. Оно в каждой нашей песне, это Слово. Оно в каждой нашей молитве, это Слово. Даже молитва наша, она наполнена Словом Божьим. Она наполнена общением с Богом. Молитва – это не просто как-то по-своему, по-особому как-то помолиться там вслух или в тишине. Нет, конечно. Молитва – это, если Слово Божие – это вдох, то наша молитва – это выдох. Это когда мы выражаем нашу наполненность. Это когда мы простираем наше движение, нашей души в сторону Бога. Это обратное действие. Это двустороннее движение. Это когда Бог с одной стороны, а я с другой стороны. Мы идущие навстречу. Мы иногда постоянно чего-то ожидаем, иногда даже требуем от Бога. А в самом начале мы говорили, хорошо, а что Бог ожидает от нас? И первое, что происходит, это наш выдох, это наше сконцентрированное такое чувство, желание и сама духовная жизнь в сторону Бога. Получив от Бога, мы Ему же и отдаем. Мы движемся в Его сторону. И, конечно же, духовно живой человек, он принадлежащий духовному телу. Вы понимаете, чего мы забываем иногда, о чем, может быть, не совсем думаем так глубоко? Мы иногда ограничиваемся, что наше общение – это собрание людей, экклезия. Это когда мы рассеянные по залу, но объединенные конфессией, названием, крещением. Чем мы еще объединены? Общим пением, общим служением. Все это правильно. Все это правильно. Но все это вторично. Первично в этом случае совершенно иное. Церковь – это духовное тело. Это духовное тело. И это не я придумал. Мы не можем разобрать наше тело по каким-то частям, раскидать его по залу, это тело, и наблюдать, как оно функционирует, как оно функционирует. Мы не можем. Тело способно быть живым только при одном условии, когда вот оно такое, как есть, сбитое, сосредоточенное, связанное, связанное тело, накрепко. Когда даже различия какие-то индивидуальные, они не так заметны, они вроде как исчезающие. А есть общее тело, главой которого является сам Иисус. Мне кажется, мы очень много теряем, и теряем очень многие благословения, и не всегда успешны в нашей духовной жизни, в духовном возрастании, потому что неправильное представление о теле Христовом, частью которого мы являемся. В нашем теле гармония. В нашем теле никогда такого не бывает, чтобы правая рука имела претензию к левой руке, чтобы левая рука была недовольна правой, чтобы правая рука подумала: а вот я попробую как-нибудь сама, без левой руки. Потому что левая не успевает. Вот моя правая рука немножко больше разработана. Не может такого быть. Никогда такого не будет, чтобы какой-то наш орган отдельно мог существовать эффективно и одновременно сохранил в себе самом вот эту жизнь. Жизнь возможна только в совокупности, только в этих духовных связях. Церковь – это тело. Это что-то такое, чего даже до конца, откровенно говоря, нельзя постигнуть. Мы очень разные, мы особенные. Но как церковь, мы что-то единое и целое. Дух Святой объединяет нас. Вот об этом замечательно сказал апостол Павел. Вот смотрите. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Это то, что мы есть каждый в отдельности. В этом и есть наша индивидуальность и наше призвание конкретное. Это то, что мы наблюдаем, это то, что есть и в нас, в нашей церкви. Далее, какая цель во всем этом? К совершению святых, на дело служения, для созидания чего? Тела Христова. А что, до этого тела нету? А что, разве евангелисты, пророки, апостолы, пастыря и учителя – это еще не тело? Не тело. Тело тогда, когда происходит вот это совершение, да? Когда, как пишет апостол Павел, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Христос тут занимает, вы замечаете, какое-то центральное место и совершает какую-то центральную роль. Христос тут производит. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучением по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». И 16 стих 4 главы. «Из которого», который – это Христос, это из Него, которого, все тело. Уже нету апостолов, уже нету евангелистов, уже нету пасторов, нету учителей, но из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, всяких связей, но которые скрепляют, Братья, дорогие, сестры, дорогие, это очень важно. Это позволяет нам разобраться в том, что происходит в самой церкви и вокруг нее. То, что не скрепляет, а разъединяет, пусть хотя бы вот настолько, это уже не тело. Это уже не из которого. Это от кого-то другого. Это оттуда. Из которого, из Иисуса Христа, тело непременно скрепляется. Оно никогда не разъединяется, не разобщается. Между членами этого тела не существует каких-то промежутков, каких-то условностей. Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена. Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. При действии в свою меру, а у каждого из нас своя мера благодати, и каждый из нас имеет свою меру ответственности, имеет свое место изначальное в этом теле. При действии в свою меру каждого члена церкви. Член церкви не может по-другому. Не может. Вот в природе так предусмотрено. В природе все предусмотрено на созидание. Там все на это работает. Все. Тело Христа, церковь Господа нашего Иисуса Христа, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. А любовь – это как итог, как завершение, как что-то, подводящее черту, как что-то, являющееся основанием. Если Господь, Он там, оттуда, со стороны главы, который и есть главой, из которого все тело, то вы заметили, любовь в самом низу. Это не значит, что она в каком-то пренебрежительном или неважном таком состоянии. Апостол Павел говорит совершенно о другом. Любовь – это и есть основание. Это то, на чем мы стоим, на чем мы созидаемся. Это то, что является основой тела Господа нашего Иисуса Христа. Он глава, а любовь – это основание. Так кто же тогда мы на самом деле? Вот если принять во внимание даже вот этих три фактора, это наше отношение к Слову, к молитве и к Церкви Христовой, какое наше состояние вообще-то? Как мы чувствуем себя рядом с сидящими братьями и сестрами? Они кто для нас? Они кто такие? Они нам мешают? Они нас раздражают? Или мы видим в нем, в другом сидящем, самого себя? И даже более этого, видим ли мы в нем, в каждом брате нашем и в каждой сестре, самого Иисуса? Самого Иисуса. Жмороз по коже. Это даже не Он, в теле Христовом находясь, в нем сам Иисус, и во мне тоже, и в каждом человеке верующем, и сколько бы нас ни было много, всех нас наполняет Иисус, и когда мы скрепляем этими взаимными связями, мы все, которых так много, но в которых, в каждом Христос, мы составляем собой это духовное тело, тело нашего Господа Иисуса Христа. Говорить о том, что Христос мечтает о таком теле, было бы неправильно, потому что Христос не мечтатель. Это мы мечтатели. Вот ляжем, закроем глаза и мечтаем. И там мы, еще где-то. Христос не мечтатель. Христос творящий жизнь. Являющийся сам этой жизнью, он все производит в движение, он дает начало всему сущему и существующему, и сам является жизнью. Поэтому кто мы в этом теле Христова? Я не хотел бы сейчас зайти так далеко, чтобы мы уже как-то, перестали видеть детали. Вот когда подняться очень высоко, тогда детали размываются. Есть какое-то общее представление, есть общий какой-то обозримый объект. Я не это имею в виду, чтобы так забраться далеко, и вот оно тело, которое духовное. Я хочу, чтобы в этом теле мы видели детали. Оно едино, оно монолитно, оно скреплено, оно из которого от Иисуса Христа, который является главой и в основании которого любовь. Но тем не менее, это тело, состоящее из деталей. А деталькой вот этого тела, живой деталькой, это не винтик или колесико, это живая деталька. Это вы и я. Мы живые детали этого тела. Мы члены тела Христова. Между нами должна быть полная гармония. И когда в церкви иногда наблюдаются какие-то разногласия, разномыслия, это тело Христова расшатывается. А точнее, это тело кто-то или что-то расшатывает. Апостол Павел вверху говорит об этом и очень сильно, послушайте, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися. Это которые расшатываются. Это когда между нами есть какое-то трение. Это когда между членами тела Христова не все в гармонии находится. Это когда в этом теле все начинает скрипеть. Всяким ветроучением по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Я хочу сказать вам, и это не мое мнение, братья и сестры, и то, что мы переживаем сегодня и вчера, это мощный сигнал. Впервые думаете, это до Иванова, Петрова, президента, вице-премьера. Они всего лишь инструменты в руках Бога. И они делают и будут делать то, что скажет Господь. Мощный сигнал, мощный посыл через все это, в том числе, для Церкви Божьей. Христос определил, предузнал, избрал Церковь Божью на совершенно конкретных условиях. Совершенно конкретными функциями. Церковь – это тело Христово, имеющее главой самого Христа, в основании которого любовь, но тело, которое исполнено жизни. Какое прекрасное тело! Я уже как-то говорил об этом, хоронили какого-то артиста, и вот там были воспоминания о нем, и одна тоже актриса говорит, и вот смотрела на него, лежащего в гробу, и он лежал как Бог. Что она имела в виду? Профиль такой, лицо такое, что там такое было, что он был как Бог? Но даже если он был как Бог, это был мертвый Бог. И я думаю, что этот, лежащий в гробу, который, прошу прощения, хотел бы быть вообще ни на кого похожим, а просто быть живым. Вот быть живым – это самое главное. Бог предусмотрел церковь как нечто живое, находящееся в гармонии, отражающее в самом себе в этом теле, в этой церкви Христовой, вот эту божественную красоту. Божественную красоту. Я понимаю, что мы стремимся к этому. Бог совершает свой процесс нашего преображения. Я понимаю, и Слово Божие так говорит, что Церковь Христова, как Его невеста, для которой будет совершен вот этот брак Агнца и этот брачный пир на небесах, она тогда будет вот такой, как она задумана Богом. Это что-то будет прекрасное. Нам трудно представить себе, что это такое, что это такое. Но именно такая церковь есть настоящей церковью. И именно к такой церкви должен принадлежать живой, верующий человек. Потому что его жизнь духовная, она возможна и предусмотрена только в теле. Когда нам говорят: да я верующий, но крещение не надо принимать и в церковь ходить не надо. Это называется, ты носишь имя, будто жив. Это будто жизнь, но жизни настоящей там нет. Настоящая жизнь – это когда в теле. И это потому, что так задумал Христос, потому что такова Его воля, потому что Он создал эту церковь из самого себя и для себя самого. И другой церкви он не хочет. Он не согласен на различные предложения. Давайте вот такую или еще какую-то. Нет. Вот только такая церковь, из которого и которая в котором и главой которой сам Христос и которая наполнена вот этой жизнью Христа. А мы, как детали или члены этой церкви, соединены вот этими внутренними духовными связями, превращаемся, содействуем каждый в свою меру для созидания этого тела Христова. Да благословит нас Бог. Пусть Он поможет нам осознать, что на такие вещи нельзя смотреть упрощенно. Нельзя упрощать то, что является очень глубоким, что является чрезвычайно премудрым в замысле Бога. Церковь – это не упрощенное представление о собранных единомышленниках. Это тело Христово. И мы часть этого тела. Да поможет нам Бог быть достойными членами Церкви Христовой, чтобы между нами, как между членами обыкновенного тела, так и тела духовного, была гармония, красота и жизнь. Аминь. Помолимся. Господи Бог наш, я счастлив, Иисус дорогой, что я пришел именно в такую живую церковь когда-то. Я связал свою жизнь с этим народом Божиим. Я благодарю Тебя за это. Ты поместил меня в это тело. Господи, в этой церкви есть мое место. Не я его выбирал, Господи. Не я его выбирал. Ты говоришь, Он поставил. Он каждого поставил туда, как угодно его святой божественной воле. Но принадлежность к этому телу делает нас равными в нашем призвании, равными в той славе, которая принадлежит Христу и Его Святой Церкви. Помоги нам, Господь, разуметь это. Дай нам дорожить Церковью и друг другом, потому что Ты создал Церковь Твою, и врата ада ее не одолеют. Да будет имя Твое благословенно и прославлено во веки веков. И нашу поместную Церковь благослови, Господи, чтобы она была живой. И каждый из нас, чтобы был живым в этой живой церкви. Аминь.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».

0: 17 по 21 июня под лозунгом «Се, царь твой грядет» в Финляндии состоялась очередная ежегодная христианская конференция, на которой присутствовало около 30 тысяч человек. На одном из собраний с проповедью выступил радиомиссионер Ярл Николаевич Пейсти. Известный и близкий славянским слушателям радиоблаговестник Ярл Николаевич Пейсти посетил также нашу студию. Мы записали беседу, которую имели с Ярлом Николаевичем. Передаем вам часть из этой беседы. Ярл Николаевич, вот уже почти 4 года вы живете в Америке. Каковы ваши впечатления? Нравится ли вам жить в Америке? Или в Швеции было лучше?
1: Да, во-первых, я должен сказать, что это уже 25-й раз мы делаем такой переезд. Это не первый раз. Надеюсь, что последний раз. Я должен сказать, что Господь так нам указал. Что касается работы, так ничего не изменилось. Те, которые нас слушают, они знают, что мы продолжаем те же программы с тех же станций. Так что в основном ничего не изменилось, только географическая местность изменилась. Но и тут опять-таки мы видим волю Божию, потому что тут расширилась с некоторой точки зрения наша работа. Мы можем, например, больше рассказать о верующих и нуждах в Советском Союзе, в Америке, что мы не могли раньше делать. Мы там и участвуем в русских собраниях, как, например, в Калифорнии, в Орегоне и в других штатах, чего мы раньше не делали. Например, в Стокгольме у нас никакого общения не было среди славянских и говорящих по-русски, помимо нашей, конечно, студии.
0: Все-таки письма можно вам направлять по старому адресу в Швецию.
1: Да. Что касается нашего адреса, то он тоже не изменился, даже улучшился. Теперь он очень коротенький, даже не нужно почтовый ящик. Так что это упростили. Да, это просто исключение сделали нам.
2: Значит, какой у вас адрес?
1: Наш адрес очень простой, не нужно даже почтового ящика. Просто индекс 10536, Стокгольм, Швеция. Конечно, лучше было бы, если писали латинскими буквами. Нам кажется, что они лучше доходят, mm-hmm. если вы пишете латинскими буквами.
0: Я повторю адрес. 10536, Стокгольм, Швеция.
1: Так. Mm-hmm. Так что просим, пишите. Мы очень рады вашим письмам. Конечно, они нас ободряют и помогают нам также в составлении программ.
2: К нам в студию пришло несколько писем, в которых было написано, что в последнее время в Советском Союзе очень многие из молодежи и интеллигенции увлеклись восточными религиями и философиями. Это что-то новое, неизведанное для них, что хочется испробовать, испытать. Ярл Николаевич, какого мнения вы о восточных религиях? Можно ли в них найти искомое духовное удовлетворение? Могут ли они удовлетворить человека, ищущего истину?
1: Ну, конечно, коротко сказать, это, конечно, не могут удовлетворить, потому что это религия, но это не жизнь. Так что это ничего тут нового нету. Эта религия началась в Эдемском саду, когда враг души человеческой, дьявол, обольстил человека и предложил человеку быть Богом. И вот все вот эти восточные религии, они вот именно предлагают, что, мол, ты Бог, ты можешь это создать и так далее. Но это все противоречит Слову Божьему, поэтому это ложное учение и удовлетворение не даст. Мы заметили, это было и тут на Западе, и очень печальные результаты из этого. Есть единый путь, это мы знаем, Иисус Христос сказал, «Я есть путь и истинная жизнь». И только во Христе может человек найти действительно и счастье, и жизнь вечную. Так что увлекаться этими восточными религиями – это самообман, не только не даст ни пользы, а вред принесет душе человеческой. Так что мы должны придерживаться Евангелия Иисуса Христа, Слову Божьему.
0: Может быть, теперь коснемся темы евангелизации. В некоторых письмах наши верующие слушатели пишут о своем желании принять личное участие в деле евангелизации. Это прекрасное желание, оно свидетельствует о том, что эти друзья истинные последователи Иисуса Христа. Вот некоторые пишут, что у них нет возможности евангелизировать, все пути закрыты. И многие такого мнения, что для того, чтобы можно было участвовать в миссионерском труде, нужно выехать из Советского Союза. По представлению многих, миссионерские поля – это Африка, джунгли, далекие страны, край света.
1: Да. Но возьмем, например, Советский Союз. Это не самая маленькая страна, даже самая большая географически. Так что вот у вас там миссионерское поле такое большое и обширное, что вам оттуда и выезжать не нужно. Вот именно там нужно начать евангелизировать. Иисус Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, Самарии и до края земли». А край земли – это у вас Сибирь, пожалуйста, там я родился. Край земли. Я всегда говорю, что мой адрес записан в Библии, в первой главе книги Деяний, в 8 стихе. Край земли – это для меня был Никольск, там, где я родился. И вот, пожалуйста, у вас обширное миссионерское поле, и вы должны именно там заняться евангелизацией. Представьте себе, дорогие друзья, тут у нас на Западе американцы, шведы, финны мучаются изучением русского языка. Понимаете, они хотят миссионерствовать, они хотят приехать к вам, проповедовать Евангелие. А у вас все там готово. Ну, я понимаю, что есть и трудности, но возьмите Первую апостольскую церковь. Сколько было трудностей там. Но это не зависит от наших обстоятельств. Зависит от силы Божьей. Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и тогда вы будете мне». Так что тут первое, это мы должны принять вот эту силу, которую Господь предлагает нам и дает нам, силу Духа Святого, и начать

0: Я убежден, что мы живем в последние дни, и Господь скоро придет, в этом нет никакого сомнения. И вот именно в это время мы должны, как никогда, свидетельствовать о Христе, евангелизировать. Так что у вас самое большое миссионерское поле в мире, можно сказать. Пользуйтесь этой возможностью, евангелизируйте, проповедуйте, говорите людям о Христе. Там, где вы живете, и потом вам Господь укажет, где ваши Иудеи, где ваши Самарии и даже до края земли.
1: Может быть, в церквах нужно бы больше освещать этот вопрос?
0: Ну, если мы проповедуем Слово Божие, нельзя избежать эту тему, ведь она... можно сказать, что тема миссионерской деятельности, миссионерства, она начинается с первых страниц Библии. Первым миссионером кто был? Сам Бог-Отец. Он взыскал Адама и Еву. Первый вопрос, который Бог задает. Адам, где ты? Это был первый миссионер. Сам Господь Бог. Он ищет Адама. Так что, если общины, церкви не учат о миссионерстве, так это... Мы можем просто сказать, что это грешно. И заметьте, что самые последние слова нашего Господа Иисуса Христа, перед тем, как Он оставил эту землю, именно было на эту тему, о необходимости евангелизировать весь мир. Последние слова нашего Господа Иисуса Христа были именно, что вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. И сразу после этого сказано, он был вознесен на небо. Так что это были его последние слова здесь на земле. И мы должны обратить особое внимание на именно эти слова.
1: Мне кажется, очень много также зависит от родителей. Они должны бы пожертвовать своих детей на труд Божий. Пусть Господь приведет их куда угодно. Как Анна, мать Самуила, она ведь пожертвовала своего сына на служение Богу. А часто бывает так, что когда молодые захотят поехать куда-то, более трудные условия и места, мать и отец, вместо того, чтобы благословить их, препятствуют, противятся. Они хотят, чтобы дети получили хорошее образование, достигли высокого уровня жизни, хорошо были материально обеспечены. Тем более, если дети христиане еще участвуют в служении хора и играют в оркестре, и как-то еще принимают участие в жизни церкви, что еще нужно? То есть, мне кажется, в родителях часто в самих отсутствует дух миссионерства.
0: Да, если родители так поступают, тогда я очень сомневаюсь о уровне их духовной жизни. Можно даже спросить вообще, верующие ли они или нет. Это совершенно нормально, естественно, чтобы верующие родители поощряли своих детей быть служителями Божьими. Это всегда должно быть на первом месте. Я могу сказать, что мне бы в голову не пришло, чтобы что-нибудь другое сказать моим детям, чем в первую очередь избрать служение для Господа. Может быть, Господь не поставит его быть проповедником или, как мы понимаем, миссионера. Но каждый должен быть свидетелем, так что в этом отношении все мы свидетели. У нас, например, наши дети, несколько из них служат Господу именно как миссионеры. Наша старшая дочь, она трудится в Южной Америке среди индейцев, дикарей. Мы там их посетили один раз. Так это такие условия примитивные, что у них даже электричества нет, нет водопроводов, но они рады быть там, потому что там Господь их поставил, и они свидетельствуют. И теперь вот это племя, среди которых они работали, 75%, можно сказать, уже обращенные. И теперь они находятся среди другого племени, которое совсем не знает о Господе. Там, конечно, трудности, безусловно, но Господь дает силы и дает радость. Я знаю, когда вот они, например, приезжают домой, каждые 3 года им дают отпуск, и они не могут дождаться

0: пока они туда не вернутся опять. Они просто отдали свою жизнь и для этого труда. У них трое детей, и они там живут с этими индейцами, свидетельствуют там о Христе.
1: И вы, как отец и мать, жалея их, никогда не предлагали им приехать обратно домой?
0: Слушайте, если я бы это дерзнул сказать, я бы грешил перед Богом и перед ними. Это действительно, потому что мы всегда так им говорили, что в первую очередь посвятите вашу жизнь и скажите Господу: «Господь, я готов быть твоим служителем, куда бы ты меня ни послал». Это в первую очередь. Мы готовы. Это совершенно для верующих, это нормально, естественно. И я благодарю Господа, не хвалюсь этим сам, и я знаю, моя жена, мы только хвалимся Господом, что дети верующие, и они служат Господу.
2: Но что касается Советского Союза, вы знаете, в одном письме из Советского Союза одна верующая написала нам, что там нет таких евангелизированных мест, что в Советском Союзе об Иисусе Христе уже все слышали. Это нас удивило, ведь это такая большая страна, 127 разных национальностей.
0: Да, положим, что это так. Я это очень сомневаюсь, конечно. Но положим, что они слышали имя Иисуса, но они не знают, кто Иисус и что Господь Иисус хочет сделать для них. Они не знают о спасении. Вот поэтому мы должны не только сказать, что Бог есть, это недостаточно. Мы должны им указать путь спасения. И это дело свидетеля Господнего. Иисус Христос сказал, что вы будете мне свидетелями, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И цель проповеди Евангелия, чтобы они уверовали. Мы должны ясно им указать путь спасения. И вот, например, здесь на Западе пользуются телевизором и видео, и радио, и всеми способами евангелизировать. И тем не менее, мы должны продолжать здесь евангелизировать, потому что есть многие, которые слышали, но они не знают путь спасения. Так что работа евангелизации, она никогда не кончится до пришествия Христа. Мы должны это продолжать и постоянно говорить людям и указывать им, что без Христа они погибшие грешники, они идут в вечный ад. Вот если мы бы, верующие, сообразили вот этот факт, что люди без Христа идут в вечность, вечный ад, вечное мучение, я думаю, что мы были бы лучшими свидетелями и говорили им, что есть выход из этого положения, что во Христе человек имеет полное и вечное спасение.
3: Если еще подумать о Советском Союзе, там столько национальностей и языков, и все-таки они почти все понимают по-русски. Так что русские верующие могут обратиться к какой национальности там угодно. Извне невозможно миссионерам поехать в Советский Союз. И если подумать о тех методах, которые можно в Советском Союзе применять в миссионерском деле, то, например, личное свидетельство – это самое главное.
0: Да, ведь тут главное – нужно иметь желание и ясность, что вот именно к этому Господь нас призвал. Это Его заветные слова, чтобы мы свидетельствовали другим. Вот, например, мы слышали об одной сестре в Советском Союзе, которая пользуется вот таким методом. Она пенсионерка, у нее Библия. Я понимаю, что не у всех есть, но у нее есть Библия. Она не сидит дома, она выйдет в парк, сядет на скамейку, откроет Библию, и через пару минут там кто-нибудь сядет около нее и посмотрит, что это она читает. И вот она просила Господа, чтобы хотя бы каждый день, хоть одной душе она могла бы таким образом засвидетельствовать. И мы должны просить Господа о смелости, чтобы Господь дал нам вот эту смелость Духа Святого свидетельствовать другим. Потому что это боязнь людей. Вот что препятствует нам свидетельствовать о Христе.
4: Вы знаете, недавно я прочла о двух молодых братьях, которым Бог положил на сердце молиться о людях, живущих в Ханты-Мансийском автономном округе. Они много молились, и вот сравнительно недавно им представился случай попасть в те места и встретиться с коренными жителями. И вот они рассказывали, что люди живут там в очень примитивных условиях. Они живут в таких хижинах наподобие юрт. Дорог там совсем нет. Местность очень низкая и болотистая. И вот эти братья, видя, что двор почти наполнен водой, попросили у хозяина юрты лопату, чтобы выкопать канаву. Хозяин ответил, что у него нет лопаты, что лопата есть только у соседа, который живет за несколько километров от них. И братья пошли, взяли у соседа лопату и пришли, выкопали канаву, и через некоторое время двор стал сухим. Увидев это, хозяин очень удивился, что надо же, двор совсем сухим стал. Едят они в основном рыбу, и почти необработанную, и почти в сыром виде, и разную дичь. Братья видели, как однажды глава семьи поймал птицу. Хозяйка выщипала только самые крупные перья, и потом сварил ее вместе со всеми потрохами. Вот в этой местности, например, эти люди совершенно не слышали ничего об Иисусе Христе, о спасении. Вот вам и миссионерские джунгли.
2: Да, молитва наша, чтобы Господин жатвы послал своих делателей в такие места. И в заключение, Ярл Николаевич, какое пожелание у вас есть для братьев и сестер, слушающих эту нашу передачу?
0: Я бы сказал вот о том, что мы должны молиться о пробуждении. Вот здесь, например, у нас на Западе, например, в течение всего января месяца сотни, можно даже сказать, тысячи общин молились, концентрировали свои молитвы о пробуждении в Советском Союзе. И мы просили через радио, главным образом, через наших передач, чтобы Господь нам послал пробуждение. Мы нуждаемся не менее в пробуждении, чем вы там. Чтобы Господь дал нам обильное излияние Духа Святого перед пришествием Иисуса Христа. Вот это мое искреннее желание. И в первую очередь мы должны сознать, что нам нужно вот это пробуждение. Не только говорить об этом, но действительно признаться в том, что что-то у нас недостает. И тогда, когда верующие, когда они будут переживать вот это пробуждение, тогда неверующие примкнут к нам и будут слушать нас. А то, знаете, играть в религию, это не нам не даст, им не даст ничего. Пора взяться серьезно за этот вопрос и просить, чтобы Господь нас пробудил. Вот это мое желание, моя просьба к вам, дорогие братья и сестры. Начните молиться. Если община еще не готова молиться, хотя бы двое или трое, собирайтесь регулярно, молитесь об этом. И потом оно расширится. И молитесь о пробуждении в своей жизни, личной жизни. Я нуждаюсь в этом пробуждении. Каждый из нас лично. И когда этот огонь загорится в наших сердцах, тогда оно повлияет и на других. Да, вот, например, есть много верующих, которые, ну, страдают. Они больные, они лежат дома. И, может быть, они считают, что Господь не может их употребить. Но подумайте, дорогие друзья, вы можете там, на месте, там, где вы находитесь, не выходя даже из дома, вы можете именно молиться о тех, которые могут свидетельствовать и молиться о пробуждении. И мы недостаточно рассчитываем на силу молитвы, сколько Господь может именно сделать через тех, которые молятся. Поэтому я бы очень поощрял вот пенсионеров и тех, которые больные, чтобы вы тоже можете иметь очень важное участие в этом служении. Хочу также передать всем вам сердечный привет от всех работниках нашей студии. Моя жена здесь со мной. Мы в Финляндии на 3 недели приехали, участвуем здесь в собраниях. И она также вам всем сердечный привет шлет. Господь вас да благословит всех.

На этом, друзья, мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Актуально насущно». Господь с вами, друзья. До новой встречи в эфире.

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Как прекрасно пели в ту ночь воинство ангелов! Как радовались они о том, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы стать спасителем всех людей. Для Иисуса Христа сойти на землю означало оставить небо. Это прекрасное место сияния и славы, где нет болезней, страданий и греха. Но Он добровольно расстался со Своим Отцом и воинствами ангелов и пришел на нашу грешную землю. На небе Иисус Христос был богат, вся вселенная принадлежала Ему. Но когда Он пришел на землю, то стал очень бедным. Вся слава и богатство остались на небе. На земле Ему не приготовили даже дом. Он родился в бедном хлеву. У Него не было теплой кроватки. Мария, Его мама, положила Иисуса в ясли или кормушку для овец. На небе Иисус Христос был всемогущим. Он был господином над землей и всеми ангелами. А когда Он пришел на землю, то стал беззащитным младенцем. Он не мог ничего делать. Маленькие дети нуждаются в маме, и мамы заботятся о них. Иисус Христос был таким же беспомощным младенцем, как и другие дети. Иисус Христос во всем стал подобен нам, людям. Единственное отличие – в нем не было греха. Он родился безгрешным. Самая прекрасная история в Библии – это рассказ о рождении Иисуса Христа. Это был чудесный момент на небе и на земле. Подумайте об этом. Иисус, Сын Божий, стал младенцем. Зачем? Потому что Бог очень любит нас и, желая нас спасти, послал Своего Сына Спасителем мира.
2: И таковыми многими притчами проповедовал им Слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Книга Евангелия Марка. Объясняя тайны Царствия Божьего, Иисус Христос пользовался наглядными примерами. И мы теперь послушаем рассказ о маленькой девочке и спичках. Трещал сильный мороз. Недолгий зимний день подходил к концу. Это был последний вечер уходящего года. По улице шла бедная, легко одетая девочка. На босые ноги обуты большие деревянные башмаки, и ее маленькие ножки побагровели от холода. В кармане старого фартука лежало немного спичек. Узелок она несла в руке. За целый день никто ничего не купил у нее. Никто не подарил ей ни одного цента. Голодная и полузамерзшая, медленно брела она вдоль домов и выглядела очень печальной и несчастной. Снежные хлопья падали на длинные светлые волосы, красивые локоны обвивали худую шею. Но о своей внешности она и не думала вовсе. Между двумя домами нашлось для нее укромное местечко. Она присела возле стены, вся съежилась, поджав под себя маленькие ножки. Домой идти не решалась, так как ей не удалось продать спички. Отец опять накажет ее, а дома так же холодно, как и здесь. Маленькие ручки совсем закоченели. Над пламенем спички можно ведь погреть пальцы, подумалось ей. Она достала одну. Раз, какое приятное тепло. каким красивым пламенем горит спичка. Девочка водила ладошки над ярким теплым огоньком. О, этот живительный свет и тепло! Девочке почудилось, будто сидит она возле большой железной печки. Весело трещат поленья, распространяя вокруг тепло. Малышка уже протянула ножки, чтобы погреть их, но пламя вдруг погасло, видение исчезло. Девочка продолжала сидеть и дрожать от холода. Девочка зажгла новую спичку. Она горела и светила, а когда свет упал на стенку, она стала прозрачной, как окно. Малышка заглянула через окно в комнату. Там стоял стол, накрытый белоснежной скатертью. На середине стола на большом блюде лежал ароматный жареный гусь, фаршированный яблоками и сливами. Но что это? Гусь вдруг соскочил с тарелки и поковылял прямо к девочке. Тут неожиданно свет потух, осталась одна холодная серая стена. Она зажгла другую спичку. Теперь перед ней стояла красивая рождественская елка. Елка была большой и нарядной, и больше той, которую она видела через стеклянную дверь у богатого купца. Тысячи огней горели на зеленых ветках, украшенных разноцветными игрушками. Малышка протянула обе ручки вверх, спичка потухла. Елочные огоньки поднимались все выше и выше. Оказалось, что это были яркие небесные звезды. Одна из них падала, оставляя длинный светящийся след. Еще одна спичка была зажжена. Раздвинулась темнота, перед ней стояла ее старая бабушка с радостной улыбкой на лице, распространяя лучезарный свет. «Бабушка!» — закричала девочка. «Возьми меня с собой!» «Я знаю, ты тоже исчезнешь, когда погаснет спичка!» «Как теплая печка, как жареный гусь и красивая елка!» Торопливо зажигала она все оставшиеся спички. Ей непременно хотелось удержать бабушку. От пылающих спичек стало светло, как днем. А бабушка никогда при жизни не была такой большой и красивой. Она приблизилась к девочке и взяла ее на руки. Сияющие и светлые они исчезли в темном небе, где не чувствуют ни голода, ни холода, где нет страха. Они были у Бога. А утром следующего дня на углу дома люди нашли замерзшую девочку с улыбкой на лице. Она умерла в последний вечер старого года. Никто не знал, что видела она в последний миг, в каком состоянии поднялась со своей бабушкой к новогодней радости в небо.

0: Вот и наступил уже Новый год. Сколько лет тебе исполнилось в прошлом году? В этом году ты повзрослеешь еще на один год. Может быть, ты пойдешь в школу или перейдешь в другой класс. А если сегодня день твоего рождения, то я желаю тебе обильных Божьих благословений на Новый год твоей жизни. В этом новом году мы хотим научиться от сердца любить нашего Господа, потому что от Его благословения зависит вся наша жизнь. Иисус Христос прощает нам все грехи, ложь и плохие слова, плохие мысли и грубые ответы. И в новом году Господь хочет охранить нас от всякого зла, от опасности, если мы играем на улице или находимся на пути в школу, вообще везде, где мы будем находиться. Наш библейский стих гласит: «Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, на земле». Откуда Господь смотрит на нас? Конечно, с неба. Он видит все, что мы делаем. Знает, любим ли мы наших родителей, слушаемся ли их, ходим ли мы на собрание или остаемся дома и проказничаем. Бог видит и знает все с самого начала года и до конца его. Поэтому будем делать добро и просить Господа, чтобы Он помог нам в этом.
1: Рождественский гость. У православных христиан есть одна старинная легенда, в которой рассказывается о сапожнике по имени Григорий. Этот человек жил в небольшом городке и в течение многих лет чинил обувь обитателям всей округи. 6 дней в неделю он работал, не покладая рук, а по воскресеньям запирал мастерскую и отправлялся в стоявшую на пригорке маленькую церковь. В эти дни он чувствовал себя особенно счастливым, потому что любовь к Богу и молитва были для него самым заветным и драгоценным в жизни. Прошли годы, и Григорий состарился. Жена его умерла, а дети выросли, обзавелись семьями и разъехались кто куда. Теперь старый сапожник уже не мог работать так много и быстро, как раньше, а потому и зарабатывать стал меньше. Порой денег едва хватало на еду да на дрова. Приближалось Рождество. Искрящийся пушистый снег лежал на крышах домов, укутал окрестные холмы. В церкви на пригорке ярко горели светильники, и праздничный золотистый свет лился из ее окон, разгоняя ночную мглу. Люди спешили в храм на торжественную службу. Великая радость, великий праздник для всех христиан – Рождество Христово! И лишь старый сапожник сидел, съежившись у окна мастерской, и провожал идущий в церковь православный люд тоскующим взглядом. Многие останавливались по дороге, чтобы поздороваться с ним. «А вы, дедушка, что же не идете на службу?» – спрашивали они старика. «Слышите, звонят в колокола. Надевайте-ка свою шубу, да пойдем». Но Григорий в ответ лишь грустно качал головой. «Мне уже не под силу взобраться на пригорок. Коленки не сгибаются. Дай Бог хоть улицу самому перейти». Долго, долго сидел он у окна, прислушиваясь к долетавшим издалека звукам рождественских песнопений. На улице мороз крепчал. Яркие холодные звезды таинственно мерцали в ночном небе. Старик почувствовал себя таким беспомощным и одиноким. Мало-помалу голова его стала клониться, и, наконец, дремота смежила ему веки. Удивительный сон приснился Григорию. Снилось ему, будто явился ангел небесный и стал у его изголовья, и присутствие его вдруг наполнило всю комнату неизъяснимым теплом и светом. «Есть ли у тебя какое-нибудь желание, Григорий?» — спросил ангел. «Скажи, и да будет исполнено по слову твоему». Старик, набравшись смелости, ответил: «Я не могу явиться в храм Божий, так пусть младенец Иисус сам придет в мой дом и будет гостем». «Завтра твое желание исполнится», — произнес ангел, и свет, озаривший комнату, погас. Григорий проснулся на рассвете. День обещал быть чудесным. Улицы сияли непорочной белизной свежевыпавшего снега. Но у старого сапожника не было времени глядеть в окно. Он чувствовал, что сон его был правдив, и что небесный гость действительно озарит сегодня своим присутствием его старый дом. Нужно было приготовиться к его приходу, и Григорий взялся за дело. Морщась от боли в спине, он тщательно подмел пол, принес и сложил у печи дрова, расстелил на столе белоснежную скатерть и поставил на нее все, что нашлось в доме съестного. Старик решил, что до прихода гостя не будет ни есть, ни зажигать огня. Когда все было приготовлено, он сел у окна мастерской и принялся ждать. Щурясь от солнца и пристально глядя на улицу то вправо, то влево. Вот появилась вдали фигурка ребенка. Сердце Григория учащенно забилось и оборвалось. Нет, это был не младенец Иисус, а всего лишь маленький сын того слепого, чей дом стоял в конце улицы. Мальчик брел босиком по снегу. Когда он подошел ближе, старик увидел, что он утирает глаза кулачками и тихо плачет. Сапожник высунулся из окна. «Почему ты плачешь, сынок?» «Я обморозил ноги, и мне очень больно». «Куда же ты идешь?» «У нас кончились дрова. Мне нужно купить хотя бы одну вязанку». «А где твои сапожки?» «Они стали мне малы, и я не могу натянуть их на ноги. Тогда делается еще больнее». «Пойди-ка сюда, малыш. Заходи в мастерскую». «Так, теперь поставь ножку на этот лоскут кожи. Сейчас мы снимем мерку». «Ну вот и отлично. Сегодня я жду гостя, а завтра смастерю тебе пару сапожек. Так что через 2 дня заходи». «Нет, никаких денег не нужно. Ведь твой отец мой друг». Глаза мальчика засветились сквозь слезы от радости, и он резво побежал дальше, забыв о боли в ногах. А Григорий вновь уселся у окна. Бледное зимнее солнце уже высоко стояло в морозном небе, а гостя все не было. Тут старик увидел, что вдали кто-то идет. Пристально вглядевшись, он разочарованно вздохнул. Это опять был не он. Утопая в снегу, по улице шла вдова. Она жила в соседнем переулке и теперь возвращалась домой из хлебной лавки. Каждое утро женщина отправлялась просить подаяние. И когда денег собиралось достаточно, покупала немного хлеба, тем кормилась сама и кормила детей. Она поздоровалась со старым сапожником, и тот вдруг вспомнил, что у него давно стоят починенные башмаки вдовы. «Матушка Мария!» — позвал он ее. «Что же ты не забираешь свою обувку? Она давным-давно готова». «Нечем заплатить за них, отец», — отозвалась женщина. «У меня ведь дома 6 голодных ртов. Лучше уж вы продайте башмаки и возьмите себе деньги за работу, а мне до весны будет не до обувки, как бы с голода не помереть». Григорий взглянул на дырявые опорки, что были на ногах вдовы, и сказал, протягивая ей в окно починенные башмаки: «Возьми-ка обновку, матушка Мария, носи на здоровье, и да благословит тебя Господь. Небось, твоим малолеткам деньги будут нужнее, чем мне, старику». Усталое лицо женщины озарилось внутренним светом, и слезы благодарности потекли по ее исхудавшим щекам. Уходя, Она поцеловала руку старому доброму человеку и по дороге домой все молилась за него милосердному Богу. День клонился к вечеру. Солнце опускалось все ниже, и небо на западе тихо светилось золотистым иконным светом, а младенец Иисус все не шел. Вот и закат догорает. Вдали тонко вырисовывается темный силуэт церкви, и серые длинные тени пролегли на снегу. Наверное, он уже не придет, то был просто сон. Замерзший, голодный старик в последний раз глянул в окно. Кто-то брел по дороге. Но то был не Иисус, а неизвестный странник, усталый человек, опиравшийся на посох и так оглядывавшийся по сторонам, будто что-то искал. Сапожник окликнул его. «Куда вы путь держите, почтенный?» «К сыну, в соседнюю деревню, но до нее еще верст 5, а я уже еле держусь на ногах от голода, да и замерз порядком. Могу я немного передохнуть у вас?» «Заходите, будьте гостем», — ответил Григорий, открывая дверь. Незнакомец вошел и в изнеможении сел у нетопленной печи. Он дрожал от холода и пытался отогреть руки, дыша на посиневшие кончики пальцев. Старик взглянул на него и нерешительно сказал: «Я бы, конечно, развел огонь в печи прямо сейчас, но должен прийти гость». «Гость? Какие ж тут гости, отец, когда на дворе ночь и мороз? Эх, кабы можно было погреться у горячей печки!» Григорий в последний раз подошел к окну. «Да, он не придет», — подумал он. «То был лишь сон. А этот бедняга, надо бы накормить и обогреть его, ведь путь ему предстоит не близкий». Вскоре в печи весело потрескивали дрова, и путник, согревшись, ожил и разговорился. Старик предложил ему переночевать и отправиться в путь поутру. Тот растроганно сказал: «Благослови тебя, Господь, добрый человек, за тепло да ласку». Наконец, усталый гость заснул. Лег и Григорий. На сердце было тяжело, горькое разочарование томило его. Неужели ангел сказал неправду? Старик горестно вздохнул. «Почему же ты не пришел, Господи? Я ждал тебя весь день». И вдруг, как в прошлую ночь, теплый свет озарил бедную каморку, и кто-то невидимый произнес: «Нет, я приходил. Разве ты не узнал своего гостя? Спасибо тебе за доброту и любовь, с которой ты встретил меня». И Григорию послышалось, что какие-то знакомые голоса напевают чудную песенку. «Ведь я был ребенком, что плакал от боли, и я был удовою, что мыкало горе. Я странником, и странником был я, что брел по дороге. Ты сердце согрел им своей добротой и сделал то мне, мир да будет с тобой». Если ты прочитаешь главу 25, стихи 31 по 45 Евангелия от Матфея, то поймешь, что лучший способ служения Иисусу — служение людям и любовь к ним. Все, что мы делаем для них, Бог видит и помнит. Но если мы имеем возможность помочь людям и не делаем этого, то грешим. «Истинно, говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
0: А теперь давайте вместе помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за великую Твою любовь. Помоги нам любить наших близких и служить им в их нуждах. Ибо все, что мы делаем для них, то мы делаем для Тебя. Аминь.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: В течение многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

чем блаженство чистого сердца? Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Мы, ученики и ученицы Христа, должны признаться, что драгоценная жемчужина, именуемая Христом чистым сердцем, недостаточно привлекла к себе наше внимание. И поэтому мы и теоретически, и практически мало знаем, что значит чистое сердце. Если мы хотим изучить вопрос о чистом сердце, то нам необходимо подойти как можно ближе к тому, кто обладал в действительности чистым сердцем, причем абсолютно чистым сердцем. Это наш Господь Иисус Христос. В чем же блаженство чистого сердца? Некоторые могут подумать, что чистые сердцем освободились от искушений, и поэтому они блаженны. Но искуситель идет по пятам самого чистого христианина и самой чистой христианки. Рыкающий лев ищет поглотить даже самое чистое сердце. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Он искал поглотить даже нашего Господа, Иисуса Христа. И не только в пустыне, где он искушал его трижды, но в течение всей земной жизни, до самой смерти на Голгофском кресте. Апостол Павел говорит, что наш Спаситель был искушен во всем, кроме греха. Послание к Евреям, 4 глава, 15 стих. То есть он был искушен, но сохранил чистоту сердца, не сделал никакого греха. Из этого следует, что искушение и грех не одно и то же. Искушение не есть грех. Искушение — это соблазн сделать грех. Но его можно побеждать и оставаться чистым, как побеждал искушение и оставался чистым наш Спаситель. Так что чистое сердце не значит сердце, свободное от искушений. Может быть, блаженство чистых сердцем в том, что они не знают скорби и слез? Нет. Блаженство чистых сердцем не в отсутствии у них скорбей. Христос имел абсолютно чистое сердце, свободное от какой бы то ни было неправды. И вместе с тем он был мужем скорбей и изведавшим болезни. Исаия, 53 глава, 3 стих.

Он был архангелом, то есть высшим ангелом. А кем он стал? Он стал духом зла, источником всех зол мира. Не будем этого забывать. Нет такой духовной высоты, с которой Дитя Божие не могло бы упасть. Даже сердце архангела было способно стать сердцем дьявола, о котором Христос говорит, что он не устоял в истине. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Если не устоял, значит стоял, но упал. Вспомним также первых людей, Адама и Еву. Какими чистыми они были созданы Богом, но пали оба в грех и потеряли рай в Едеме. Все, отступившие от Господа, являются свидетельством того, что можно упасть с любой духовной высоты и запятнать грехом самую белоснежную одежду. Отступники от Господа были, есть и могут быть всегда. Так в чем же блаженство чистого сердца? Христос дает на этот вопрос очень ясный ответ. Он говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем будут видеть Бога, и в этом их блаженство. Если Бога узрят чистые сердцем, то не узрят Его нечистым сердцем. Значит, грех, нечистота мешают нам видеть Бога. Но что значит видеть Бога? Это значит познать. Христос говорит нам, что сердце – это очи, могущие видеть Бога, но при условии, что никакой грех их не застилает. Как малейшая пыль на очках мешает видеть человеку, так малейшая пыль в нашем сердце уже мешает нам видеть Бога. Мы знаем, как люди заботятся о чистоте своих очков, чтобы лучше через них видеть. Так нам необходимо постоянно заботиться о чистоте сердца, чтобы лучше видеть Бога. Мы стали духовно зрячими в день нашего прощения и очищения у подножия Голгофского креста. С этого дня мы стали взирать на Христа. И с этого дня началось наше блаженство. Видение очами чистого сердца Бога в лице Иисуса Христа. В этом наше величайшее счастье, величайшее блаженство. Но если какой бы то ни было грех встал между нами и Христом и скрыл Его чудный лик от нас, то мы теряем радость и поем: «Как скучно на сердце порой, когда я не вижу Христа». Да, нельзя видеть Христа грязным сердцем, как нельзя видеть через очки, покрытые копотью. Но степень чистоты сердца различна. Чистота сердца может прогрессировать. Хорошо сказано о росте чистоты сердца в Откровении Иоанна, 22 глава, 11 стих. «Святой да освящается еще». И чем чище сердце наше, тем яснее мы видим Христа. А чем яснее мы видим Христа, тем глубже наш мир, тем полнее наша радость, тем больше наше счастье. Мы читаем послание к Евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа». Многие толкователи Библии относят эти слова к вечности, то есть, что без святости мы там, в вечности, не увидим Господа. Но эти слова можно отнести и к нашей земной жизни. Без святости, без чистого сердца нельзя видеть Господа и во время земной жизни. Высшей степени чистоты сердца мы достигнем вечности. Там мы достигнем чистоты сердца нашего Спасителя. И поэтому наше видение Христа там, в вечности, будет совершенным. Об этом совершенном видении Христа в вечности мы читаем в первом послании Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

увидим Его, как Он есть, то есть познаем Его в совершенстве. Будем подобны Ему. Это значит, достигнем Его чистоты и святости. И как результат такой чистоты сердца, увидим Его, как Он есть. И блаженство наше будет безграничным.

Филипп Ахтеров. А ты сегодня лучше, чем вчера. А завтра будешь лучше, чем теперь. Наверное, это наши вечера нас делают добрей. Так важно, уходя в спокойный сон, молитву к Богу тихую шептать. Пусть вырвется когда-нибудь и стон, но все равно ты будешь лучше спать. Ты будешь лучше жить. Поверь, тебя поднимут эти вечера. Ты завтра будешь лучше, чем теперь. Ведь ты сегодня лучше, чем вчера.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Послание к римлянам, 8 глава, 37 стих. Мы идем ко Христу за прощением, но при этом слишком часто обращаемся к закону за силой для преодоления наших грехов. Павел укоряет нас следующими словами: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Несите свои грехи ко кресту Христову, ибо ветхий человек может быть распят только там. Мы сораспялись ему. Единственное оружие для борьбы с грехом – это копье, пронзившее бок Иисуса». Обратимся к примеру. Вы хотите изменить свой раздражительный характер. Что вы для этого делаете? Вполне возможно, что вы еще никогда не прибегали к верному способу – пойти с Ним к Иисусу. Как я получил спасение? Я пришел к Иисусу таким, каким я был, и доверил Ему мое спасение. Не таким ли образом должен я умертвить и свой раздражительный характер? Это единственный способ, которым я когда-либо смогу умертвить его. Я должен подойти ко кресту и сказать Иисусу: «Господи, я верую, что Ты избавишь меня от этого порока». Это единственный способ нанести Ему смертельный удар. Вас обуревает жадность. Вы чувствуете, что вас опутывает мир. Вы можете сколько угодно бороться с этим злом, но если это постоянно преследующий вас грех, то избавиться от него вы сможете только кровью Христа. Несите его ко Христу. Скажите ему: «Господи, Ты – упование мое, имя Твое – Иисус, ибо Ты спасешь народ свой от грехов его. Вот, Господи, один из моих грехов, избавь меня от него». Обряды – это ничто без Христа, как средство умерщвления. Ваши молитвы и ваше покаяние и слезы, все взятое вместе, ничего не стоят без Него. Никто, кроме Иисуса, не может помочь беспомощным грешникам, а также и беспомощным святым. Мы должны преодолевать все силою возлюбившего нас, если хотим хоть что-то преодолеть. Лавры наши должны произрастать среди его маслин в Гефсимании.

0: Хлеб наш насущный представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Наслаждение книгой. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Цундоку. Вот слово, которого мне всегда не хватало. Это японский термин, означающий стопку книг, ожидающих прочтения на прикроватном столике. Книги могут научить чему-то полезному или помочь сбежать от реальности в другое время и место. Я предвкушаю то наслаждение и мудрость, которые найду на их страницах. Поэтому такая стопка есть и у меня. Мысль о том, что в книге можно найти наслаждение и помощь, еще больше применима к книге книг Библии. Я вижу побуждение погрузиться в Писание в Божьих указаниях Иисусу Навину, новоназначенному вождю Израиля, призванному ввести народ в обетованную землю. Зная о предстоящих трудностях, Бог заверяет Иисуса: «Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Помощь Господа, среди прочего, придет и через послушание Его заповедям. Поэтому с самого начала Бог сказал Иисусу: «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Преемник Моисея должен был не только иметь книгу закона, но и регулярно изучать ее, чтобы получить мудрость и понимание Бога и Его воли для избранного народа. А вам нужны наставления, истина или ободрение для этого дня? Если мы уделим время чтению, послушанию и поиску подкрепления в Библии, то сможем сполна получить благословение, которое содержится на ее страницах. Что чаще всего удерживает вас от чтения Библии? Как вы можете уделить больше времени Писанию на этой неделе? Небесный Отец, благодарим Тебя за руководство через Священное Писание. Помоги нам усердно слушать Тебя во всем, что Ты говоришь.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: «Бог есть любовь, — говорит нам Священное Писание. И если человеку известна любовь Божья, так это только потому, что ее вложил в человека Бог, о чем мы читаем в послании к римлянам, 5 главе, 5 стихе. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Иоанн в своем первом послании выразил это такими словами: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. Когда Бог создал человека, Он вложил в него способность любить, потому что Он хотел, чтобы человек любил Его так же, как Он, Создатель, любит человека. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. О своей смерти на кресте Господь Иисус Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Бог продемонстрировал свою великую любовь к людям на кресте, послав на смерть за нас своего Сына. О своей великой любви к людям Бог говорил с самого начала времен. Из всех племен и народов Он избрал один народ — Израиль. Он готовил Израиль стать Его послом среди народов земли, чтобы Израиль поведал миру о Нем, о Его имени и о Его любви к людям. И Он дал Аврааму, их отцу, обетование: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:2-3. Чтобы подготовить свой избранный народ, Бог дал ему заповеди. Он дал им также правила и установления, чтобы они направляли их, превращая народ Израиля в особенный народ. В книге «Второзаконие» мы находим, помимо других тем, тему любви, которая является центральной великой темой книги. В ней говорится о любви Бога к своему народу. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и освободил тебя из дома рабства». Второзаконие 7:7-8. Вторая тема любви в книге Второзакония — это побуждение любить Бога всем своим существом. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Второзаконие 6:4-5. Бог побуждает Израиль любить также странника, чужестранца, оказавшегося в их среде. Мы читаем: «Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Второзаконие 10 глава, 19 стих. От отношения Бога к Его избранному народу в Ветхом Завете мы переходим к Божьим заповедям, данным им, Его народу, в Новом Завете. Иоанн в главе 3, стихе 16 своего Евангелия объясняет, что произошло: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Древний избранный народ Божий не справился с ролью Божьего посла среди народов мира в свое время. И тогда Господь послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он привел в исполнение Его великий новый план спасения человечества. Об этом говорит нам апостол Иоанн в стихах 11 и 12 из первой главы Евангелия от Иоанна. Читаем. «Пришел к своим, то есть к Израилю, и свои его, то есть Иисуса, не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, а следовательно и нам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да возлюбите друг друга». Как Бог доказал свою любовь тем, что послал своего Сына принести нам его любовь, так и Господь Иисус Христос возлюбил нас и доказал свою любовь, умерев за наши грехи. Как мы уже говорили выше, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15 глава 13 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5 глава 8 стих. Пророк Исаия говорит нам: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас». Исаии 53 глава 6 стих. Евангелие говорит нам, что Иисус любил своих учеников, а также и нас, до конца, несмотря на их и наши недостатки, слабости и неверность Ему. Писание побуждает нас любить не только Бога, но и Иисуса Христа, потому что без Него и без Его любви к нам, без Его готовности умереть за нас, не было бы спасения никому, и мы все еще оставались бы потерянными и погибающими в этом мире в наших грехах. Поэтому и мы будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4 глава 19 стих. И Иисус также хочет, чтобы мы тоже любили людей. И мы имеем от Него, то есть от Господа Иисуса Христа, такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. 1 Иоанна 4:21. С пришествием Иисуса впервые открылась любовь Божья, впервые была дана людям жизнь вечная, и мы стали детьми Бога Отца и родными друг другу. У каждого члена Божьей семьи есть братья и сестры во всем мире. И из какой бы то страны или какого бы то народа мы не происходили, мы, верующие, все являемся детьми Божьими. Иисус сказал об этом братстве христиан следующее: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13 глава 35 стих. Эти слова очень верны, потому что многие пришли ко Христу именно потому, что они увидели, как преданно любят христиане друг друга, воплощая таким образом в жизнь Божью любовь к человечеству. Наша любовь к другим должна быть такой же любовью, что и любовь Бога к ним, потому что Его любовь стала нашей любовью. Пусть ваша любовь к ним, нашим христианским братьям, учит вас любить всех людей. Бог желает, чтобы его дети любили всех, независимо от расы, цвета кожи или религии, как сказано об этом в Евангелии от Луки, 6 главе, 35 стихе. «Вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». Мы закончим нашу сегодняшнюю беседу словами апостола Павла, которые считаются выражением самой сущности любви. Эти слова находятся в первом послании к Коринфянам в главе 13. В этой главе апостол Павел пишет, что любовь, подобная Божьей, это дар, превыше всех других духовных даров, 1 Коринфянам 12 глава, превыше даже веры и надежды. Он заявляет: «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». 1 Коринфянам 13 глава, 13 стих. Аминь.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее, через 45 минут, страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: А, значит, ваша тема, как я понял, новая жизнь во Христе. Моя тема сегодняшняя, о чем я хочу с вами побеседовать, это мысль такая: чтобы жить новой жизнью, нужно порвать со старой. И моя тема будет называться «Сжигание мостов». Как сейчас помню, один человек, военком в нашей местности, он меня спрашивает. В то время он стал уже ходить на собрания, интересоваться, вопросы задавать. Он говорит: слушай, а если я покаюсь, мне надо оставить свою должность, военкомат и все такое. А у него очень много связей с милицией, с администрацией, уважаемый человек в районе, молодой военком, майор. И я ему ответил так: ты знаешь, Александр, если ты придешь ко Христу и по-настоящему свое сердце ему отдашь, то ты будешь сам принимать такие решения, от которых будешь удивляться. Я тебе сегодня не скажу, что нужно оставлять свою должность. Ты просто будешь сам принимать решения, которые тебя будут радовать и тебя же удивлять. И, в общем-то, так и получилось. Он обратился к Богу. Через время он пишет рапорт на увольнение. И даже служитель ему говорит: слушай, может, тебе еще годик задержаться, потому что тебе квартиру дадут. Он говорит: для меня это вопрос жизни и смерти. Если сейчас я это не сделаю, я боюсь вернуться к старому. И он написал рапорт на увольнение. Никто этого не понял, почему он так поступил. Но он хорошо понимал, что он делает. И Бог, конечно, ему компенсировал такую жертву. Текст, который я прочитаю, мне кажется очень интересным. И у меня будет сразу же после прочтения к вам вопрос. Матфея, 8 глава, с 19. «Тогда один книжник, подошед, сказал ему: Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Вам не кажется странным? Один хочет пойти за Иисусом, а он его как бы отговаривает. А другой не очень как будто бы хочет, а он его зовет. Нет, надо идти. Даже не позволяет ему совершить какие-то там житейские требования в отношении родителей. Как вы думаете, почему так? Что вот за такие парадоксы? Один хочет сильно пойти за Христом, а он его как будто бы даже тормозит и отговаривает. А другой не очень, как-то нерешительно, а он его побуждает к решительности. Почему так? Вообще, у вас возникал такой вопрос или нет при чтении этого отрывка? Никогда не возникал такой вопрос?
2: Не вовремя.
1: Что не вовремя? Не вовремя зовет. Еще какие варианты?
2: Наверное, в их сердцах какие-то проблемы, процессы.
1: И он их видел, да? Скорее всего, так. То есть, я тоже так понимаю, как Иван. Бог, Христос видел, что делается в их сердцах. Смотрите, в 8 главе описываются чудеса Иисуса. Там исцеление тещи Петра, исцеление слуги сотника, прокаженного. И кажется, что с таким раввином, учителем, очень интересно ходить вместе, рядышком. Видеть такие чудеса, видеть такую силу. Это интересно. И, возможно, книжник воспринимал христианскую жизнь, ученичество, как нечто приключенческое, интересное. Можно на что-то такое вот любопытное посмотреть. И Христос, видя, что не то его привлекло, он сразу ему говорит о цене этого следования, что это не просто какой-то туризм, что это не просто какой-то приключенческий путь, путешествия. За это надо платить. И первое, с чем ты столкнешься, это ночь. А мне негде голову преклонить, там, где придется. А ты к этому готов? Ты готов к этой бесповоротности и платить цену за следование за мной? То есть Христос сразу же, вот как говорится, в десяточку, там, где проблема у книжника. Да, для тебя этот путь как нечто интересное, приключенческое, но ты не готов платить цену. И он дает ему возможность пересмотреть, зачем он хочет пойти за Христом. Многие, один мне молодой человек признался, что многие в нашей молодежи, они остаются в церкви не потому, что они полюбили Христа, а просто по инерции. И им интересно это общество. Они привыкли с детства, там где-то спевки, сыгровки, походы, лагеря. И они себе даже жизни уже другой не представляют, где-то в другом светском, пошлом обществе. Им просто уже это общество нравится. И они по инерции вступают в церковь, так и не познакомившись близко со Христом. Но они не готовы были платить цену за следование за Христом. Они ее не знают. Вот примерно такое состояние у книжника. Интересно последовать за Христом, но в отношении цены, платы, бесповоротности следования нет. Здесь, возможно, еще какие-то нужно навести порядки. А другой человек понимает, второй, он понимает, что для того, чтобы пойти за Христом, надо платить. И это непросто. И он как бы, знаете, в нерешительности, он хочет, можно сначала я вот досмотрю за родителями или похороню их. Есть там три варианта толкования этих слов, что значит похоронить отца. А Христос побуждает его к решительным действиям. Он понимает также, что если сейчас дать ему эту возможность вернуться к обычному ритму жизни, то этот человек может так и угасить свое решение или желание последовать за Христом. Позволь мне прежде. Нет, лучше этого не делать в твоем случае. Один мой друг, пресвитер, встретил на улице человека, который приходил на собрание. Ну, такой серьезный, ищущий. И он спрашивает, ну как, ты созрел к тому, чтобы обратиться к Богу, примириться с Ним? Он говорит, нет. Но понимаешь, ведь чтобы последовать за Христом, и он кулаки свои сжал, это же значит за него и в костер, и на смерть, и куда угодно. И внутренне это развеселило пресвитера, вот такой ответ. А потом он подумал, но в общем-то он прав. Когда умирал мой дедушка, мой двоюродный братишка, ему лет 12 было, он стал плакать, сокрушаться. Дедушка уходит в вечность, близкий человек, и он говорит, я хочу покаяться. И когда я пришел со своим двоюродным братом к умирающему дедушке, говорю, дедушка, вот твой тезка Вовчик хочет покаяться. А он посмотрел на него и говорит, а ты готов платить цену? Ты готов платить за свое христианство? Ты знаешь, что тебя ожидает? И он такое слово сказал веское, что я даже подумал, ну зачем он это говорит? Наоборот, надо его ободрить. Молодец! Хоть ты мне радость доставишь перед тем, как я уйду в вечность. А он так на него грустно посмотрел и, в общем-то, смотрел в будущее. Ничего пока с Вовчика не получилось. Живет мирской жизнью, нравится этот мир. Вот. И мне кажется, иногда люди, до конца не понимая, что такое христианство, вдруг каким-то образом становятся на этот путь, а потом разочаровываются. У нас в нашем селе, где я жил, на севере Хабаровского края, одна девушка, которая с детства ходила в собрание, потом она ушла в мир и снова стала ходить в собрание. Она подошла к служителю и говорит, а можно я заявлю на крещение, я покаялась? А он, зная ее биографию, зная ее наклонности, зная все это, говорит, а что толку у тебя крестить? Сегодня я тебя покрещу, а завтра членская по поводу твоего отлучения будет. Ты сначала разберись, вот на какой путь ты хочешь стать, ты понимаешь цену этого пути. У тебя все ли там внутри тебя разорвано с прошлой жизнью? Если нет этого разрыва, какой смысл тебя крестить? Ну, в общем-то, он ответил, зная эту ситуацию, я оценил его ответ. Он сказал правду. Кстати, прошло время, много времени, пока она много пересмотрела в своей жизни, и ее все-таки покрестили. Сейчас она член церкви. Однажды к Степану Григорьевичу, когда он жил в Хабаровске, подошел человек и говорит, если вы преподадите мне крещение, то до дома молитвы, вот по этой грунтовой дороге, будет асфальт. Он посмотрел на него и говорит, видимо, мне придется до смерти по грунтовке ходить в молитвенный дом. Не нужен этот асфальт. Друзья, люди хотят формальности соблюсти, думая, что это как-то их там спасет и поможет. Но если внутри нету разрыва со старой жизнью, толку с этого крещения? Говорят, что римская армия Она была непобедима не только потому, что их там много, там железная была у них выправка, дисциплина, но еще и сам дух римского солдата, он был настолько подготовлен к бою, что, рассказывают историки, когда римский флот подошел к берегам Британии, то первое, что сделали римляне, что? Сожгли корабли. Я, как экономист по образованию, думаю, что это вообще не рентабельно. Столько денег вложено в эти корабли, судостроение – это затратная часть.

Христом, сжигай за собой все связи, все эти корабли для отступления. В книге Деяний описывается, как люди в Ефесе жгли оккультные книги. На 50 тысяч драхм было сожжено этих книг. Кто-то может скажет, ну, это их дело, ну, сожгли да сожгли. Интересно, а Бог, он как-то отреагировал на это или нет? Что дальше написано? С такой силою превозмогало слово Господне. То есть получается, что Бог на это отреагировал. То, что эти книжки сожгли, они просто в мусорный ящик, в гарбич там выкинули, и на этом все. А то, что они сожгли, и на большую сумму, реакция Бога. Вот с такой силой превозмогало слово Господне. Вы знаете, от греха и от старой жизни можно освобождаться по-разному. В одной церкви проводили процедуру по освящению, и на членском собрании, видя проблему в поместной церкви, все принимают такое решение общее. Давайте освободимся от телевизоров. В наши дома вошли телевизоры. И принято было единогласно, но освобождались по-разному. Одни на чердак, а другие на помойку. Прошло время, и те, что на помойке, они домой не вернулись. А те, что на чердаках, они спустились вниз через время. В общем-то, принято решение было всеми единогласно. Желание было у всех одно, но по-разному они это делали. Кто-то подальше, как можно дальше, чтобы даже не возвращаться к этому, рубили концы. А кто-то на чердак, ну мало ли что, вдруг еще где-то там когда-нибудь что-то там понадобится в мире животных. И они воскресли, эти телевизоры. Вот так и многие становятся на христианский путь. Где-то еще какие-то старые связи с той старой жизнью, они остались. У меня есть друг, Женька, бывший наркоман, профессиональный причем. И он, значит, 6 лет занимался активно этой деятельностью, и однажды он попал в дом к верующим людям. Они его приютили у себя, они трудились среди падших людей, среди бомжей, среди вот наркоманов, и они к себе его приютили. И целый год он слышал о Христе, продолжая заниматься своим делом. И однажды очень сильно-сильно слово его коснулось, что он ночью встал и покаялся. Покаялся слезно, мощно, эффективно. И когда утром спросили: «Евгений, а что у тебя глаза такие красные?» Он открыл рот, чтобы рассказать, что с ним ночью произошло, и не может. Слезы просто все глушат его речь, он не может. Он только через 3 дня объяснился. Вот такое было у него, ну, сильное, мощное, чувственное, но в то же самое время и решительное покаяние. Он порвал, но порвал не совсем. Он где-то на груди у себя в кармане, вот возле сердца носил любимый, ну, как они называют, кропаль там, я не знаю. Вот, и он носил здесь его. И он его еще держал. И где-то нет-нет, где-то конопля его еще связывала с той старой жизнью. И он сам рассказывал, что даже бывало до того, я упаду, что выезжаю на эти поля, там в Киргизии, и с этими ребятами мы занимаемся одним и тем же, и вечером мы, значит, все вместе участвуем в этой процедуре, и я вот в таком состоянии, опьяненном, рассказываю им о своем покаянии и говорю: ребята, это временно, я вот просто ничего сейчас с собой не могу поделать, и искренне там им душу изливает. И вот он никак не мог освободиться. И однажды он сидел на собрании, и какой-то гость, проповедник, брат, говорил на тему «Развяжите его», про Лазаря. И такую мысль провел, что есть люди, которые воскресли к новой жизни. Они уже вышли из этой смердящей могилы, но они еще находятся в состоянии связанности. Христос не только Лазаря воскресил, но еще и сказал «развяжите его». Возможно, дорогой друг, не зная аудитории, он сказал: «Возможно, ты пришел ко Христу, но тебя еще держат там что-то старое, наркотики или вот прям все для него, не зная, кто сидит в зале». И он не смог до конца досидеть этого собрания. Это слово очень сильно возбудило в нем решительность порвать со старой жизнью, с этой связью, которая его держала. Он выбежал из собрания, побежал там куда-то на мост, на речку, и там произошло у него такое глубокое борение. И он достал вот это любимое и говорит: «Господи, я хочу раз и навсегда освободиться и больше не касаться этой грязи». И кидает это все в реку, и больше с тех пор он к этому не прикасался. Бог сделал его очень

0: хорошим христианином, примерным, добрым. Он, знаете, вот как ребенок может там сумочку поднести там какой-нибудь женщине, где-нибудь там засвидетельствовать, зайдет в магазин хлеба купить и про хлеб жизни расскажет продавцу. Очень ревностный, активный христианин. Но вот это освобождение у него произошло после того, как он решительно совершил этот шаг обрубания. Нужно было рубить все концы и освобождаться. Интересно, друзья, что вот Христос этому человеку, которого побуждал к решительности, говорит, позволь мертвецам хоронить своих мертвецов. То есть он его побуждает к скорости. А вот в Ветхом Завете, когда Елисея призвал Илия, да, то он говорит, можно я прощусь? Пожалуйста, он ему разрешает. Вот как-то кажется вроде непохожие ситуации, противоречивые. Но у Елисея было другая решительность. Что он делает для сжигания мостов, чтобы не возвращаться? Он действительно, буквально, берет свой плуг, вот, поджигает, превращает его в дрова, костер горит, и он зажаривает мясо тех валов, за которыми стоял, и пахал. То есть он таким образом, как бы для себя и как бы для внешних всех, для окружения, показывает, что я рву со всеми этими делами, со старой жизнью, со старым служением, и теперь становлюсь на новое служение. То есть таким образом это символически показывало, что он рвет с вчерашним или сегодняшним днем и теперь отправляется на новый путь, но путь служения. Поэтому, друзья, иногда нужно что-то сжечь. Я не говорю о том, что нужно там с работы, нет, конечно. Но в случае Елисея он поступил очень решительно и красиво для того, чтобы рубить все концы. Кстати, друзья, крещение, оно как раз это и символизирует. В день, когда мы покаялись и обратились к Богу, это похоже на то, что мы перешли с одного берега на другой по мосту к Богу. А крещение – это когда мы повернулись назад и подожгли мост для того, чтобы больше не возвращаться на тот берег, откуда мы пришли. И, кстати говоря, история знает много случаев, когда людей гнали не за покаяние, а именно за крещение. Сколько анабаптистов погибло, сколько императоры римские там в Колизее влекли людей за то, что они крещение принимали. Один еврей рассказывает свое свидетельство. Когда я покаялся и написал своей маме письмо, что я теперь стал христианином, она мне написала, мне ответила жестко и сказала: смотри, если ты примешь у христиан крещение, ты мне больше не сын. И она очень много ему угроз написала. То есть она еще каким-то образом с покаянием его смирилась. И когда он написал ей очередное письмо и говорит: мама, я не могу иначе. Если я покаялся, я должен это и зафиксировать крещением. И он написал о своем крещении. В ответ он получает очередное письмо от матери, а письмо его состояло из 28 главы Второзаконии, где начинаются проклятия. И все проклятия 28 главы Второзакония она обрушивает на своего сына, что он, просто читая это письмо, он чуть сознание не потерял от того, что мать желала своему сыну. То есть насколько дьявол злобно реагирует на нашу решительность, когда мы жгем мосты, когда мы действительно вступаем в новую жизнь и рвем со старой. Поэтому, друзья, кто-то из вас, здесь все крещены или нет? Не все, да, приняли крещение? Кто-то принял, кто-то нет. Кто-то принял, пересматривайте, что значит это крещение, то, что вы сделали. Кто не принял, подумайте о том, к чему вы готовитесь. Это как раз и есть сжигание мостов. У нас крещение было неделю назад, воскресенье, в нашей церкви. И 4 человека заключало завет с Богом. И пресвитер, который окунал, он такой добрый, кроткий, мягкий. И даже как-то было интересно, что он последнего парня, когда окунул, говорит: он, подожди. Я так понял, что где-то еще нос, возможно, торчал над водой. Ну, чтобы утопить его полностью. Говорит: подожди еще раз. Раз, и уже со второго раза. Раз так, чтобы и нос даже не показывался на поверхности воды. Вот. И потом на собрании я говорю: для меня брат Петр сегодня очень большой пример показал. Надо топить так, чтобы и нос не показывался над поверхностью. И говорю: Иван, это для тебя знак, чтобы ты и носа не показывал в ту свою старую жизнь, с которой ты пришел. Топить нужно полностью. Не, ну, конечно, потом поднимать. А у одной крещеной я спросил девушки, я говорю: «Анна, вот представь, лет через 5, например, подходит тебе парень из церкви какой-нибудь и говорит: выходи за меня замуж. Вот. А ты его спрашиваешь: а как ты пришел к такому решению? Ты там молился, как ты вот определил, у тебя какие-то чувства или расположения, как ты пришел к такому решению? А он тебе скажет: ну, я не приходил к такому так вот решению, особо там я ничего не чувствую, но давай попробуем». Как ты ему ответишь? Ну, конечно, такая реакция: что это такое, что за такие предложения? Друзья, вот примерно так поступает молодой человек, христианин, который пробует стать христианином. Здесь нельзя пробовать. Ты либо становишься христианином на сторону Бога и до конца своих дней жизни, что б там ни было, и сколько раз бы ты там ни упал, но ты теперь Божий человек и рвешь со старой жизнью. Здесь не может быть пробного брака, пробных отношений. Либо раз и навсегда, либо не подходи. Вот представляете, да, сестры, вот если бы к вам такое делали предложение, ну, вы бы, наверное, отправили его обратно. Один человек на Дальнем Востоке сделал так предложение: ну вот я хотел бы тебе сделать предложение, а ты меня любишь? Такой интересный вопрос, конечно. А он говорит, он, видимо, не ожидал такого, и, видимо, математический склад ума, он говорит: на 60%. И она его отправила, чтобы где-то раздобыл еще 40. Понимаете? Вот так же с христианским путем. Здесь не может быть 60 или 50 или 99. На все 100. Теперь я Божье дитя, я в Божьей семье. И что бы там ни было, я рву со своей прошлой жизнью и не хочу возвращаться. Друзья, последнее, что я бы хотел сказать, это один библейский такой пример, который для меня большим назиданием является, и мне хочется, чтобы он вас тоже назидал. И на этом я заканчиваю. Помните, когда перед переходом через Иордан подошли представители 2,5 колен, каких? К Моисею с просьбой неординарной. Какие колена? Кто-то Ефреем сказал. Половина Манасии, Гадово колено, значит, и Рувимово колено, да? 2,5 колена. И они говорят: Моисей, можно мы здесь построим свои тут овчарни, разместим тут свои семьи, недвижимость у нас тут будет, наш удел. И Моисей отреагировал как? Он даже, ну знаете, как-то даже мне показалось, как обзывание какое-то. И вот восстали вы отродья грешников, отродья грешников. Они говорят: нет, ты нас неправильно понял. Мы пойдем в авангарде израильской армии. Мы пойдем, первые возьмем оружие, будем вести эти священные войны. И когда мы все сделаем, мы вернемся к своим семьям, к нашим овчарням. Просто нам удел дай по ту сторону Иордана. И Моисей разрешил: хорошо, пусть будет так. Но он не стал извиняться, что вот поторопился с таким резким словом отродья грешников. И из истории мы узнаем, друзья, что эти 2,5 колена очень много терпели неприятностей. И, кстати, не случайно они воздвигли вот этот памятник на берегу Иордана, чтобы Израиль не забыл, что они тоже Израиль. Понимаете? У них сразу сработало это чувство опасности, а вдруг наши потомки, наши внуки, дети, они забудут, что мы тоже являемся частью Израиля. Так зачем вы себя на это обрекали? Вообще Господь не наделял этого удела за Иорданом. Кстати, в книге Иисуса Навина сказано, что отцы ваши поклонялись за рекой идолам. То есть есть такая граница, река. В нашем случае, да, в случае с крещением, Иордан. Перешел, не возвращайся. У меня вот какая мысль, что эти люди все-таки перешли Иордан, но сердце оставили там, где зеленые пастбища, там, где хорошо их овцам. Там, где они хотели построить свою недвижимость и туда вложить всю свою энергию. Да, они были в авангарде. Да, они вместе со всеми делали общее дело, несли какое-то служение. Это мне, кстати, очень напоминает сегодняшнюю картину в церкви, когда люди вроде бы, все у них внешне хорошо, они перешли Иордан, они крещение приняли, все вроде здорово, они в служении активны и могут быть даже на передовой, но сердце осталось там, за Иорданом. И там, где свое сердце, туда когда-нибудь и твое тело туда перейдет. И знаете, они очень много, у меня просто уже нету времени, чтобы рассказать, сколько терпели эти 2,5 колена за свое когда-то решение, решение отцов, их предков, не переходить эту реку. Сколько они имели от этого проблем. Кстати, когда Господь стал отрезать части Израиля, то это отрезание началось как раз оттуда, за Иорданом. Оттуда стал отрезать части. Поэтому, друзья, жизнь с Богом по-новому – это разрыв со старой. Поэтому, если ты хочешь действительно на полную, на 100% жить новой жизнью во Христе, со Христом, нужно полностью порвать со старой и в своем сердце не иметь ту заиорданскую, трансиорданскую жизнь и наклонности. Да поможет Бог в этом бесповоротном решении жить новой жизнью. Аминь.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса. Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о Церкви.
2: Как сохранить преемственность поколений в Церкви?

0: Добрый день.
1: Приветствую, друзья.
0: Алексей Васильевич, как сохранить преемственность поколений в церкви?
1: Ну, я уверен, что сначала об этом должны думать поколения. То есть люди более зрелые по возрасту и молодежь. К сожалению, мы часто декларируем, что мы хотим этой преемственности, но ничего не делаем для этого. И я уверен, что больше ответственность за сохранение преемственности лежит как раз на зрелых людях, на людях, которые прожили свою жизнь, которые понимают ценность жизни, ценность времени, и они уже точно знают, что молодость быстро проходит. Только человек, который испытал вот этот путь от рождения к взрослению, он может понимать, что все быстро меняется, и жизнь устроена Богом так, что всегда есть люди пожилые и всегда есть дети. Поэтому церковь наполнена и в духовном смысле зрелыми людьми, и младенцами во Христе, и в физическом смысле тоже. И это благословение для нас. Проблема-то существует и в мирском обществе, когда затруднения во взаимоотношениях возникают между поколениями. И я снова подчеркиваю, чем более зрелый человек, тем больше на нем лежит ответственность приводить вот эти отношения в какой-то добрый, разумный порядок. Нужно проводить определенные мероприятия, которые так или иначе помогают сохранять эту преемственность. Ну, например, я думаю, что нужно в программу, план жизнедеятельности церкви включать специальные встречи. Общение между людьми пожилыми и молодыми проходит в организованном смысле. Их кто-то подготавливает, соответствующие вопросы, соответствующие темы обсуждаются, чтобы сознательно построить разговор так, когда в разговоре возникает взаимопонимание и когда наше рассуждение находит единство. Не надо задавать вопросы, которые искусственно разделяют. Мы очень часто пытаемся противопоставить молодежную среду с пожилыми людьми. Особенно это модно музыка. То есть музыка не такая, у молодежи такая, у нас другая. А зачем ставить вопросы, которые заведомо не объединяют? Почему бы лучше не поговорить о том, как любить друг друга, независимо от возраста или от социального положения? Почему не рассказать пожилым людям, как они в молодости тоже играли в футбол и в то же время были верными Богу? Не надо делать вид, что пожилые не были молодыми. У нас в церкви тоже был пресвитер, достаточно уже зрелый по возрасту, много страдавший за Бога. И как-то, значит, говорит нам, вот что тут такое вокруг церкви, тут футбол устроили. А я приношу однажды на совет фотографию, где он молодой. И они гоняют футбол на территории, тогда еще в модной одежде, широкие шаровары, ну, в соответствии с модой. И я говорю, вы знаете, плохо работающие коленки – это не богословие. Это возможности. И я не должен действовать в среде церковной или настаивать на каких-то формах, правилах, традициях, исходя из моих сегодняшних возможностей. Человек зрелый должен думать и понимать, что все меняется, что молодежь растет. Это очень маленький, короткий промежуток времени, молодость. Нужно делать такие встречи, где молодой человек может показать свое преимущество, и это во благо церкви, в том числе и пожилому человеку. То, чего не может сделать физически пожилой человек, может сделать молодой или даже ребенок. И вот организация таких встреч с совершенно понятной философией, желанием, целью. Когда мы устраиваем такие встречи, допустим, сделать кафе, когда пожилые ухаживают за молодыми. Это ломка гордости, ломка моей самости, но это библейское учение, служить друг другу. Не написано, что пожилые должны служить, а молодые не должны, или наоборот. А в другой ситуации наоборот надо сделать, чтобы молодежь, дети послужили пожилым, оказываем внимание. Нужно подчеркивать, что не всякая зрелость физическая есть зрелость духовная. В нашей церкви мы сознательно в этом году договорились, согласились, что пожилых людей, зрелых, опытных, духовных, нужно включать в процесс жизнедеятельности, чтобы они совершали молитву, чтобы молодежь увидела, что церковь не сегодня началась, она началась раньше. И кто-то был верным Богу раньше. И вот выстраивание правильных, разумных, я бы сказал, рабочих взаимоотношений между поколениями людей – это ответственность руководства церкви. Мнимая преемственность создается тогда, когда кто-то хочет властвовать с позиции своих своего возраста, опыта или возможности. И чаще всего наблюдаю, когда пожилые подавляют всякую инициативу, подавляют всякие возможности и способности молодых людей, фактически закрывая для них дверь в действующую сегодняшнюю церковь, провоцируя молодежь искать себе реализации в хорошем смысле, где-то в другом месте. Я убежден, что это неправильный подход. Служитель церкви, он не имеет права быть служителем стариков или молодых. Это отец для всех. И апостол Павел, удивительно, но факт, пишет своему молодому преемнику Тимофею, и Титу тому же, пишут, как правильно относиться как раз к этим поколениям. И к молодежи, и к среднего возраста людям, и к пожилым. Он пишет, для пожилых будь как сын, но ты управляй этими пожилыми, и даже обучай их, и обличай, если нужно, чтобы они жили достойно. А молодых вразумляй, как отец, помогай им быстрее взрослеть, воспринимать среду как положено. Поэтому церковь удивительное как раз место, я считаю, самое оптимальное место, где отношения поколений могут быть самыми добрыми, самыми эффективными и полезными. Вопрос только в том, насколько христиане хотят принять это как факт и в этой сфере работать, благословляя друг друга силой и молодостью, старостью и мудростью. И молодой, сильный, способный, и пожилой, опытный, и умудренный, и с определенной степенью торможения, вот они вместе, как педаль акселератора, где надо добавить скорость, и педаль тормоза, где надо на опасных участках тормознуть. Вот такое взаимодействие как раз и есть настоящая передача преемственности. В то же время очень важно, чтобы преемственность не замыкалась исключительно на возрасте. Под преемственностью я всегда понимал идеологию, идею.
0: Да, это,
1: да, это Христос, да, это Божье Слово, да, это традиция церкви, служить Богу верно. К сожалению, иногда под преемственностью понимаются дружеские отношения, поставить приятеля, знакомого в руководство. Абсолютно не такую преемственность имеет в виду Христос,
0: ну, да,
1: и Слово Божие. В основе преемственности должно быть Слово Божье, Божьи истины, здравый смысл, добрые традиции и движение вперед.
0: Ну а как вы считаете, работающая схема наставничества и ученичества может помочь в том, чтобы система преемственности работала в церкви?
1: Конечно. При добром отношении всех поколений, без снобизма с одной и с другой стороны, в церкви очень часто бывает так, что молодой обучает чему-то людей зрелых, зрелые обучают чему-то молодых. Поэтому идея наставничества – это одна из площадок, где эта тема может развиваться позитивно и положительно для церкви.
0: Спасибо большое за интересный ответ. До свидания.
1: Слава Богу, до свидания, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан». Слова надежды. С небес своих лазурных Господь придет. Не спящих нас, а бодрых пусть Он найдет. Светильники горящие в нас.

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, книга Деяний апостолов, 1 глава, 10 и 11 стихи мы читаем. «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Начиная серию проповедей на тему второго пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, во-первых, мы желаем установить факт его пришествия. Нашей целью является показать на основании Священного Писания, что Господь Иисус придет опять. Само собой разумеется, что в это короткое время мы не сможем прочитать все места и ссылки Священного Писания на предмет второго пришествия Господа, но отметим хотя некоторые бесспорные места. Мы должны весьма серьезно относиться к факту пришествия Христа. Явление Господа имеет такое важное значение, которое должно доминировать нашим поведением и всей нашей жизнью. Наша молитва к Богу, дабы те, которые еще не знают Христа как личного Спасителя, после слышания этих проповедей на тему пришествия Христа, приняли Господа своим Спасителем и приготовились к встрече Господа. Обратим теперь наше внимание к Слову Божию, чтобы видеть учение Писания по этому предмету и каким образом придет опять Господь. Наш Господь в его втором пришествии придет лично. Такое значение слов ангелов, которые сказали ученикам после вознесения Господа на горе Фаворе: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». «Сей Иисус» означает та личность, с которой апостолы беседовали о Царстве Божьем. Та личность придет опять. «Таким же образом» означает, что он придет в его человеческом теле. Из этого мы заключаем, что Господь придет в его воскресшем и прославленном теле, каким он был на горе с учениками перед его вознесением. Господь Иисус предсказал свое пришествие, как раньше он предсказал свое распятие и воскресение. В своей прощальной беседе с учениками, записанной в 14 главе Евангелия от Иоанна, он говорит: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Этим мы устанавливаем первый факт, что Господь во втором пришествии придет лично, в его человеческом теле, в его прославленном теле. Вторая истина о пришествии Господа состоит в том, что он явится видимо. Объявление ангелов на горе Вознесения гласит так: «Сей Иисус придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». В этом нет никакого сомнения. Здесь определенно говорится, что он придет опять на землю, как он ушел с земли. Он придет видимо. Апостол Иоанн говорит в Откровении, 1 глава, 7 стих: «Се придет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей аминь. «Узрит его всякое око». Здесь мы видим величие его пришествия. Он придет на землю, и всякий человек, друг и враг, увидит Его грядущего во славе и силе великой. В этот день люди не только увидят грядущего Иисуса, но даже не смогут скрыться, чтобы не видеть Его явления. Он придет лично и видимо. Ни одно противоречие, поставлено неверующим умом человека, чтобы умолить эти факты и исказить факты пришествия Господа нашего Иисуса Христа. В наши дни это особенно очевидно. Личное явление нашего Господа во втором пришествии не является более трудным для нашего уразумения и воспринятия верой, как факт Его воплощения, Его воскресения, чудес исцеления больных и воскрешения мертвых. Господь через Слово Свое открыл нам эту истину. Поэтому мы верим Богу и Его Слову, поэтому мы утверждаем, что Иисус Христос придет опять на землю. Третьей истиной, достойной нашего внимания, является факт Его пришествия во славе. Он придет с облаками, Он придет сопровождающими тьмами тем небесных ангелов, чтобы сказать всему миру, что Иисус есть Сын Божий. Допрашиваемый первосвященниками Иисус сказал, что Он Сын Божий, и добавил, и это из 14 главы Евангелия от Марка, «Вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных». Его первое пришествие было в унижении, а во втором своем пришествии Он во славе явит Себя Богом всех богов и царом всех царствующих. Когда мы думаем о пришествии Христа во славе, мы, верующие, не постыдимся исповедовать Его на этой земле. Стыдясь исповедовать имя нашего Спасителя, мы открываем скудность нашей веры в Него как Сына Божия. Поэтому будем увещевать и укреплять один другого в исповедании нашей веры и упование на Его скорое пришествие в этот мир. Вот почему Господь в Слове Своем предупреждает нас. И это из 8 главы Евангелия от Марка. «Ибо кто постыдится Меня в Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Четвертая истина состоит в том, что Иисус Христос обязательно придет. Опять обращаемся к вопросу ангелов к ученикам. «Что вы стоите и смотрите на небо?» Все Священное Писание не единым намеком не подает нам сомнений, что Господь не вернется. Ученики Христа сами никогда в этом не сомневались. Они были в этом уверены, так как мы уверены в теплоте солнца. Если мы желаем жить по Евангелию, мы должны жить ожиданием нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, как евангельский христианин, строй свою жизнь и веру на основе скорого,

Перед ними было великое дело проповеди Святого Евангелия. Этот случай вознесения Господа и обетования Его второго пришествия учит нас тому, чтобы нам усердно заняться свидетельством о имени нашего Господа и спасением погибающих наших собратьев. Дорогой слушатель, знаешь ли ты, что Господь придет опять в этот мир не как беспомощный младенец в Вифлеемские ясли, но как славный Царь царей и Господь всех господствующих? Готов ли ты встретить твоего Спасителя и Царя? Быть может, зарей, когда утро начнется и солнечный луч сквозь туманы пробьется, придет Иисус в полноте своей славы собрать от земли своих. Аминь. Он знает,

снимет наше бремя, когда придет близко блаженство время, Господь придет.

сердца вечной красой и славой озарится его святой. Дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Когда мы получаем ваши отзывы, ваши письма о этой радиопередаче, мы вспоминаем вас по имени в наших молитвах пред Господом. Также наше желание помочь вам приобрести духовную литературу. Наши проповеди, которые мы передаем на этой радиопередаче, они теперь включаются в книги. Книга называется «Сила Божия». Мы будем рады выслать вам бесплатно, только дайте нам знать. И эти проповеди приносят много благословений для читающих. Итак, пожалуйста, пишите. Не забудьте наш адрес: Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

Вы слушаете «Христианское радио на пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается Миссионерским советом «Свет на Востоке».

Аргумент. Игорь Савич. Протобионты. Миф или реальность? Жизнь человека проходит в потоке разнообразной информации, окружающей его на протяжении всей его жизни и при самых различных обстоятельствах. На основании полученных извне сведений, человек сам способен в силу своих умственных способностей генерировать информацию определенного уровня сложности. Как правило, это выражается часто неосознанно.

осознанно в построении информационных моделей. Простой пример. Если вы собираетесь ехать куда-либо, вы заранее продумываете маршрут своей поездки. Вы определяете вид транспорта – автомобиль, автобус, поезд или самолет – в зависимости от дальности поездки. На выбор могут повлиять прямые затраты на поездку, величина груза, который надо перевезти, время в пути, климатические условия и так далее. Модель вашей поездки будет отвечать жизненной ситуации, если у вас имеется достаточное количество сведений, информации о различных важных деталях. Построение информационной модели обычно осуществляется в несколько этапов. Первый. Выделяются факторы, наиболее существенные для данной модели: вид транспорта, метеоусловия, маршрут, дата и время отправки. Второй. Определяются средства реализации модели, наиболее удобный вид транспорта. Третий. Описываются факторы с помощью установленных параметров, формализация задачи. Продумывается маршрут поездки, определяются вещи, которые требуются в дорогу, подсчитываются материальные затраты, учитываются сведения о погодных условиях. Четвертый. Устанавливаются связи между параметрами, насколько легко достичь пункт назначения при имеющихся условиях, средняя скорость передвижения, время в пути. Пятый. И, наконец, полученная модель проверяется на адекватность той жизненной ситуации, ради которой она и создавалась. После окончания поездки вы чувствуете успех или неудачу, удовлетворение или разочарование. Это простой пример, когда сам человек строит свою собственную информационную модель. И совсем другое дело, когда модель, построенная кем-то, предлагается или навязывается с вполне определенными целями. Это стандартная ситуация при рекламе какого-либо товара. На фотографии показан пакетик «Чупа-чупс» и его содержимое. Авторы этого изделия попытались построить информационную модель для потенциального покупателя. Очевидно, наиболее важными факторами являются комбинация известной наклейки с интригующими надписями «Будь модной» и «Body Art». То есть потенциальному покупателю внушается, что с помощью содержимого данного пакетика он может улучшить свой имидж и красоту своего тела. Средствами реализации является наклейка китайского производства в форме сердечка, которую рекомендуется наклеивать на видную часть тела, а также, собственно, карамелька «Чупа-чупс». Формализация задачи связана с запретом использовать данную наклейку детям до 3 лет, ну а «Чупа-чупс» идет без возрастных ограничений. Картинки снаружи и внутри дают представление, насколько привлекательной станет девочка, если наклеит на руку эту татуировку. Связь между двумя важнейшими параметрами установлена. И, наконец, данная информационная модель может быть проверена на практике, и вам решать, отвечает ли она необходимым требованиям при заданной жизненной ситуации быть красивой и модной. А теперь обратимся от этих бытовых примеров к более сложной информационной модели, которую предлагают авторы учебника по биологии профильного уровня для 10 классов под редакцией профессора Захарова. Глава 2.4 так и называется «Эволюция протобионтов», а положение протобионтов как промежуточных форм между живым и неживым показано на рисунке 2, страница 76 учебника. С помощью предлагаемой модели авторы пытаются дать объяснение возникновения жизни на Земле. Протобионты, по замыслу авторов, это еще не те клетки, которые являются живыми кирпичиками всего живого, а некие примитивные образования – протоклетки. И хотя четкое описание протоклеток отсутствует, предполагается, что поскольку они были примитивные, то и все их важнейшие составляющие носили не совсем полноценную природу. Наиболее существенные факторы для этой информационной модели следующие. Первое. Протобионты формировались в теплых мелких водоемах, где в полосе прибоя происходило перемешивание раствора, содержащего органические молекулы. Второе. Первыми аккумуляторами энергии могли стать молекулы пирофосфата. Третье. Белки со случайной последовательностью аминокислот обладают слабой неспецифической каталитической активностью, страница 71. Средствами реализации данной модели являются случайные хаотические процессы, которые, как полагают, должны привести к а. возникновению энергетических систем, б. образованию полимеров, в.
Эволюции метаболизма. Страница 67-69. Разберем более подробно эти положения. Энергетические системы. Возникновение таковых трактуется с позиции образования молекул с различными формами фосфата. Для реакции переноса фосфата наиболее удобной и простой формой является пирофосфат. Однако он нестабилен в растворе, и, как признают сами авторы, для осуществления переноса энергии с помощью пирофосфата необходимо наличие фотосинтетического аппарата. Фотосинтетический аппарат уже сам по себе довольно сложная законченная система, и как он мог возникнуть, не объясняется. Образование полимеров. Далее следует довольно интересная фраза. В ходе эволюции отбирались более длинные полипептидные цепочки, обладающие способностью ускорять течение определенной химической реакции. Страница 68. Образование полимеров, синтез более длинных молекул из более коротких, процесс, требующий затрат энергии и специфических условий, а самопроизвольно он осуществляться не может. Например, синтез полипептидов в лабораторных условиях связан с определенными трудностями. Дело в том, что реактивы, необходимые для проведения реакций, приводящих к образованию пептидных связей, могут реагировать также и с другими функциональными группами, не участвующими в образовании пептидной связи. В лабораторных условиях их можно защитить с помощью специальных реакций, но кто мог защитить их в природных условиях? В условиях теплого мелкого водоема, где в полосе прибоя происходило перемешивание раствора. Следует напомнить, что все природные белки состоят только из L-аминокислот, и совершенно непонятно, как могли первичные белки избирательно и самопроизвольно строить такую последовательность, так как все свободные аминокислоты в природе присутствуют в виде L и D форм. Вторая часть процитированного выше приложения говорит о самопроизвольном образовании молекул, способных ускорять течение химических реакций. Почему-то авторы учебника автоматически предполагают, что такие белковые ускорители, они называются ферментами или энзимами, должны работать исключительно для синтеза компонентов первичной клетки, когда еще не существовало систем, регулирующих их деятельность. Известно наличие громадного количества ферментов, которые приводят к распаду биополимеров и расщепляют крахмал до отдельных сахаров, белки до аминокислот, а нуклеиновые кислоты до отдельных нуклеотидов. В неконтролируемой среде будут работать все имеющиеся в наличии ферменты, и, согласно второму закону термодинамики, очень скоро в растворе не останется биополимеров. Все они рано или поздно будут расщеплены гидролитическими ферментами. Эволюция метаболизма. Существует довольно много метаболических путей, и все они взаимосвязаны друг с другом. Любое существенное изменение одного вида метаболизма должно сопровождаться целенаправленным изменением других сопряженных с ним систем, а это противоречит принципу эволюционизма. Все изменения случайны и непредсказуемы. Четвертый принцип построения информационной модели говорит об установлении связей между параметрами. В любом живом организме универсальной связующей системой является генетический код, и весь сложный путь его реализации направлен на достижение целостности организма. На странице 69 учебника написано: «По-видимому, в это же время происходило становление генетического кода, то есть такой организации ДНК и РНК, при которой последовательность нуклеотидов в полинуклеотидных цепях нуклеиновых кислот стала нести информацию о наиболее удачных, в смысле каталитической активности, молекул белка». Старый анекдотичный спор между мудрецами о том, что было в начале, яйцо или курица, однозначно решен протобионтом в пользу яйца. А если серьезно, то сразу же возникает вопрос, каким образом нуклеиновая цепь могла нести информацию о наиболее удачных молекулах белка, если выше утверждалось, что молекулы белка должны были образовываться самостоятельно. Ни одному исследователю до сих пор не могло прийти в голову доказывать существование возможности образования цепи нуклеиновых кислот на основании уже имеющейся белковой молекулы. Общеизвестно, что процесс идет строго в обратном направлении.
Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что протобионты как модель возникновения жизни не соответствуют действительности и противоречат законам химии и физики. Существует достоверная информационная модель возникновения жизни, описанная в первой главе книги «Бытие» и первой главе Евангелия от Иоанна. Первое. Факторы, существенные для данной модели, это Бог-творец или Логос, через которого все начало быть. Второе. Средством реализации данной модели является создание той информации, которой наполнен окружающий мир. Третье. Согласно этой модели был сотворен универсальный источник энергии – Солнце, с одновременным созданием уникальной, утилизирующей доступную энергию системой – фотосинтезом. Одновременно стало возможным пополнение атмосферы кислородом, совершенно необходимым всем живым организмам. Четвертое. Описанные стадии творения дают четкое представление о связях между различными параметрами, начиная со связей внутри клетки и кончая взаимоотношениями между сообществами животных и растений биосферы. Пятое. И, наконец, предлагаемая модель может быть очень легко проверена на адекватность. Существующий мир вокруг нас полностью ей соответствует. Борьба между приверженцами эволюционного мировоззрения и сторонниками сотворения длится уже 150 лет. Одним из ключевых вопросов является возникновение жизни. Жизнь настолько сильно отличается от неорганической природы, что с точки зрения эволюционного мировоззрения совершенно необходима промежуточная стадия. Как показано выше, промежуточной стадии в виде протобионтов просто не существовало. Жизнь является уникальным явлением на нашей планете, и проявление ее во всем многообразии, сложности, красоте и совершенстве явно свидетельствует о разуме, который воплотил это в реальность.

Письмо с вопросом. Сергей Конторович. Непростой вопрос. Мы покаялись вместе с мужем, приняли крещение вместе, а теперь он вернулся к прежней жизни, опять стал выпивать и принимать наркотики. Что мне делать? Он становится опасным для детей. Что за пример такой? Я хочу с ним развестись. Что вы на это скажете? Имени не хочу называть. Здравствуйте. Ваш вопрос чрезвычайно непростой. Тем более для принятия каких-либо решений в результате переписки. Вам необходима очная консультация у служителей, которые хорошо знают вас и вашу семью, могут находиться с вами и вашим мужем в контакте, наблюдать ситуацию и ее развитие. Также вам необходимо найти группу поддержки созависимых, то есть для членов семей алко- и наркозависимых. Вы не одиноки в своей беде. Посещая такую группу, вы получите и моральную поддержку, и толковый практический совет. Я же могу дать только некие общие советы. Вначале поговорим о вашем муже. Меня смущает то, что вы уже как бы вычеркнули его из своей жизни. Я отдаю себе отчет, насколько тяжело жить под одной крышей с наркоманом или алкоголиком, но хочется думать, что он не окончательно потерян, даже если сегодня пал очень низко. Давайте поговорим о возможных причинах падения. Проще всего поставить под сомнение искренность его веры и реальность рождения свыше. Возможно, что это и так. Но самый простой ответ очень часто оказывается неверным. На мой взгляд, все сложнее. Все люди грешники, но не все имеют в прошлом одинаковый греховный опыт, а это приводит к различным искушениям, сопровождающим жизнь верующего. Так, сплетник знает, что сплетня осуждаема, но испытывает искушение сплетничать и будучи верующим. А вчерашний наркоман или алкоголик испытывает искушение иного рода. Человеку, никогда не бывшему зависимым, неведомы подобные искушения. Проблема в том, что разные грехи по-разному воспринимаются в церквах. Так, сплетники продолжают сплетничать, и их в лучшем случае пожурят. А вчерашние алко- и наркозависимые в случае срыва осуждаются гораздо жестче, хотя вред от сплетников для окружающих и общины гораздо больше, чем от алкоголика. Общины, имеющие в своих рядах вчерашних алко- и наркозависимых, должны быть чрезвычайно открыты для оказания им помощи не только в период искушения, но и в случае падения. Что же зачастую приводит верующего в Иисуса, бывшего алкоголика или наркомана, к падению? Несомненно, отдаление от Бога. Это опять простой ответ. А реальность такова, что в том, что случилось, нередко принимали участие множество людей. Приведу только несколько распространенных ситуаций. Большинство алко- и наркозависимых – люди слабые, подверженные депрессиям, с неразвитой волей. Можно говорить сколько угодно, будь мужчиной, и это твой долг. Речь сейчас идет не об отношении к алкоголю или наркотикам, к которым он пока не прикасается и не думает о них. Речь о том, что начиналось задолго до того, как бывшему зависимому снова пришла в голову мысль употребить. О бытовых моментах, о его неорганизованности или неаккуратности, о его нервности или рассеянности. Есть ли представление о том, каким должен быть муж или каким должен быть христианин в нашей общине, не соответствует тому, каков в реальности данный человек, то это нередко превращается в нескончаемый поток упреков, советов и наставлений. Люди иного психологического и морального склада, с другим жизненным опытом, дают советы или даже требуют от человека, каким он должен быть, нередко не замечая собственных бревен. Но человек таков, каков он есть, и давление лишь приводит к отчаянию. Он пытается соответствовать и не может. Стена отчуждения растет. Когда он обратится к привычному выходу, нередко лишь вопрос времени. Наши общины и семьи, к сожалению, нередко более склонные к требовательности, чем к поддержке. Не в курсе, что значит «трости надломленной не преломить», а значит, также несут ответственность за падение слабых. Еще один фактор – востребованность. Для зависимого человека лучшим выходом является смена зависимости. Найти свое место в общине для посвященного и посильного служения чрезвычайно важно. Важность этого просто невозможно переоценить. Если вчерашний зависимый длительное время оказывается незадействован,
то постепенно в его жизни образуется некий вакуум, который он не знает, чем заполнить, и в какой-то момент заполняет привычным зельем. Это лишь две наиболее характерные модели развития ситуации, а в жизни все сложнее и разнообразнее. Еще одна распространенная ошибка, когда семья скрывает позор. Вместо того, чтобы на самых ранних этапах, когда падение еще не укоренилось, придать ситуацию огласке в общине для скорейшей помощи, члены семьи скрывают правду, боясь осуждения. У этой проблемы две стороны, и одна из них – атмосфера в церкви. Если верующие скрывают случаи падений даже от служителей, значит, атмосфера в общине оставляет желать лучшего. Как же лечить больных, если они стыдятся сходить к врачу? Но нередко такое поведение не связано с общиной. Это просто психологическая модель поведения конкретной семьи и конкретных людей. Привычка не выносить ссор из избы. Так или иначе, но чем дольше проблема скрывалась, тем в более запущенное состояние пришла ситуация с грехом. Кроме того, крайне важно для самого алко- и наркозависимого, чтобы последствия его греха касались в первую очередь его самого, а не падали на головы членов семьи. Именно поэтому огласка чрезвычайно важна. Мне сложно судить о том, как развивалась ваша ситуация и что было сделано правильного и неправильного. Теперь уже прошлого не изменить, надо думать, как поступать дальше. Вот некоторые общие советы. Первое. Необходимо, чтобы служители вашей общины знали вашу ситуацию и могли вмешаться. Особенно важно привлечь служителей, имеющих опыт работы с зависимыми и членами их семей. Второе. Вам самой необходимо найти группу поддержки созависимых. Третье. Ваш муж должен получить от вас и от общины мощный импульс принятия и доверия. Он должен знать, несмотря на то, что его ситуация всем известна и его поведение не одобряется, от него не отворачиваются и искренне готовы поддержать его в борьбе с грехом. Четвертое. Организуйте в церкви молитвенную поддержку вашей ситуации. Пятое. Ему необходимо предложить пройти курс реабилитации в христианском реабилитационном центре. Поищите такой по месту вашего жительства. Шестое. Если же ваш муж не желает ничего менять, что, к сожалению, нередко случается, то вам необходимо проявить по отношению к нему твердость. Тут, возможно, много вариантов развития, и надо действительно хорошо знать вашу ситуацию, но рекомендация общего характера может выглядеть следующим образом. Проблемы вашего мужа должны стать не вашими, а его проблемами. Воля наркомана подавлена наркотиком, и под его влиянием человек зачастую просто катится по наклонной плоскости. Лишь давление обстоятельств вынуждает наркоманов принимать какие-то шаги по избавлению от зависимости. Это часто не понимают члены семьи и создают для развития зависимости тепличные условия. Чем скорее жизнь ударит зависимого, тем выше вероятность, что он начнет искать выход из зависимости. Тут многое зависит от вас. Будьте тверды. Например, если муж уже перестал работать, ограничьте его в быту. Не кормите его, не стирайте ему. Если он уже выносит из дома вещи, если он угрожает вам и детям, и тем более, если он поднимает на вас и детей руку, поговорите с участковым милиционером, опишите ситуацию. Пусть милиция несколько раз придет к вам домой и пригрозит ему тюрьмой. Ваш муж должен увидеть, что если он не хочет реабилитироваться, то его жизнь в скором времени изменится в худшую сторону. Участковый также может помочь вам поставить мужа на учет в наркодиспансер. В крайнем случае необходимо либо выгнать мужа из дому, либо уехать самой с детьми. Тут сложно советовать что-то конкретное, поскольку возникают различные вопросы юридического характера. Все эти шаги направлены не только на то, чтобы защитить вас и детей, но и на то, чтобы подтолкнуть вашего супруга к поиску выхода из ситуации, в которой он оказался. Теперь по поводу вашего вопроса о разводе. Это, несомненно, последняя мера, шаг отчаяния. Возможен ли он в вашей ситуации? Я прошу вас внимательно прочитать то, что написано ниже, а также ничего не предпринимать без совета пастора вашей церкви. Иисус явным образом осудил развод, кроме ситуации, когда один из супругов совершил прелюбодеяние. Однако он осудил не собственно развод, а развод и последующий за ним повторный брак, как идею, легитимизирующую смену полового партнера.
в то время как блудодеяние осуждалось, развод и повторный брак рассматривались как норма. Иисус приравнял такое поведение к блуду. Таким образом, развод, как разрыв отношений без повторного брака, в принципе не осуждается Новым Заветом, хотя и не одобряется. Но тут необходимо сделать оговорку. Очень часто, спустя какое-то время, развод приводит к поиску нового партнера. Или природа берет свое, или житейская ситуация подталкивает к поиску мужского плеча, и ситуация, начавшаяся, кажется, безобидна, завершается именно тем, что осудил Спаситель. Сменой партнера, а значит, блудодеянием. Что бы ни толкало верующего к идее развода, решаясь на подобный шаг, стоит отдавать себе в этом учет. Под давлением обстоятельств человек искренне обещает себе оставаться один. А спустя время выясняется, что он явно переоценил свои силы. Кроме того, не раз приходилось видеть, как женщины оправдывали свое желание развестись заботой о детях, а в дальнейшем занимались не детьми, а устраивали свою жизнь. Вам необходим контакт с вашей общиной и вашим пастором. Даже если обстоятельства в вашей семье таковы, что развод представляется единственным выходом, детям будет мало только матери, да и вам будет непросто в одиночку поднимать детей. И в дальнейшем во всем этом община должна быть для вас опорой и поддержкой.

0: Проза. Наталья Чичулина. Дело нелегкое. В том самом месте, где вчера снимали швы, живот, как говорят, ныл. Но мой не просто ныл, он завывал. Конечно, аппендицит — это какая-то ерунда, раз и нет его. Но чешется. Хотелось залезть средним и для усиления указательным пальцами внутрь живота, как в карман пиджака, и поскрести, покорябать, поцарапать, почесать, поскоблить, ну хотя бы чуть-чуть. Погожие деньки звали погреться на солнышке, поймать прощальную порцию ультрафиолета, подышать вечерним воздухом, да и просто порадовать ребятишек. Им только бы с папкой прогуляться в выходной. Детский сквер. Всюду суетились малыши, молодые и пожилые женщины сновали от рассыпчатой песочницы к скрипучим качелям и обратно, свернувшись над своими бесценными карапузами буквой «Зю». Иногда мимо проплывали семейные пары, причем непременно глава семейства старался как бы не спеша прокатывать коляску. А его половина достойно придерживала его под руку, это всем корпусом пытаясь соответствовать, торопливо семеня. Каблучки женских шпилек то и дело накалывали опавшие листочки тополей. Медная листва березы, рябины и барбариса окаймили парковые дорожки. Всюду искрились прелести урожайной поры. Вечерело. Присев на скамейку, я наблюдал за своей женой. Удивительно, насколько дороже день ото дня становится мне эта миловидная женщина, чадолюбивая мать моих малышей. Их трое. Машенька, младшенькая, спит в коляске. Средний сын увлечен незатейливой постройкой песчаного замка. А мне представилось, как за подросшего Илюшку цепляются малыши, те, которые пока не рождены. Но я вижу их и верю, что пройдет немного времени, и увидят их и другие. Я люблю детей. Умиляют меня малыши. Старший сын задумчиво смотрел в небо. «О чем задумался, Славик?» — спросил я как бы между прочим. «О добром самарянине, пап. Ты ведь вчера мне читал эту притчу, помнишь? Я тоже сначала замечтался, как стать добрым самарянином, а потом уснул». «Помогать ближнему — это очень хорошее дело, сынок», — сказал я, удовлетворенный итогом вчерашнего урока. «Не знаю, что меня обрадовало больше, то ли цепкий ум сына, то ли мои педагогические достижения. Еще чуть-чуть, и я возгоржусь», — промелькнула мысль. Я посчитал разговор оконченным, но не тут-то было.
1: «Папа, тот человек, которому помог добрый самарянин, был брошен возле дороги?» — не унимался Слава.
0: «Так», — невнимательно слушал я сына, все еще мечтая зачесать свои израненные внутренности и не наблюдая за ходом его мысли.
1: «Он был побит и изранен разбойниками?»
0: «Да, он нуждался в помощи». Выдохнув, ответил я, думая о себе и нисколько не обращая внимания на волнение сына. Он уже не глядел в небо. Он смотрел на землю, куда-то позади меня. Я проследил за его взволнованным взглядом, решив чуть-чуть размяться, может, от поворота туловища хоть на секунду притупиться этот зуд.
1: «Папа, а кто мой ближний?»
0: «Ну...» Я оттягивал время ответа и оглянулся. «Вот оно что!» Она лежала поодаль в закутке сквера. Умиляясь видом неомраченного детства, приятно копошащегося вокруг меня, я бы не заметил это бесформенное тело в старомодном клетчатом пальто. «Ты считаешь, что мы должны проявить сострадание?» — спросил я, одобрив в душе сочувствие сына и раздуваясь таки от гордости за свои успехи в его воспитании.
1: «Ура! Я добрый самарянин!» —
0: радостно крикнул сын и кинулся навстречу подвигу. От резкого движения знакомая боль прокатилась по правой стороне живота и эхом отдалась в поясницу. От неожиданной рези я откинулся назад. «Только не спеши, не опережай папу!» — как всегда вовремя подоспела на помощь моя женушка. «Воспитание личным примером — дело нелегкое», — участливо заметила она. Ласково улыбнувшись, шепотом добавила: «Береги себя, наш герой». Минуты через три на нашей скамейке полулежала длинноногая краснощекая тетя. Вперемешку со слезами, соплями и трехэтажными выражениями она то благодарила нас за помощь, то ругала всех и вся вокруг почем зря, стонала, что застудила почки и боится остаться здесь.
1: а то гласила, что боится идти домой, где злый князь прибьет ее одной правой. «Он ждет, что и сдохну, и гонит на улицу», — завывала она. Она одновременно просила бросить ее на этой скамейке замерзнуть до смерти и проводить в тепло и сухость своей квартиры. «Это как была у зайца изба лубиная, а у лисы ледяная?» — спросил подошедший Илюша, то ли у тети, то ли у мамы. От его песочного замка остались руины, а Машеньку пора кормить. «Пап, а давай проводим тетю домой? Уже темнеет», — предложил мой старший герой. «А мы немного изменим маршрут, пойдем не спеша, и вы догоните», — вторила ему моя супруга.
2: «А я познакомлюсь с зятем-извергом», — поддержала их потерпевшая тетя.
1: За короткие 20 минут я вспомнил все, что читал в энциклопедии и Евангелии об Иге и о бремени. Вести даму, превосходящую меня по возрасту, росту и весу, и источающую навязчивые ароматы, даже отдаленно не сочетавшиеся ни с первой, ни с последней нотой «Шанель номер 5», с выражениями благодарности, не ласкающими слух и максимально противоположными изящной словесности, было просто трудно. Это я про первые 5 шагов. Остальные 5555, за которые она выражала свою признательность объятиями, отчего теряла координацию и сваливалась на меня, испытывая крепость моего шва, идти было просто невозможно. И все тут. Невозможно, но надо. Потому что еще вчера и позавчера я учил сына, что когда помогают в беде, на трудности и неприятности не смотрят. Смутно припоминаю, как мы перемещались в пространстве. И если очевидцы подтвердят, что нас несли на крыльях ангелы, то я ничуть не удивлюсь. О том, что был смел, как лев, при встрече с этим зятем, рассказал своей маме только Славка. Он был счастлив и особенно ревностно молился за эту бабушку и зятя, поблагодарив Господа за возможность быть добрым самарянином. «Как ты?» — спросила меня любимая, когда дети уже уснули. «Зять как зять, только уж очень злобно обругивал ее». Мол, с этой бомжикой жить невозможно. Такие, как он, на улице не спят. Знаешь, когда мы спускались по лестнице, он крикнул вдогонку: «Заставил же вас черт везти ее домой».
3: «Ты промолчал?»
1: Давно зная меня и все-таки надеясь, спросила жена. Сын опередил, искренне выкрикнув: «Да нет же, это сделал Иисус! Бог и тебя любит! Так в Евангелии написано!» Мужчина растерялся от реплики ребенка, а я, пользуясь его замешательством, в 2 прыжка вернулся и протянул ему Новый Завет. В том самом месте, где недавно ныл живот, в том самом месте, казалось, никогда не снимали швы. Казалось, что не было никакой операции, а аппендицит был на месте, как всегда. А может, и не было никакого этого аппендицита. В любом случае, не он меня беспокоил. Меня беспокоило, будоражило, радовало мысль, как благотворно растить детей на библейских примерах.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: «Я погибала, а Иисус спас меня». С великой радостью хочу рассказать о том, что сделал для меня мой Господь, мой Спаситель, мой Иисус Христос. Как я Ему благодарна. Мне 33 года. К Господу я пришла 4 года назад. А до этого я жила для себя и служила греху и дьяволу, не сознавая того. Людей не любила и гордилась этим. 10 лет я работала на советской эстраде артисткой балета в коллективе популярной певицы Лаймы Вайкули. Мы объездили большую часть бывшего Советского Союза, все бывшие социалистические страны, а также были в ФРГ. Я не могу сказать, что в Бога я не верила. Я просто ничего не знала о нем. Мне никогда серьезно никто не рассказывал о нем. Я выросла в атеистической семье. Мой отец был военнослужащим, теперь на пенсии. Моя мама – медицинский работник. Она по-своему в глубине души верила в существование Бога, но нам с сестрой никогда ничего не рассказывала. И вот, помню, лет в 18 стали приходить мысли. Интересно, а есть ли Бог? Ведь никто не доказал, что его нет. Но это были мимолетные мысли. Однажды, когда в очередной раз мы были на гастролях в Ленинграде, один парень-танцор предложил заняться спиритизмом, вызывание духов. После концерта вечерами иногда нечем было заняться, и мы решили попробовать. Действительно, все получилось. Я была потрясена. И вот тут для меня стало совершенно ясно. Если есть это, то значит есть и Бог. Вот так я поверила окончательно и бесповоротно, что Бог существует. Но, к моему несчастью, я даже не подозревала, что спиритизм – это черная магия, что приходили с нами общаться не души умерших людей, как мы думали, а дьявол и его слуги – бесы, демоны. Хотя они безобидно выдавали себя за души умерших когда-то знаменитых людей. Писали нам стихи, предсказывали некоторые события, отвечали на различные наши вопросы. Конечно, было больше неправды, чем правды, хотя кое-что сбывалось. Дьявол хитрый, ему нужно было нас привлечь. Меня очень все это заинтересовало, и я втянулась. По приезде домой в Ригу мы стали собираться у одной девушки. Там после работы сидели допоздна, а потом разъезжались по домам. Вскоре меня постигла беда. В одно утро, когда мои родители ушли на работу, и я начала засыпать, я вдруг совершенно отчетливо услышала приближающиеся шаги от входной двери к моей комнате. Кто-то подошел и в дверях остановился. Я посмотрела и, никого не увидев, подумала мерещиться. Но тут же распахнулось одеяло, и я почувствовала на себе теплые человеческие руки, которые начали меня трогать. Я ничего не понимала. Все чувствовала, видела на его комнату, но никого не видела. Это было страшно. Этот ужас продолжался каждое утро. Я сопротивлялась и боролась, сколько было во мне жизненных сил. И когда я особенно яростно оказывала сопротивление, некто начинал меня душить, издевался, как хотел. Сама я не могла выйти из этого состояния. Я была как в западне. Измотав мою душу до предела, некто оставлял меня, и я с трудом выходила из этого состояния. Это невозможно описать. Это настолько страшно, что, наверное, даже можно применить мирскую пословицу «врагу не пожелаешь». И так день за днем. Моя нервная система была доведена до полного изнеможения. Я боялась ложиться спать, я изнуряла себя. В конечном итоге засыпала, и начиналось все снова. Нет, это не был кошмарный сон. Это состояние между сном и явью. Я пыталась кричать, сколько было сил, но никто не слышал. А мне казалось, стены содрогаются от крика. Однажды, когда я опять пришла в себя, зная, как я кричала, я спросила у мамы. Это было в субботу, в выходной, мама с папой были дома. «Мам, ты ничего не слышала?» Она ответила: «Ты стонала». «Вот так», — подумала я. «Я кричу, а слышен только стон». Осознать было страшно. Никто, абсолютно никто в целом мире не может мне помочь. Ужас объял меня. Дьявол делал все, чтобы я сошла с ума. И я была на грани этого. Но я не знаю, откуда брались силы, и я боролась. Я все-таки не сдавалась. И вот теперь, оглядываясь назад, я вижу, Бог-Отец все это тоже видел. Но мне даже в голову не приходило воззвать к Нему, не знаю почему. Но Он сам все сделал. Господи, как же Ты милостив! К моему стыду, я дожила до 27 лет и не знала, кто такой Иисус Христос. Я слышала это имя, но ничего о нем не знала. И вот тут, когда была так одинока в своей беде, Бог-Отец показывает мне своего Сына Иисуса Христа и как бы говорит: «Вот твой Спаситель». Как показал? Я увидела 6-часовой художественный фильм «Иисус из Назарета». Как я рыдала! Я узнала об Иисусе. Я увидела, как Он исцелял людей, как во всем помогал, что Он говорил, как Он жил. И что с Ним сделали люди? Я тогда еще не поняла, что Он умер за наши грехи и за мои тоже, но поверила всему тому, что увидела, и полюбила Иисуса Христа всем сердцем. Я начала Его искать, всем подругам, родным про Него рассказывать. Чужие слушали с интересом, а родные не понимали. Мои мучения по утрам продолжались не только дома, но и на гастролях, куда бы я ни поехала. Мне подарили Библию. Я открыла Ветхий Завет, начала читать, дошла до родословной Ноя. Не поняла, как это можно запомнить, хотя это и не нужно. На этом приткнулась и оставила Библию. Ошибка была в том, что я начала с Ветхого Завета. Надо было начинать с нового. И если бы читала упорно Евангелие, быстрее бы пришла к Господу, и все бы мучения кончились раньше. Но было не так. Мне вдруг захотелось выучить молитву «Отче наш» и с нее начать молиться Господу. Я не ложилась спать, пока не помолюсь. Моя подруга, которая со мной везде жила на гастролях, ложилась спать, а я шла в ванную, закрывалась, вставала на колени и молилась «Отче наш». Я верила, что Бог меня слышит, принимает мою молитву и хранит меня. Я стала ходить в православную церковь, но никого, кроме Иисуса Христа, я там не хотела ни знать, ни видеть. Только Ему я ставила свечки, только Ему я приносила цветы. Через некоторое время я решила принять водное крещение в православной церкви. Тогда для меня это был храм, где обитает Бог. Я думала, если я приму крещение, Господь Иисус возьмет меня под свою защиту и будет хранить от сатаны. И все же спиритизмом мы с подругой изредка занимались. Мне и в голову не приходило, что вся моя беда от этого. И вот я окрестилась. Помню, перед самым крещением, когда сидела и ждала священника, горько плакала. Тяжелый камень лежал на сердце, и слезы лились рекой. Выйдя из церкви, я крепко верила, что теперь Иисус со мной и хранит меня. Но я еще не была спасена. Дьявол это видел и знал, что я еще в его руках. И для того, чтобы я перестала искать истину, биться и метаться, он оставляет меня на год. Вот так он меня обманул. В Библии так и написано, что он князь лжи. О, если бы вы только знали, какое это коварное существо! Это сейчас я, проанализировав, поняла. А тогда, конечно, я ничего не подозревала и действительно успокоилась. Но какое счастье, что есть Бог, который все видит, все знает и который нас так любит. Он тоже все видел и, конечно, не оставлял меня ни на секунду, ведь я все время ему молилась. Мне никто ничего не рассказывал, никто не направлял. Об истинной церкви я и понятия не имела. Но милосердный Господь вел сам меня за руку. Я выхожу замуж. Мой муж — музыкант. Он из моей среды общения. Тоже сцена, гастроли, беспутная жизнь. Мы оба пили, курили, ругались. Нецензурная брань была нашей обычной разговорной речью. Мы считали себя современными и к тому же еще популярными людьми. А так живут почти все популярные артисты. Только теперь я вижу, какой это был ужас. А тогда мне все нравилось. Мы были довольны собой. Конечно, горечи разочарований было больше, чем счастье, это точно. Но как-то жили и крутились в этом водовороте, не задумываясь о будущем. Мой муж с концертами объездил почти весь мир. И вот в очередной раз он уезжает в Германию на гастроли, вслед за ним через полгода приезжаю я. Господь своей чудной рукой приводит нас в дом дочери человека, который знает истину, который познал любовь и прощение Божье, который в вере уже 40 лет. Он возрожденный христианин, он неутомимый труженик на ниве Божьей. Сколько он душ привел ко Христу! Как он любит Господа, так он любит и людей. Не жалея сил и здоровья, этот слуга Божий рассказывает о спасении, читает нам Библию, знакомя со Словом Божьим. Не жалея себя, он каждый день после работы приезжает к нам, беседует. А затем ночью мчится за 180 километров домой. Рано утром встает на работу, а вечером снова у нас. Спал по 3-4 часа в сутки. И так почти каждый день. Но он делал это с радостью. И Господь поддерживал его, давал силы и хранил. Сейчас ему 70 лет, а тогда ему было 66. Но он не выглядит на свои года. Он не стареет, а молодеет. Все

На что опытный христианин сказал мужу: «Пока ей сам Господь не откроет, что она еще в беде, она не поверит». Так и вышло. Я была уже на 4-м месяце беременности. И вдруг в одной из ночей, к моему великому ужасу, я вхожу опять в это состояние оцепенения и вижу, что ко мне приближается некто, одетый в белое покрывало, а вместо лица — провал, пустота. Он медленно приближается ко мне. Так как в эти дни я постоянно слушала и размышляла об Иисусе Христе, я подумала, может быть, это Он? Затаилась, что же будет дальше? Этот некто подошел ко мне, что-то над головой сделал, повернулся спиной и стал медленно удаляться. И вот тут я увидела спину, которая была как у зверя вся в шерсти. В этот момент я сразу поняла, кто это. Я думаю, пояснять не надо, какой страх и отчаяние охватили меня. Я начала кричать, прикладывать все силы, чтобы муж что-то услышал, но все было напрасно. Чудовище удалялось, и я с надеждой думала, что сейчас приду в себя, и все кончится. Далее я услышала, что он в коридоре надевает какой-то балоньевый плащ, которого у нас нет, и возвращается назад. Мной овладел такой страх и отчаяние, что я закричала, сколько было сил: «Господи!» И сразу резко пришла в себя. Такого никогда не было. Из этого состояния оцепенения я всегда выходила медленно и мучительно. Но здесь все произошло мгновенно после отчаянного крика «Господи!». Я была уверена, что сам Господь меня оттуда вытащил, как вытаскивают, бывает, из воды утопающих за волосы. Это все случилось примерно в 3-4 часа утра. Я села на диван и начала безудержно рыдать. Муж проснулся, не мог понять, в чем дело. И вот я опять наедине со своим горем. Неужели все сначала? Неужели это не кончилось, думала я. Моя вера, что я оставлена злой силой, рухнула. Господи, что же мне теперь делать? Как же мне жить дальше? Ведь я сойду с ума. Ведь я больше так не могу мучиться, плакала я. Я не выдержу больше. Как страшно жить и сознавать, что тебе никто в целом мире не может помочь. Но всемогущий Бог знал, что надо делать. Он и вел меня к себе. Наш духовный наставник не ошибся. Она не поверит, пока ей сам Господь не откроет. В этот же день я ему все рассказала в слезах и волнении. Он сказал, что с братьями будет молиться за меня. Да, я уверена, что он и так усиленно молился за нас с мужем. И, может быть, благодаря его молитвам так все быстро и произошло. Это могло длиться еще много времени, так как Библию я не читала. Это была моя огромная ошибка. Но все же, как милостив наш Господь Бог. 21 марта 1990 года, поздно вечером, мы собрались побеседовать. Наш духовный наставник привез послушать кассету Ярла Пейсти с проповедью о втором пришествии Христа на землю. Когда я услышала, что Иисус снова к нам придет, я очень обрадовалась. Но мне почему-то и в голову не приходило, что я погибшая грешница, и что таких Иисус не возьмет к себе. Этого я еще не знала. Потом мы читали вслух маленькую книжонку о Святом Духе. Помню, как сейчас мое тогдашнее состояние. На сердце стало как-то очень грустно, очень тяжело. Такой груз лежал на душе, словно тяжелый камень. Я сидела, опустив голову, из глаз лились слезы. Я ничего не понимала, что со мной происходит. Хотелось убежать в другую комнату и расплакаться. Ком стоял в горле. Ничего подобного в моей жизни еще не было. Абсолютно не было сил сдержать рыдания. Я побежала в другую комнату и рухнула на колени. У меня было такое чувство, будто Иисус стоит передо мной. Я знала, перед кем я каюсь. В этот момент я видела себя грязной, ничтожной грешницей. Мне было так стыдно перед Господом за свою позорную и грешную жизнь. Помню, сквозь рыдания говорила: «Господи, прости меня, сделай меня другой. Я не хочу больше такой быть, я не хочу больше так жить. Помоги мне, Господи, и прости меня, прости, пожалуйста». Рыдала, помню, и долго не могла успокоиться. Появилась мысль, что же я делаю? А будущий ребенок?

0: И тут как будто внутренний голос говорит: «Не бойся, я сохраню». У меня был сильный стресс, и если бы не Господь, ребенка, может быть, и не стало бы. И Господь не только сохранил ребенка, но и благословил. Наш наставник все это время стоял около меня тоже на коленях. А после того, как я успокоилась, он стал в молитве благодарить Бога. Поднявшись с колен, я обнаружила в своем сердце необыкновенный мир и покой. Так хорошо было на душе и так легко. Это словами все-таки невозможно выразить. Чтобы это понять, надо пережить. И те, кто пережил подобное, меня понимают. Господь простил мне все. А самое главное, Он мне подарил вечную жизнь с Ним на небесах. Это, наверное, самое большое счастье для меня и самый большой подарок. Как я хочу быть с Иисусом! Вот уже 4 года я уверена в том, что буду с Ним. И никто, никакая сила не может переубедить меня в этом, потому что сам Господь положил мне это на сердце. Уверенность эта крепнет из года в год. Если бы вы только знали, как я счастлива с Господом! Нет в мире выше счастья, чем быть чадом Божьим. В моем сознании укоренилась мысль: как же вообще можно жить без Господа? Ведь это так страшно! Этот мир такой жестокий! А я ведь прожила так 29 лет! Страшно вспоминать! Мое покаяние и возрождение произошло 21 марта 1990 года. Этот день я не забуду никогда. Это самый счастливый день моей жизни. Буквально на следующий день я себя не узнала. Что со мной? Все то, что мне нравилось раньше, что меня так привлекало, стало теперь противным. Господи, чудо произошло. Сердце другое, мысли другие, желания другие. В сердце зажглась любовь к людям. Появилось непреодолимое желание попросить прощения у всех, кого я раньше обидела. И Бог дал мне эту возможность. Началась новая, необыкновенно интересная, счастливая жизнь. Мне хотелось на весь мир крикнуть: «Люди, остановитесь! Куда вы идете? Иисус живой! Бог живет и существует на самом деле! Это не выдумка! И самое главное, есть вечная жизнь с Богом, и можно ее иметь. Бог дает ее даром, это подарок. Его может получить каждый желающий. Как же милостив Бог к нам, падшим грешникам! Он хочет вернуть нас к себе в рай и жить с нами вечно. Неужели вы не хотите жить вечно, да еще и в блаженстве? Вы вправе спросить: откуда я это взяла? Отвечу: из Библии. Там Бог говорит так: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2:9. Чудесно, правда? Я этого очень захотела, и Бог сразу вышел мне навстречу, дал мне прощение грехов и жизнь вечную. Оковы греха лопнули в один момент. Я свободна. Все страхи прошли, исчезли, как туман. Да, Господь велик и всемогущ. Дьяволу пришлось отступить, оставить меня. Я теперь принадлежу моему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Эта радость меня никогда не покинет. Раньше я так любила свою работу, сцену. Я не представляла своей жизни без этого. Это было для меня все. Но теперь все померкло перед Иисусом. Иисус Христос — жизнь моя. Мне больше ничего не надо. Больше всего на свете я боюсь потерять Его. Моя работа и прежняя жизнь оказались полной бессмыслицей. Мне не только не хочется быть такой, как я была раньше, но мне даже страшно подумать об этом. Я теперь боюсь греха и ухожу подальше от него. Да, случается, что я еще делаю ошибки. Бывает, огорчаю Господа. К сожалению, моя плотская природа иногда берет верх над моей духовной природой. Но Господь постепенно перевоспитывает меня и меняет мой скверный характер. Теперь мне открывается Слово Божье. Как будто завеса упала с глаз. Все так интересно стало, как бы Библия ожила для меня. Господь отвечает на все мои молитвы. Если я, например, что-нибудь попрошу у Господа, то рано или поздно обязательно получаю. Я очень благодарна Ему за все. Если у меня есть какие-то вопросы или мысли, не дающие мне покоя, то Господь отвечает на них. Ответы я нахожу в Библии или в духовной литературе, а бывает устами братьев по вере, таких же детей Божьих. А как чудно Бог хранит меня и всю мою семью! Сколько было опасных случаев, и всегда Он помогал. Он заботится о нас, как о детях своих малых. А ведь так и есть. Да, с приходом к Господу у нас появилось столько братьев и сестер. Трудно сосчитать. Все мы любим друг друга. Это больше даже, чем родственные связи. Нас объединяет любовь к Иисусу Христу, любовь к Отцу нашему Небесному. Сколько наши братья помогают нам.
1: Я знаю, что в мире такого нет.
0: Это совсем другой мир, в корне отличающийся от того мира, в котором я жила раньше, в котором еще многие живут и сейчас. Порвите с этим миром, порвите с грехом раз и навсегда, и вы будете самым счастливым человеком на свете. Любовь Божья окутает все ваше существо, и вы никогда больше не захотите расстаться с этим. Вы только искренне попросите у Иисуса Христа прощения за все свои грехи, и Он простит, обязательно простит. Он взял наказание за все наши грехи на Себя. Подумайте только, что Иисус сделал для нас. Ведь мы на такое в жизни не пошли бы, а Он пошел. Он пошел на крест за нас, или даже точнее, вместо нас. Мы должны были там быть, каждый. Я знаю одно. Я погибала, и Иисус спас меня. Я жила в постоянном страхе. Иисус освободил и дал полный мир и покой в сердце. В Евангелии от Иоанна Он так и говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14:27. И еще: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Матфея 11:28. Это правда. Я проверила это на себе. Иногда Господь допускает трудности. Они необходимы, так как закаляют веру. Но Он же и помогает их преодолевать. Господь носит меня на Своих руках, и я так благодарна Ему за это. И будет Он это делать до самого моего последнего вздоха в моей земной жизни. А затем на этих же руках мой Господь отнесет меня в Царство Отца нашего Небесного. И там мы все будем вечно. В молитвах прошу Бога, чтобы Он спас всю мою семью. Очень хочу, чтобы мы все вместе были в вечности. Как это чудесно! Я верю, что Он всех моих приведет к себе. Я буду постоянно видеть Иисуса и разговаривать с Ним. Это самое большое счастье для меня. Я от всего сердца желаю всем такого счастья. Да благословит вас наш любящий Господь. Ирина Моргунова-Жук. Освобождение. Хочу засвидетельствовать, как Бог дивно действует. Недавно к Господу обратился молодой человек. Он говорил, что уже давно читает Библию, верит в Бога, но имеет сверхъестественные познания, которые ему помогали всякий раз, когда он нуждался. Но я молилась за него и просила Господа, чтобы он открыл истинный источник таких проявлений. И Господь не замедлил показать плоды такого познания. Они оказались горькими. В этом молодой человек убедился сам и захотел освобождения. Помолились за него с пастором, и Бог дал ему освобождение по великой милости. Хотя он до конца еще не понимал, что с ним произошло. А тут как раз я дала почитать ему журналы «Вера и жизнь». Прибегает он ко мне на следующий день радостный и рассказывает, что после молитвы и его освобождения он пришел домой, открыл первый попавшийся номер журнала, и взгляд его упал на статью «Оккультизм в христианстве». Прочитав ее, он все понял. Пришло полное разумение происходящего с ним. Так Бог ответил на мою простую молитву: «Начатое дело, Господи, доведи до конца. Слава Ему вовеки». Людмила Бижан.
2: Есть только один агнец. Меня зовут Александр. С детства я верил в Бога, но никогда не знал Иисуса Христа. Я благодарю тех людей, которые познакомили меня с Иисусом Христом, открыли мне истины Библии. Теперь я верю в Иисуса Христа как моего Спасителя, моего Господа. Совершенно случайно мне попал в руки ваш журнал «Вера и жизнь» за 1992 год. Я увидел его у моей тети. Журнал каким-то образом попал к ней, она даже не знает как. Все мои родственники знают, что я верующий, но говорят, что как только я вырасту, это пройдет. Мне жаль, что они до сих пор не нашли истин Божьего Слова, о которых я им нередко рассказывал. Помолитесь за них, пожалуйста. С разрешения тети я взял журнал почитать. Первые часы я не мог оторваться, как будто меня зарядили какой-то энергией. Я чувствовал силу Святого Духа и всегда чувствую, когда читаю об Иисусе. Рожденный второй раз, я нашел истинную религию — это Иисус Христос. Мы можем принадлежать к различным конфессиям, но каждый из нас является частичкой одного и того же Агнца Божьего. Нет православного, католического, протестантского Агнца, нет баптистского, методистского, лютеранского, пятидесятнического, пресвитерианского и других агнцев Бога. Есть только один агнец, и он живет в сердцах тех людей, которые приняли Иисуса Христа. Александр Айропетов.
0: Уберите соринку из вашего глаза. Пишу вам впервые. При чтении журнала я получаю большую радость, подкрепление в вере, нахожу для себя много примеров и с нетерпением жду очередной номер журнала. Но не поэтому я вам пишу. Я пишу вам с любовью и заботой и молю Господа, чтобы это письмо не было написано впустую. Вы пишете «в главном — единство, во второстепенном — свобода, а во всем — любовь». Но с любовью ли пишете о своих братьях, служащих Господу иначе, чем вы? На протяжении тех лет, что я читала ваш журнал, когда дело касалось тех, кто служит иначе, вы поступали почти так же, как православные, заявляя, что то, что там не так, как у вас, является псевдохристианством. Вы знаете, в каждом течении и в баптистском есть Божье, есть и человеческое. И по-христиански ли выставлять чьи-то чужие недостатки на показ? А как же его слова «Я был наг, а вы не одели меня»? Есть плотская нагота, есть и духовная. Пожалуйста, предоставьте Богу разобраться, кому и где найти место и что осветить. С любовью прошу вас, не берите на себя много. Ведь Господь сказал: «За каждое праздное слово дадите ответ в день суда». Ведь и вы люди, и иногда и вам что-то не до конца открыто, а иногда вы больше смотрели на соринку в глазу, чем на сердце. Я, например, очень рада, когда вы раскрываете людям суть сатанинских религий. Но если мы, братья и сестры, дети одного отца, начнем друг у друга копаться в грязном белье и выставлять это всем на показ, будет ли это соответствовать воле Божьей? Нет. Наша цель — нести благую весть о Христе, распятом за наши грехи, умершем, воскресшем, восседающем на престоле с Отцом и пребывающим Духом Святым в нас. Я взываю к вам ради Христа. Уберите эту соринку из вашего благословенного журнала. Придерживайтесь, пожалуйста, вашего лозунга, ведь он прекрасен. И еще, пожалуйста, покайтесь перед Господом, а может и перед людьми, в том, что несли людям не только весть о Христе, но и чье-то мнение о ком-то. По любви узнают люди, что вы Его, Любовь покрывает множество грехов. Несите людям Христа чисто. Он совершит свое доброе дело в тех, кто будет искать Его. А чтобы не заблудиться, у них есть Божье Слово, Дух Святой, Церковь, а также книги и журналы. А если услышанное или прочитанное меня или кого-то не напитало, не осветило, то только бы не осудить. Если кто-то ошибся, молиться. Если не принесло света, отложить. Отдать Господу Иисусу и идти дальше своим путем. Я от всего сердца желаю вам нести людям благую весть, учить их вере, учить вникать в себя и в Писание. Я люблю вас, и я не отстаиваю правоты какого-то определенного вероучения. Да пребудут в нашем журнале всегда вера, надежда и любовь. Ветвь, которую приносит плод, Господь очищает, чтобы принесла еще более плода. С этим желанием в сердце я и написала вам это письмо. Сестра Света. Бог исправил нашу жизнь. В нашей семье живого Бога никогда не знали. Родители говорили о крещении в детстве, о небесном письме, которое всегда должно быть с тобой, если хочешь, чтобы Бог хранил тебя. В 19 лет я вышла замуж, ровно год мы жили дружно. Потом проблема бездетности стала давить на нас. Моя тетя сказала мне: «Детей тебе может дать только Бог, проси у Него». И я стала просить. Через год у меня родился сын. В тот день я пообещала Богу, что буду стараться делать все, чтобы мой сын узнал Бога. Суета потихоньку отвлекала от Бога. Муж стал пить, все чаще случались ссоры. Через 5 лет я ждала второго ребенка. Вскоре с угрозой выкидыша попала в больницу. Моя сестра предложила мне 5-дневный курс у экстрасенса. За эти 5 дней произошло столько чудес в моей жизни, что я подумала, что экстрасенс послан мне самим Всевышним. Муж перестал пить, я родила на первый взгляд здорового ребенка. Но поход к экстрасенсу был чреват последствиями. Моему второму сыну было 10 месяцев. Мы с сестрой купали его и вдруг заметили, что он на глазах краснеет и опухает. Потом потерял сознание, посинел, вытянулся и перестал дышать. Так он пролежал без дыхания 10 минут. Медсестра билась над жизнью моего сына, а я просила Бога вернуть его к жизни, просила прощения. Бог услышал меня. В больнице врачи не могли поставить диагноз. Вскоре мы уехали в Германию. Здесь я покаялась и приняла крещение. В прошлом году покаялся мой муж. Моему третьему сыну сегодня 8 месяцев. 2 года назад покаялась и приняла крещение моя сестра, которая водила меня к экстрасенсу. Бог чудесно вошел в мою жизнь и повернул ее в правильное русло. Как часто мы вспоминаем о темных событиях в нашей жизни и радуемся тому, что Бог исправил все. Во всем я вижу Его руку. И как я могу не возвеличить Бога, если все, что у меня есть, — творение рук Его? Рита Герлинг. Милость в Иисусе. Если они умолкнут, то камни возопьют. Луки 19:40. Когда нет человека, кто мог бы рассказать Евангелие, Бог находит тысячи других путей. В детстве дедушка рассказывал нам много интересных историй своей жизни. Однажды он рассказал, как в 1916 году они бежали от Белой гвардии через перевал в Китай. Они прошли через много трудностей. Отчаявшиеся люди убегали, как могли. Убегали по ледяной узкой дороге, где оступись немного, и тебя ждет гибель. Люди резали животных, которые были с ними. Горячее мясо пластами клали на лед и по прилипшему мясу шли, как по ступенькам. Много народу ушло этим путем в Китай. Дедушка рассказывал, как они, устав от трудной дороги, темной ночью нашли ровное место и расположились на ночлег. При свете костра раскинули юрты и легли спать. Ночью дедушка видит гору во сне, а наутро эту же гору видит наяву. Выйдя из своей юрты, он удивился, что гору, которую он видел во сне, видит воочию. Дедушка принял это как знак от Бога жить угодной ему жизнью. Прошли годы. Дедушке было 74 года, когда появилась я. Его жизнь была особенной. Я никогда не видела его выходящим из себя. Он никогда не ругался, даже тогда, когда мы шалили. Он всегда говорил: «Пусть благословит вас Бог». Многие односельчане приходили к нему за советом. Наливая им чай, я слышала много интересного о Боге, который все создал. У дедушки были правильные понятия о вере. Однажды после уроков я пришла домой и сказала дедушке, что нас не Бог сотворил, а произошли мы от обезьяны. Дедушка сказал, что это неправда, что Бог есть. Мы разговорились. «Дедушка, ты попадешь в рай?» «Не знаю, если Бог будет милостив». «Ты же не грешишь. Как же Бог тебя не пустит в рай?» «Нет, внучка, мы, люди, грешим на каждом шагу».
1: «А можно один грех одним хорошим делом покрыть?»
0: «Нет, один грех не покроет даже тысячу хороших дел».
1: «Так получается, что никто не может попасть в рай?»
0: «Нет, и это неверно. Кому Бог окажет милость, тот и попадет в рай». После этой беседы я задумалась над тем, каким же должен быть человек, чтобы Бог ему оказал милость. Прошло время. Мне уже было 22 года, когда я впервые встретила верующих кыргызов. Меня пригласили на собрание. Это было 18 октября 1992 года. Было обычное собрание, и из слов проповедника я вдруг поняла, что милость Бога в Иисусе. Мой дедушка был прав. Если примешь милость Божью в Иисусе, то будешь спасен. А если не примешь, спасен не будешь. По милости Бога я в тот день покаялась и с тех пор живу с Христом в сердце. Дедушка умер, к большому сожалению, до того, как я нашла милость у Бога. Я не могу сказать, где он сейчас, но одно знаю, что Бог силен говорить и посредством камней. Бог, говоривший к нему на перевале, изменил его жизнь, а в дальнейшем и мою. Слава ему! Алымкан Казыкгулова.
2: Швабра. Однажды со мной произошел удивительный случай, который приоткрыл мне дверцу к пониманию того, как я могу возлюбить своего ближнего. Прекрасным солнечным утром, придя на работу, я старательно принялся выполнять только что полученное задание от начальника. Оно включало в себя изготовление нескольких деревянных дверей и окон. С новыми силами и в хорошем настроении, разобравшись в чертежах, я приступил к выполнению заказа. Работа спорилась и нисколько не мешала мне размышлять на духовные темы. Я размышлял о любви и милости моего Бога ко мне, и мое сердце переполнялось благодарностью, когда я вспоминал, сколько милости явил мне Господь на протяжении всей моей жизни. Я готов был сделать что-нибудь для Него в знак благодарности. Я вспомнил, что самой лучшей благодарностью может быть любовь к ближнему своему. Я готов был любить ближнего своего, как самого себя, но с кого начать я не знал. И вот, готовый к исполнению этой заповеди, я выхожу на перерыв. Вдруг появляется он, тот самый ближний мой. Подходит ко мне мужик, небритый, лохматый, в грязной одежде, и довольно грубым тоном говорит мне: «Ты сделаешь мне швабру, а я к 5 часам зайду и заберу ее. Понял?» Я, ошеломленный таким приказом, все-таки одобрительно покивал головой, и мой ближний спокойно удалился во свояси. Буря эмоций вспыхнула во мне. Я был поражен наглостью этого человека и не находил слов, чтобы выразить свое возмущение. Он, не сказав слов приветствия, не познакомившись, так дерзко потребовал от меня исполнить то, что ему нужно. Да кто он такой, чтобы я исполнял его пожелания, тем более, что я вообще первый раз его вижу? Вот еще, обойдется и без швабры, а то я ему этой шваброй так натрескаю, что мало не покажется. Размышляя так, я вернулся на свое рабочее место. Конечно, настроение было испорчено, а мысли в голове кружились, как стая черных напуганных ворон. Отвращение, ненависть появились у меня к этому человеку, и ни о какой любви не могло быть и речи. Наступило время обеда. Устроившись поудобнее и разложив принесенный из дому обед, я помолился Богу и с большим удовольствием приступил к обеду. Поев, я вновь стал размышлять о том, что случилось. Но после обеда ко мне стали приходить более добрые мысли. Я понимал, что мой ближний скоро придет, и во избежание дальнейшего развития конфликта между нами лучше будет сделать то, что он просил. К тому же я все-таки христианин и должен стремиться к миру. Но чувство обиды не давало мне покоя. Мне нетрудно было сделать ему швабру. Это не занимает много времени. Но мне было обидно, что он так грубо обошелся со мной, и это мешало мне. Но вдруг во мне заговорил тихий голос: «Сделай это для него ради меня». «Господь, но почему я должен сделать ему швабру, когда он так грубо обошелся со мной?» — подумал я. Но все тот же спокойный голос звучал во мне: «Сделай». Я никак не хотел согласиться с этим и еще некоторое время сопротивлялся, пока все-таки решился. Я быстро нашел нужные заготовки, и вот уже через несколько минут швабра была готова. Меня не беспокоило качество изготовленного изделия, поэтому времени на изготовление потребовалось немного. Отставив в сторону швабру, я быстрым взглядом окинул ее и с облегчением приступил к основной своей работе. Но полного покоя в душе я не находил. Мне почему-то вспомнились слова из Библии: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Колоссянам 3:23-24. Я сразу понял, что мне надо переделать швабру, но этого так не хотелось делать, и это не давало мне покоя, пока я не взялся за доработку. Я заметил, что уже с удовольствием тружусь над завершением моего изделия, и по окончании работы я остался доволен тем, что швабра выглядела отлично. Чувство полного удовлетворения наполнило меня. Ужасное было позади, поднялось настроение, и я уже готов был с радостью вручить эту швабру моему ближнему, тем самым выражая ему свою любовь. Подошло назначенное время, а моего заказчика нет. Я даже заволновался, почему это он не пришел. Но время шло, и пора было уходить домой. С надеждой, что он придет завтра, я поставил швабру в уголок и со спокойной совестью отправился домой. На следующий день он тоже не появился, и больше никогда я его не видел, как, впрочем, и до встречи с ним. Странное чувство посетило меня. Кто бы это мог быть, человек или ангел? Я не знал этого, но я понял одно, что через любовь к своему ближнему Бог формирует мою личность. Ломая во мне гордость и ненависть к подобным себе, Он делает из меня того человека, который мог бы отображать Его сущность и нести людям свет любви. Александр Бартыш.

0: духовное наследие.
1: За всех людей мое моление, за всех зверей моя мольба, и за цветы, и за каменья, и за плоды, и за хлеба, за все, что в дольный мир родится, за все, что на земле живет, за рыбу в море, в небе птицу, за дым долин, за снег высот, за братьев, близких и любимых, за недругов и за врагов, за тишину полей родимых, за ласку глаз и ласку слов, за мыслей искупленных благость, за утреннюю благодать, за жизнь, кормилицу и радость, за смерть, утешницу и мать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прозвучало стихотворение Владимира Диксона, поэта, почти неизвестного широкому кругу читателей, хотя в кругах русской эмиграции о Диксоне говорили как о поэте, одаренном всем, что есть прекрасного от Бога. На протяжении всей истории человечества мыслящая душа, почувствовав неудовлетворенность жизнью и осознавая ее несовершенство, стремится найти путь к чему-то более прекрасному и возвышенному. И этот путь неизменно приводит его к Богу, Творцу неба и земли. Драматизм жизни для поэта Владимира Диксона также в поисках духовного пути к Богу. Изведав долгий страх душевной гибели, Диксон в одном из своих стихотворений пишет, что наконец обрел надежду и с радостью возвещает: «Во единую Троицу верую, исповедую сердцем Христа». Владимир Диксон родился в 1900 году в Сормове Нижегородской губернии. Его отец Вальтер Франк Диксон, американский гражданин, приехал работать на заводах России. Здесь он знакомится со своей будущей женой Людмилой Ивановной Беджевской. В 1900 году семья Диксонов с трехмесячным Владимиром переезжает в Подольск Московской губернии. Воспитанием мальчика занимается мать и гувернантка-француженка. В 9 лет Владимир, ученик Подольского реального училища, свободно владеет французским языком, пишет стихи на русском. В 17 лет продолжает обучение в Америке. В 21 год оканчивает Массачусетский технологический институт со степенью бакалавра, в 22 – Гарвардский университет со степенью магистра. В 23 года принимает приглашение компании «Зингер» и переезжает в Париж. Там он много пишет, переводит стихи молодых русских поэтов на английский язык. Но все, что не Россия, для Диксона – духовная пустыня. С ней связаны его мысли, о ней и его стихи. Диксон не может оставаться равнодушным к судьбе своей родины, откуда вынес драгоценную веру отцов. Он верит в новое обретение России, которое придет с благословения Божьего. Диксон пишет: «В наше время, всегда, но в наше время особенно, я чувствую Дух Святой, веет над Россией. Это вечное слово «Россия» словно ангельский свет для меня, словно совести зовы простые, словно вихри снегов и огня. Не напрасен мой путь, не случайен. Там Россия, там пламя и лед. Но до мудрых, безумных окраин серединная жизнь не дойдет. Надо сердце иметь не такое, надо душу иную иметь, надо жить неземною тоскою, надо песни нездешние петь. Глаз не видит и уши не слышат, запечатаны болью уста. Там Россия. страдает и ищет. Ищет Божьего Сына, Христа. В поэтике Диксона значительное место занимает тема небесной отчизны, желанной Родины, куда стремится его душа. Но, как любому верующему человеку, Диксону знакомы и минуты отчаяния. И все это выплескивается в стихи. Из письма к князю Шаховскому. «Вне Христа гибели. Я сам томлюсь ужасно, но нет во мне той благодати, чтобы освободиться от всего, чем я опутан. Пронзенный вечной суетой, я бьюсь, как раненая птица, в своей греховности пустой душа ничем не веселится, как многочисленные иглы. Грехи вонзились в плоть мою. Ужель душа моя погибла во тьме земной, чужом краю? Ужель грехи мои столь многи, что не угоден я Христу, и все пройденные дороги ведут в глухую пустоту? Лукавый дух давно лукавит, негаданно меняя вид. Кто ж душу слабую наставит, благоволением осенит?»

0: «Открывая Писание» — так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет и, в конце часа, беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. «Не веровали и уверовали» — таково название этой темы. Эта тема взята из «Радостной вести от Иоанна», 12 глава. Мы будем читать с 37 по 43 стих. Но сначала я хотел сказать вам о том, что мы затрагиваем очень важную тему. Вообще, в принципе, в Библии тем нет неважных. Однако есть темы, которые имеют первостепенное значение, которые, например, касаются нашей веры. Мы видим, сколько людей, которые называют себя верующими. Очень много. Почему они так называют себя? Потому что они росли в такой культуре, где, например, сильно распространено влияние католицизма, православия, протестантизма. И люди называют себя верующими. Да, это сегодня распространенное очень явление. Но во времена Иисуса, когда Он был на земле, когда Он осуществлял свое служение, ситуация была иной. Потому что люди того времени не жили в христианской, постхристианской культуре. Тогда не было ни протестантов, ни католиков, тогда не было ни православных, тогда были только иудеи. Именно там, где находился Иисус. Иудаизм. События того времени. И вот это изучаемое нами место описывает именно то время тех людей, но имеет также очень важную роль для нас, потому что это касается непосредственно нашей веры, нас как отдельных личностей, а также людей, которые нас окружают. Вообще всех людей можно подытожить. Итак, мы начнем читать с вами «Радостная весть от Иоанна», 12 глава, с 37 по 43 стих. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видят глазами и не понимают сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ведь возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Какие мы здесь слова сейчас прочитали? Посмотрите, стих 37. «Столько чудес Он сотворил перед ними, и они не веровали», то есть не веровали в Него. А 42. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него». Сколько чудес сделал Иисус? Великое, великое множество. Не хватило бы всех книг в мире написать об этом. А с чего начинается непосредственно 12 глава «Радостной вести от Марка»? Первый стих. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых». Что делал Иисус? Он накормил людей хлебом, превратил воду в вино, исцелял и воскрешал. Вернуть в человека жизнь — это самое большое чудо, которое вообще в принципе может быть. И Иисус сделал это, показал пример над Лазарем. И когда мы читаем с вами 37 стих, столько чудес сотворил он перед ними. То есть это все, о чем мы перечислили, и, конечно, самое главное — воскресение Лазаря. Опять же, если мы будем смотреть контекст с начала этой главы, мы увидим, что в Вифанию пришли и первосвященники. Зачем? Увидеть Лазаря, который воскресил из мертвых, не просто увидеть, еще и убить его. Это стихи 9-10. Столько чудес или столько дел делал Иисус перед ними, но они не уверовали. Что изменилось с тех пор? Изменились государства, большинство уже перестало существовать, современные государства — это другие. Поменялись лидеры стран, поменялись годы, эпохи. А кто остается все тем же? Кто? Кто неизменен по своей натуре, по своей сути? Это человек. Это человек, который, унаследовав природу Адама, не склонен обращаться к Богу, а наоборот, прятаться от него. Именно этот самый человек, мы видим пример, который мы изучаем в Радостной Вести от Иоанна. Перед ними, перед кем? Перед людьми Иисус сотворил много чудес, но они не веровали. Что делает Бог сегодня? А Бог делает сегодня очень многое. Во-первых, посылает и над злыми в том числе, конечно же, над добрыми. Бог — солнце, дождь, полная забота Господа о творении. Что делает Бог? А об этом может сказать каждый лично, потому что в жизни каждого человека случается то, иногда, что невозможно объяснить. Что человек где-то на грани смертельной опасности пролетает, все с ним благополучно. Что человек что-то найдет, дорогое, что потерял, и так далее. Но люди, видя это, и общее вот это творение, общее откровение, и то, что происходит лично в их жизни. Ведь Иисус вот это описывает. Это просто пример из того времени. Но сегодня ситуация не изменилась. Несмотря на то, сколько бы люди не видели чудес от Господа, они все могут объяснить. Либо случайностью, либо физическими явлениями, либо теорией большого взрыва. Все объяснить, но не уверовать через это в Господа. Не уверовать. Потому что человек хочет знать, что он главный. Где он главный? Он главный в своей жизни. Потому что для человека признать, что главным будет Бог, для многих людей просто неприемлемо. А где же будут они? Что же, если главный Бог, значит, нельзя воровать, материться, пьянствовать, допускать сексуальную безнравственность. А люди так привыкли жить и считают себя хозяевами жизни. Итак, что тогда люди, видя такие грандиознейшие чудеса от Иисуса, не уверовали? То сегодня, да, таких чудес уже практически нет, как делал Иисус. Но иногда они случаются. Но люди, которые не хотят знать Бога, никогда не признают, что это сделал Бог. Итак, многие, кто видят чудеса, не веруют в Господа. Но в этом тексте Писания есть и другая категория людей. Это 42 стиха, изучаемый нам 12 главы «Радостная весть от Иоанна». Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. То есть здесь обратная ситуация. То же самое, все чудеса видели, все то же самое знают. То же самое наша жизнь, да? Все находятся примерно на равных условиях. Но кто-то категорически отрицает Бога. А кто-то верует. А веровать можно по-разному. Вот эти люди из начальников –

0: То есть они уверовали
1: и не исповедовали об этом.
0: Еще дается ответ, почему же они так делали? Потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Вот так. Уверовать можно по-разному. Когда человек уверует в Бога, тогда он должен понимать, что вера – это не часть жизни. Вера становится всей жизнью. Потому что через веру сам Господь царствует в жизни определенно взятого человека. Каковы мы? Кто мы? Да, если мы изучаем Библию, если нам интересно, если вы слушаете эту передачу, вы люди, скорее всего, уверовавшие. Но не похожи ли мы на тех самых начальников? То есть, знаете, я почему говорю об этом? Потому что я знаю много примеров. Я думаю, вы сами знаете тоже примеры, а кто-то может даже сказать про себя. Что человек верующий, но не хочет потерпеть какие-то недостатки. Что за веру его могут где-то осмеять, а где-то могут и избить. И человек таится. Он не будет говорить, что он ходит в собрание, что он читает Библию. Да, таких случаев немало. Почему? Потому что Христос для современных людей все больше превращается просто в насмешку. И люди воспринимают, что если ты скажешь, что ты читаешь Библию, вместо того, чтобы смотреть что-то по вечерам, то будут смеяться. Поэтому многие просто не говорят об этом. Да, люди верующие. Мы не говорим сейчас, кто верующий, кто неверующий. Мы говорим о том, что одни вообще не верят, а другие верят как-то странно. Странность, потому что, дается уже объяснение в Библии, возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Кто Господа любит, тот о нем будет говорить. Почему? Потому что само Писание призывает нас к этому. Что делают устами, а что делают сердцем? Письмо Римлянам 10, глава стих 10. Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот так вот. Таится. Можно уверовать, да, таится. Но кто ты будешь после этого? Когда придет Иисус и посмотрит наши дела, кем окажешься ты? Каким же христианином ты был? Ты сердце веровал к праведности, а где были твои уста? Кто ты был? Человек, который проповедует, рассказывает об Господе, которого спас, или подобно вот этим иудейским начальникам, которые возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Я призываю вас, дорогие друзья, любите больше славу Божью, любите Господа. И не стыдитесь никогда говорить о нем. Пусть стыдятся те, кто делает зло. Они делают, им не стыдно. А мы не должны стыдиться нашего Господа, который нас, грешников, вытащил из могилы, согласно Ефесянам 2 глава. Который нас оправдал, который воскресил. Прославляйте Бога в полноте всей своей жизнью и своими устами. Да благословит вас Бог. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.
2: Говорит радио «На пути».
3: Говорит радио «На пути». Звучит передача «Путь новой жизни». После нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Дорогие радиослушатели, мы вновь встречаемся с вами в эфире и рассуждаем на тему о Божьих благословениях. И стих мы взяли: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». И теперь мы посмотрим, какое богатство духовных благословений имеем мы, верующие в Иисуса Христа. И хочется остановиться на послании к Ефесянам, на первой главе, и хотя бы вкратце прокомментировать, какие мы имеем благословения. Я не буду раскрывать весь смысл, ведь текст этой главы – это очень обширная тема, а просто вот обращать внимание на некоторые слова с точки зрения Божьих благословений. Если мы начинаем сначала, то эта глава начинается так: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». Как хорошо покориться воле Божьей, как хорошо исполнить волю Божию, как хорошо волею Божию быть поставленным на то место в церкви, в домостроительстве Божьем, где хочет этого Бог. Это великое благословение для нас. Далее написано: «Святым и верным во Христе Иисусе». Это тоже наше благословение. Если мы верные, то верные мы Богу. И как хорошо, когда Он говорит: «Хорошо, добрый и верный раб». Если мы святые, так это опять же от Бога, потому что Он свят, и Он дал нам свою святость, и теперь хочет, чтобы мы ее не только сохраняли, но и приумножали, шли путем освящения. И в этом Он нас благословляет, а если мы не идем этим путем, мы теряем благословение. Дальше говорится: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы о благодати будем еще рассуждать, и Бог назван Бог же всякой благодати, и о мире мы еще будем рассуждать отдельно, Бог же мира. Если у нас есть благодать и мир от Бога, это тоже великое благословение, и это наше богатство, потому что благодать Божия многоразличны, дары Божии тоже многоразличны. Все служит к нашему благу, к тому, чтобы мы могли действительно жить христианской жизнью, действительно служить Богу. И это все по богатству благодати. Благодать Божья – вот наше богатство, наше благословение. Далее написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Дорогие братья и сестры, то, что совершается в небесах, то обязательно совершится и на земле. А то, что совершается на земле, не обязательно совершится в небесах. Но Бог дал церкви, и как Он сказал Петру: что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот какая власть дана церкви. Далее, Господь не только примирил нас с собою через Иисуса Христа, но сделал нас святыми и непорочными и излил в сердца наши свою любовь. И это тоже великое благословение. Дальше говорится о том, что Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. И это великое благословение и богатство, что мы дети Божьи. Мы также и собственность Божья, или апостол Павел часто говорит: «Я раб Божий», или «раб же Иисуса Христа», потому что мы куплены дорогой ценою, кровью Агнца. И благодаря этому нам дается прощение грехов по богатству благодати Его.
И быть собственностью Бога – это великое преимущество и великое благословение, и великое богатство для нас. Поскольку мы дети Божьи, то Бог нас учит и воспитывает, и дает нам премудрость и разумение, открывая нам тайны свои, открывая нам и план спасения, и устроение будущих времен. И в нем мы сделались и наследниками, бывшие предназначили к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. И это наследство, оно реальное, это небесное царство, которое творит Господь. И мы имеем свидетельство в себе самих, что мы наследники, потому что мы запечатлены Духом Святым, благодаря чему мы имеем не только удостоверение в том, что мы дети Божьи и наследники, но имеем и необходимые духовные силы для христианской жизни, для преодоления всех искушений дьявольских, для того, чтобы жить в любви и служить Богу и хвалить Его. Потому что и здесь есть похвалу славы своей, в похвалу славы благодати своей Бог сделал. Хвалить, прославлять, превозносить Бога – это великое для нас благословение и великое наше богатство, которым тоже мы не имеем права пренебрегать. Но самое большое богатство, которое мы имеем, это сам наш Бог, Отец Небесный, и сам Иисус Христос, которого мы должны познавать. И вот с 15 стиха я прочитаю: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». И как хорошо, если наше благословение происходит, когда мы находимся в теле Христа, в Церкви, когда благословение происходит и через Церковь, и для Церкви, то есть Бог дает нам силу служить братьям и сестрам нашим. Дорогие братья и сестры, мир не может этого понять и не может оценить всех этих благословений и богатств, которые дает нам Бог во Христе Иисусе. Но, может, кто-то слушает и не понимает меня, а считает себя верующим. Друг, ты еще не верующий. Тебе надо принять Иисуса как Господа и Спасителя, и тогда ты поймешь и оценишь то богатство благословений, которое Бог нам даровал в Сыне Своем. А сейчас послушаем псалом.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие друзья! В наш век всевозможных научных открытий и социальных достижений в большинстве стран мира трудно себе представить, чтобы нашелся еще народ, которого совершенно не коснулась цивилизация. Это, конечно, до некоторой степени относится к некоторым отдельным племенам индейцев Южной Америки, но все-таки их историю можно кое-как проследить, потому что от времени до времени они соприкасались с внешним для них миром. Народ, с которым я хочу вас познакомить, живет в глубине острова Новая Гвинея и до настоящего времени не имел никакого контакта с цивилизацией. В 1952 году группа миссионеров в первый раз проникла в занимаемый ими район. Без особых трудностей экспедиция прошла вдоль долины Бальем, где среди туземцев уже трудится другая миссия, и поэтому население привыкло к виду белых людей. Когда же миссионеры вошли в девственные, еще никем не исследованные местности, то по временам им грозила со всех сторон опасность от небольших групп озлобленных и воинственно настроенных дикарей с криками и угрозами, следовавших за ними. Подчас, когда миссионеры шли по извилистым тропинкам, от острия их копий было только несколько сантиметров от них, и тогда каждое неосторожное движение было бы равносильно смерти. Однажды они подошли к реке, которую невозможно было перейти вброд. Со всех сторон их окружила толпа озлобленных, кричащих туземцев с намерением расправиться с этими белыми дьяволами, вторгшимися в их неприкосновенную территорию. В таком положении, когда нельзя было ни через реку переправиться, ни бежать назад, миссионеры в молитве обратились за помощью к Отцу Небесному. Вдруг, несмотря на ясный день и сияющее солнце, раздался удар грома. Туземцы, по-видимому, предполагая, что белые дьяволы теперь набросятся на них, побежали, подобно испуганным обезьянам, на окружающие холмы. В промежутке времени миссионеры вызвали по радио понтон, на котором после грозы и пересекли реку. По мере того, как экспедиция медленно по горным тропинкам продвигалась вперед, сердца миссионеров сжимались от боли, когда они за этими вековечными пределами к ужасу своему увидели человеческие существа, более похожие на животных, чем на людей. Углубляясь в течение последующих лет все дальше и дальше вглубь страны, они столкнулись с вещами просто невероятными, так что в своих письмах в главную миссию просили усиленно молиться за них. В одном из писем были такие слова: «Если Бог не поможет нам и не укажет своих особых путей, то мы не знаем, как мы сможем еще оставаться среди этих существ, так мало похожих на людей». Действительно, жили они в выкопанных в земле ямах, валялись в грязи, подражая свиньям, которых считали священными животными. В дополнение к этой и без того безотрадной картине они были обезображены висевшими у них на шеях зобами весом до 10 фунтов. Чтобы во всей полноте увидеть чудное действие Божьей благодати, в среде этих заброшенных, невежественных людей необходимо вообще познакомиться с их жизнью. Происхождение их определить было невозможно, так как исторические данные не шли дальше одного поколения. Вся их духовная жизнь ограничивалась суевериями и страхом перед злыми духами. Никакого представления о Боге, о добре, о зле они не имели. По мере того, как миссионеры изучали их язык, они постоянно искали слово «Бог» или нечто, относящееся к нему. Но на все вопросы туземцы отвечали, что они никакого понятия о Боге не имеют. Иногда этих бедных людей охватывал какой-то непонятный фанатический страх, под влиянием которого они, ища смерти, готовы были целой группой взойти на скалу и броситься оттуда вниз, так, как это иногда бывает с некоторыми породами грызунов. Свинья считалась у них священным животным, и ее кровь употреблялась для умилостивления злых духов. Со свиньей были связаны три главных события в жизни туземцев, а именно принятие юноши в среду мужчин, брак и обряды очищения. При этом кровь использовалась для ритуала, а мясо съедали при совершении обрядов и во время пиршеств, длившихся несколько дней. Свинья была их наиболее ценным имуществом, и свиноводство было центром всей хозяйственной жизни. Мужчина имел одну или несколько жен, которым был поручен беспрестанный уход за свиньями. Причем эти женщины были всецело ответственны за их благосостояние. И если что-либо со свиньями случалось, жены подвергались побоям, вплоть до перелома костей. Но самым отвратительным обычаем в жизни дикарей было отсечение пальца. Если в племени умирал человек, то родственникам посылали часть человеческого пальца, отрубленного по второй сустав. Обычно для этой операции выбирали молодую девушку, а иногда и юношу. К пальцу на высоте ногтя привязывали пучок травы, затем руку клали на доску, и ко второму суставу прикладывалось каменное долото, ударяя по которому куском дерева отрубали часть пальца. Ее относили родственникам умершего для выражения соболезнования, так, как у нас в таком случае посылают письма или цветы. Палец потом высушивался и на некоторое время подвешивался к хижине. До прибытия миссионеров эти люди никогда в жизни не мылись. Чтобы предохранить себя от холода, они намазывали свои тела свиным салом и потом для красоты разрисовывали сажей. Волосы их были заплетены вместе с грязью в длинные косы. От отсутствия гигиены тела их были покрыты прыщами и нарывами с головы до ног. Мужчины большую часть времени проводили в войнах с соседними племенами, а женщины занимались семьей, свиньями и огородами. Не буду вдаваться в дальнейшие подробности их жизни, но сказанного вполне достаточно, чтобы уяснить себе то великое дело искупления, которое Бог совершил в течение последующего десятилетия через своих служителей в этой заброшенной стране. И вот к концу 1956 года было организовано 6 миссионерских станций, исходя из которых начата была евангелизация этих ужасных, грязных и физически отвратительных людей. Для этой цели была использована группа молодых миссионеров, посвятивших себя этому и желавших использовать Богом данную возможность. После 3 лет проповеди в регулярных собраниях приблизительно 4000 туземцев Дух Святой начал действовать в их сердцах, особенно в местности, находившейся вблизи главного евангельского центра. Без ведома миссионера туземцы начали в своих деревнях рассуждать между собой о том, чему их учили в собраниях. Пришло время, когда они убедились в истинности того, что слышали и заявили о своем уверовании. На основании этой веры они приняли очень важное решение – отказаться от пользования своим оружием и удалить от себя всякого рода амулеты. Такой поступок был великим свидетельством веры как для туземцев, так и для миссионеров. И Бог обильно благословил его. Немедленно после этого появилась жажда научиться читать, чтобы изучать Священное Писание. Из уверовавших была организована церковь, которая быстро укреплялась и возрастала. Началось это духовное пробуждение по милости Божией с уверования 4000 человек. Теперь же в этой местности приблизительно 14 тысяч верующих из племени Дани, из среды которых около 6 тысяч уже приняли крещение. в горах Новой Гвинеи сейчас разбросаны 31 церковь, возглавляемых пасторами из туземцев, которые учат других тому, чему сами научились, пользуясь напечатанными для них частями Священного Писания. Так, в течение одного десятилетия эти люди обратились от тьмы к свету. Их, мертвых по грехам и преступлениям, Господь возродил к новой духовной жизни через то Писание, которое для мира сего есть безумие. Какая полная славы победа Евангелия Христова!
0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути».

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». И я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Лавренчук. Алексей, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Программа наша называется «Выбор». И гости у нас – это люди, которые в свое время его сделали. Какой выбор? Для чего выбор? Из чего выбор? Вот ты сам будешь режиссером своей программы. Ты нам расскажешь. И я надеюсь, ты понимаешь, о чем идет речь. Какой главный выбор в жизни делают люди?
3: Ну, рассказать о себе могу, что меня зовут Алексей, сейчас мне 29 лет, я бывший наркоман, я когда-то давным-давно был, наверное, другим человеком, давайте я, наверное, расскажу про свою жизнь, как все начиналось. Я вырос в семье, как, наверное, многие люди, которые проходили реабилитацию в реабилитационных центрах, я знаком с такими людьми. Я вырос в семье, где было все очень хорошо. У меня были родители очень интеллигентные, папа и мама имели высшее образование. Это была типичная семья, за которую, наверное, могли многие сказать, ну, это, наверное, классная семья, вот так могли сказать. У моих родителей было много друзей, которые всегда были рады видеть их у себя дома, и мы же были рады видеть у себя их дома. Вот, в принципе, знаете, наверное, ничего не предвещало того, что происходило дальше. Я рос спокойным, тихим ребенком. В детском садике, в школе у меня, наверное, даже были проблемы в общении со сверстниками. Я был из тех, кого, так скажем, наверное, непопулярен был я. Я был скромный, непопулярный мальчик, который...